0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Нью-Йорк Никербокерс наступают! Вчера Никс одержали 12-ю кряду победу в Кубке. Вчера в первом матче финала Кубка Ларри О'Брайена они играли в гостях в Сан-Антонио и выиграли со счетом 105-95. Окей. Никс проиграли в первой серии Атланте третий матч, затем только-только побеждают. Вчера в середине третьей квоты, третьего периода, Никс проигрывали 14 очков, но Никербокерам не привыкать подниматься со дна, в который они попали по собственной инициативе. Никс играли блестяще. Четвертую квоту они выиграли с преимуществом в 10 очков 29-19. И это общий счет 10 очков преимущества 105-95. Джейлен Бронсон. Но кто нас мог удивить, кроме Бронсона? Набрал 30 очков. Что привело Никс к победе? Ответ однозначен. Defense. Защита. Никс позволили соперникам в бросках с игры реализовать только 36% бросков, а в бросках из трехочковой зоны только 26%. Итак, Никс сделали то, что должны были сделать, если они собираются стать чемпионами. Выиграть в гостях первую серию. Окей, завтра в Сан-Антонио второй матч. Перенесемся на хоккейные поляны. Сегодня в роли это столица Северной Каролины, того самого штата, в котором я имею честь обитать. Сегодня второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Каролина Харрикейнс играет с Вегас, золотыми рыцарями из столицы азартных игр Лас-Вегаса. Первый матч выиграли хоккеисты Лас-Вегаса. Окей, что случится сегодня? Мы будем посмотреть. Окей, также вчера главный тренер команды Tampa Bay Lightning Джон Купер назван лучшим тренером в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Впервые он тренирует Tampa 14 лет. Под его руководством Tampa дважды становилась чемпионом Национальной хоккейной лиги. Но только теперь в первый раз он получит кубок Джека Адамса. Джек Адамс трофи. Этим трофи награждаются лучшие тренеры. В голосовании лучшего тренера приняли участие телевизионные комментаторы, которые комментируют матчи Национальной хоккейной лиги. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Две команды ведут борьбу за первое место на востоке американской лиги. Это Янкис и Tampa Bay Rays. Tampa Bay вчера принимали Детройт, и Детройт выиграл со счетом 7-2. По-моему, выиграл Детройт, насколько я помню. Янкис играли с Кливлендом, здесь все ясно, мы этот матч видели. Кливленд выиграли в гостях со счетом 5-4. Атланта Брейвс, команда, которая лидирует на востоке Национальной лиги, играла вчера с Торонто, победила со счетом 7-3. И Метрополитенс, моя команда, которая барахтается в восточной группе Национальной лиги, играла вчера в Сиэтле и, к счастью, выиграла. Выиграли 7-1 МЭС, но они по-прежнему занимают последнее место в этой группе. Окей, мы на теннисных полянах в столице Франции, в Париже, приближается к концу открытый чемпионат Франции. Вчера были матчи, четвертьфинальные матчи и у мальчиков, и у девочек. У девочек сошла с дистанции первый номер турнира Арина Сабаленко. Она проиграла в трех сетах россиянке Диане Сандлер, которая в мировой классификации занимает всего лишь 26 место. Проиграла в трех сетах, причем третий сет Сабаленко проиграла со счетом 6-0. После этой игры она сказала на пресс-конференции, что у нее такое настроение, что она хотела бы расстаться с теннисом. О, но, дамушка, ваша, не расставайся с теннисом. У мальчика вчера четвертый номер турнира. Канадский человек Ожер Феликс Ожер-Асье проиграл 10-му номеру турнира итальянцу Флавио Саболини. Ну и несколько слов о футболе, ведут борьбу. Команды тренируются, тренировочные матчи команд, которые примут участие в чемпионате мира. Чемпионат мира начнется через несколько дней на полях Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Начало Кубка мира 11 июня. Вчера, в частности, Нидерланды играли с Алжиром. Нидерланды играли дома, потерпели поражение со счетом 1-0. И вчера УЕФА, Европейская футбольная ассоциация, назвала лучшие команды перед следующим сезоном 26 и 27 года. Ну, на первый взгляд, список выглядит непонятно как. На первом месте стоит Бавария, на втором месте мадридский Реал, на третьем действующие чемпионы Пари Сен-Жермен. Ну, команда Арсенал, которая была в финале последнего турнира, занимает 7-е место, и так далее, и так далее, и так далее. Что случилось? Оказывается, Европейская футбольная ассоциация составляет такие списки на основании последних 5 лет участия этих команд в европейских кубках. Ну, именно поэтому на первом месте находится Бавария, на втором месте мадридский Реал, потом Пари Сен-Жермен, на четвертом месте Ливерпуль и так далее, и так далее, и так далее. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кваль. Кваль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который спортом, ну, если интересуется, то не теми видами спорта, которые интересуют нас с вами. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
16: 4 июня.
17: На 7 часов вечера.
16: Начало. Показы фильма.
17: Приглашаем всех поклонников поэзии,
16: музыки
17: и авторского кино.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Малинин. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 4 июня. Начну с вчерашнего налета на Санкт-Петербург. Украинские патриотические сайты только об этом и говорили, как о большом успехе ВСУ и как об историческом позоре для Путина в связи с успешным дроновым ударом по Санкт-Петербургу и окрестностям. По данным ВСУ, был атакован нефтяной терминал, а также ракетный корабль в порту Кронштадта. Горело хорошо, дымом затянуло весь центр Питера, и фотографии, конечно, впечатляющие. Одно дело, когда попали по нефтеперерабатывающему заводу в Самаре, другое дело, где та Самара, кто ее еще на карте найдет. Но когда попали по Санкт-Петербургу, это совершенно уже другое дело. И в чем тут исторический позор Путина? Но в том, что он не смог защитить северную столицу страны. И не смог защитить как раз в тот день, когда в городе открылся русский Давос. Это экономический форум, на котором в пятницу будет выступать и сам Путин. И это одно из ключевых внешнеполитических событий года для российского руководства. Это сокращенно называется ПМФ. Туда приезжает много иностранных делегаций. И в том числе приедет делегация из Соединенных Штатов. Это впервые. И, между прочим, я уже нашел информацию о том, что уже на этом форуме выступила наша известная блогерша Кэндис Оуэнс, которая выступала там о том, как разрушается семья в институт семьи в Соединенных Штатах, и как важно его сохранить, и поскольку ее, как и полагается, в России повели в русские храмы, которые произвели на нее неизгладимое впечатление, они мало на кого не производят впечатление. И она, значит, увидела в этом, конечно, символ такой, как механизм такой, исторический механизм укрепления семьи. Ну, и она воодушевленно говорила об этом. Газета «Нью-Йорк Пост» ее незамедлительно записала в связи с этим в путинские пропагандисты. То есть, ну, я вам говорю, это если, например, Путин скажет, что солнце поднимается над Кремлем в 6 часов 15 минут утра, что будет историческим фактом, он тоже будет обвинен во всех тяжких и в том, что он отец лжи. Также человек, который приезжает из Соединенных Штатов и говорит о важности сохранения института семьи, тоже превращается в путинского пропагандиста. Но, между прочим, я должен сказать, что у меня персонально много претензий к Кэнди Соманс, потому что девушку, очевидно, совершенно заносит на поворотах, и ее антиизраильские выступления, конечно, достойны внимания и разбора, но когда говорят о каких-то базовых ценностях, то есть типа сохранения, важности сохранения института семьи, то она тут же превращается, и она тут же превращается в путинского агента. Это совершенно смешно. Ну, и она не одна была, кстати, с ней был ее белый муж и их двое детей. Ну, и были другие американцы, известные блогеры, которые были на этом форуме. Мне кажется, что это совершенно нормальный интерес, журналистский интерес к событиям такого рода. И ничего нету пропутинского в том, что эти люди посетили этот форум. Такие дела. И тут я эту тему визита американцев на ПМФ оставляю, но важно тут совершенно другое. Киев показал миру, что он может достать своими дронами и до Питера. И их дроны могут пробить и питерскую воздушную оборону вокруг этого города. Хотя, повторяю, это северная столица России. Одновременно в Киев вчера приехало руководство НАТО во главе с генсеком этой организации Рюта, И совершенно понятно, что этот удар был задуман как очередной аргумент против того, чтобы завершать войну на условиях Путина или, можем, как теперь говорят, на условиях Анкориджа, то есть договоренности Путина и Трампа в Анкоридже, главным условием которого был вывод ВСУ из Донбасса и полный переход Донбасса под контроль России. Значит, это была демонстрация. С одной стороны, это была демонстрация возможностей ВСУ Украины. С другой стороны, Зеленский безостановочно говорит о том, что самой Украине остро не хватает ракет «Патриот» для того, чтобы защищать свое небо от российских ракет. Дроны они сбивают. Опять же, по словам Зеленского, 90% дронов, которые отправляются, сбивают. А все, что прилетает в виде баллистических ракет, оно попадает туда, куда это отправляют, потому что дроны за ними не успевают, в смысле, обычные средства ПВО не успевают, а патриотов или нет, или критически мало. Такие дела. Одновременно в российских пабликах начали говорить о том, что дроны, которые прилетели по Ленинградской области, залетают либо из стран Балтии, либо управляются операторами через ретрансляторы из стран Балтии, либо через Starlink, сигнал которого может доставать со стороны Финляндии. Но, между прочим, Финляндия, финские министр обороны вчера заявил, что действительно они знали о том, что эта атака готовится, но были наготове, потому что дроны летели относительно близко к ним. Ленинград находится совсем рядом с финской границей. Прошу прощения, Санкт-Петербург. И после, ну, это, мне кажется, это, между прочим, как бы понятно, то, что они знали об этом, ну, а сообщать России они ничего не должны, тем более они теперь страна НАТО и, как бы, главный участник антироссийской коалиции, чего бы им сообщать, то есть они потенциально враги. Теперь есть еще одна интересная тема, которая связана с этим ночным ударом по Санкт-Петербургу. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что ответ России по атаке на ПМФ будет носить системный характер, а война будет продолжаться за тем, чтобы таких ударов не было. Вот это заявление имеет смысл, на мой взгляд, разобрать, что значит атака на ПМФ будет носить. Ответ будет носить системный характер. О какой системе идет речь? И надо понимать, что Россия будет продолжать методично уничтожать украинскую экономику и ее энергосистему и истощать ее людские ресурсы на фронте. И издание «Страна», на мой взгляд, совершенно точно описывает эту ситуацию. Они говорят о том, что несмотря на то, что в Европе и Украине постоянно говорят, что Путин готовит некую эскалацию, мобилизацию, нападение на ЕС в виде оккупации стран Балтии или даже ядерную войну, реальная стратегия РФ заключается в обратном. Это сводится к тому, чтобы не делать никаких резких движений, не объявлять никакую мобилизацию, ничего не заниматься никакой эскалацией, а просто постепенно, медленно, но системно давить на фронте, отхватывать, пусть даже небольшие кусочки территории, но продолжать это наступление ползучее и обескровливать ВСУ и свою собственную армию пополнять не через мобилизацию, которая вызовет явно негативную реакцию в обществе, а через найм контрактников, которых в России довольно много. При этом надо к этому добавить, что Россия активно пользуется своим тюремным ресурсом, так сказать. Ребят, которые там сидят за какие-то преступления, в том числе тяжкие, им предлагают контракты, по которым они могут на год, допустим, подписаться на фронт, а потом выйти на свободу. И этот ресурс в России действует вполне эффективно. Теперь, кстати, Украина делает то же самое, и они своих используют заключенных. Ну, потому что это ресурс, и как им не пользоваться во время войны. И если там эти ребята не вернутся с фронта, то мало кто по этому будет переживать. Теперь... Что еще происходит при этом ползучем наступлении и системных ответах, это тотальное разрушение украинской инфраструктуры и уничтожение ее экономики, на восстановление которой после войны, которая когда-нибудь кончится, мы все, как мы все надеемся, уйдут совершенно немыслимые миллиарды. Вопрос всегда, который я задаю, вернутся ли те миллионы, которые сбежали из страны. На мой взгляд, вряд ли. Люди уезжают, они оседают, пускают корни, дети идут в школу, и на этом все заканчивается. Может быть, они будут туда в гости ездить, но и это, и не уверен, что больше одного раза поедут, просто увидят всю эту разруху, это бесправие, и которое там процветает, и вернутся в свой новый дом. Такие дела. Значит, в то же самое время задача Путина в своей стране создать видимость того, что жизнь нормальная. Города благоустраиваются, инфраструктура развивается, промышленность работает, зарплаты растут, и средняя зарплата по стране 100 тысяч рублей в месяц. Это, я называю цифру 100 тысяч рублей в месяц в надежде на то, что люди понимают, что это такое, потому что для меня эта цифра ничего не говорит. Я с курсом рубля и с ценами в России не знаком. Но вся эта политика, военная политика России, она основана на том, что время работает на Россию. И война в Иране, она этому только способствует. Она опустошила оружейные запасы НАТО, между прочим, об этом говорилось еще и до начала иранской войны. И она сказалась и на количестве ракет для «Патриот», для системы ПВО, которые теперь Соединенные Штаты должны отправлять в сторону Ирана для того, чтобы защищать там своих союзников. Это, между прочим, не очень хорошо удается. Мы знаем, что вчера иранцы нанесли удар по кувейтскому аэропорту и, по сути дела, вывели его из строя. Ну, картинки, которые сопутствуют, очень знакомые. Аналогичные мы видим со стороны Ирана, Украина, Россия, российско-украинской войны. Такие дела. Ну и хотя Рюта говорил, что мы постоянно продолжаем поставлять эти ракеты ПВО для Украины, факт тот, что Зеленский, не прекращая, жалуется на их нехватку. И мы также знаем, что экономика Европы истощена расходами на эту войну, миллиарды просто улетают в эту черную дыру, и благодаря иранской войне цены на российский газ и нефть постоянно растут, спрос на них тоже есть, и в том числе все это попадает и в Западную Европу. То есть такая ситуация, конечно, занятная. С одной стороны, например, Франция, она безостановочно критикует Россию, и строит свою политику внешнюю по отношению к России как к стране-агрессору, в то же время покупает ее нефть. Сейчас, в частности, больше, чем ее покупает Венгрия, которую все знают, что она пропутинская. Такие дела. И в то же время, понятно, нефтегазовые доходы российского бюджета растут второй месяц подряд, начиная с апреля, из-за роста мировых цен на нефть и из-за приостановки действия американских санкций. Трамп, вы знаете, сделал такой подарок Путину. Такие дела. Вот что происходит в этой сфере. Еще, может быть, одна тема, которую быстро я упомяну, это то, что и такие издания, как «Страна», и такие издания, как «Свобода», «Лайф», они сегодня безостановочно говорят о том, что бусификация населения приобретает совершенно дикие формы. Ну, она была с самого начала дикой, когда людей силой заталкивали, вытаскивали из машин и заталкивали в бусы ТЦК, но сейчас об уже там... И при этом говорили, что это все постановки, артисты российских ТЮЗов в этом всем участвуют, на самом деле ничего подобного нет. Но сейчас уже эта вся контрпропаганда кончилась, все признают, что это проблема. Свобода вчера рассказывала о случае, когда человека избили в ТЦК так, что его пришлось после этого госпитализировать, и он там выступал с трубкой, торчащей из бока, сломанные ребра. И вчера выступал народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который рассказал следующее, что ко мне, я процитирую, «ко мне обратилась мать гражданина, которого басифицировали прямо на улице в Киеве. Аргументы об инвалидности и о том, что он был снят с воинского учета еще до большой войны, не подействовали. О вымогательстве денег даже за то, чтобы узнать, где он находится, писать не буду, это все с ее слов. Но человек исчез, контактов нет». Но если уже сами народные депутаты об этом говорят, впрочем, они говорят, некоторые из них говорят об этом давно, в этом ничего нет нового. И попытки изменить ситуацию пока что ни к чему не привели и не приведут по одной простой причине. ВСУ нужно пушечное мясо, и его подбирают, где возможно, на улице, и никакие документы тут не действуют. Поймали, отправили. И параллельно с этой системой мобилизации и укрепления, и пополнения, вернее, потерь ВСУ, работает система вымогательства. То есть, если тебя бусифицировали, но ты не хочешь на фронт, ты можешь рассчитаться прямо, либо прямо в автобусе, либо в ТЦК. Цены известны, все это работает на полную катушку. И таким образом, как бы с одной стороны, это ТЦК зверствует, с другой стороны, отбирает тех людей, которых так нужны на фронте. И отправляет их, и отпускает их до следующей поимки. Такие дела. Окей, на этом я завершу свою украинскую часть. И со следующей мы уже перейдем к разговору о том, что происходит здесь у нас в стране. А происходит много чего интересного. И тут я уже надеюсь на то, что и вы подключитесь к этому разговору. И мы все перетрем, как полагается. Окей, оставайтесь с нами. Сейчас новости.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева посвященный Владимиру. Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
8: 27 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
8: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Валенец. Перед тем, как взяться за события в нашей стране, я хочу бросить знакомый вам клич в аудиторию. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Mount Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь о событиях в нашей стране. Вот интересная ситуация разворачивается в Нью-Джерси с выборами в Конгресс США. Значит, кандидатом от Демократической партии на пост члена Палаты представителей Конгресса от 12-го избирательного округа баллотируется Адам Хамави. Ну, фамилия все говорит, да, мне не нужно делать никаких дополнительных объяснений. Значит, он уверенно победил на праймерис 2 июня, и сейчас он главный претендент на всеобщие выборы в ноябре, и я могу сделать прогноз, он победит, потому что этот округ совершенно демократический, всегда был и, наверное, всегда будет. Значит, на всякий случай, в 12-й округ, если кто-то не знает, входят такие известные города, как Трентон, это столица штата, Принстон, научный центр, Ист Брунсвик, Норт Бруклин, Саут Брунсвик, эти все места знаменитые, эти Пеннингтон, куда я возил, Хоупвелл, куда я возил своих любителей выпить и закусить. И здесь очень высокий процент демократов, поэтому я повторяю, мой прогноз, Хамави будет членом Конгресса. Ну вот сейчас в связи с этой гонкой разразился скандал. Он, говорят, был связан с Омаром Абдель-Рахманом. Значит, если вы знаете, кто такой Омар Абдель-Рахман, его еще называли слепой шейх, и он был прямо причастен к взрыву в гараже, подземном гараже Всемирного торгового центра. Это была первая попытка свалить близнецы. Значит, к чему сводилась эта связь, и насколько мы сейчас можем говорить о том, что он был связан с террористами? Значит, во-первых, давайте начнем с того, что он ветеран вооруженных сил США. У нас тут, как говорится, по дефолту принято считать, что если человек служил в вооруженных силах США, то это патриот, настоящий патриот. Он служил с 2003 по 2011 год. То есть он попал еще и на войну иракскую. Значит, он сперва вступил в Национальную гвардию Нью-Джерси. Он дослужил до звания подполковника. И он работал хирургом в полевом госпитале. В 2004 году он провел 9 месяцев в Багдаде в 31-м госпитале поддержки боевых действий, где он оперировал наших тяжело раненых солдат, спасал жизни. И, в частности, среди его пациентов была будущий сенатор Тэмми Дакворт, которую он помог спасти жизнь после того, как она после того, как упал на землю вертолет, в котором она находилась, и она сильно была покалечена этим делом. Значит, но после победы на праймерис, как это обычно бывает, журналисты начинают копать-копать, искать какую-то грязь, и нашли. Он был связан с Омаром Абдель-Рахманом. Значит, когда он был с ним связан? В начале 90-х годов, когда он еще был только студентом-медиком, значит, ему было 20 с чем-то лет, я так понимаю, Хамави входил в египетскую мусульманскую общину Нью-Джерси. И поскольку я знаю это на своем опыте, молодые прихожане, они всегда проявляют такой повышенный интерес к религии, у них это все по-настоящему, и они всегда устанавливают
личные контакты с проповедником, и главное, проповедники любые, в любой религии, в католицизме, в восточной ортодоксии, в иудаизме, проповедники всегда устанавливают, стремятся установить личные контакты с молодыми прихожанами, потому что это будущее их прихода. И это абсолютно для них такой типичный ход, так сказать, поощрять посещение своего института и так далее, и так далее. Все это как бы для меня это абсолютно очевидно. И когда вот он был молодым студентом Мидом, у него возникли личные контакты с этим Абдель-Рахманом, который проповедовал там. Значит, он мало того, что он посещал его проповеди, он также помогал как переводчик, потому что, ну, понятно, образованный молодой человек. И он сопровождал шейха в длительной поездке на конференцию в Детройт. Мы знаем, что там большая мусульманская община, и они даже делили один гостиничный номер, я так понимаю, в целях экономии. Но на этой конференции звучала радикальная исламистская риторика, и мне кажется, что там, где собирается большое количество мусульман, она звучит всегда. Теперь, что было в 1995 году, этот Хамави выступал свидетелем защиты на процессе против этого сливого шейха, которого он в итоге осудил за участие в организации взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году и подготовке других терактов. Он его осудил публично. Но сейчас, значит, все это всплыло. Хамави признает все эти контакты, но объясняет тем, что в молодости его привлекала эта деятельность, он хотел помочь проповеднику, потому что, ну, ему казалось это совершенно естественным. В его положении он молодой, грамотный, а этот слепой, не говорит по-английски. Ну, понятно. И сейчас, значит, Хамави обвиняют в том, что он имеет прямые связи с террористами, или имел прямые связи с террористами. И в связи с этим, значит, и за него голосовать не надо. Ну хорошо, вот я вам рассказал эту историю в общем и целом. И меня занимает, вот, что вы думаете по этому поводу? Действительно ли это может послужить поводом для того, чтобы за него не голосовали? Я напомню, телефон на студии 718-303-90-90. И я готов открыть голосование наше, включить наш антинаучный счетчик. Если вы считаете, что да, за него можно голосовать, то набирайте номер 888-222-1131. Если нет, нельзя за него голосовать, набирайте номер 888-222-1132. Счетчики работают, телефон тоже работает, желающие высказаться, набирайте этот номер. Ну и для того, чтобы вдохновить вас на эти звонки, я хочу сказать следующее. Вот мне кажется, что в молодости люди могут совершать какие-то ошибки, или, по крайней мере, причем они делают это невольно, потому что им нужно время для того, чтобы разобраться в своих действиях, для того, чтобы начать адекватно оценивать мир. Мне кажется, что это происходит со всеми из нас, со всеми. Люди начинают свою жизнь, они эмоциональные, у них играет адреналин в большом количестве, они быстро увлекаются, у них это начинает гореть просто. И, значит, они не сразу попадают в приемлемое для общества русло. И, как мне кажется, что это же самое могло и распространиться, такой тип поведения мог распространиться и на этого Хамави. И сегодня вспоминать связи с этим слепым шейхом, это по меньшей мере глупо. После того, как этот шейх, это произошло все в 93-м году, если вы помните, этот взрыв произошел в 93-м году. Значит, сейчас 2026 год. То есть это вся история 33-летней давности. После этого человек служил в вооруженных силах. После этого человек служил, не просто служил в вооруженных силах, он в Багдаде оперировал наших раненых солдат, спасал жизнь. К чему я высказываю это мнение? Во-первых, я могу похвастаться,
что за всю свою жизнь я ни разу не голосовал за кандидата от Демократической партии ни на какие посты, ни на какие абсолютно. Даже в школьные советы. И я не планирую голосовать за эту партию, потому что ее позиция абсолютно чужда моей позиции, моим представлениям о прекрасном. Но мне кажется, что в то же самое время, если ты критикуешь кандидата, ты должен критиковать его сегодняшнюю идеологическую позицию, а не то, что с ним было, когда он был молодым человеком, когда ему было, допустим, 25 лет. Это бессмысленно. Люди меняются. И сегодня, когда мы выбираем этого человека в Конгресс, то для нас должно иметь значение, какая его позиция сегодня, как он сегодня смотрит на мир, каким он его видит, и что он собирается в нем менять для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Если этого нет, то вспоминать то, что было 33 года назад, это по меньшей мере глупо. Это просто трата времени. Но у нас как-то об этом, во всяком случае, я сейчас, когда просматриваю нью-йоркские газеты, в частности, Нью-Йорк-Пост, который об этом пишет, которые вовлечены в дискуссии о том, за кого голосовать, за кого не голосовать. Они очень активно активной жизнью живут в политической сфере. У меня это не вызывает ничего, кроме, я не знаю, горькой усмешки. Больше не о чем говорить. Но факт нашей жизни в том, что с 1993 года выросло уже несколько поколений, два поколения людей выросли, которые не имеют ни малейшего представления, ни о

0: немножко снижает эту степень болезненности тех или иных событий. И в конечном итоге новые поколения воспринимают события 9-11 точно так же, как мы воспринимаем события, я не знаю, времен Александра Македонского. Ну да, было такое. Ну да, ну хорошо. Но мы это понимаем, но не болит. У нас не болит. Только личная связь может эту боль нам вернуть, восстановить, и мы снова можем ее прочувствовать. Но не они. Поэтому для них это бессмысленно. Плюс молодежь, как это часто с ней случается, потому что она не живет на свои, она живет на средства своих родителей. Она считает, что социализм – это будущее планеты. Я вам должен сказать, что в этом плане я с этой молодежью совершенно согласен. Социализм – это будущее планеты, потому что мы стоим на пороге того времени, когда перепроизводство всего в конечном итоге даст свой результат. И меньше людей будет работать, намного меньше, чем работает сейчас. И для того, чтобы что-то делать с этими людьми, правительство начнет им давать фудстемпы, субсидируемое жилье, деньги и так далее, потому что что-то с этими людьми надо будет делать. Ну и помимо всего этого будут поощряться или практиковаться все возможные методы для того, чтобы сократить прирост населения. И он сократится тоже. И наступит социализм. Все будут зависеть от правительства централизованного, которое будет снабжать этих людей всем необходимым. То есть в этом плане наша молодежь, может быть, даже уже и будет жить при социализме, при реальном социализме. Поэтому их увлекают эти социалистические идеи. И именно по этой причине в Нью-Йорке проголосовали за Мамдани. Хотя нам говорят, что выборы там передернули или там, но это обычно говорят, это говорят всегда, говорили и будут говорить. Это неизбежно. Не доказали, значит, надо оставить этот разговор и сказать, окей, за него проголосовало большинство. И среди этого большинства масса молодых людей, масса. С промытыми мозгами, не с промытыми мозгами, но они видят в нем своего человека. И я уверен, что именно по этой же причине они проголосуют за Хаммади в Нью-Джерси, потому что Трентон, Принстон, это все города, которые там много молодежи, много студенческой молодежи. И они неизбежно будут голосовать за своего. И то, что он мусульманин, это для них еще является одним привлекательным таким моментом в биографии этого человека. Потому что у нас как-то так сложилось, что все мусульмане, с которыми мы знакомы, они одновременно являются ярыми социалистами. Окей, телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Morning. Вадим, искусственному интеллекту задали вопрос, как будет выглядеть Германия через 50 лет? Искусственный интеллект вывел фотографию, стоит огромная мечеть, 8 детей, она стоит в хиджабе, жена, муж в шапочке белой. Спасибо.
0: Ну и что? Ну, пожалуйста, это какое отношение к нашему разговору имеет это?
1: А потому что везде у нас победил Мамдани, везде в Англии мусульманин, мэр Лондона.
0: Ну хорошо, одну секунду. Это мы, окей, мы это знаем, что мусульмане у нас входят в политику, потому что их становится больше. И точно так же в свое время тут американцы возмущались тем, что в политику приходят евреи, итальянцы, ирландцы. Они думали, что этого не будет, а это есть. Немцы. Как, например, то есть их стало много, они входят в политику, это естественное развитие событий, правда?
1: Вадим, только вы одно забыли, что евреи, ирландцы, айриши, все, они не были террористами, и 11 сентября они не устраивали. И вы правильно сказали, я помню, когда в 99 году в феврале они пытались взорвать небоскребы, грузовик нагнали 200 тонн взрывчатки, но он выстоял. Евреи этого не делают.
0: Ну хорошо, окей. И вы знаете, что у нас тут по поводу террористов и ирландские были, и итальянские были, Сакко и Ванцетти. Помните, например, историю Сакко и Ванцетти? То есть и за ними это числилось, и за ними тоже. Но я понимаю ваш подход к этому делу, но поскольку мы тут все против того, чтобы как бы обобщать и на всех распространять,

0: понять, то вводить коллективную ответственность, то мы должны согласиться с тем, что и мусульмане тоже бывают разными. Есть мирные, как их называли на Кавказе, и, то есть там не мусульман называли, но горцев их называли. Есть были мирные, а были такие, непокоренные. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, вот мужчина говорит, который говорит, цельно, Моня, который говорит, здоровается. Вот он говорил, что никогда евреи не были террористами. Это как раз евреи были первые террористы. Революции, которые совершали, это были террористы. Первые руководители Израиля были террористы, и они сами, да, мы террористы. Он в Ютубе ролик Сапонов, который, как он забыл имя, который говорил. Именно евреи террористы были. Они нужно было белым лезть туда, к мусульманам, и тогда бы их тут не было. Вот еще они все там жили и жили.
0: Ну как не лезть? Мир осваивался, и Британская империя, она, как там говорили, там никогда солнце не заходило. Но это было такое время освоения мира, и в этот мир попали в том числе и мусульмане.
1: А сейчас
0: ну что значит туда лезть? Лезть за ресурсами. Всегда одна и та же история. За новыми территориями, за землей для фермеров. За этим всегда лезли. Это исторический процесс. Вы ничего с этим не можете поделать. Окей, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я как-то часто здесь слышу у нас на этой передаче, в частности, вот это мнение. Да, но вы забыли. В отличие от мусульман, евреи никогда не были террористами. Но вот этот человек, надо сказать, он все-таки правильно сказал, что русская революция, за русской революцией 17-го года, в которой приняли активнейшее внимание, участие именно евреи, и последовал совершенно чудовищный террор. И среди тех людей, которые его организовывали, были евреи. Ну, это как бы, начиная с Блюмкина, там, допустим, который Мирбах убил. Ну, хорошо, это был террористический акт, но там один человек пострадал. Но после этого большие события произошли. Или Троцкий, для которого террор это был совершенно такой необходимый инструмент. Ну, что говорить. Но это давно было. Поэтому я предлагаю, и оно как бы потеряло для нас актуальность. Но если мы говорим о сегодня, то мы должны понимать, какие простые механизмы стоят за тем, что мусульмане у нас оказываются у власти. Их стало много, потому что их пускали в эту страну совершенно легально. И как только они становились гражданами этой страны, они пользовались совершенно легальными механизмами для того, чтобы избираться туда, куда они хотели избираться. В частности, вот один уроженец Уганды, он, значит, избрался на пост мэра Нью-Йорка, главного города страны. И у нас тут только и говорят, по значимости город Нью-Йорк, это у нас второй город. То есть должность мэра города вторая после должности президента страны. Ну хорошо, я понимаю, это преувеличение, но тем не менее оно не на пустом месте образовано. Но понятно, этих людей много. И все. И эти люди легально становятся. Вопрос, почему за них голосуют? Я вам даю 100% гарантию, что если бы этот Мамдани был представителем республиканской партии и проповедовал бы консервативные взгляды, он никогда бы в жизни на этот пост не попал. Он бы в праймерис даже не победил. Но поскольку он социалист, он победил. И в данном случае его мусульманский бэкграунд, он только работает на него. Работал на него. Поэтому он там, где он есть. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
3: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей. Один вечер. Один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагаю...
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп сообщил, что приедет на саммит G7 во Франции сразу после боя UFC, который пройдет на Южной Лужайке Белого дома 14 июня. Саммит Большой Семерки пройдет с 15 по 17 июня. За 16 месяцев президентства Трампа численность получателей фудстемпов сократилась на 4 миллиона человек. Такие данные содержатся в новом докладе Конгресса о программе Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP. Аналитики отмечают, что причиной сокращения является не улучшение уровня жизни малоимущих, а федеральные законы, требующие от получателей фудстемпов работать или заниматься волонтерской деятельностью от 20 до 80 часов в месяц, в зависимости от штата. В сельской глубинке десятки тысяч людей лишились талонов из-за неспособности найти работу. Официальный рост цен на продукты питания по итогам прошлого года составил 3%. Реальный рост цен, зафиксированный розничными сетями, свыше 20%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы ждать в очереди, пока США завершат все конфликты. Это цитата. Об этом Зеленский сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. В Великобритании в рамках кампании против эйджизма выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних 3 лет заметно чаще встречаются либо персонажи-мужчины, либо говорящие животные, но не женщины старше 60 лет в главных ролях. Эксперты связывают это с устойчивым возрастным и гендерным перекосом. При этом зрительская аудитория старше 55 составляет значительную часть кинопосетителей и приносит индустрии большие доходы.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Во-первых, хотел бы всю страну поздравить с прекрасным летом, которое у нас наконец-таки пришло. Вот, я очень рад за это. И вот к этому, для людей, которые хотят отпраздновать, так сказать, уже иметь свой дом к июлю месяцу, у нас сейчас появился просто шикарный дом. Он появился в Лоренсе, если люди знают, что такое Лоренс, это Five Towns. То есть там просто многосемейный кирпичный дом в Лоренсе, это Five Towns, значит, там 5 спален, 4 туалета, 3 кухни. 3 кухни, еще раз хотел сказать, да? Бассейн. Там гараж на 2 машины. И очень маленькие налоги на землю. Очень маленькие налоги. Очень удачное расположение дома. И для людей, которые знают Cedarhurst, то есть там очень-очень popular Jewish area. Поэтому для людей, которые, так сказать, хотят именно вот ходить в синагоги во все, то есть, пожалуйста, звоните мне по телефону 917-397-3000. На самом деле в Сидархерсте дома появляются очень редко, а если они и появляются, то они просто в течение нескольких дней продаются. И вот мне вчера риэлтор перезвонил, она только что взяла как раз листинг там, то есть он еще даже, по-моему, не на MLS, этот листинг. Поэтому еще раз хотел бы сказать, это дом Five Towns в Лоренсе, это на Лонг-Айленде, 5 спален, 4 туалета, 3 кухни, бассейн, огромный гараж. И что, наверное, очень важно, это очень маленькие налоги, потому что действительно, по сравнению с другим Лонг-Айлендом, даже там Хьюлеттом, налоги в Сидерхерсте очень и очень маленькие. Также хотел бы сказать, что для того, чтобы приобрести недвижимость, вам необходимо сделать mortgage pre-approval. И mortgage pre-approval действительно очень и очень важно иметь. Почему? Потому что когда сейчас вы, допустим, подаете, делаете offer, то всегда люди, допустим, риэлторы, они нам звонят и перепроверяют, если действительно лендеры сделали то, что они должны делать. То есть они проверили доход, они проверили все налоговые декларации, они проверили ваш кредит, проверили ваши деньги. Как правило, в большинстве случаев, поверьте, я это думаю, делаю уже 25 лет, как правило, mortgage pre-approval дается, никто это, в общем-то, и не занимается, просто дают pre-approval, а потом уже как срастется. Срастется, не срастется, ну, человек потеряет 70 тысяч долларов, ничего страшного. У нас это не проходит, то есть у нас действительно, то есть у меня команда работает так, что мы не даем mortgage pre-approval, и пока мы не проверим все документации, это прежде всего надо вам. Конечно, вы можете пойти там онлайн, кликнуть на кнопочку, там, Rocket Mortgage или какой-то, и через 2 минуты вы получите моментальный ваш mortgage pre-approval. Но вопрос, кто его будет использовать, кто его примет? Потому что риэлтор уже знает, идете в Chase, вы получаете этот pre-approval, какой он негодный, допустим, да, Rocket Mortgage тоже негодный, потому что люди, которые работают над pre-approval'ами, нету. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги и действительно знать, что действительно ваша оффер будет принята, пожалуйста, позвоните Noble Mortgage Team 917-397-3000. Мы mortgage-брокера, у нас более 70 банков. И мы знаем, куда, в какой банк пойти. Мы знаем, какие есть программы. Мы знаем, где можно сэкономить деньги. Да, конечно, может быть, оно и не всегда получается, допустим, дать наименьшую процентную ставку, потому что у некоторых людей есть особые, так сказать, они как бы privilege в каком-то банке из-за того, что у них там много лежит денег или еще что-то. Да, это такое тоже бывает. Но мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы наши клиенты получили дом и въехали туда как можно быстрее. Поэтому, если вы хотите работать с профессионалами, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. А для тех, кто заинтересован в покупке дома в Лоренсе, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорь Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, и еще одно объявление перед тем, как мы займемся нашей американской политикой. Знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает инновационную линию высококачественных товаров, изготовленных на ее заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа Биатрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, подушки из натурального латекса, очки Тесла Биатрон, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения, излучения компьютерного монитора и многое другое. Эти и другие товары компании Цептер могут порадовать вас, ваших друзей и родных. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-91-13. 646-312-91-13 или посетите веб-сайт zepterbrooklyn.com. Первая буква Z, как в слове зебра, zepterbrooklyn.com. Окей, теперь я хотел бы вернуться к разговору о Мамдане. Значит, вот одна из тем, которая сегодня обсуждается в связи с его появлением в нашей жизни, это тема строительства жилья для малоимущих в Нью-Йорке. План совершенно грандиозный. За годы своего нахождения у власти Мамдани намерен построить 400 тысяч юнитов. То есть они попадут 400 тысяч, ну, больше, я думаю, что там будут, наверное, мамаши-одиночки, а может быть молодые семьи, может быть не очень молодые семьи, но будем называть 400 тысяч, как здесь есть такое слово, household. Кто бы там ни был, 400 тысяч хаусхолдов получат это доступное жилье. Значит, теперь какой принцип для того, чтобы люди туда попали? Ну, Мамдани, конечно, говорит о бедных. Что значит в Америке, то есть что значит в Нью-Йорке считается бедностью? Я изучил этот вопрос, и я немножечко так даже изумился этим цифрам. Спешу донести эти цифры до вас. Значит, крайне низкий доход на семью из 3-4 человек – это до 50 тысяч долларов. У нас довольно много людей в нашем, вернее, в вашем городе, в Нью-Йорке, которые семья, они, ну, зарабатывают там какие-то копейки. У них 50 тысяч долларов, ну, больше не могут, не получается. Значит, это крайне низкий доход. Что считается очень низким доходом? Это доход тоже на семью из трех человек. Трех человек – это от 47 до 76 тысяч долларов. Это, между прочим, на дороге не валяются. Их надо заработать, эти 76 тысяч долларов. И низкий доход – это от 77 до 122 тысяч долларов на семью из 3-4 человек. То есть для того, чтобы, вдумайтесь, для того, чтобы получить 122 тысячи долларов в год, нужно работать. Но это считается в Нью-Йорке низким доходом. И люди, которые получают эти деньги, они имеют право претендовать на это субсидируемое жилье. Значит, а что считается умеренным доходом? Умеренный доход – это от 150 до 200 тысяч долларов. Ну, если быть точным, до 198 тысяч. То есть умеренный доход – 200 тысяч долларов. На это нужно, многие люди крепко напрягаются для того, чтобы получить эти 200 тысяч долларов. Теперь, значит, какой приоритет в новом плане у этих групп заработчан? Значит, очень высокая вероятность того, что люди получат через лотерею эти квартиры, это люди, которые получают до 50 тысяч долларов. Это крайне низкий доход. Высокий приоритет – те, которые получают до 76 тысяч долларов. Средний приоритет – средненький – это те, кто получают от 77 до 122 тысяч долларов. И те, кто получают умеренно от 158 до 200, у них низкие шансы получить что-то, но какой-то шанс есть. Но самый высокий шанс вот у этих крайне низких и очень низкий доход. Значит, диапазон от 45 до 76 тысяч долларов. Теперь, значит, у нас, я знаю тут, как народ к этому относится. Это, значит, говорят, ненормально. Это социализм. Это и есть социализм. Людям раздают. Правительство берет у богатых и отдает бедным. Нам всем это не нравится. Нам нравится, мы все говорим, нам очень нравится, когда бедные люди работают как черти и как до седьмого пота. И в конечном итоге они всплывают. Мы все так всплыли. Ну, значит, правда жизни в том, что кто-то всплыл, а кто-то не всплыл. Кто-то там и остался. Некоторые не всплывают, потому что они работают до седьмого пота, а они просто пристраиваются. Ну, хорошо. Давайте мы тут известны своей честностью, прямолинейностью, и поэтому давайте между собой решим этот вопрос, пока нас никто не слышит, пока нас не слушают англоязычные граждане. Как у нас, например, устраиваются люди, которые с низкими зарплатами на Брайтоне? Они получают квартиры по восьмой программе. Или какие-то другие субсидируемые квартиры. Что они для этого делают? Они дают взятки. Я слышал, до 20 тысяч долларов они дают взятку. И, значит, они вселяются в эту квартиру. И в дальнейшем они платят за квартиру мало. И как к этому относиться? Ну, наверное, к этому надо относиться просто как к жизни. Люди устраиваются как могут. Они нарушают закон. Ну, окей, пусть у нас те люди, которые выискивают этих мошенников, пусть они работают, пусть они их находят, пусть они их штрафуют, сажают в тюрьму, что угодно. Мы на них доносить, наверное, не будем, потому что доносительство плохо. Потом мы знаем, что они хотят как-то жить лучше. Это знакомое нам всем чувство. Но факт тот, что получается, что у тебя есть только два механизма для того, чтобы создать себе какие-то приемлемые условия для жизни. Либо рассчитывать на правительство, которое тебе поможет, либо за спиной этого правительства дать взятку и решить эти проблемы самому. Никаких других вариантов у тебя нет. Никаких. Потому что мы все знаем, что жилье в Нью-Йорке дико дорогое. Дико. Оно везде, в принципе, дорогое. Но купить себе квартиру в Нью-Йорке, это может позволить не всякий. Вот я смотрю сейчас на эту таблицу передо мной. Значит, умеренный доход, это на семью из трех человек, это 200 тысяч долларов. Ну хорошо, ребята, мы же тут все знаем эту арифметику. Значит, из этих 200 тысяч долларов, наверное, треть уйдет в налоги сходу, просто моментально. Значит, у тебя уже останется не 200 тысяч, а только 140 тысяч. Прибавь туда, значит, у тебя, допустим, есть моргидж. Допустим, этот моргидж 4 тысячи долларов в месяц. Значит, год это получается 48 тысяч долларов. Отними от этих 40 48, у тебя, значит, останутся 92 тысячи. Значит, ну хорошо, дальше по списку. Если вы, не дай бог, вы решите отправить ребенка в католическую школу или в какую-нибудь продвинутую частную школу, ну, вы знаете, сколько это стоит. То есть у тебя ничего не останется от этих 200 тысяч. И хотя сама цифра сама по себе, она внушительная, но в Нью-Йорке это умеренный доход, очень умеренный доход. А что говорить о людях, которые получают на семью из трех человек 70 тысяч или 100 тысяч? Там просто дрова. И, между прочим, это проблема, с которой сталкиваются люди не только в Нью-Йорке. Я, например, недавно ознакомился с такой информацией, что в таких очень зажиточных калифорнийских городах нету своей, например, пожарной команды или нету своей полиции. Почему? Потому что цены на все такие высокие, что простой пожарник, который, допустим, получает 100 тысяч долларов в год, он не может там жить, ему не хватает этих денег на жизнь. Что тогда делают богатые люди? Они, как всегда, они себе покупают свои собственные удобства. Они не ждут, когда им правительство дает. Значит, они скидываются, они как бы ввели свой собственный налог на своем, на местном, на личном уровне. И они имеют свое собственное персональное пожарное управление, которое их спасает от огня, если он появляется. И если, допустим, там есть полицейские, которые им нужны, ну, они как-то пытаются их тоже привлечь таким же самым способом. Учителя в школе, им нужны какие-то специальные, допустим, им нужны какие-то спортивные программы. Они хотят, чтобы их дети занимались спортом. Окей, они, значит, скидываются, нанимают учителя, и они имеют этого учителя. Ну хорошо, то есть на своем местном уровне они эту проблему решили. А как это решить в тех местах, где нужна масса людей, которые обслуживают население, которые работают в сервисе, не только пожарными или полицейскими, но которые работают в магазинах, они не получают большие деньги, мы это знаем, которые работают в столовых, в ресторанах, в кафе, вот везде в этой сфере обслуживания. Они же на маленькие деньги работают. У них нету, у многих нету даже этих 70 тысяч долларов. Они тянут от чека до чека. И в этом случае, я, будучи капиталистом и поклонником свободного рынка, задаю вопрос. Ну как-то, если вы, не надо помогать этим людям из гуманитарных соображений. Забудем про гуманитарные соображения. У нас зверский капитализм. Нам эти люди нужны из чисто прагматичных соображений. Они нас обслуживают. Что мы должны делать для того, чтобы эти люди не сбежали в те места, где они могут жить на свою зарплату или на меньшую зарплату? Кто-то мне скажет, да они никуда не убегут, потому что они нигде больше и такой зарплаты не получат. Окей, может быть. Но представим себе такую ситуацию, что они все-таки да сбегут, потому что в каком-то месте жить дешевле, чем в Нью-Йорке. Я вам скажу, я сбежал из Нью-Йорка, одна из причин, что я подумал, что я в свои годы уже не могу столько работать, сколько я работал раньше. Я хочу немножко отдохнуть на пенсии. Не полностью, у меня не получается, я вот с вами. Но я вам ручаюсь, что можно жить и в других местах, и не платить такие деньги, которые вы платите в Нью-Йорке. Это мой опыт, это подтверждает. И вот представьте себе ситуацию, что люди будут уезжать из Нью-Йорка просто потому, что они там не могут потянуть все те расходы, с которыми они сталкиваются. И в первую очередь расход на жилье. И с этой точки зрения политика Мамдани, мне кажется, совершенно политикой здравомыслящего человека. Он хочет облегчить жизнь тем людям, которые тянут лямку, которые работают, но которые не в состоянии платить за жилье. Или платят, но просто живут от чека до чека. Но они же тоже работают. Им можно дать возможность вздохнуть. Мне кажется, это рационально. Значит, строительство этого жилья. Там большие корпорации, они все в Нью-Йорке. Они платят налоги, какие они там не платят. Что из них удается выдавить, они, значит, это попадают в этот бюджет городской. И, может быть, это не самая плохая идея дать людям возможность, которые работают, получить субсидируемое жилье. Вот, знаете, как у нас в стране есть bleeding heart democrats. Вот я bleeding heart conservative. Я сам не могу никак объяснить этот феномен. Окей, телефон на студии 718-303-90-90 и вопрос в зал. Вы поддерживаете идею строительства 400 тысяч юнитов для 400 тысяч хаусхолдов, работающих хаусхолдс в Нью-Йорке, за которой стоит мэр-социалист, антисемит Мамдани, Заран Мамдани, уроженец Уганды. Значит, телефон в студии 718-303-90-90, желающие, набирайте этот номер. И одновременно я включаю наши счетчики. Мне интересно посчитать, что тут у нас получается, если мы будем голоса считать. Значит, если вы поддерживаете намерение Мамдани построить 400 тысяч юнитов для малоимущих людей с низкими доходами, наберите номер 888-222-1131. Если вы против этого, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. И пока вы набираете номер, я хочу напомнить вам о том, что вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекция, обогащенная тромбоцитами плазмы пациента, полученной из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры GenLab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует совершенно безотказно. Окей, нам звонят. Ну, боюсь, что это вот матом ругаться. Интересно, попробовать, получится ли? Угадал я или не угадал? Доброе утро в эфире, только не ругайтесь матом.
3: Нет, ни в коем случае, Вадим. Если еще актуально, Борис, я с вами несколько раз разговаривал. Если возможность вернуться к вопросу об этом вот египтянине, который рвет Конгресс. Я хотел бы, я хотел бы добавить свои два цента. Я считаю, что вопрос, который вы поставили, не вполне корректен, так сказать, хороший он парнишка или плохой, это, так сказать, нужна лакмусовая бумажка. Вопрос нужно поставить, как он проголосует, когда в Конгрессе будет... У меня есть два возражения против. Как он проголосует, когда в Конгрессе будет обсуждаться следующие 10 миллиардов долларов, которые нужно будет выделить в Израиле. Я думаю, что он будет в одной упряжке с этой мадам из палестинцев. И второй вопрос, это абсолютно, так сказать, красный флаг для меня, то, что его поддерживает Барни Сандерс. Ну, тут уж извините.
1: Берни Сандерс, да.
3: Так что я хочу сказать, что, так сказать, для евреев Мицейхов вопрос вполне однозначен. Так что вот это моя...
1: Я знаю, так вы знаете, ну хорошо, я не совсем понимаю, где была, в каком месте я описал его некорректно, но я с вами, мы совершенно с вами совпадаем во мнении о том, что важно не то, кого он возил там на конференцию в 1993 году, а какова его позиция по современным нам темам. И в частности, его помощи Израилю. Я вам заранее скажу, я заранее знаю, и мы все знаем, как он проголосует.
3: Ну,
1: вы говорите про эту девицу из Палестины, которую зовут Рашида Талиб. Рашида Талиб ее зовут, да. Ну, это понятно, как она голосует, так и он будет голосовать. Все мусульмане в этом плане выступают единым фронтом.
3: Ну, понятно, да. Значит, если есть возможность протащить другого, пусть будет какой-то там даже демократ.
1: Ну, он уже нету, потому что он победил в праймерис. Он уже победил в праймерис.
3: Я знаю.
1: Поэтому
3: я
1: никакой... Поэтому я вам скажу, это редкий случай, когда я могу что-то прогнозировать, но это тот случай, когда я вас заверяю в том, что он победит. Никаких других вариантов там нет.
3: Да, конечно, мне жаль. Да, спасибо. Вот
1: Принстон, Центр науки. Всего хорошего, будьте здоровы.
3: Спасибо, до
1: свидания. Окей, я сейчас объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly.
9: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
10: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
13: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Я сегодня затеял разговор о том, как вы относитесь к намерению мэра Мамдани построить 400 тысяч юнитов жилья, и объявил голосование наше очередное антинаучное, опрос общественного мнения. Ну, у нас тут проблема возникла с счетчиками, они временно не работают, так что напрасно старались ребята. Но, может быть, сейчас вот снова, сейчас заработают. И я, да, вот вроде бы перезагрузил. Значит, я повторю свой вопрос. Если вы поддерживаете намерение Мамдани построить 400 тысяч юнитов, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что это плохая идея и это не нужно, то набирайте 888-222-1132. Сколько это будет стоить миллиардов долларов, мне сказать трудно, но, наверное, много. В этом я почти не сомневаюсь. И телефон на студии, повторяю, 718-303-90-90. Не вижу звонков, или неужели опять и телефоны тоже не работают? Просто затрудняюсь сказать что-то по этому поводу. Хорошо, теперь, если у нас не работают телефоны, то я тогда могу предложить вам еще одну тему, которая в свое время была у нас очень популярной. Это этот день в календаре. У нас сегодня на календаре 4-е. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро.
0: Вот, все заработало.
1: Да, звонить очень сложно. Счетчики, не знаю, работать не работает, или Verizon так работает. Но суть не в этом. Я 30 лет проработал в доме, в общем-то, такого типа, который хочет построить Мамдани, да? По всей идее, очень, кстати, неплохая, ведь строились эти дома, их очень много в Нью-Йорке. Вы же знаете об этом, наверное.
0: Да.
1: Ну, наверное, сама по себе идея совсем неплохая.
0: Вот что это. Ну, хорошо. Когда вы говорите, что вы работали в таком доме, у вас какой опыт вообще общения с его жильцами был?
1: 30 лет. Супер.
0: Ну, какие люди жили в этом доме?
1: Нет, дом это, в общем-то, для пожилых людей был, но он был основан в принципах для людей с низким доходом. Плюс ко всему, да, это был дом построен под еврейской общиной, но 30% городу принадлежало. Мало того, последние 10 лет ее заселяют и бездомных, каждая пятая квартира.
0: А как деньги, это, вот, ну, ну, хорошо, одну секунду.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы когда говорите, что там в основном еврейская община это сделала для работающих с низкими доходами. Но когда в этом доме появляются бездомные, это совершенно другая история, правда? Потому что, как правило, это люди, которые не в состоянии... Да, вот как это выглядело, это соседство с этими ребятами?
1: Выглядело это очень просто. Бездомные тоже они проходят скрининг, чтобы не были наркоманы, чтобы соответствовали определенным критериям, но деньги за них они все равно платят, потому что они получают велфер, и значит они платят. А остальные деньги платит город. Так и тут за всех платят, доплачивается городу.
0: Ну правильно.
1: То есть люди, люди да, будут платить, скажем, 30% от своего дохода, но тем не менее город будет за них остальные деньги доплачивать за среднестатистической цифры.
0: Вот. А этих 30%, которые люди платят, их не хватает на содержание дома?
1: Вы знаете, как вам сказать, не хватает? Их не хватает в первый день, начала года. Их уже нет. Как ни странно, 31 октября, 30 сентября заканчивается финансовый год, а 1 октября уже денег нет. И никто не знает, куда они деваются. Понимаете, и тем не менее, потом деньги находят, спонсоры, то все, 5-10, на все необходимое. Люди платят регулярно квартплату, которой хватает оплачивать электричество для дома, не для детей. Электричество, ремонт, мелкие, то, короче, что требуется, и все.
0: Окей. Okay. Хорошо, спасибо вам. Всего хорошего, пожалуйста. Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А вы знаете, идея вроде неплохая, как бы смотрится хорошо, красивая идея хорошая, но все упирается, как всегда, в деньги. А где же деньги? А деньги, вот выступающий передо мной говорил, что, во-первых, не хватает на обслуживание, на мейтенанс, и не хватает, я думаю, что город будет вкладывать деньги и в само строительство тоже.
0: Ну, конечно.
2: И вот получается, а где же деньги возьмут? А деньги возьмут с меня, со среднего класса, с налогов, которые Мандане собираются поднять налоги. На real estate и на другие всякие дела, как бы где бы ни было. Вот получается, вроде идея хорошая, а все равно это идет за мой счет. А я не совсем хочу, чтобы на мой счет шло. Я хочу, чтобы шло не за мой счет. В то же время Мандане постоянно говорит, что не хватает денег в бюджете. Так если он будет содержать, если даже пусть на мейтинг, на строительство платить деньги, откуда же он будет брать? Конечно, с меня, со среднего класса. А я такой же, как и вы, уже пенсионер. Еще даже раньше не работаю. Я живу на social security. И у меня, правда, есть прапорский дом, который я выплачу моргидж. И плюс еще реал-стейт постоянно поднимается. Вот хорошая идея или нехорошая? Это, на мой
0: взгляд, хорошо, одну секунду.
2: Да, пожалуйста. Я извиняюсь.
0: Посмотрите, вы очень хорошо сформулировали идею, нужно платить, а я не хочу платить, потому что я уже плачу достаточно много, чтобы еще из меня что-то выжимали. Это мне понятная идея, потому что я, руководствуясь этой идеей, покинул Нью-Йорк. И я живу теперь в других обстоятельствах. Но я вашу боль понимаю, я ее чувствую. Но я возвращаюсь к тому, с чего я начал эту передачу. Если вы хотите, чтобы вокруг вас в городе существовал какой-то сервис, то люди, которые этот сервис, работают в этой сфере сервиса, они не могут жить на улице. И значит, приходится платить. Поверьте мне, платите не только вы. Платят все, кто живут в этом городе, кто может платить. Те, из кого можно выжать эту копейку. До тех пор, пока из вас могут выжимать эту копейку, ее будут выжимать. Когда у вас кончатся эти копейки, вы переберетесь в другое место. Но те, кто там есть, у них нет другого выхода. Если они хотят иметь этих работников этого сервиса, медсестер, пожарных, работников кафе и ресторанов, они должны им помочь жить в этом городе. Разве не так?
2: Все так, Вадим. Но один есть момент. Давайте вот начнем с того, что вы сказали самое первое. Вы сказали, чтобы убрать бездомных с улиц. Вы можете гарантировать, что 400 тысяч бездомных или четвертая часть, 100 тысяч бездомных, которые находятся, наверное, или меньше, или больше, на улицах города Нью-Йорка, они переселятся туда, их не станет на улицах.
0: Не-не-не, это другая проблема. Послушайте, я об этих людях не говорю. Я считаю, что это все больные люди, которым требуется медицинская помощь. Я об этих людях не говорю. К сожалению, их будут вселять в эти дома, к сожалению. Но я говорю о работающих людях, с низкими зарплатами. Ну разве это плохая идея? Вот, например, это какие-то начинающие учителя, медсестры. Иммигранты, которые имеют какую-то работу уже, ну ясно, что они, допустим, человек работает, он устроился там в какой-то кефут, работает там грузчиком, допустим, или он раскладывает товары на полках, у него же нету шансов выжить. Но вам нужно же, чтобы кто-то раскладывал эти товары. При этом, послушайте, я понимаю возмущение таких людей, как вы, я его разделяю. Когда люди начинают злоупотреблять этим, или когда в эти дома вселяют рядом с работающими людьми больных, бездомных наркоманов, которые никогда в жизни не будут заботиться об этой квартире, и в конечном итоге они окажутся на улице. Снова.
2: Да? И жить не будут там.
0: Ну, идея хорошая.
2: Еще, Вадим Евгеньевич, да. У вас телефоны для голосования не работают.
0: Да, я знаю, я сказал уже об этом, так что прошу прощения, но техническая неполадка. Ну, хорошо, что простой телефон работает.
2: Ну,
0: будьте
2: да.
0: Здоровы.
2: Ну, да.
0: Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Утро, Вадим, как поживаете? Знаете, что идея у него хорошая, с одной стороны, с другой стороны.
0: О, вас очень плохо слышно. Вот, кого я хочу послушать. Чак, доброе утро. Давненько вас не слышал.
4: Привет, Вадим. Это сложный вопрос, потому что это касается, я бы сказал, общей финансовой политики. Так как Япония, допустим, очень заботится о производстве, да, чтобы страна удержала больше производства, как можно больше. А наша область, в которой мы стараемся, или государство, или правительство старается, скажем, сохранить или помогать, это сфера недвижимости. И это делается через, допустим, Центральный банк Казани, когда Центральный банк уменьшает ставку для того, чтобы поощряться, увеличиться покупки домов. То есть, короче, надувает рынок, инфляция. И это, конечно, поднимает стоимость жилья. Это первое.

0: А по вопросам жилья, коммунистка, это Сия Уивер. Она откровенно сказала, что она хочет, что владение домами, это признак белого превосходства. Так она говорила. Она стерла много всего, что она говорила раньше с социальными СМИ. Но все равно история есть. Они не то, что он говорит, Мамдани. Он не хочет ничего делать в обеду. Он хочет выгонять отсюда. Он хочет получить превосходство, или он хочет сам владеть сферой жилья. Он не хочет никому помогать. Так как она выступила против владельцев, это уже понятно, что они хотят. Он ничего не будет строить для бедных. Он только будет уничтожить экономический фундамент, который позволяет строительству.
1: Окей, хорошо, я... Ну, хорошо, я... Отчасти я его разделяю, ваше мнение, что он хочет взять под свой контроль эту сферу. Значит, 200 тысяч они хотят восстановить из того, что сейчас есть, и 200 тысяч достроить. Но я не уверен... Это, между прочим, не первый раз, когда у нас и Блумберг обещал что-то достроить, и де Блазио, но что-то они плохо у них получилось в этом деле. Тем не менее, я не говорю о практической реализации их идеи. Меня интересует другое. Насколько вы вообще... Вам близка или не близка идея того, что людям, работающим людям с низкими зарплатами, которые просто обеспечивают жизнедеятельность этого города, работники скорой помощи, медсестры, не знаю, миллион людей, пожарные, им нужно, город должен им помочь с жильем для того, чтобы они не уехали из этого города, чтобы они продолжали его обслуживать. Вы считаете, что
0: надо снять все эти нормативные правила, которые ограничивают строительство?
1: Это легко, но это сказать, но это легко сказать снять нормативы и правила, но это вряд ли будет сделано.
0: Ну, тогда они сами устроили проблему. Это правительство или государство Нью-Йорка, или городская администрация Нью-Йорка, которые создавали эту проблему. И здесь надо изучать причины. И их устранять. И все. Потом рынок сам будет реагировать, и они будут строить дома. И потом вопрос решится. Пока это так. Значит, ограничивали строительство, но субсидируют людей. Но только определенного количества, потому что не хватает средств для того, чтобы всех субсидировать. Все равно они могут субсидировать только определенную часть на рост. А необычно это люди, которые они малые мужчины, и на самом деле они должны жить в другом месте. Например, зачем жить в Бруклине при субсидировании, когда это возможно жить на север? И оплачивать зарплату, которую не надо получить никакого субсидирования, потому что стоимость квартплаты намного ниже.
1: Окей, Чак, я вас понял. Я, к большому сожалению, должен вас прервать, потому что у меня истекло время моей передачи. Спасибо большое за звонок. Звоните почаще. С вами всегда приятно. Всего хорошего. Окей, я, к сожалению, не могу предложить вам итоги нашего антинаучного опроса, потому что счетчики не работают, но мы исправим это дело, вы не волнуйтесь. Тем не менее, ваше мнение я услышал. Идея как бы хорошая, но реализация не обещает дать каких-то позитивных результатов. По-моему, да, именно так и есть. На этом я сегодня с вами прощаюсь, завершаю свою передачу и на последние минуты оставляю вас с единственной неповторимой Анналисой из солнечной Италии для поднятия настроения. Всего хорошего, с вами был Вадим.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000 медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000 автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
17: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidson Radio.
18: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
20: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
21: Новости на
20: Davidson Radio.
21: Информация к этому часу.
22: В студии с новостями Наталья Быстрицкая.
9: Палата представителей одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Трампу продолжать военную операцию против Ирана без получения на то одобрения Конгресса. Кроме представителей Демпартии, инициативу также поддержали 4 республиканцев. Наблюдатели отмечают, что операция начинает терять поддержку среди однопартийцев Трампа. Госдепартамент сообщил, что представители Израиля и Ливана договорились о соблюдении режима прекращения огня. Условием для соглашения стало полное прекращение огня со стороны Хизбаллы. Боевики также должны будут покинуть территории на юге страны. Обе стороны договорились возобновить обсуждение вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня. Целью переговоров станет достижение всеобъемлющего соглашения. Отель в общине Лам в Баварии отказал в бронировании номера супружеской паре из Израиля. Туристам отправили уведомление «Извините, в нашем отеле не допускаются евреи». Это цитата. Супруги обратились к администрации сервиса booking.com и в генконсульство Израиля в Мюнхене. Booking после проверки удалил отель с платформы. «Неужели мы снова в 30-х годах, когда евреям отказывают во входе?» – заявила генконсул Талия Ладер-Фрешер. Как пишет Бильд, прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Представители отеля извинились за случившееся и объяснили отказ в размещении тем, что они приняли запрос за фейковый. Супругов из Израиля пригласили на неделю в Баварию бесплатно. Второй лучший бомбардир в истории лондонского Челси Бобби Темплинг умер в 88 лет. Он скончался после продолжительной болезни в доме престарелых в ирландской деревне. Несколько лет назад ему диагностировали деменцию. С 1959 по 70 год Темплинг выступал за команду, забил 202 гола. После завершения игровой карьеры тренировал ирландские клубы Cork Celtic, Cork City и Crossdale.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 июня. Уже несколько дней, как CNBC и Wall Street Journal пишут статьи о том, что биржа находится немножко в overbought position. Это значит, что акции залетели слишком-слишком высоко, и когда акции залетают высоко, биржа должна сделать остановку. Это все-таки биологично, что люди берут, снимают прибыль со стола инвестиций. Более того, когда акции становятся слишком дорогими, люди предпочитают продать и забрать свою прибыль, что вполне законно и закономерно. Dow Jones вчера упал на 621 пункт, 1,2%, 50 687. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 56 пунктов, 0,75%. 7554 была конечная точка. NASDAQ потерял вчера 240 пунктов, 0,9%. 26854 была конечная остановка. Транспортный индекс небольшой плюс 10 пунктов. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Сегодня нефть минус $2.08. Один баррель Брента стоит $86.35. Золото $4527.70. Серебро $74.67. 1 евро равен доллару 16 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,169%. За 10 лет можно получить 4,457%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,962%. За границей сегодня Англия минус 0,1%. Франция плюс 1,1%. Германия плюс 0,2%. Швейцария плюс 0,9%. В Азии японский Никей поднялся на процент с третью. Шанхай плюс 0,3%. Гонконг минус 1,5%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 505 пунктов, плюс примерно 1%. Standard & Poor's 500 минус 20 и NASDAQ минус 312 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, RTX нужно покупать, считает один из банков. FedEx Freight будет вести себя хорошо. Broadcom теперь нейтральный. Broadcom нейтральный. Alphabet Google можно покупать. Microsoft можно продолжать покупать. Nvidia можно продолжать покупать. Opus Genetics покупать. CoStar Group покупать. Terra, Worth and Cypher Digital будут вести себя хорошо. Oracle можно покупать. Medtronic нужно покупать, считает один из банков. говорит, что они дойдут до $90 за акцию. Более того, они пишут в статье, что акции в этом секторе торгуются дороже, чем Medtronic. Medtronic хорошая позиция. Murphy Oil будет вести себя хорошо. Expro Group Holdings надо покупать. Asset Group тоже положительный. CrowdStrike тоже положительный. Новый таргет $690. Netflix будет вести себя хорошо. Venture Global неплохо. И Karat Packaging тоже будет вести себя хорошо. Apple нейтральный. United Health покупает. Цены, которые сегодня изменены. Broadcom грохнулся на 15% сегодня с утра, после того, как они объявили свои квартальные результаты, которые не понравились инвесторам. И на этой ноте Micron упал на 6%, Supermicro потерял 7%, которые не понравились инвесторам. И на этой ноте Micron упал на 6%, Supermicro потерял 7%, Intel потерял 4%, Advanced Micro потерял 5%. Five Below минус 11% после своего отчета. Петка минус 12%. Robinhood, Coinbase, Strategy все упали на 5,2 и 1%. И Strategy упала на 2,7% после того, как биткоин упал в страйк, а CrowdStrike потерял 10%. Некоторые думают, что их уже можно начинать покупать. Некоторые думают, что надо еще подождать. PVH упал на 22%. C3.AI добавила 1,4%. United Health плюс 3%. И Medtronic, поскольку их рейтинг был улучшен, они поднялись на 2%. Вот, пожалуйста, самое

0: ответственности. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Я лишь хочу вам напомнить, что самое главное, если у вас есть большие прибыли, 50%, 100%, 120%, 80%, это абсолютно закономерно. Продать часть, снять прибыль со стола инвестиций, не ждать, пока они поднимутся выше. Более того, если у вас есть большие прибыли, и акции начали падать, и вы боитесь, что они упадут еще больше, или боитесь, что вы не заработаете, не бойтесь продать часть, потому что когда люди забирают прибыль, еще никто, те, кто забирает прибыль, не стал банкротами. Банкротами становятся те, кто сидят и ждут у моря погоды. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Киев, Нью-Йорк.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа, которая называется «Киев-Нью-Йорк». Ну, про Нью-Йорк я вам вот что скажу. Все украинские аналитики отмечают такой факт, что Соединенные Штаты Америки играют все меньшую и меньшую роль в российско-украинском конфликте. При этом, ну, я бы так сказал, по троюродному согласию, если можно так сказать, поясню. Ну, Соединенные Штаты занимаются иранской войной, и это большая история, которая требует много внимания. Украина абсолютно не заинтересована в переговорах, потому что сейчас, вы знаете, сила войны на ее стороне. Она воюет успешно, и вот сегодняшние взрывы в Санкт-Петербурге довольно четко показали, что происходит. Украина господствует дронами, скажем так, по всей европейской части Российской Федерации, и не только по европейской. Ну а с Крымом, вы, наверное, знаете, что происходит, он практически в блокаде. Ничего туда не может прийти, ни топлива, ну, в основном продукты могут, топливо, к сожалению, оружие, да, к счастью. В общем, короче говоря, неожиданно, да, Киев за 3 дня, и вдруг такая история. Ну и везде бензин по карточкам. И Россия. Россия тоже не заинтересована в переговорах, хотя, ну, давайте так, мое мнение, она горит синим пламенем. Но что тут сказать? Вы сами того хотели. Она не знает, как ей перейти к вопросам о мире. Потому что, вот вы знаете, позавчера сказал Песков очередные слова, которые звучали так. Война может прекратиться хоть сегодня, если Зеленский даст указание, чтобы украинские войска вышли из территории Донбасса и других территорий, которые внесены в российскую конституцию. То есть российскими они стали по указу, но на самом деле это украинские территории. То есть тянется, тянется, тянется, но, я бы так сказал, не в пользу Российской Федерации. Конечно же, Международный экономический форум, который начался сегодня, это невероятная история, потому что как только гости начали съезжаться и заходить там в некий зал, тут же мгновенно грохот и Санкт-Петербург обволокло дымом. Что же, собственно, произошло? Об этом вам расскажет Иван Яковина.
1: Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня у нас 3 июня, и утро сегодня принесло новости об очередном ударе украинских дальнобойных беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре. Причем на этот раз удар оказался не обычным, а весьма важным с экономической, с военной, с политической и символической точек зрения. Дело в том, что дроны сегодня утром ударили по нефтяному терминалу главного российского порта в Санкт-Петербурге. Это, вообще говоря, один из крупнейших нефтяных наливных портов России с мощностью перевалки более 13 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. То есть это реально огромный порт, и его остановка даже на один день вызовет срыв движения танкеров, график перевалки, отгрузки топлива и, конечно, многомиллионные убытки. Плюс цена сгоревших нефтепродуктов и оборудования – это тоже очень много денег. Но тут удары были очень хорошие, такие сочные, пожары мощные, они до сих пор продолжаются, поэтому порт не будет работать, видимо, довольно долгое время. Но с военной точки зрения эти удары тоже оказались очень важны, потому что они показали, что порт Петербурга, да, в общем, и сам город фактически не защищены от ударов со стороны Финского залива. Теоретически с этого направления их должен прикрывать Кронштадт. Это такой город-крепость на острове Финском заливе, как бы запечатывающая устье Невы. Но Кронштадт, я уж не знаю, есть там противовоздушная оборона или нет, но в любом случае она не справилась, это мы точно можем сказать. Более того, дроны украинские там в самом Кронштадте результате ударили по военно-морским кораблям Балтийского флота и даже вывели из строя корвет «Бойкий». Кстати говоря, этот корвет часто занимается тем, что эскортирует российские танкеры, когда они проходят мимо берегов Франции и Великобритании, чтобы французы или британцы не арестовали эти самые танкеры теневого флота. Короче, больше он этого делать не будет, и это, наверное, тоже хорошо. Но в Кронштадте сейчас идет оценка нанесенного чисто военного ущерба, там тоже поднимается черный дым, в общем, там какие-то прилеты были довольно серьезные. Ну, что еще интересно, в последние месяцы российские порты на Балтике обстреливали дронами уже много раз, вы помните, прилеты и по Услуге, и по Приморску, и про Высоцку, ну и вроде бы как, российская Минобороны укрепила там систему противовоздушной обороны, чтобы ничего такого не происходило, но, как мы видим сейчас, сегодня не помогло, украинские дроны летают вдоль и поперек по Финскому заливу просто как у себя дома.
2: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
1: Это означает, что крайне важные вот эти порты Приморск, Усть-Луга, которые снова сейчас начали работать, в общем, можно еще разочек побомбить. Оборона там, судя по всему, либо нет, либо она какая-то минимальная. И знаете, особенно сильно сегодня поразило меня то, что ПВО Санкт-Петербурга дало трещину или пробоину, я даже не знаю, как сказать правильно, в самый важный для этого города, для Петербурга день в году. Именно сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. Несмотря на такое серьезное важное название, на очевидную связь с экономикой, на какие-то там попытки что-то обсуждать, на самом деле это, конечно, главное светское мероприятие путинской России, в котором традиционно принимают участие и сам, так сказать, местный царь-падишах Владимир Путин. По случаю проведения этого форума в Санкт-Петербург в обязательном порядке заранее привозят цистерны шампанского, вагоны черного, икры, табуны самых дорогих эскортниц, потому что эскортницы дорогие стали такой же приметой этого форума, как и сам Владимир Путин. Покрасоваться туда приезжают все российские чиновники, все российские олигархи, туда же российская знать отправляет своих едва подросших детей, чтобы они там как-то освоились в высшем свете и познакомились с нужными людьми, выбрали себе какие-то сферы для будущей работы или для грабежа. Там, кстати, например, в обязательном, опять же, порядке участвуют обе путинские дочери в последние годы, Мария и Екатерина, они ведут там какие-то панели по поводу науки и особенно бессмертия. Бессмертие понятно для кого, для их любимого папаша. Вот Мария, я уж не помню, как ее фамилия, Фассет, кажется, она, дочка Путина, она вот прям конкретно занимается проблемой изготовления какой-то пилюли от старости для своего папы. Всеми правдами и неправдами на этот форум обязательно заманивают хоть каких-то иностранцев, пусть даже из третьего мира, пусть даже каких-то отсосов и отбросов, но обязательно нужны иностранцы, чтобы придать этому мероприятию вот этот флёр международности, оправдать эту букву «М» в аббревиатуре названия этого форума. Ну и сам Путин, естественно, туда тоже приезжает и освещает, так сказать, своим присутствием все это дело. Типа он вот такой, знаете, российский император, и вот там всякая знать вокруг него тусуется. Ему очень нравится вся эта имперская бутафория, вся эта мишура, и как раз потому, что мне кажется, что он такой по своей натуре и по происхождению мелкий гопник, бандит такой с питерской помойки. И вот такие люди очень часто считают всякие имперские завитушки вот эти позолоченные, они считают настоящим величием и крутизной. Скажем, в интерьере личных дворцов самого Путина сплошные орлы, гербы, короны и так далее. Так вот, форум этот по своему значению это что-то типа главного ежегодного императорского бала в императорской, соответственно, столице. Да, там, конечно, говорят об экономике, проводятся какие-то панели на разные важные темы. Но, в общем, это скорее повод для российской знати приехать покрасоваться, тем более, что в экономике полная жопа, и говорить о грустном им не очень-то и хочется. Ну, и, разумеется, из-за высокого рейтинга и ранга этого мероприятия, из-за присутствия там Путина, его детей, а также кучи всякой знати с челюдью и обслуживающим персоналом, меры безопасности там всегда принимаются максимальные. Как на параде. Ну, по крайней мере, теоретически так должно было быть. Но в реальности мы все увидели, что украинские дроны не спеша, достаточно медленно, аккуратно и четко один за другим прилетели в главный городской порт и подожгли его всем добрым людям на радость. При этом в одно из видео этих самых ударов снимал не кто-нибудь, а российский снайпер, которого вместе с напарником, очевидно, отправили на крышу какой-то там высотки охранять Путина от благодарных граждан. То есть охрана буквально не стреляла по дронам, а снимала ролики, как эти дроны прилетают в порт. Я такого еще раньше не видел, если честно. Никаких систем, кстати, ПВО там не было, не видно, не слышно. Ну, либо они не работали, либо те люди, которые должны их обслуживать, спали. В общем, не знаю. Ну, уровень обеспечения безопасности именно от дронов, а дронов сейчас Путин боится страшнее всего, так вот от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было безопасности. И вот это обстоятельство наверняка наведет Путина на всякие самые нехорошие мысли. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия, непосредственно перед приездом царя. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать. На самом деле, наверное, можно сказать, что это катастрофическая утрата суверенитета, потому что на самом деле эта история показывает, вот то, что происходит в Питере сейчас, показывает, что было бы в Москве, если бы Владимир Зеленский не разрешил своим указом проведение там парада на 9 мая, на День Победы российский. Очевидно, что дроны и туда тоже прилетели бы, устроили бы там точно такой шухер, как сегодня устроили в Санкт-Петербурге, потому что в конце концов до Москвы лететь гораздо ближе, чем до Питера. И в этой ситуации сам Путин, хочешь не хочешь, но наверняка задумается, а стоит ли ему там появляться и приезжать ему в город, где его подчиненные, его шестерки настолько безалаберно относятся к вопросам его царственной безопасности. Ну, во-первых, это просто опасно получается, потому что если прилетело в порт, причем прилетело много раз, причем у всех на виду, уже утро было, уже все это видели, это не ночь, то может Путину и в резиденцию в Стрельне ночью прилететь тоже какой-то дрон, почему нет? Никакие ПВО в этом случае ему не помогут, тем более ПВО, мы видим, бездействовали. Во-вторых, ну, Зеленский, в общем, абсолютно безжалостно испортил Путину хорошее настроение на этот форум. Ну, типа, скажите, вот как Путину в такой ситуации, в таких условиях рассказывать свои любимые басни об успехах на фронте, о том, что мы везде наступаем, об успехах в экономике, что в экономике все классно и замечательно, когда у него только что, вот буквально у всех на глазах, дроны прилетели из Украины и ударили по главному порту на Балтике в 5 километрах от места проведения форума. И дым от этого форума виден сейчас всему городу. У Путина, конечно, супер неприятная ситуация. Но вот представьте себе именинника, который по пути на свой собственный юбилей буквально за 100 метров от ресторана свалился в какую-то грязную яму и еще там от страха вдруг внезапно обосрался. Конечно, можно выбраться из ямы и сделать вид, что ничего особо не произошло, и в таком виде прийти на торжество. И, наверное, остальные люди, гости тоже сделают вид, что все нормально, никто ничего говорить не будет, тем более все-таки не просто чувак, а царь. Но все поймут и понятно, как будут смотреть на такого юбиляра. И вечер совершенно 100% перепадет наперекосяк. Можно, конечно, позвонить и перенести торжество, тоже как-то это не очень удобно получается, не по-пацански, люди приехали, подарки перевезли, собираются пожрать, отдохнуть, а он звонит и говорит, что нет, идите по домам, нехорошо. Можно отменить свое участие, прикинуться заболевшим, но тоже как-то не очень, юбилей без юбиляра, получается какая-то фигня полная. У Путина сейчас примерно такие раздумья, и они усложняются еще и тем, что сам он находится в довольно шатком политическом сейчас состоянии, дела у него идут не очень по всем фронтам, и он как-то понимает, что все это понимают. Поэтому ему, конечно, нужно демонстрировать свою силу, власть, демонстрировать то, что вот как задумал, так оно и будет проведено, и ничто не помешает моим распоряжениям, и так далее, и так далее. Но в данном случае непонятно, что означает проявить свою власть. Это появиться на форуме, так сказать, обосравшись, или вообще там не появляться, сказать, что мне это уже неинтересно, я к вам не поеду. В чем тут сила в данном конкретном случае? Ехать или не ехать? Непонятно. Но если он совершит ошибку, и все поймут, что он совершил ошибку, то все как бы его челядь, его приближенные поймут, что он еще мощнее, сильнее ослабел, и снова начнут за его спиной шушукаться с усиленной, так сказать, в усиленном режиме начнут шушукаться. баюкаться, что типа дед совсем старый стал, пора ему искать какую-то замену, потому что он уже не соображает, не контролирует даже свой главный императорский бал. В общем, я думаю, что Путин сейчас оказался в такой ситуации, и, наверное, он уже жалеет, что буквально вот там пару дней назад сказал, что собирается переводить войну в новое качество, после чего был нанесен жесточайший варварский удар по Киеву и по другим городам Украины. Ну вот, как видим, теперь Путину приходится расплачиваться за свои слова. Война действительно переходит в другое для него качество, в том числе и политически. Ну и еще одно важное значение сегодняшнего удара по порту в Санкт-Петербурге – это, конечно, значение символическое, нужно о нем обязательно упомянуть. Смотрите, какая картина предстает взору удивленного наблюдателя. Нефть или мазут, или не знаю, бензин, что там, горит, в порту горит. Скорее всего, гореть будет долго, пока не выгорят вот эти резервуары, эти цистерны, несколько дней, скорее всего, это будет продолжаться на всем протяжении форума, экономического форума. Не исключено, что из-за высокой температуры там рядом начнут взрываться и гореть соседние резервуары тоже. То есть в ближайшую неделю небо там совершенно точно будет затянуто черным дымом, в городе будет вонять гарью, чадом, химозой всякой, и, короче говоря, будет ощущение не очень. Кстати, нельзя еще исключать нефтяного дождя, как в Туапсе, там тоже может это случиться. Также я уверен, что завтра ночью туда снова прилетят украинские дроны, потому что мы все увидели, что летать туда можно, туда все нормально долетает. Соответственно, завтра ночью снова будет стрельба, взрывы и все такое. То есть участникам форума сейчас предлагается поговорить о блестящих перспективах экономики России под звуки стрельбы и взрывов буквально на фоне черного дыма от горящей нефти в главном порту имперской столицы после ударов украинских дронов. Что, как говорится, может быть более символичным? Я думаю, ничего. Ну и, конечно же, любые заявления участников мероприятия, особенно оптимистические всякие заявления, в первую очередь будут рассматриваться через призму горящей в порту нефти. То есть любые планы, любые призывы, любые экономические показатели и политические перспективы, все это будет восприниматься слушателями со стороны примерно так. Да-да-да, все это очень хорошо, все это очень классно, но главный российский экспорт нефть, без нефти Россия никуда. И прямо сейчас мы видим все прямо из окна, как эта нефть горит в главном столичном порту. И сделать Россия с этим вообще ничего не может, даже сегодня, в день открытия этого самого форума. Этот удар, этот пожар стали уже сейчас главными событиями Питерского экономического форума. И что бы там дальше Путин в рамках этого мероприятия не рассказывал, что бы там не пообещал, что бы он там не устроил, даже если он там на голове ходить будет, все равно ничего круче сделать он уже не сможет. То есть он превратился из главного героя во второстепенного. Главный герой форума – это украинский дрон «Лютый», который туда прилетел в некотором количестве сегодня утром. Знаете, я думаю, что вот этот 9 мая. Жалкий, куцый, ничтожный парад, самый убогий, самый короткий за последние десятилетия, без гостей и без техники. Дальше Орешник, который улетел в какие-то гаражи, никуда не попал. Начавшийся по всей России, кстати, даже и в Питере сейчас, дефицит бензина, продолжающийся застой на фронте, и вот этот экономический форум, который будет проходить под черным небом от горящей нефти. Все это создает в комплексе, конечно, постепенно создает важный такой символический эмоциональный фон для российских правящих элит. Они начинают понимать, что Путин действительно потерял хватку. То есть я уже вижу это, читаю всякие там сообщения, всяких блогеров, они все говорят о том, что Путин потерял хватку, Путин ослабел, он не может добиться нужного результата ни в одной даже очень важной для него лично, для него самого теме, сфере. То есть вот тут он очень хотел бы, чтобы показать, какой крутой орешник. Не может. Он хочет провести свой этот суперпарад. Не может, хочет сделать классный форум, не может, ничего не может, у него все валится из рук. Он завел ситуацию сейчас в абсолютно глухой угол, и выбраться российская элита, которая все это думает, может оттуда только одним способом, одним единственным способом, а именно избавившись от самого Путина. И я думаю, что после вот этого черного питерского неба сегодняшнего, когда вся российская элитка вернется в Москву, в Москве там уже начнутся какие-то движения, причем достаточно серьезные, серьезное движение в том направлении, чтобы, да, Путина пора куда-то задвигать. Вот на этой оптимистической ноте сегодня я с вами буду уже прощаться, но сначала хочу вас попросить поучаствовать в сборе на наземные роботизированные комплексы логистические для 71-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Сумское направление. Логистика сейчас это самое важное, самое главное, поэтому если вы можете поучаствовать в этом сборе, пожалуйста, примите участие, и будем уже переходить к следующему сбору. Все реквизиты текущего сбора будут, как обычно, внизу в описании к этому ролику. Там уже немного осталось.
0: Иван Яковина рассказывал вам, ну, разные темы, но, тем не менее, главная тема ровно вот эта. Идем дальше. А дальше мы сейчас сделаем небольшую паузу. Реклама и новости на Дэвидсон Радио, и после этого мы продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. И вот что говорят звезды о дне грядущем. На лунном календаре сегодня встречаются 19-й и 20-й лунные дни, а символ дня – орел. Луна убывающая находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силы для духовного роста. В этот день очень легко, бросив все сомнения, принять, наконец, важные решения и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды, берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям, но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится, будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и, возможно, финансовые поступления. А вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберитесь терпения, поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советы дам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Только вот берегите желудок и не переедайте, умерьте прием алкоголя. Рыб звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знака внимания, и отдача не заставит тебя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
9: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Гонопольским.

0: Так или иначе, нет, не тут начало, вот начало. Продолжается программа «Киев-Нью-Йорк». С другой стороны, мы ведь с вами абсолютно понимаем, что Зеленский как бы напоминает, все праздники, которые ты планируешь, будут у тебя испорчены. И вот вам пример, как это делается. Теперь просто реально, ни одно праздненство, ни одно выступление Путина, он должен выступать на этом форуме, ни одно другое выступление не будет в тишине, оно будет под грохот взрывов, которые совершают украинские дроны. Виталий Портников и Вадим Родионов рассматривают очередное унижение Украиной Владимира Путина.
1: А удар по Санкт-Петербургу, по НПЗ, и как вы оцениваете его эффект, в первую очередь, психологический? Насколько он важен, вот этот имиджевый, психологический, репутационный, то, что сейчас происходит на фоне этого форума?
2: Ну, по крайней мере, мы с вами понимаем, что когда президент Владимир Зеленский говорил о возможности удара украинских дронов по Москве в день парада 9 мая, он не шутил. И понимаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин, когда обращался за поддержкой к своему американскому коллеге Дональду Трампу, он тоже, как вы понимаете, понимал, что такой удар может быть нанесен. И поэтому Путину так необходимо было, нужно это перемирие. И, кстати, он готов был его добиться даже мошенническим путем. Потому что обмен 1000 на 1000, который был краеугольным камнем этого перемирия, он до сих пор не произведен. Это еще один обман путинский, и, кстати, который говорит о том, что никаких реальных рычагов влияния на российского президента у его американского коллеги нет. Я хотел бы обратить на это внимание. Путин обманул Трампа. Трамп, если вы помните, рассказывал об этом обмене как о большом достижении в практически замороженном мирном процессе. Но никакого обмена до сих пор в таком количестве нет. Была первая часть этого обмена, к счастью, была создана возможность, чтобы украинские граждане вернулись домой из российских застенков, но масштабного обмена, который был условием этого перемирия, так и не произошло. И поэтому сейчас мы видим, как ситуация развивается в сторону эскалации, естественным образом. Постоянные систематические атаки вооруженных сил Российской Федерации на Киев, другие украинские города – и регион, и украинские удары по российскому военно-промышленному комплексу, по нефтепереработке Российской Федерации. Я вам должен сказать, что я считаю, что у Украины и выхода никакого нет, учитывая то, что сейчас важной задачей Российской Федерации является превращение украинских городов в руины, и что россияне абсолютно конкретно бьют по жилым кварталам украинских городов. Удар по нефтепереработке России и по военно-промышленному комплексу России, то, что должно лишить россиян денег и возможности производить оружие для убийства мирных граждан, это естественная работа по ликвидации притворяющейся государством террористической организации. И да, когда эта террористическая организация устраивает форум в одном из своих городов, то нет ничего особенного в том, чтобы участники этого форума убедились в возможностях уничтожения потенциала экономики террористической организации. Кстати, поразительно, что флаг Талибана теперь развивается рядом с флагом Российской Федерации, как бы напоминая о попытках президента России создать террористический интернационал. Талибан, Хамас, Иран, который является крышей для мирового терроризма, и Российская Федерация – это, по сути, уже не государственные структуры, а террористы, контролирующие обширные участки суши.
1: При этом, как мы видим, Украина действует гораздо тоньше и эффективнее, если Россия ведет, ну, уже неприкрытую террористическую войну, то есть удары по живым, жилым кварталам. Это сложно спрятать и скрыть. Да, в общем, они уже не делают никаких объяснений, потому что дроны заходят на жилые дома, это прицельный огонь, и это видно уже на многочисленных кадрах. А Украина бьет по НПЗ, Украина бьет по военным объектам, и при этом Украина добивается в том числе, это, как мне кажется, важно, медийного эффекта, потому что горячие резервуары в Санкт-Петербурге, я думаю, обойдут мировые СМИ сегодня. Вот эта игра тонкая игра против такой примитивной дубины. Где там есть сложности и слабые места, и есть ли они?
2: Ну, вы знаете, тут же с дубиной все действительно достаточно ясно, потому что дело не в том даже, что дроны заходят в жилые кварталы. Дрон, по идее, может теоретически лететь в какой-нибудь объект, обозначенный на картах Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, и вам российские военные будут говорить, что они ни в какой жилой дом не целились, а просто украинцы своей системы противовоздушной обороны привезли к такому повреждению в жилых кварталах Киева, Запорожья или Днепра. Но тут же есть гораздо более точное доказательство происходящего, которое никакой Генеральный штаб Вооруженных сил России вам не объяснит. Это применение ракет «Циркон», массированное применение «Циркон» ракет во время последней атаки по Киеву. Эти ракеты морского базирования при использовании их на суше могут поразить исключительно, я бы так сказал, произвольно выбранный большой квартал для достижения цели. Квадрат, простите, для достижения цели. То есть никакой возможности точно поразить какую-либо цель, будь то военный завод или центр принятия решений, или электростанции, у ракеты «Циркон» нет. Она точно попадет по жилому кварталу. И когда российская армия использует эти ракеты в городе, в жилых кварталах города, она точно совершает террористический акт. Тут даже сомневаться нечего. Потому что если можно какие-то сомнения испытывать по поводу дрона, и не надо скрывать, что когда украинский дрон летит на какой-то объект, он может попасть в его осколок в окно жилого дома. Так в Чебоксарах было. Потому что военные предприятия Чебоксар, они находятся в плотной жилой постройке. Тут ничего не поделаешь, это, как говорится, война. Но это ни в коей мере не может быть преднамеренным решением, потому что, конечно, интересует прежде всего военный завод, где бы он ни находился. В Чувашии, как при недавних атаках, или в Тамбовской области, как сегодня. А вот когда речь идет об применении ракет «Циркон», это преднамеренное желание убить как можно больше мирного населения. Преднамеренное, подчеркиваю.
1: Ракеты Х-101, ведь это тоже ракеты, которые...
2: Ракеты Х-101, еще одно подтверждение, совершенно верно. Еще одни ракеты, которые не попадают точно в цель.
1: Почему Россия так активно продолжает раскручивать тему Старобельска? Мы уже частично с вами эту тему затрагивали, но не о Москве, я думаю, не о Санкт-Петербурге они не будут говорить, так как они говорят о Старобельске, городе, о котором многие, я думаю, в России не знали и не слышали до этой истории, но они продолжают это раскручивать. Я специально посмотрел, а снова Старобельск, снова дети и снова эта тема. Почему так вцепились именно в этот повод, как вы думаете?
2: Ну, потому что они могут считать, что это некая антитеза Бучи, что они таким образом отвечают на ту многочисленную информацию об российских военных преступлениях, которая появляется в мировых медиа с, можно сказать, 2014 года, с того момента, когда российские вооруженные силы сбили пассажирский лайнер. И там тоже показывали детские игрушки, и там тоже говорили о том, что российские преступления приводят к гибели мирных жителей. Ну, я уже не говорю о том, что там была Буча, другие города, и Киевская, и Харьковская область. А тут можно как бы вот создать свой этот миф. Пусть даже это происходит на территории Луганской области Украины, оккупированной территории. Но мы помним, что и гитлеровцы всегда занимались тем, что они приписывали партизанам, или не приписывали, были действительно эксцессы, гибель мирного населения на оккупированных ими территориях. Тут всегда есть важный вопрос, на который прежде всего должен ответить себе каждый гражданин Российской Федерации, даже не вдаваясь в подробности происшедшего и не обсуждая того, могли стать жертвами украинской атаки пилоты дронов, то есть люди, которые готовились убивать своих соотечественников по ту сторону линии разграничения. Или это были студенты, которые оказались вместе с пилотами дроном в одном помещении. Это все можно доказывать, расследовать, фальсифицировать, говорить правду. Возможно, многие нюансы, кстати говоря, в украинских медиа идет тоже большая дискуссия на эту тему. Издание «Реальная газета», которое вынуждено было переехать из Луганска после оккупации Луганской области россиянами, провело свое специальное большое расследование. Многие недовольны результатами этого расследования среди моих коллег. То есть тут идет у нас, поскольку это демократическая страна, даже в годы войны, оживленная дискуссия. Но суть не в этом. Суть в том, что если бы российские войска не пришли бы в Старобельск, в чужой город, на чужую землю, не испоганили бы Луганскую область своими грязными сапогами, не убивали бы там, не насиловали бы там, не грабили бы там, не совершали все те преступления, которые вооруженные силы России совершают на протяжении всей своей истории, то не было бы этой катастрофы. В войне прежде всего виновен тот, кто является агрессором, безусловным. 100-процентным чистейшим агрессором в российско-украинской войне является только одна сторона. На ней вся ответственность за все, что происходит. 100-процентная. Российская Федерация, российское государство, российские вооруженные силы, граждане Российской Федерации, прямые и естественные виновники преступлений, совершенных во время этой войны их вооруженными силами и последствий того, что произошло. Украина в 2014 году, когда началось наступление российских войск в Крыму и российских диверсантов на Донбассе, никоим образом не угрожала национальной безопасности Российской Федерации. Никак. Вообще никак. Украина была внеблоковым государством, большинство населения которого, по всем социологическим опросам, выступала против присоединения к НАТО. Против. А само НАТО даже не удосужилось предоставить Украине план для членства в этом альянсе. Украина на 2014 год не была кандидатом в члены Европейского Союза. Я же говорю, не о военных вещах. Ее жители хотели лишь подписания соглашения об ассоциации, которое потом выполнялось бы, учитывая, так сказать, все темпы такого рода имплементации.

0: украинцев запрещает все украинское на оккупированных территориях, огромное количество моих соотечественников продолжает, допустим, там на улицах Одессы или Харькова пользоваться русским языком, и никто, как вы видите, особо их не то что там не преследует, вообще даже не обращает внимания на происходящее. То есть, возникает, в чем вообще даже была угроза национальной безопасности России, даже идентичности, которую Россия, вопреки здравому смыслу, продвигала в чужой стране? Как объяснить аннексию Крыма? Какими вообще интересами? Интересами Черноморского флота, который теперь из Крыма сбежал, и все эти ржавые консервные банки теперь живут в Новороссийске? Интересами уничтоженной угольной промышленности Донбасса? Интересами других промышленных, так сказать, предприятий региона, которые просто превратились в руины вместе с городами, где они были? В чем смысл? Подлетным временем к России со стороны НАТО, которая за эти годы только уменьшилась после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический Союз. И вообще, какое значение при нынешних технологиях имеет это подлетное время, о котором уже, кстати, никто не говорит. В чем хоть одна причина российского нападения на Украину? Одна хотя бы. Нет таких причин, кроме галлюцинации Владимира Путина и шовинистического сознания и его соотечественников. Их полной уверенности, что Украина не имеет права на существование. Я всегда привожу очень простой пример, что очень часто эта готовность совершать преступления объясняется тем, что русские и украинцы – это один народ. Украинцы – это братья, которые вот оказались в такой неправильной ситуации, под неправильной властью. Окей. Подумаем об этом тезисе. Республика Болгария на протяжении многих лет, даже десятилетий, блокирует переговоры Республики Северная Македония о присоединении к Европейскому Союзу, утверждая, что македонцы должны для начала изменить свою конституцию так, как это видят в Софии. И при этом должны учитывать, так сказать, факт болгарской идентичности македонских земель, признать, что там есть болгары, что там функционирует болгарский язык наряду с македонским, который не признается в Болгарии в качестве литературного языка. Все это тоже может вызывать удивление. Однако никому в Софии, ни одному политику никогда не приходило в голову говорить, давайте нападем на Македонию, завоюем ее и заставим их сделать то, что мы считаем нужным. Если болгары считают македонцев такими же болгарами, они как раз содействуют их нормальному развитию так, как они считают необходимым. Они предоставляют македонцам болгарское гражданство на основании того, что они считают их болгарами. Например, Болгария была первой страной, которая признала независимость Македонии в свое время. В этом есть неоспоримая логика. Если ты кого-то считаешь заблудившимся братом, ты его не убиваешь для того, чтобы он признал твою точку зрения. Поэтому я вообще считаю, что эти объяснения того, что мы освобождаем наших братьев, это тоже абсолютный цинизм и ложь. Никто в России, повторяю, ни один русский человек не считает украинца братом. Не считает, никогда не считал и никогда считать не будет. Это очередная ложь, которая используется для оккупации чужих территорий. Я настаиваю на том, что русских, которые считают украинцев братьями, никогда не было. Что это просто, я бы сказал, политический миф ради оправдания того, что можно оккупировать украинскую землю. Что можно жрать украинское сало, извините за стереотипы. Что русскому прапорщику можно после демобилизации из армии поселиться где-нибудь под Полтавой, а не под Уссурийском. И ради этого можно утверждать, что мы тут с тобой братья, чтобы я жил на твоей, блин, земле. Это цинизм от Путина до последнего забулдыги под Ярославским забором. Ну, можно сказать, сегодня под Питерским. Существует позор русского народа использовать ложь о братстве для захвата чужого.
1: А эта ложь, она до сих пор работает или все-таки уже не потому, что передумали, и не потому, что вдруг прозрели и стали, что так делать нельзя, а потому что в этой логике, ну, если мы используем логику, да, ну, давайте использовать слово гопники. Вот есть такая категория людей. Мы, наверное, все плюс-минус иногда сталкивались с этой категорией. Там нет причинно-следственных связей часто. Там есть, вот я могу силой у тебя велосипед отобрать, или не могу у тебя силы велосипед отобрать. И вот вся логика примерно к этому.

0: устраиваться. Вот они попробовали, а сейчас у них горят НПЗ в Санкт-Петербурге. И здесь вот как раз на этом этапе у людей с таким сознанием возникает некое противоречие. То есть, ну, когда ты уже не можешь быть сильнее. Они часто ведь на этом этапе начинают ломаться, отступать, уходить и так далее.
1: А, понятно... пока мы этого не видим. Пока мы видим, что министр культуры Российской Федерации, госпожа Ямпольская, рассказывает о том, как внедряются учебники Мединского, где ровно вот та же мифология излагается, ее учат дети в школах. Пока мы видим, как этнических украинцев из Луганской, Донецкой, в области, например, или из Херсонской области, ее оккупированной части, и приглашают на съезд учителей русистов в Крым, чтобы помочь им вернуться к родному русскому языку. Хотя это неправда, на этих землях никогда не было родного русского языка, ни одного дня в их истории. Это ложь. И это вот происходит сейчас. Но, опять-таки, от какой-нибудь Ямпольской до Латыниной, которая вам тот же самый исторический миф, просто в непутинской оболочке будет предлагать. Вы вспомните, что вся моя уже сейчас позабытая дискуссия с Юлией Латыниной как раз базировалась на ее защите этого нарратива. Потому что это вбито все в головы плохим школьным образованием. Большая часть из этих людей от бойца, который пошел за деньги убивать украинцев, до Латынины, они невежественны. Они просто знают курс школьной истории, написанный, по сути, графоманами по мотивам Карамзина, создававшего удобную версию истории для Романова. Вся история государства российского с первого дня ее сочинения есть ложью, но ничего другого русским людям никогда не преподавали. Они в это верят. От сантехника до блогерши, сбежавшей из России от путинского режима. Понимаете? От того, кто ремонтирует вам краны сейчас в Санкт-Петербурге, после того, как они, так сказать, могли выйти из строя на фоне обстрела, до какой-нибудь псевдолиберальной болтухи. Есть слово «болтуха» на русском языке?
0: Ну, сейчас русский язык меняется.
1: Или «болтунья».
0: Знаете, сейчас меняется.
1: Интересно,
0: русский язык.
1: Есть слово «болтуха»?
0: Болтухи я...
1: Ну... Болтунья – это яичница. А болтуха – это латынь. Давайте так решать. Хорошо.
0: А здесь, знаете, вот мне кажется интересно, что ведь сейчас происходит разрушение этого мифа. Мифа непобедимой российской армии, хотя... Или советской армии. Хотя мы знаем, что советская армия... Я даже, знаете, расскажу вам. Я помню свой диалог с бабушкой в советское время. Я еще маленький совсем был ребенок. И, конечно, я тоже там садик, школа, что-то там доходило. Ленин висел, песню про Аврору мы пели и все такое. И я как-то у бабушки спросил, у своей. Говорю, бабушка, а Красная армия, она правда никогда не проигрывала? Она сказала, внучок, это не так. И я тогда впервые столкнулся с тем, что Красная армия не такая, как, может быть, мне тогда в детстве казалось, хотя мне родители достаточно рано рассказали о репрессиях Сталина и о таких вещах. Но все равно вот этот фон Красной армии, фильма...
1: Ну, конечно, и от тайги до британских морей, да. Красная армия всех сильнее.
0: И бабушка моя тогда, я помню, я вот очень хорошо помню, это, видимо, я еще, не знаю, лет 7-6, ну, еще первые какие-то осознания, я очень хорошо помню, как она сказала... И у меня миф этот стал разрушаться. Я вдруг услышал то, что не соответствует тому, что со всех сторон звучало. Сейчас многие россияне видят, что миф рушится. Миф Путина рушится. Миф непобедимой российской армии рушится. Миф о совершенном ядерном оружии и его носителях рушится. Все рушится. Стратегическая авиация горит. Корабли в порту Санкт-Петербурга тонут боевые. НПЗ горят. А я понимаю, что это еще не... Ну, война еще не заканчивается, и перелома, возможно, даже нет. Но это видно. И это уже не про то, что тебе рассказывают.
1: Вот, мне кажется, ну, это если ты хочешь об этом знать. Понимаете? Ведь есть огромное количество людей, которые абстрагируются от процессов в аполитичном обществе. Посмотрите, вот вы все это перечисляете, потому что вы живете в демократической стране, где политика, в том числе и международная, это так или иначе часть жизни. Ты можешь этим не интересоваться, но это часть жизни, ты прекрасно понимаешь, что происходит. Ты, скажем так, ты не абстрагируешься нарочно. А в тоталитарной стране ты от политики абстрагируешься нарочно.
2: Виталий Портников, Вадим Родионов. Ну что, Вот, когда вы будете слушать эту программу, после этого, ну, кто там поздно задержится, поинтересуйтесь, что будет завтра в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что снова прилетит. Мне кажется, что все вот 2 или 3 дня, сколько там будет вот это вот международный этот экономический форум, бесконечно все будет взрываться. Но самое интересное, знаете что? Об этих чудовищных взрывах, о которых знает уже весь мир, ничего не сообщается по российскому государственному телевидению. Ничего. Матвей Ганопольский был с вами. Всего вам самого наилучшего. Следите за новостями.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты.
3: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
8: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует до 10 июня и предусматривает бесплатные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно позвонить по номеру 311 и оставить заявку, после чего специалисты оценят состояние объекта и дадут рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешениям. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. 60% американцев заявили, что из-за роста цен начали покупать другие продукты. Люди переходят на более дешевые товары и отказываются от привычных покупок. 59% сократили траты на развлечения. 44% стали реже пользоваться машиной из-за дорогого бензина. 31% отложил лечение или походы к врачам. Еще 27% пришлось искать вторую работу. Опрос Гэллоп показал, что только 16% считают экономику хорошей, 76% говорят, что ситуация ухудшается, 8 из 10 избирателей от всех партий винят в росте цен администрацию Трампа. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden. 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднование 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим NYPD переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
11: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
16: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
17: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
14: Цена билетов от 75 до 250 долларов.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа посвящена двум очень известным и талантливым композиторам-евреям. И каждая из судеб этих композиторов очень знаменательна для 20 века. Так что будем слушать красивую музыку и удивляться трагическим судьбам этих людей. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсору.
18: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
18: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Трагедии нередко имеют комическое происхождение. Все начиналось весело и смешно, задорно и подбадривающе, жизнеутверждающе и оптимистически. 25 августа 1917 года, Берлин. Комическая опера. На сцене премьера опереты «Девушки» из Шварцвальда. Бешеный успех. Публика вызывает автора одного из самых известных опереточных композиторов империи Леона Йоселя. Аплодисменты разрывают огромный зал. Овации долго не смолкают. Новая оперета выдержит 900 представлений в Берлине и 6000 в Германии и за границей. Она будет царствовать на германских сценах 16 лет, вплоть до ее запрещения.

Германия еще марширует на фронтах. Один из самых популярных маршей парад оловянных солдатиков Леона Йоселя – это одна из самых знаменитых немецких рождественских мелодий, написанная композитором в 1905 году. Военные марши скоро станут непопулярными, ибо будут напоминать о сокрушительном и унизительном поражении Германии в Первой мировой войне. Военные марши непопулярны из-за обидных и печальных ассоциаций. Побежденная Германия поставлена на колени. Марши непопулярны, но девушки из Шварцвальда продолжают свое победное шествие. Националистическая и консервативная идеология Йоселя и его патриотическая, бравурная, веселая музыка вписывается в новое германское мышление. Не вписывается лишь сам композитор, его позорное еврейское происхождение. Леон Йосель крестился в 1894 году в возрасте 23 лет из любви к своей первой жене Кларе Луизе Грюнвальд и нелюбви к еврейскому народу и своему еврейскому происхождению. В 1896 году Леон и Клара Луиза обвенчались в церкви. Они поселились в Берлине в 1911 и развелись в 1919. В 1921 году уже знаменитый немецкий композитор Леон Йосель женился на молодой германской националистке Анне Герхольд, которая была на 19 лет моложе его. 1921 год, Берлин. В Веймарской республике начинается угрожающая инфляция. В Германии наступает колоссальный экономический кризис, свирепствует безработица. Все обесценивается, падают цены на человеческую жизнь, совершаются политические убийства, национализм поднимает голову, начинаются антисемитские наступления. Евреев обвиняют в развязывании войны, в поражении в ней и в навязывании стране унизительных и кабальных условий Версальского мира. Евреи удручены и напуганы, Йосель спокоен. К нему обвинения не относятся. Он заслуженный христианин, он счастлив. 50-летний композитор женился. Он нашел себе прекрасную молодую жену, девушку арийского происхождения, девушку из Шварцвальда, настоящую немку. Он веселится на свадьбе, он в зените славы. Йосель – плодовитый композитор. Он написал много оркестровых произведений, фортепианных пьес, вальсов, мазурок, маршей, хоров и другой салонной музыки. Его опереты получили большое признание, в особенности «Девушки из Шварцвальда». Он успешно продает пластинки со своими бравурными произведениями. Его творчество в цене, а цены растут на все. Деньги обесцениваются, чудовищная инфляция сдавливает страну. Униженная и ограбленная союзниками-победителями Германия начинает маршировать. Через несколько месяцев после счастливой женитьбы Йоселя от рук правых экстремистов погибает министр иностранных дел Германии, еврей Вальтер Ротенау. К Йоселю это не относится. Он уже не еврей. Убийство Ротенау прошло мимо Йоселя, хотя было совершено в нескольких сотнях метрах от его дома. Он не встревожился, не встрепенулся, не оглянулся вокруг, не взглянул на себя, не связал случившееся с собой. Он не увидел чудовищные поступки националистического экстремизма. Было еще рано. На часах истории оставалось 10,5 лет до нацистского перелома. Парад оловянных солдатиков продолжал играть. Он звучал в каждом доме и был атрибутом праздника Рождества.

0: На оперету «Девушка из Шварцвальда» валом валит музыкальный немецкий народ. Пластинки с веселыми и яркими произведениями композитора успешно раскупались. Йосель процветал, его музыка пленила душу его народа. Опереты Йоселя националистические, очень немецкие. «Девушка из Шварцвальда» – любимая оперета Гитлера и Гиммлера. Благодаря успеху оперет Йоселя, его консервативной и националистической идеологии и вступлению его второй жены Анны в Национал-социалистическую рабочую партию в 1932 году, еще до прихода нацистов к власти, Йосель ожидает признания нацистами. Он надеется, что Гитлер дарует ему звание почетного арийца, которым фюрер наградил соплеменника и коллегу Йоселя Имри Кальмана. Кальман не принимает предложение Гитлера и уезжает в Париж, а затем в Соединенные Штаты. Йосель напряженно ждет. Однако нацистская верхушка его отвергает. Крещение и 40-летний христианский стаж не помогают. Исполнение его произведений в 1933 году запрещают. По иронии судьбы, именно в 1933 году германская почта выпустила памятную марку по случаю первой экранизации опереты «Девушка из Шварцвальда». В 1934 году жену Йоселя исключают из нацистской партии. В 1937 году Йоселя увольняют из Государственного института музыки. Запись и распространение его произведений запрещены. В 1939 году отчаявшийся Йосель пишет своему либреттисту Штерку «Вену». «Я не могу работать, когда ненависть к евреям угрожает моему народу уничтожением, и когда я не знаю, в какой момент ужасная судьба постучится в мою дверь». После 45-летнего перерыва Йосель говорит о евреях как о своем народе. За 38 лет до того, как Йосель наконец понял, кем он является в германском обществе, один из лидеров сионизма Макс Нордау так охарактеризовал подобных ему эмансипированных евреев в статье «История сынов Израиля» еще в 1901 году. Таково положение эмансипированного еврея в Западной Европе. Он отказался от еврейской самобытности, а прочие народы объявляют ему, что их самобытности он не усвоил. Он отдаляется от представителей своей расы, ибо антисемитизм запятнал их даже в его глазах. А местное население отталкивает его. Он потерял свою родину, гетто, а страна, где он родился, отказывается быть ему родиной. Под его ногами нет почвы, он не принадлежит какому бы то ни было обществу, в которое он мог бы войти как желанный и полноценный гражданин. Складывался вдвойне искаженный облик еврея, считающего себя эмансипированным. От своих братьев он отрекается или отстраняется, а его преувеличенный патриотизм воспринимается местным населением как фальшивый и подозрительный. Долгие годы композитор искусно играл партию музыканта-немца, рядясь в тогу национального композитора. Но его искусства, его таланта не хватило на покупку входного билета в германскую нацию. Ни крещение, ни ассимиляция, ни мимикрия не помогли композитору уравняться в правах с немецким народом, для которого он писал свою музыку. Большой музыкант Леон Йосель не сумел стать своим для народа, для которого он творил, и он ожесточился. Любовь к немцам перерождалась в горькое разочарование нации, обществом. Его верное многолетнее служение немецкому искусству игнорировалось. Его отчаяние было услышано, его критика была подслушана. 15 декабря 1941 года за распространение ужасных слухов о государстве Йоселя арестовывает гестапо. Его пытают в подвале на Александерплац в известной пыточной комнате. И 4 января 1942 года композитор умирает в берлинской госпитале от перенесенных пыток. Он не дожил нескольких дней до 71 года. Через полтора месяца после смерти Йоселя из далекой безопасной Бразилии пришло печальное известие о самоубийстве прославленного писателя, интернационалиста, пацифиста, европейца Стефана Цвейга, поставившего, как Йосель, еврейскую проблему вне круга своих проблем. а после прихода нацистов к власти, оказавшегося просто евреем, лишним в германском мире, расставание с которым он так тяжело переживал. Добрый христианин Леон Йосель написал популярную рождественскую мелодию. Его «Оловянные солдатики» из любимого народом на Рождество марша продолжали весело шагать даже тогда, когда кованые сапоги нацистов топтали Европу. Композитор был арестован гестапо в середине декабря 1941 года. Его, доброго христианина с большим стажем, пытали на Рождество. Его избили и унижали немцы, выросшие на его рождественском марше. Девушки-юноши из черного леса нацизма убили автора девушки из Шварцвальда. Они раздавили выдающегося композитора, словно игрушечного оловянного солдатика. Он был для них евреем и недостойным жить. Леон Йосель написал марш об игрушечной, уютной, веселой и доброй Германии. Его сказка обернулась страшной былью злой и враждебной к нему страны. Оловянного солдатика Леона Йоселя бросили в печь, как стойкого оловянного солдатика из сказки Ганса Христиана Андерсена. Он попал в печь, как многие евреи во время катастрофы. Он расплавился в пламени неразделенной любви к Германии. Я думаю, что история этого выдающегося композитора очень напоминает истории других евреев, которые быстренько забыли, кто они, но, к сожалению, как у нас говорили, бьют не по паспорте, а по роже. Пусть и грубо звучит, но это тот самый вариант. Ну что ж, друзья мои, оставайтесь с нами. И мы продолжим наш разговор после рекламной паузы.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Ну что ж, друзья мои, я думаю, вы узнали знакомую мелодию. Это танго «Эти черные глаза» в исполнении Петра Лещенко. И автором этого замечательного танго является Оскар Строк, легендарный композитор. Ему 6 января исполнилось бы 133 года. И вторую часть нашей программы я посвящаю именно ему. Он сочинял упоительные мелодии, полные страсти и огня. Его называли ловцом удачи. Во всяком случае, элегантный господин во фраке, манишке и бабочке производил именно такое впечатление. Манифест Александра III о незыблемости в самодержавии ужесточил законы о евреях и усилил русификацию национальных окраин. Латвийский Динабург Витебской губернии был переименован в Двинск, а за неделю до того, 6 января 1893 года, здесь в семье Давида и Хавы Строк родился сын Лейбл, младший из 8 детей. Будущий кумир публики не подозревал, что его родной город и страна трижды сменит название, и сам он станет подданным 3 государств. Давид Строк был флейтистом царской армии, имел заслуги, и его семье дозволялось пересекать черту оседлости. Выйдя в отставку, Давид Маркович руководил клезмерской капеллой, писал музыку и посещал хасидский тиш. А маленький Лейба впитывал мелодии, полные ностальгии по еврейской истории. Музыкальная одаренность отца передалась детям и внукам. Из этой семьи вышли известные пианисты, скрипачи, дирижеры и импресарио. Но самым талантливым оказался сын, который получил 2-е имя Оскар. Он часами занимался за роялем. И уже в 10 лет сочинил мелодию на стихи Пушкина «Я вас любил». Вскоре столичное издательство опубликовало ноты его произведений, одобренных знаменитой певицей Анастасией Вяльцевой. В 16 лет Оскар окончил Петербургскую консерваторию с большой серебряной медалью. Еще студентом он аккомпанировал звездам эстрады, в том числе певице Надежде Плевицкой, и служил топером в Павловске, в театре немого кино, где и познакомился с очаровательной Луизой Фаданелли Шустлер. Девушка из обрусевшей австро-итальянской семьи влюбилась в парня и убежала из дома. Тем временем в Европу проникает самый бесстыдный из всех танцев – откровенная аргентинская танго. Танец из притонов попал в модные салоны Буэнос-Айреса, оттуда в Париж, а затем и в мировые столицы. Противостоять этому не могли никакие запреты, даже проповеди римского папы. Танго стремительно входило в моду и захватывает в плен Оскара Строка. Летом 1914 года началась Первая мировая война. В Петербурге зреет революция, а Оскар женится на Луизе. Метания по стране, охваченные смутой, привели молодую семью в Воронеж, где в 1917 году умер их новорожденный первенец Юра. Через 2 года родилась дочка Вера. Вскоре Строки перебрались и в получившую независимость Латвию. Оскар гуляет по узким улочкам Риги и европейским уголкам родного города, переименованного в Даугавпилс. Он сочиняет музыку на стихи поэтов, писавших на идыше, в их числе шлягер «Ви айн зол их гейн» в переводе с идыша «Куда мне идти?». В его душе рождаются мелодии танго, а капелла Строка становится знаменитой не только в Риге.
1: Вчера я видел вас случайно, об этом знали вы едва, следил за вами.

Мировое турне с оркестром Марика Вебера открывает новое имя. Приходит успех и признание, а итальянский король дарит Оскару Строку рояль, инкрустированный слоновой костью. Строк был гедонистом, любил богемную жизнь, которая вогнала его в долги. Он занялся издательским бизнесом, но впустую. А в семье прибавления родился сын Евгений. Дочь композитора Вера Оскаровна вспоминает о своих родителях. Мама – нежная любовь и характер из камня. Папа – безумный талант и безумные увлечения. Их брак длился более полувека, но однажды повис на волоске из-за роковой любви композитора к француженке Лене Либман, сотруднице его журнала. Он бросает семью и мчится за Леней в Париж, но там его издательское дело терпит крах, а дама уходит к другому. Опустошенный Оскар Давидович возвращается на берега Даугавы. Семья его приняла. На радостях он открыл ресторан «Барберина», но и тут с треском прогорел и за долги попал в тюрьму. Другой бы застрелился, но Строк, сидя в тюрьме, сочинил танго «Банкрот», а через полгода вышел на свободу и удивил мир новыми шедеврами. В 1928 году рождается знаменитая танго «Черные глаза», с которого мы начали разговор о Строке, а дальше «Синяя рапсодия», «Скажите, почему», которую мы тоже только сейчас услышали, и «Голубые глаза», «Брызги шампанского» и так далее. Их исполняют корифеи эстрады, в том числе Петр Лещенко, Федор Шаляпин, почитатель таланта уникального мелодиста Оскара Строка. Он включил его лучшие произведения в свои концертные программы. Слава пришла, но висели долги. Семья музыканта ютится в коммуналке на окраине Риги, а сам маэстро много работает. Он востребован, провозглашен королем танго и, наконец, приобретает квартиру в центре города. Казалось, жизнь начинает налаживаться.

0: Но все пошло прахом,
1: когда грянула Вторая мировая война. Струк пишет музыку к песне, ставшей гимном Варшавского гетто и евреев в изгнании. А в окне видит части Красной армии, вступившей на землю Латвии. Теперь его страна – Советская Республика. Но латышей и евреев депортируют в Сибирь. Летом 41-го года, перед вступлением немцев в Ригу, семья Струка успевает эвакуироваться в Казахстан чуть ли не с последним эшелоном. С отъездом помог Петр Лещенко. Это спасло их от верной гибели. В городе, как в западне, оставалось более 35 тысяч евреев. Эвакуированные в Алма-Ату вспоминали небольшого роста человека, плохо одетого и говорящего с акцентом. Постоянно голодный, похожий на больного, нахохлившегося воробья, он отводил душу на старом чужом пианино. Это был Оскар Давидович Струк, обитавший с семьей в сыром подвале. Когда его спрашивали, зачем он вернулся, если перед ним был открыт весь мир, он молчал, опустив голову. Но за инструментом преображался, играя свои роскошные танго. И тогда его глаза молодо блестели. В составе фронтовой бригады Струк выезжает на фронт, какое-то время выступает с оркестром Клавдии Шульженко и пишет патриотические песни. А танго? В годы войны оно попало под запрет в двух странах – в СССР, как образец загнивающей буржуазной культуры, и в Германии, как неполноценная музыка. Но танго оказалось не по зубам даже двум самым страшным диктатурам, которые когда-либо знала история. В конце войны в Латвии восстановилась советская власть, а в стране этой осталось всего 150 евреев. Узнав о массовых расстрелах и рижском гетто, Оскар Струк не хочет возвращаться в Ригу и поселяется в Москве. О катастрофе в Латвии мир узнал не сразу. Струк пишет саундтрек к кинофильму «Котовский» и сам снимается в эпизоде, затем участвует в конкурсе на создание государственного гимна СССР, создает танго «Лунная рапсодия» специально для Леонида Утесова. Ну вот, давайте и послушаем эту «Лунную рапсодию».
2: Был и ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была ясней от блеска ясных глаз.

0: Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.
1: Но надвигались мрачные времена. Музыка строго оказывается под запретом, как идеологически чуждая. Дальше долгие годы забвения. Оскар Давидович вернулся в Ригу. И чтобы прожить, выступает в ресторанах, иногда в домах отдыха и санаториях. Он не роняет достоинства. Казалось, ничто, даже само время, не властно над ним. А у советских людей появляются контрабандные пластинки. И танго, строха звучат из патефонов. Об авторе ходят легенды. Ему приписывают песню «Журавли» в исполнении Петра Лещенко. «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный». Ее пела вся страна. Пели подростки во дворах, и взрослые, прошедшие ГУЛАГ, стали рядом и плакали. Но авторство «Журавлей» до сих пор не установлено. В начале 1960-х подули ветры перемен, и мир Оскара Строха вернулась из небытия. Его музыка чаще звучит в эфире и даже на школьных вечерах. Но подлинным прорывом стал выход пластинки в журнале «Кругозор» в 1971 году. Знаменитый японский певец Даити Сукагава исполняет танго «Черные глаза». Однажды министр культуры СССР Екатерина Фурцева беседовала в фойе гостиницы «Москва» с гостьей из Франции. И та сказала ей: «Посмотрите, вон идет Оскар Строк, король танго». Немолодой мужчина, галантно расшаркавшись, припал губами к ручкам дам и удалился. Фурцева растерялась. «А я думала, что Оскар Строк иностранец и давно уже умер». В его советскость не верили. Рыжий, необычайно легкий на подъем, даже на закате своих дней, он говорил: «Мне не 80, а 2 раза по 40». Как-то в трамвае девушка уступила ему место, но уязвленный Оскар Давидович вышел на ближайшей остановке. Он еще пытается писать какие-то пьесы, вальсы, интродукции, но здоровье расшатано многолетними запретами и унижениями. Все-таки незадолго до смерти в 1975 году композитор дождался выхода официальной пластинки всесоюзной фирмы «Крамзаписи» «Мелодия» со своими танго-песнями. И я хотел бы, чтобы мы послушали его танго, очень знаменательно названное «Мое последнее танго».

Умер он в Риге, немного не дотянув до 83 лет, и до последних минут не терял присутствия духа. В прессе об этом не было ни одной строчки. Похоронили музыканта на еврейском кладбище Шмерли под мелодию «Бедное сердце». На похоронах были только близкие.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: В четвертой

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Алина Шневецкая. Здравствуйте. Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня, говорится в заявлении Госдепа. Соглашение зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла. Две страны встретятся снова 22 июня для проведения дальнейших переговоров с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Хизбалла пока публично не прокомментировала это заявление. Соглашение было достигнуто после того, как в среду израильские и ливанские дипломаты провели второй день переговоров в Вашингтоне, чтобы закрепить условия сделки. Трамп решил возродить американскую угольную промышленность, пишет Bloomberg. Администрация задействует закон времен холодной войны, чтобы направить $700 миллионов на поддержку существующих угольных электростанций и строительство нового экспортного терминала. Экологи подвергли инициативу резкой критике. Что дальше? Спасение за счет налогоплательщиков строительства новых телефонных будок? Возмутился директор по энергетике Совета по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. Он добавил, что поддержка угольных миллиардеров ставит под угрозу экологию и климат. Палата представителей впервые приняла резолюцию о военных полномочиях, требующую от Трампа прекратить любые боевые действия против Ирана и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявит войну. Инициативу поддержали все демократы и четверо республиканцев. Итоговый баланс голосов составил 215 за и 208 против. Конгрессвумен от Миннесоты Бетти Макколум подчеркнула, что американское общество явно выступает против новой затяжной войны. Журналисты отмечают, что резолюция носит скорее символический характер. Даже в случае утверждения Сенатом у Трампа есть право вето, для преодоления которого у оппозиции не хватит голосов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в пяти борах Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
5: Все это слышно по радио.
1: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
6: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.
0: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные перехватили ракеты, выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну. Информационное агентство Reuters сегодня сообщает, что это неправда, и предоставляет видео атаки на международный аэропорт в Кувейте. Зданию нанесен серьезный ущерб. В атаке пострадали более 60 человек. В выходные Израиль расширил операцию в Ливане и захватил стратегически важную крепость. Иран в ответ пригрозил прекратить переговоры с США. Трамп утверждает, что со всеми поговорил и все уладил. В один из таких разговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что если бы не он, больше бы не было никакого Израиля. По заявлению президента США, мировое соглашение с Ираном выходит на финальную стадию и будет готово к подписанию на следующей неделе. Теперь Трамп говорит, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана Хаменеи. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, давайте с последнего начнем. Заявление о том, что Трамп хочет встретиться с Хаменеи. Как вы считаете, как могла бы пройти эта встреча? Может быть, на Аляске будем пожимать руки теперь друг другу?
1: Пока не видно никаких перспектив для такой встречи, поэтому это выглядит как пожелание. Как-то серьезно к этому отнестись в настоящее время невозможно. То, что президент США предлагает такую встречу, это его выбор. Он может сделать такие предложения. На данный момент я не вижу смысла предлагать такую встречу и не вижу никаких вариантов, когда такая встреча состоится. Кроме того, как известно, может быть, этот человек, с которым Трамп хочет встретиться, не способен вести переговоры. Может быть, он ранен. Так что это все не выглядит реальным вариантом.
0: А как вы считаете, все-таки, если бы такая встреча произошла, что Дональд Трамп и Мечтаба Хаменеи могли бы сказать друг другу?
1: Трамп мог бы предложить Ирану огромную экономическую помощь в том случае, если Иран прекратит свое безумие в отношении Израиля. То есть у Соединенных Штатов есть что предложить, и у Ирана есть что принять. Но как реально это осуществить, это не выглядит правдоподобным, потому что иранские власти крайне негативно относятся к американскому руководству нынешнему, и ничего бы, скорее всего, не получилось.
0: Как вы считаете, на какой стадии сейчас находится процесс переговоров, учитывая тяжелый разговор Дональда Трампа с Беньямином Нетаньяху, который произошел пару дней назад? Вот мое впечатление, да, позволю себе сказать здесь, что у Нетаньяху и Трампа нет единого видения цели и задач дальнейшего, даже будущего, может быть. Как вы считаете, что на самом деле произошло?
1: Произошло очень конкретное разногласие. У Израиля очень серьезная проблема с Хизбаллой, и Израилю очень важно как можно больше ослабить Хизбаллу при любых вариантах. Но Трамп не считает это столь необходимым, потому что он не руководитель Израиля. Так что здесь есть определенное различие. В том, что касается общих целей, то здесь общие задачи очевидны, и Соединенные Штаты и Израиль работают вместе. И Соединенные Штаты как никогда близки к Израилю в целом, несмотря на ряд, так сказать, зигзагов со стороны Трампа.
0: Вы могли бы рассказать для нас значение той крепости, которую Израиль взял в выходные?
1: Я думаю, что это имеет большое психологическое значение и практическое тоже. Если владеть этим объектом, то можно осуществлять просмотр местности, можно там соорудить определенные военные заграждения. Здесь есть ряд преимуществ и есть указание на то, что Израиль готов двигаться вперед, готов захватывать территории с тем, чтобы обеспечить себе безопасность настолько, насколько это возможно. Это имеет престижное значение для Хизбуллы, то, что она потеряла эту территорию. Но я бы не стал все это преувеличивать. Израилю нужно нанести сокрушительный удар этой организации, чтобы она не оставалась серьезным противником. Сейчас до этого по-прежнему далеко. Хотя Израиль достиг значительных успехов, но этого недостаточно для того, чтобы вывести Хизбаллу из игры. По-прежнему в Ливане это самый важный фактор.
0: Если учитывать то, что вы сказали, и желание Нетаньяху или Израиля продолжать борьбу с Хизбаллой, и те попытки Дональда Трампа надавить на Нетаньяху, приостановить эти действия, почему, как вам кажется, Дональд Трамп стремится так сильно к заключению этого мирного соглашения с Ираном даже вот такой ценой?
1: Ну, я бы не сказал, что он так стремится любой ценой. Нет, я так не думаю. Но, опять же, повторюсь, я думаю, у него свои какие-то соображения, эмоции. Он действует в соответствии вот с такими представлениями. Я не думаю, он слушает кого-то очень внимательно, потому что ему бы могли сказать, как себя вести более подобающе в таких случаях. Ну, в общем, Трамп в настоящее время держится своей линии. Он солидарен с Израилем по большому счету. И борьба с Ираном продолжается. Здесь нет никаких серьезных положительных моментов с точки зрения умиротворения этого региона. Ситуация остается совершенно неясной, непонятно, что будет в ближайшее время. Могут возобновиться военные действия, могут не возобновиться. Для того, чтобы иметь реальный шанс с этим покончить, нужны совместные действия ряда стран. Но этого ничего на данный момент не предвидится.
0: А почему?
1: Потому что Соединенные Штаты не имеют четкого плана, как влиять на ряд стран, которые могли бы серьезную помощь оказать здесь. И здесь и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация, и соседи Ирана, такие как Пакистан. И здесь, конечно, необходимо вовлечь Израиль и указать Ирану, необходимо свести прямые переговоры с Израилем. Этого ничего не происходит и не может происходить на данный момент. Иранский режим по-прежнему борется, так сказать, до конца. Корпус стражи Иранской революции, по-видимому, имеет основную власть и все возможности сопротивления в Иране. Так что мы имеем вот такую неприглядную ситуацию. Хотя я опять же скажу, что Соединенные Штаты и Израиль достигли серьезных успехов по ослаблению этого иранского режима.
0: Вот смотрите, какая ситуация получается, что Иран нащупал, можно сказать, у Соединенных Штатов и Израиля вот эту слабую точку в виде Хизбаллы. И я бы даже сказал, что Иран шантажирует Трампа в желании его заключить какое-то мирное соглашение Хизбаллой и говорит, не трогайте Хизбаллу, не атакуйте Ливан, и тогда мы не будем выходить из этих переговоров. То есть Иран защищает в этих переговорах Ливан и Хизбаллу в частности, а вот Соединенные Штаты в проекте меморандума не включают Израиль. Как вы считаете, почему?
1: Ну, тут я хочу высказать свою позицию на ситуацию с Хизбаллой. Хизбалла подключилась к этому конфликту по просьбе Ирана. И теперь Иран делает все возможное, чтобы сохранить боеспособность Хизбаллы. Просто они не могут иначе поступить. Вот в этом суть проблемы. И Трамп реагирует соответственно. Но у Израиля та картина, которую я обрисовал несколько минут назад. Что касается Израиля, то Иран ни за что не хочет признавать Израиль, игнорирует Израиль всеми возможными средствами. И нет никакого прогресса в этом направлении. Хотя по существу основная сторона конфликта – это Иран против Израиля. Еще раз хочу сказать, Иран – это не арабская страна. То есть Иран хочет быть святее Папы Римского в защите интересов арабов-палестинцев, что выглядит абсолютным абсурдом. Это дикость. И здесь следует повлиять на Иран. И Россия здесь могла бы сыграть, с моей точки зрения, очень большую роль. И Китайская Народная Республика тоже. Но с этими странами по-прежнему огромные разногласия, о которых мы знаем. У Соединенных Штатов большие разногласия, мягко говоря, с этими странами. Поэтому участие этих стран здесь в том свете, каков я этого хотел бы, не предвидится. Кроме того, другие соседние страны могли бы сыграть большую роль, такие как Туркменистан, Азербайджан. Этого ничего не делается по ряду причин. И все это зависло таким образом, что не обещает быстрого или решительного прогресса в каком-то будущем, ближайшем будущем.
0: И все-таки я хотел бы вернуться еще раз и понять ситуацию с Ливаном и Израилем. Вы расцениваете это как пауза, которую Дональд Трамп хочет использовать для достижения каких-то целей с Ираном, или прям вот перманентное окончание боевых действий?
1: Трамп хотел бы, конечно, полного окончания боевых действий, и он хотел бы, чтобы Иран принял основные условия Соединенных Штатов. Но иранцы здесь не проявляют большого энтузиазма, они хотят заставить Соединенные Штаты принять их условия. И компромисс найти по-прежнему очень трудно. И военное давление Соединенных Штатов может сыграть свою роль, но, с другой стороны, это опасно расширением конфликта, и совершенно не ясно, чем он закончится, к чему это все приведет. Соединенные Штаты и Израиль, очевидно, надеялись, помимо всего прочего, что, уничтожив руководителей Ирана, они смогут заставить других иранских деятелей пойти на какой-то компромисс. Но это не осуществилось ни в какой степени. Мы имеем то, что имели раньше. Очень важное явление – это ослабление иранской экономики. Но здесь мы опять не знаем, какова внутренняя ситуация в Иране, насколько они могут это терпеть и какую помощь они получают от других стран, с которыми у них хорошие отношения. Я имею в виду, конечно, в частности, Россию и Китайскую Народную Республику. Кроме того, они могут получать помощь какими-то обходными путями. Я сейчас не буду в это вовлекаться, но очевидно, что Иран пока держится. Их система иранская держится. И нет указателей, что она может развалиться.
0: Совсем скоро Соединенные Штаты, Мексика и Канада примут самое крупное футбольное событие в истории – чемпионат мира, который стартует уже 11 июня. Впервые турнир проводят сразу три страны, и впервые в нем сыграют 48 сборных. Это 104 матча на 16 аренах в трехчасовых поясах. Города уже выходят на финишную прямую подготовки. Один только Нью-Йорк вложил в нее более 35 миллионов долларов и рассчитывает, что свыше миллиона приезжих принесут региону около 3 миллиардов. Но на первый план все же отчетливее выходит вопрос безопасности. Американские города-хозяева получили почти 850 миллионов долларов через специальную грантовую программу, плюс отдельное федеральное финансирование на защиту от дронов и другие нужды. Вот города готовятся, Юрий. Готовитесь ли вы к этому событию? И чего вы ожидаете, скажем, от чемпионата мира? В первую очередь, наверное, я бы начал с вопросов безопасности. Ведь много всяких событий происходит и внутри Соединенных Штатов. И, скажем так, то, что мы с вами обсуждали даже вот в первом сегменте, война с Ираном или там война в Ливане. Можно ли ожидать, что будет какая-то пауза на этот период?
1: Будем надеяться, что каким-то образом чемпионат мира по футболу поможет миру во всем мире. Это прекрасное соревнование, которое вызывает огромный интерес. Теперь даже Соединенные Штаты в полном объеме подключились к этому турниру. Когда я сюда приехал в 81-м году, здесь футбол не показывали так, как сейчас. То есть американский зритель сейчас имеет возможность наблюдать за крупнейшими спортивными соревнованиями. Недавно вот был матч важнейшего европейского клубного турнира. Он показывался по одному из центральных американских каналов. Говоря о нынешнем чемпионате мира по футболу, мы ожидаем красивой, упорной борьбы. И с моей точки зрения, есть надежда, что американцы сыграют лучше. Я прежде всего интересуюсь теми командами, которые для меня представляет особую ценность. И здесь я бы отметил сборную Соединенных Штатов. И сборная Соединенных Штатов готовилась как никогда. Американцы имеют некоторые успехи в мировых чемпионатах. В 1994 году был чемпионат США. Американцы достигли определенных результатов. Надеюсь, в этот раз у них будет возможность показать свою силу опять. Хотя объективно сборная Соединенных Штатов не так сильна, чтобы составить конкуренцию основным командам элите мирового футбола. И здесь я все-таки хочу сказать то, что меня интересует в смысле мирового футбола, это то, что сборная Израиля опять не участвует в этом турнире. В 70-м году Израиль единственный раз участвовал, и как раз этот чемпионат был в Мексике. Но не очень правильно сейчас останавливаться на игре израильских футболистов, они не участвуют в этом турнире, но просто сказать об этом несколько слов я считаю полезным. Что касается реальных претендентов на звание чемпиона мира, то их достаточно. Когда-то говорили, почему советские футболисты не успевают так в футболе, как в хоккее. И ответ был таков, что в футболе, когда еще существовал Советский Союз, было 30 команд, которые могли стать чемпионами мира, а в хоккее у Советского Союза на чемпионатах мира соперники были ограничены на чемпионатах мира. Я сейчас не буду говорить о хоккее, опять же, потому что мы говорим о футболе. Но просто невозможно не указать ряд нюансов, связанных с первенством мира по футболу. Но что сказать о самом важном? Это кто станет чемпионом мира. Предсказать невозможно. Все сильнейшие команды, которые раньше завоевывали золотые медали или были призерами, практически имеют такие шансы. Правда, не все участвуют в этом чемпионате. Опять же, не буду детали представлять. Те, кто интересуется футболом, знают. Хочу только сказать, конечно, что Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, они, безусловно, среди фаворитов. И, конечно же, Испания, Португалия, испанцы – последние десятилетия просто добились феноменальных успехов в футболе. И вообще в спорте Испания передовая страна. Очень важная часть всего этого мероприятия еще больше привлечь внимание рядовых американцев к этому прекрасному виду спорта. Все же европейский футбол, он не так популярен, несмотря на то, что он, так сказать, превысил все лимиты прошлого. И здесь опять хочется немножко сделать исторический экскурс и сказать, что бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер играл большую роль в привлечении американцев к этому замечательному виду спорта, потому что доктор Киссинджер был сам яркий болельщик, страстный болельщик. Он привлек Пеле играть за американскую команду «Космос» в свое время. В общем, я вижу будущее европейского футбола в США в очень положительном тоне и верю, что нынешний чемпионат мира этому поможет самым-самым эффективным способом. Что касается ваших замечаний насчет безопасности, мер безопасности и возможно...
0: Да, я еще раз просто хочу сказать, что безопасность объявлена приоритетом номер один, и накануне власти Лос-Анджелеса, например, дали пресс-конференцию и рассказали о том, как этот город готовится, и, в общем, там была даже такая смешная фраза, когда один из представителей полиции сказал, что если вы криминалитет, то с 12 июня до 19 июля в Лос-Анджелес не приезжайте. Это, в общем-то, так, конечно, смешно, но, тем не менее, естественно, власти готовятся. Огромное количество полицейских будет на улицах, и роботы, и дроны, и различные другие технологии. На ваш взгляд, готовы ли американские города к такому наплыву посетителей?
1: Невозможно вот это определить вообще. Такие вещи, по-моему, заранее нет смысла предрекать. Надеюсь только, что все будет хорошо, и все, кто любит футбол, получат большое удовольствие.
0: Что касается экономики, здесь тоже очень важный момент. Надо сказать, что в последнее время это очевидно, инфляция и дороговизна всего, да, зашкаливает, но еще ко всему туристы, еще ко всему вот болельщики, и города потратили огромные деньги на реализацию разных программ, на подготовку. Как вы считаете, кто выиграет от чемпионата? Местные жители или, в первую очередь, крупный бизнес, организаторы, может быть?
1: Я верю, что все указанные вами стороны не будут потерявшими, так сказать, свои выгоды в этом турнире. Потому что этот турнир, он очень привлекательный. И за право проводить этот турнир все время сражаются со страстью. И вообще, в целом, эти турниры проходят очень-очень положительно и приносят, я считаю, самые большие выгоды всем, кто в нем замешан. Правда, тут можно немножко оспаривать все это, но это специальная тема для разговора. В общем, я думаю, что все стороны получат то, что хотят в результате этого замечательного праздника футбола.
0: Надо сказать, что в этом году турнир проходит на фоне 250-летия Соединенных Штатов, и Филадельфия особо это подчеркивает почему-то. Удастся ли совместить футбольный праздник с национальным юбилеем, как вы считаете?
1: Конечно, я, так сказать, живу близко от Филадельфии, и я очень положительно смотрю на любое подчеркивание значения футбола и какого-то совмещения этого праздника с любыми праздниками в Соединенных Штатах. Так что я положительно и на это смотрю, и надеюсь, что и в Филадельфии, и везде люди будут наблюдать за интереснейшим зрелищем. Я хочу сказать, что матчи в целом проходят всегда очень большой страстью, большим напряжением. То есть люди забывают о своих невзгодах, горестях, и хотя бы на время футбола получает удовольствие. И результат часто неизвестен. Кроме того, случаются неожиданности. Все это, я думаю, будет частью того футбольного праздника, который нам предстоит вскоре увидеть.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк обсуждает беспрецедентный коллективный иск против городских властей. Администрацию по делам детей ACS обвинили в системной расовой дискриминации и незаконном разделении семей. Две нью-йоркские семьи при поддержке коалиции правозащитников, включая общество правовой помощи Legal Aid Society, обратились в суд. В иске утверждается, что ведомство злоупотребляет своими полномочиями по экстренному изъятию детей без предварительного судебного ордера. Согласно недавнему исследованию, соцработники используют этот экстренный протокол более чем в 50% случаев всех изъятий, хотя закон разрешает это только при непосредственной угрозе жизни ребенка. Статистика шокирует. Около 90% детей, забираемых в экстренном порядке, воспитываются в чернокожих и латиноамериканских семьях, тогда как на белые семьи приходится всего 3%. Истцы требуют полной реформы агентства и прекращение практики внесудебного террора. Госсекретарь Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, подтвердил, что Трамп лично примет участие в саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре. Рубио назвал эту встречу глав государств самой важной в истории Альянса, отметив, что пришло время прояснить и исправить некоторые вещи. Тем самым администрация подтвердила, что Вашингтон остается приверженным обязательствам в рамках НАТО. Пекин официально призвал Вашингтон и Тегеран соблюдать условия хрупкого прекращения огня и не допускать возобновления масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Китайские дипломаты подчеркнули, что эскалация бьет по стабильности мирового энергетического рынка.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит
4: проект уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
9: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
10: Все это слышно по радио. Радио.
11: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
12: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
13: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты «Red Door» на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помада были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркий акцент на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки. Затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания. А они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал «Vogue» написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». «Харперс Базар» так описывал происходящее: «Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы. На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча». В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду «Victory Red». Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада «Montezuma Red». Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желания женщин, уставших от тяготы и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 50-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твиги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады. А Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году, и уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в Ruby Woo. Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.

Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение, которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получило независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Тул – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история, это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата.

До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее, предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Бывало, отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Хосея Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное», – признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы не оставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Вот служащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы – популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложных.

0: крупнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.
1: Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на Арте.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Крупнейшие банки опасаются, что средняя ставка по 30-летнему моргиджу может превысить 7% годовых на фоне ускорившейся инфляции. В последние недели мая моргидж рейт резко подскочил. Продажи домов в прошлом году упали до 30-летнего минимума. По итогам текущего года эксперты ждут 50-летнего антирекорда. Если ставка по ипотеке взлетит до 7%, показатель foreclosure резко ускорится. У Дэвида Бекхэма появится звезда на аллее славы в Голливуде. Английский футболист получит именной знак за вклад в популяризацию футбола. Церемония открытия состоится 12 июня на Голливудском бульваре. Бекхэм будет удостоен звезды в категории Sports Entertainment. Он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос-Анджелес Гэлакси и Пари Сен-Жермен, завершил карьеру в 2013 году. Позднее стал совладельцем клуба «Интер Майами», за который сейчас играет Лионель Месси. Церемония пройдет перед началом матча США-Парагвай в рамках чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречия на своей странице в Фейсбуке. Она опубликовала видеозапись, на которой рабочие увозят замотанный памятник, а затем показала пустующий постамент. Андреевский спуск Булгакова уже нет, прокомментировала журналистка произошедшие изменения. Монумент был установлен 19 октября 2007 года у дома номер 13, знаменитого дома Турбиных, где писатель жил в юности.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Ровно 40 лет назад я стоял перед сложным выбором, оставить ли землю Израиля и поехать в далекую и неизвестную мне Америку. И сегодня, смотря уже ретроспективно на принятое тогда мною решение, я должен сказать, что если даже я приехал сюда всего лишь только для одного человека, который когда-то стал учеником нашей школы, то стоило провести это 40 лет в американском изгнании. Итак, я хочу представить вам Менделя Берлина, с которым, я думаю, мы познакомились, когда он еще был маленьким мальчиком, приехавшим недавно из Одессы. Мендель, я приветствую тебя.
2: Приветствую вас, Рав Кацин.
1: Приветствую тебя, мой дорогой. Я должен сказать, что я никогда не забуду того момента, когда твои бабушка и дедушки, которые стояли рядом со мной, когда мы закончили какой-то очередной шаббат, когда я делал синагогу для тех, кто не ходит в синагогу на Оушен-Эвеню, и вдруг они сказали: вот это наш внук, который приехал недавно из Одессы. Я посмотрел на маленького-маленького мальчика, которому было, наверное, тогда...
2: Это 9.
1: Окей. Итак, 9-летний мальчик приехал из Одессы и пошел тогда в еврейскую школу Шерис Исраэль. И говоря о том, что именно твоя бабушка и дедушка познакомили нас тогда, хочу посвятить нашу с тобой передачу их памяти. Многие годы они приходили каждую субботу ко мне на занятия. Мы очень дружили. Приходил также твой папа, который прекрасно пел. Бывало тоже у нас по субботам. В какой-то момент ты пошел в Ешиву, Шарет Исраэль, и в какой-то момент ты пришел уже в нашу школу Sinai Academy.

0: потихоньку я учился, и мне стало интересно узнать о иудаизме, потому что я в Одессе вообще ничего не знал о том, что я еврей. Я только знал, что я еврей, и что меня ненавидят из-за этого. Так я хотел узнать, почему меня так ненавидят. Поэтому я начал учиться о иудаизме, и мне просто понравилось то, что у меня был, как говорится по-английски, identity. Я чувствовал себя полноценным, что я есть какой-то у меня есть смысл в жизни, что я еврей.
1: Когда ты пришел там в 9 класс, мне кажется, что ты был обычным хорошим мальчиком, который интересовался всем вместе, да, всем чем угодно. Я не знаю, насколько ты в тот момент уже интересовался именно еврейскими предметами, но я точно могу сказать, что ты очень любил писать. И ты стал одним из наших замечательных редакторов газеты «Синай Спарк», да, «Искры Синая». И я должен сказать сегодня с гордостью, что ты издаешь сегодня, много-много лет спустя, 30 лет спустя, потрясающую ньюзлеттер, который называется «Тора Свитс», «Сладость Торы» или «Сладости Торы», в которой, по-моему, 8 страниц, если я не ошибаюсь, которая раздается во многих синагогах Нью-Йорка.
0: Тысячи людей по всему миру.
1: И я могу сказать, что вот рядом со мной здесь синагога в Бруклине, в которой молятся, наверное, 200 человек, и тут на многих столах в пятницу лежат Тора Свитс, во многих синагогах Нью-Йорка лежат Тора Свитс. Какое удивительное достижение от школьной газеты к газете, которая распространяется для тысяч семей, и ты сегодня уже издал две потрясающие книги, которые называются
0: «Более сладкий, чем мед» и «Более precious».
1: Это слова царя Давида из Псалмов, который говорит, что Тора, это о Торе идет речь, да? Который слаще меда и дороже золота, естественно. Но это не просто книга, это книга сборников твоих слов Торы. И предисловие к этой книге, которое, по сути, является удивительным подтверждением аутентичности и авторитетности тебя как автора, дает один из самых великих раввинов современности Рэб Рувен Файнштейн, сын легендарного Рэб Мойше Файнштейна благословенной памяти, о котором говорили, что от Моисея до Моисея не было подобного Моисею. Да? Некоторые говорили так о Маймониде, а другие говорили, что со времен Моисея не было, Маймонида не было подобного Моисею Файнштейну, и его легендарный сын Рубен Файнштейн, глава Ешивы, который создал, или в которой главой Ешивы был Моше Файнштейн, удостоится того, чтобы сам Рубен Файнштейн написал предисловие твоей книги, это величайшая редкость. То есть это достижение, которое трудно себе даже представить. Более того, одна из самых замечательных еврейских школ Нью-Йорка сегодня – это школа Мазаль Академи. Сегодня я был на похоронах нашего с тобой общего друга, который был директором общеобразовательных предметов Анав Синай, Раби Моти Голдберга, благословенной памяти. Вот я буквально в данную секунду приехал с похорон, и там видел Раби Окунева, директора школы Мазаль, в которой на протяжении многих лет ты был преподавателем и директором общеобразовательных предметов.
0: Да,
1: декан. Это же чудо из чудес, когда ты, мальчик из Одессы, являешься директором школы, в которой сегодня 425 учеников. Ты сегодня один из замечательных раввинов еврейской программы Staten Island, которая называется Exhibit J, которую возглавляет Рэб Довид Шандалов. Замечательный наш коллега. То есть ты сегодня на передовой еврейского образования Америки. И в качестве педагога, раввина, лектора, директора и автора. Как тебе это удалось, Мадон?
0: Я думаю, что когда у меня было inspiration, вдохновление, я думал, что если иметь это вдохновение только для себя, это чуть-чуть selfish. Это неправильно. Если есть какой-то inspiration у человека, он должен всегда это передавать кому-то другому. так осветить весь мир. Только себе держать свет – это не, неправильно просто. Итак, Рабби Нох Вайнберг говорил в Ешиве Ейша Тора, что это очень обязательно всегда что-то научился, надо сразу передать другим. Если мне Всевышний дал талант, чтобы я писал, я вначале использовал этот талант, чтобы писать звезды в Голливуде. И потом я, когда напечатал страницы, я чувствовал себя просто... нехорошо. Для этого мне Всевышний дал талант, чтобы писать. Я подумал, что самое главное — это передать этот талант и писать о Торе, то, что нужно миру видеть, чтобы люди чувствовали себя хорошо, когда они прочитали, чтобы это улучшало жизнь других. И сейчас я не только единственный пишу, у меня целая есть команда больших раввинов из Статен-Айленда, из Бруклина, из по всему миру, которые мне дают статьи, передают, и мы печатаем их, потому что я хотел сделать что-то хорошее для других людей, и когда Всевышний это видит, он хочет, чтобы это распространялось больше и больше. И когда человек хочет делать что-то хорошее для других людей, это всегда как-то в хорошем свете выйдет. И это меня мотивирует все время.
1: Мендель, дорогой, я скажу тебе такую фразу. You're not what you think. You are what you think about. What you dream about. То есть ты не то, что ты о себе думаешь, но ты то, что ты думаешь, и то, о чем мечтаешь. Поэтому, когда я спрашиваю тебя, как тебе это удалось, я как раз это имею в виду. Ты мог бы думать о своем успехе, ты мог бы думать о том, как сделать карьеру, ты поступил в колледж после окончания школы, у тебя была возможность полностью посвятить себя бизнесу, и ты мог быть таким же, как, в общем, сотни или тысячи учеников, которые прошли, так сказать, через нашу школу, через какие-то наши другие организации, которые преуспели. У нас есть ребята, выпускники нашей школы, у которых миллиардные компании, которые делают не миллионы, а миллиарды долларов. И потому вопрос, когда я спрашиваю, как тебе это удалось, я не имею в виду технически, ты понял, что надо делиться. Как ты это понял? Я тебе, когда этот вопрос задаю, я хочу немножко тебе открыть тайну, которую, может быть, ты не знаешь. Когда впервые я подошел к одному еврею в Москве, это было в военном госпитале Советской Армии, когда я пришел навестить одного своего друга, который предложил мне изучать иврит. И вот я начал изучать впервые иврит, алиф, бет, гимал, далет. Его хотели взять в армию, поэтому была военная экспертиза. И вот мы сидели с ним на лавочке, учили иврит. И вдруг подходит человек, которого он мне представил как Илья Эсэс. Я, конечно, знал, кто такой Илья Эсэс, потому что в институте связи, в котором я учился, в котором было много евреев, поскольку в другие институты нас не брали, мне кто-то дал самиздатовский журнал, кстати говоря, о журналах, на котором было написано «Тарбут», журнал еврейской культуры. Дорогой читатель, ты держишь в руках еврейский журнал. Журналы бывают разные. Русские, украинские, белорусские. Это журнал еврейский. Не бойся его читать, не прячь его под подушку, читай его открыто и гордись этим. Илья Эсэс, редактор, Часовая улица, 10:26. Я подумал, человек говорит, приди и арестуй меня. Ну, за самиздатовский журнал могли посадить в Советском Союзе, могли расстрелять в другие годы. И вдруг он стоит рядом со мной. И я ему первое, что сказал, мне тогда было только исполнилось 17 лет. Я говорю, Илья, хочу вам помочь. Он говорит, а что ты знаешь? Я говорю, ну я знаю уже 4 буквы алфавита. Он улыбнулся, говорит, что помочь мне, ты должен сначала помочь самому себе. Поэтому несколько недель спустя я его нашел у синагоги. Не в синагогу, тогда я не ходил, но у синагоги я его нашел. И спросил его, Илья, а можно я присоединюсь к вашему уроку? Я знаю, вы по четвергам вечером даете урок Торы. Он говорит, к сожалению, нет. Я говорю, почему нет? А я не преподаю ученикам. Я говорю, кому же вы преподаете? Я преподаю только учителям. Я говорю, почему? Да потому что здесь 3 миллиона евреев, и советская власть, Советский Союз пытается их уничтожить духовно, проводя политику культурного геноцида. Если я научу 10, 20 или 30 учеников, что будет с 3 миллионами евреев? Меня в тот момент поразило, что, во-первых, этот еврей, отказник, который могли в любую секунду бросить в тюрьму, думает о 3 миллионах евреев. А во-вторых, если он думает о миллионах евреев, и он учит учителей, то, может быть, я стану учителем. И он меня принял в ту же секунду учителем. То есть я ничего не знал, но я уже был учителем, готовым учить других. И поэтому, когда мы открывали школу Синай, то нашим лозунгом стало, если ты помнишь, стейшнери нашей школы, «Preparing leaders of tomorrow». В какой-то момент мы зачеркнули слово «tomorrow» и начали писать «today», потому что мы видели, что уже сегодня выходят наши учителя. Кто у нас сегодня директор Sinai Academy?
0: Исраил Фелдштейн.
1: А кто он такой?
0: Ученик Синай.
1: Мы видим наших учеников, которые стали учителями, и ты один из них. Но сказать тебе, что 40 лет назад, когда я приехал в Америку, американские евреи согласились с этой моей идеей, это не совсем так. Я не буду называть людей, потому что ты некоторых из них знаешь. Один человек сказал мне, ты хочешь, чтобы твои ученики стали учителями? Скорее, у тебя с ладони начнут расти волосы, чем ты увидишь хотя бы одного из них, который будет учителем Торы. Другой человек сказал по-другому. Ты знаешь такого Рэб Довид Коэна, великого Пойсака, да? И конечно. Мы когда приехали, мы в какой-то момент пожили у него, он говорит, я хочу познакомить тебя с одним человеком. И он меня знакомит с одним человеком по телефону. Говорит, ты знаешь, вот есть молодой парень, мне было тогда 26 лет, который приехал, и он хочет что-то сделать для русскоязычных евреев. А тот говорит, окей, я хочу с ним поговорить сам. Тот человек был миллиардером, не миллионером. И он мне говорит, ты знаешь что, я хочу тебе сказать очень важную вещь, он мне сказал на иврите. Я не дам тебе ни одной копейки денег. И прошу тебя, не трать на советских евреев ни одну секунду своего времени. Мы их потеряли навсегда. Они навсегда потеряны. Ты можешь рассказывать сказки кому-то другому. Но я жил в Польше, и меня с моей семьей арестовали, и нас привезли в Сибирь. Мы были в Сибири. Я видел советских евреев. Они больше не евреи. Они потеряны. Не трать на них времени. Это были мои, так сказать, первые шаги в Америке. И для того, чтобы преодолеть это, приходилось преодолевать очень много, как сказать, скептицизма и недоверия. Хотя я хочу тебе привести еще одни слова. Может быть, ты помнишь такого Рабарам Шехтера, Роши Шива, великого Роши Шива и Шива Хамберлин, здесь на авеню Амакуаня-Ланд-Авеню? Он пришел в 1989 году в ту самую синагогу на Ошен-Авеню, в которой мы познакомились с твоими бабушкой и дедушкой. Тогда еще и наша школа находилась в этом месте. И он обратился к ребятам и сказал им, ребята, когда я вижу вас сидящим здесь, то я думаю о том, что очень умные американские бизнесмены говорят мне, что советские евреи потеряны навсегда. И что не нужно тратить времени, потому что это невозможно. Советская власть все уничтожила уже духовно. Они уничтожены духовно. Но когда я все-таки смотрю на вас, я понимаю, что они ошибаются. Потому что благословение на Тору звучит как «Баруха та Ашем, но тенка Тора» – «Благословен Всевышний, дарующий Тору». Почему не сказано «давший Тору» 3300 сколько-то лет тому назад? Можно сказать «давший» – это же история. Мы отмечаем праздник Шавуот, праздник дарования Торы, который произошел ведь когда-то. Он говорит «нет». Акт Синайского откровения продолжается всегда в наших душах. Мы думаем, что Тора передается от отца к сыну или от учителя к ученику. Но когда обрывается эта связь, кажется, совершенно ниоткуда просыпается еврейская душа. Как сказано в книге Дворим, «Все вы стоите сегодня перед Всевышним, и даже те, кого нет с нами», с нами сегодня. Все души были у горы Синай, и поскольку это вечное синайское откровение, то эти искры пробуждаются в наших душах. Но у кого-то они пробудились, и человек проснулся и заснул. А кто-то пробудился и продолжил свое пробуждение, и пробуждает сегодня других. Поэтому я возвращаюсь к моему вопросу. Ты был обычным советским парнем, который приехал из страны, в которой говорили многие прагматически настроенные люди, советские евреи уничтожены советской властью, и нет никакого шанса, чтобы их души пробудились к еврейству и к Торе. А ты не только пробудился, но и пробуждаешь других. Откуда это?
0: Мне напоминает идею, в Талмуде написано «Йир шелом идас». Это значит, когда человек, можно сказать символически, «Йир, который сдается, это потому что нет полного понимание то, что может быть. И многие эти люди, которые вам это сказали, они подписываются к моему журналу, они читают этот журнал, они, может быть, даже не знают, что я его пишу. И я смотрю на мир, я смотрю, сколько евреев потеряно, то есть temporarily, как говорится, и они просто надо их найти и показать им то, что, например, как Синай Академия мне показала, цвет Торы. И если мы это не сделаем, кто это будет делать? Как я вам сказал, Рав Элияху Эсэс, мы должны учить учителей. Я тоже хочу учить учителей. Это продолжение будет на поколение. Если мы будем только одни это учить, это не будет считаться достаточно просто. Я думаю, что это меня мобилизировало точно, потому что я хотел помочь не только себе и моим друзьям, я хотел помочь... кому я могу помочь, чтобы стали лидерами. И то, что сейчас я в Синай Академии, я вернулся как учитель, и я там продолжаю, и я чувствую себя полноценным, что я там нахожусь и пытаюсь делать этот inspiration и вдохновение для других, чтобы продолжить. И ученики, они начали новую газету, ту же самую газету в Синай Академии, и первый их номер, они сделали интервью со мною. Так что это продолжается цикл жизни, следующее поколение, и это для этого Всевышний это все организовал.
1: Смотри, Всевышний организует, но есть вещи, которые все-таки делает человек своим выбором. У тебя было несколько ключевых выборов. Ты, во-первых, пошел в еврейскую школу, потому что тебя туда направили. И благословенной памяти твои бабушка и дедушка сделали очень правильный выбор. И потом ты пошел в Синай. Но после Синая мог ты уйти так же, как ушли многие другие ребята, оставив школу позади себя. И все, что ты выучил там, мог оставить тоже позади себя. Ты ведь когда-то впервые начал, скажем, соблюдать шаббат. Впервые ты начал думать, а может быть, есть понятие кошерной еды. А потом начал думать, может быть, есть понятие кошерного общения. Может быть, нужно продолжать изучение Торы в конце концов.
0: Я видел, как мир проходил... outside of Sinai, как сказать. Я пошел не в еврейский колледж, Hunter College, и я видел, сколько много евреев, которые ничего не знают вообще. Они полностью ассимилированы. И я подумал, что как это может такое быть? Я знаю чуть-чуть, но я не соблюдаю ничего. Я должен был точно...
1: Когда ты закончил школу, ты еще не соблюдал?
0: Я не соблюдал, нет.
1: Я помню, что ты приходил ко мне домой вместе с Сашей и Мойшей, правильно? Втроем.
0: В 12 классе, да.
1: Еще даже в 10, в 11, в 12 классах ничего не было. И вот ты пошел в Hunter College, и ты мог совершенно спокойно стать обычным американским, так сказать, ассимилированным евреем. И так сказать, да, и мы могли тебя больше не увидеть никогда. Почему же мы тебя увидели? То есть мы уже тебя не держали в школе, ты уже был предоставлен сам себе.
0: Я, да, ходил на уроки, но я чувствовал, что школа, еврейский народ и Синай Академия – это как семья была для меня. И я чувствовал, что я потерял, когда я пришел на большой мир и думал, что... Я пошел в колледж специально в Манхэттен, потому что я думал, Манхэттен – это будет классное место, там будет все прикольное, все интересное, life, nightlife, все. Я видел, что это люди not very happy, были очень несчастливые люди. И я посмотрел на это и говорю... что это они, у них свободный мир, но они несчастливые. Я как раз я в Hunter College начал тоже газету, еврейскую газету, называлась Cool Hunter, потому что я хотел как-то присоединить еврейский народ. У меня всегда эта душа меня тянула к этому. И я начал еврейскую газету тоже в колледже, потому что меня всегда это тянуло. Я хотел этот connection к еврейскому народу, это уже тысячи лет, которые существуют. Я хотел это обязательно для себя, для своей семьи и для своих друзей. И всегда, на сегодняшний день я учусь с ребятами, и они учат новые вещи. Для меня это такой, как сказать, сипук по ивриту, но это удовольствие, наслаждение, потому что я передаю то, что мне передали. И говорится, give it back.
1: Но ты должен был сделать какой-то практический шаг. Ты должен был... Да. Или найти Ишиву МТДЖ, так сказать, Ишиву великого Рэв Мойше Файнштейна в Манхэттене, который возглавлял великий Рэв Давид Файнштейн в то время, да? Или в какой-то момент поехать в Израиль, в Ишиву Шатору. Это были очень революционные шаги, которые ты должен был предпринять.
0: Да, это было не за один месяц и не за один год. Это был процесс, может быть, 5-6 лет. с тех пор, когда я в 11 классе начал чуть-чуть рисоваться, пока я не закончил колледж, и потом я начал встречаться, чтобы жениться. Это был процесс. Я потихоньку каждого человека, которого встречал, я пытался узнать больше о иудаизме, узнать больше о себе, узнать больше о мире. И всегда любопытный был, чтобы узнать полностью правду. Это был процесс.
1: Я хочу дать тебе, Мендел, благословение. И пусть это благословение будет размышлением одновременно наших слушателей. Еврейское представление о Творце мира заключается в том, что Творец сотворил мир, ну, великую гармонию, которую мы видим в законах природы, и человека по образу и подобию своему. Это означает, что Всевышний наделил нас способностью творить. Он сотворил человека подобному себе. Мое благословение тебе, чтобы ты, обладая образом подобием Творца, наслаждался детьми своими, своей семьей, которые были подобны тебе. И чтобы у тебя были ученики, которых Тора называет настоящие ученики, это дети. Чтобы твоими детьми, в самом широком смысле слова, были и твои ученики, которых ты творишь по образу и подобию своему, творящими добро и делящимися светом со своими семьями, со своими общинами и со всем миром. И чтобы мы больше видели молодых людей, подобных тебе, которые становятся учителями и делятся радостью познания, открытия, откровения Торы, которая в наших сердцах. Мендель, обнимаю тебя, аминь. Желаю тебе и твоей семье всего самого хорошего.
0: Спасибо, аминь. Спасибо за теплые слова, Рав Кацин.
2: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, в которых я сам принимал непосредственное участие. Меня часто просят рассказывать о своей жизни и работе, потому что мне приходится бывать на многих событиях, самому организовывать различные события и участвовать в тех или иных важных событиях нашей жизни, которые вам могут быть интересны. Ну вот, например, совсем недавно от имени сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена я выступал на пресс-конференции, которую организовал депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Лестер Чанг на Форт Хамильтон Парк, и прямо возле входа в офис депутата горсовета Лестера Чанга из Южного Бруклина. И на этой пресс-конференции речь шла о малых бизнесах, а конкретно вы видите, вокруг там стоят еще владельцы малых бизнесов, справа от меня стоит депутат ассамблеи Лестер Чанг. Речь шла конкретно о вот этих гаражных металлических воротах или решетки. Вот эти металлические жалюзи, я еще говорю, которыми закрывают витрины магазинов в городе Нью-Йорке. Речь шла о том, что в 2009 году, вот на этой фотографии участники пресс-конференции, много владельцев малых бизнесов пришли, всех цветов кожи и национальности, которые все возмущались тем, что в 2009 году горсовет принял закон, который вступает в силу с 1 июля этого года. И в рамках этого закона все бизнесы должны закрывать свои витрины магазинов такими металлическими воротами, жалюзями или роллетами, как мы говорим, да, чтобы они были, ну, с просветами, то есть решетчатые, чтобы были, чтобы среди них, в них можно было увидеть все, что внутри магазина, бизнеса, офиса и так далее, чтобы не было сплошных вот таких металлических ворот. Вот вы видите на своих экранах, один из владельцев бизнеса как раз закрывает свой бизнес такими вот сплошными металлическими воротами, роллет. Гаражные ворота, я искал перед началом передачи, как правильно сформулировать, назовем их гаражные ворота металлические, сплошные, да, а вот закон требует, чтобы они были просвечивающие, чтобы были, чтобы через них можно было, как говорится, see through, чтобы можно было увидеть через них, что там происходит. Вот у нас есть фотография таких вот ворот, разные есть варианты, но чтобы можно было видеть, что происходит внутри бизнеса. Так вот, закон говорит, что если эти ворота будут не просвечивающимися, сплошными металлическими, и ничего не изменится, то с 1 июля городской департамент зданий, Department of Buildings, обязан по этому закону, принятому 17 лет тому назад, выписывать штрафы бизнесам за несоблюдение этого закона. Первый раз $250, второй раз $500, третий раз $1000, и так может дойти до $10,000 штраф в итоге. А замена, вот простая замена вот этих металлических решеток ворот на витринах магазинов, замена, снятие старых ворот, установка новых, все вместе будет стоить по разным оценкам от 3 до 6 тысяч долларов. Причем компании, которые эти ворота производят, снимают, демонтируют, устанавливают, сейчас взвинтили цены, зная об этом законе, который вступает в силу с 1 июля нынешнего года. То есть бизнесы города Нью-Йорка, в том числе малые бизнесы, парикмахерская, маникюрный салон, бакалейная лавка, русский магазин или что-нибудь такое, где ворота полностью сплошные металлические вот так закрываются на витрине, да, если не заменят на просвечивающиеся решетчатые, такое, чтобы можно было что-то видеть, то должны будут за свой счет потратить там 5-6 тысяч долларов и установить новые вот эти металлические ворота. Нормально? Конечно же, ненормально. Почему владелец бизнеса, который, кажется, не богатый человек, владельцы малых бизнесов не являются мультимиллиардерами? Это не речь, мы не говорим про Блумберга или там Дональда Трампа. Мы говорим про владельцев малых бизнесов, основу нашей экономики, основу экономики города Нью-Йорка, которые с трудом и так сводят концы с концами. Почему? Бензин подорожал, электричество подорожало, страховка подорожала, стоимость рабочей силы тоже, минимальная зарплата поднялась в штате Нью-Йорк. Все подорожало. Аренда выросла очень даже, стоимость аренды коммерческой, очень выросла. И вот в этих условиях и так тяжело справляться. Не будешь же бесконечно повышать цены. И так цены выросли. Но нельзя же там в 2, в 3, в 4 раза повышать цены. Тогда никто приходить не будет. Цены повышают, но... Так вот, говорят, ну ничего страшного, там 6 тысяч долларов еще потратьте. То есть, кто сказал? Большинство, демократическое большинство горсовета Нью-Йорка 17 лет назад сказали, а... Ваши проблемы нам до лампочки, нам важно свое. Для чего это было принято? Для красоты, чтобы это красивее выглядело. И для безопасности еще. А почему для безопасности? Что, дескать, это будет более удобно пожарному департаменту или полицейскому департаменту в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, emergency. Но ни полицейский департамент, ни пожарный департамент за минувшие 17 лет ни разу, подчеркиваю, за 17 лет ни разу не пожаловались, что из-за того, что у какого-то бизнеса витрина закрыта сплошными вот такими металлическими решетками, металлическими воротами, то они не могут туда проникнуть, они не могут увидеть чего-то. Пожарные прекрасно знают, как все разрезать, как врываться, как взламывать что-то, если им нужно зайти, где пожар. Заливают водой по полной программе. Даже некоторые жалуются, что заливают слишком много водой. И соседние здания тоже бывают, что заливают. И полицейские никогда ни разу не жаловались. Потому что почти все бизнесы Нью-Йорка имеют еще на входе видеокамеры слежения, а многие имеют еще и внутри камеры слежения. Это важнее, чем из какого материала сделана та или иная решетка, те или иные металлические заграждения. То есть вопрос безопасности, вопрос красоты. Каждый бизнес сам решает, что ему красиво. Если бизнес считает, что закрыть сплошной металлической решеткой, вот такими металлическими жалюзями, да, полностью закрыть металлическими воротами свою витрину, никак не влияет на его бизнес, нет проблемы. И если мы говорим, например, про ювелирный магазин, то я не думаю, что ювелирному магазину выгодно закрывать свою витрину такими решетчатыми воротами, чтобы можно было там разглядеть, что там продается, особенно в нерабочее время. Я не думаю, что ювелирный магазин заинтересован, чтобы там все видели, когда все ушли и закрыли двери. Не думаю. А другому магазину, наоборот, хочет, может быть. Там магазин мебели, может быть, хочет, чтобы все увидели, что там происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый владелец бизнеса сам должен решать, как и что ему закрывать или открывать в магазине. Это же бизнес, для этого и существует. Нет, пришло правительство городское и сказало, мы лучше, чем вы знаем. Помните, как Рональд Рейган говорил, да? Самое страшное для любого бизнеса, это когда приходит человек и говорит, я представляю правительство, я хочу вам помочь. Вот так помочь хочет нам городское правительство. 6 тысяч долларов, чтобы владелец бизнеса положил на никому не нужную замену металлических решеток там, или ворот на витрине. Так вот, на пресс-конференции, о которой рассказывал в начале передачи, и депутат ассамблеи Лестер Чанг, и ваш покорный слуга, я представлял Стивена Чена, сенатора штата Нью-Йорк, тоже оба республиканцы, уже внесли на рассмотрение своих коллег в легислатуре штата Нью-Йорк законопроекты, которые запрещают во всем штате Нью-Йорк, чтобы местные муниципальные городские советы указывали бизнесам, какие именно металлические гейтс, солид или там, через которые можно что-то увидеть, закрытые или просвечивающиеся, устанавливать на своих витринах. Я полностью поддерживаю эту инициативу, не только потому, что я работаю у сенатора Стивена Чена, но потому, что я считаю, что бизнес лучше знает, как именно обеспечивать безопасность бизнеса, что именно и кто должен видеть, что считать красивым, а что считать некрасивым. Если бизнес будет себя неправильно вести и будет очень там некрасиво и плохо, то люди туда перестанут заходить и покупать перестанут, и бизнес обанкротится. Поэтому давайте будем доверять владельцу бизнеса, как именно закрывать свои двери в бизнесе, закрывать свои витрины. И чтобы это не политики решали, демократы, а чтобы это решали сами владельцы бизнесов. Поэтому там выступали очень многие владельцы real estate, выступало агентство по недвижимости, выступала женщина, руководитель. Продовольственного, владелица продовольственного магазина. Выступал мужчина, у него парикмахерский салон. И он говорил, почему нам говорят, как именно, мне же не дадут 6 тысяч долларов грант, чтобы я заменил себе эти металлические ворота. Почему же нам указывают, что нужно это делать? Пока Department of Building согласился с 1 июля временно не штрафовать бизнесы, которые это быстро не заменят. Но постепенно все равно будут требовать, чтобы заменяли как можно быстрее вот этот грейс-период. несколько месяцев будет, потом начнут штрафовать. Лучший способ этот закон отменить, полностью отменить, вот почему. Причем не только в городе Нью-Йорке, но и во всем штате Нью-Йорк. Чтобы так не делали не только в городе Нью-Йорке, чтобы так не делали в Баффало, в Сиракузах, в Рочестере, во всех городах на территории штата Нью-Йорк, если закон штата примут, запретят городским советам указывать бизнесам, как именно покрывать их витрины магазинов и любого бизнеса. Поэтому вот такие законопроекты внесли депутат ассамблеи Лестер Чанг и сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен. И я это полностью поддерживаю. Знаю, что уже есть коспонсоры, и республиканцы, и некоторые демократы тоже поддерживают эти законопроекты. Будем надеяться, что такой закон на уровне штата Нью-Йорк будет принят. Еще одна история, которую я вам хотел бы сегодня рассказать. Работая в офисе сенатора штата Стивена Чена, часто сталкиваюсь с ситуациями, когда приходят люди и говорят истории, ну, прямо, что называется, волосы дыбом встают. Потому что иногда, ну, пока какой-то государственный офис не напишет, не позвонит, какой-нибудь сенатор, депутат ассамблеи, депутат горсовета или их помощники, есть очень многие офисы, где помогают, а есть очень многие офисы, где равнодушно относятся. В офисе сенатора штата Стивена Чена, помощника которым я работаю, 6605 Форт Хамильтон Парквей, он представляет районы Бенсонхерст, кусочек Бэй-Риджа, Сансет-парк, маленький кусочек Боро-парк и маленький кусочек Грейвсенда и район Бест-Бич. Вот это районы, которые входят в округ сенатора штата, республиканца Стивена Чена. И вот приехала женщина, она из Бенсонхерста. Она сказала, что ей уже на протяжении 5 лет присылает счета компания National Grid. Это компания-монополист, которая выставляет ей счета за пользование газом. И все было бы в порядке в этой истории в течение последних 5 лет. Но женщина вообще газом не пользуется. Она готовит себе пищу с помощью электроприборов. У нее электрическая плита вообще-то. Она вообще не использует газ ни для отопления квартиры, ни для приготовления пищи. И она принесла фотографии подтверждающие, видео подтверждающие. И счета самой компании National Grid подтвердили слова этой женщины. Она принесла мне счета за последние 5 лет. Ну, не все, но много. Все счета показывают, что использовалось ноль газа. Газ не использовался. А счет продолжался. Она звонила в компанию National Grid много раз. Она ходила в офисы других политиков, не буду сегодня их называть. Она обратилась в комиссию штата Нью-Йорк по регулированию всех вот этих utilities, компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Называется Public Service Commission, которая регулирует установку тарифов, цен на компанию Canadian на электричество, National Grid на газ и так далее, и так далее. Она туда жалобу написала, что мертвому припарке. Все ее походы, звонки, обращения, как мертвому припарке. 5 лет. 5 лет. Ее билы только, счета только увеличивались. Ей добавляли прошлый счет за прошлый месяц, плюс штраф. Куда она только не обращалась. В итоге пришло письмо от адвокатской фирмы и от collection agency, требующей, что если она в ближайшее время всю сумму не заплатит, то кроме штрафов и других ужасных вещей, еще будет вызвана в суд и будет оплачивать еще и юридические расходы, потому что она не хочет, дескать, платить за газ, которым она не пользуется. Повторяю, все счета, которые она мне принесла в офис, показывали, что она не пользуется газом. Там ноль везде фигурирует. Там написано, сколько газа использовано. Ноль. Ну, что я сделал? Я написал в компанию National Grid. Эй, вы там наверху что, с ума посходили, что ли? Женщина газом не пользуется. За что вы... Последний билл был уже почти $2000. За что вы с нее чаржите? Что вы ей выставляете эти все счета? Вы что, там с ума посходили? Они мне ответили, мы разбираемся. Они разбирались 1.5 месяца. Потом они опять мне написали, что вы знаете, вот у нее счет не закрытый, вот, проверьте еще раз. Я говорю, как, почему тут счет не закрыт по вашей вине? Она вам звонила 1000 раз, она вам писала, обращалась, закройте счет. Я не пользуюсь газом, мне не нужна компания National Grid и не нужен вообще газ. Ну, мы будем разбираться, они сказали. Я им сказал, знаете что, вы мне надоели, я буду дальше жаловаться в вышестоящей инстанции. Так как женщина уже пожаловалась в комиссию штата Нью-Йорк по регулированию вот этих компаний-монополистов, как Canadian National Grid, я сказал, что мы напишем туда от офиса сенатора Стивена Чена письмо в поддержку, чтобы компанию National Grid оштрафовали за злоупотребление своей, за то, что они вот злоупотребляют в данном случае доверием своей клиентки. Она даже не клиентка их, они не хотят ее отказаться. Когда им пригрозил, они испугались. И вдруг прислали письмо к нам в офис, и к ней принесли извинения, apologies, что вот техническая накладка. Какая техническая накладка? 5 лет? 5 лет техническая накладка. Аннулировали все ее счета, сказали, ее счет закрыт, принесли извинения. и нам в офисе сенатора Стивена Чена, и женщине. А если бы я вот так вот не долбил бы их, если бы она не пришла бы в офис сенатора Стивена Чена, сколько еще бы она мучилась бы, как бы ее бы еще и штрафовали бы дальше. Это просто ужас. Такой вот волокита. Но это все из-за монополизма компании National Grid. Нельзя от них отказаться, перейти в другую компанию. Хотя в данном случае она от них отказалась. Сказала, что я не буду вами пользоваться. Но они от нее не отстали, требовали денег. 5 лет. Ужас. Я хочу рассказать про эту историю, потому что она показательна, как иногда просто издеваются над людьми. Нужно, чтобы настаивали те или иные политические офисы по месту жительства. Всегда советую обращаться по месту жительства к своим депутатам горсовета, сенаторам штата, депутатам ассамблеи, конгрессменам по месту жительства, потому что часто обращаются ко мне там из Квинса, с других мест в офис сенатора Стивена Чена, но, к сожалению, он представляет только один округ. Он не представляет всю Америку или весь штат Нью-Йорк. Мы вынуждены пересылать эти обращения другим политикам, которые должны работать. А если они не работают, так вы их не избираете. Тех политиков, которые для вас ничего не делают и не хотят вам помогать в их офисах, так вы их не избираете. В этом году выборы в ноябре и ассамблеи штата, и сенатора штата, и губернатора штата нашего. Поэтому, если вам не нравится губернатор штата Кэти Хокол, вы можете проголосовать за Брюса Блейкмана, которого поддерживает республиканская партия, и сказать губернатору, что вы недовольны монополией компании Con Edison, что вы недовольны монополией компании National Grid, что вас не устраивают эти расценки, эти тарифы на электроэнергию, на газ. И она ничего не делает, чтобы это дело уменьшилось. Как представитель сенатора я часто выступаю на заседаниях районных общинных советов при полицейских участках. Не стало исключением, естественно, и минувшие несколько недель я недавно выступал в полицейском участке номер 62 на Бесс-Эвеню. Награждал некоторых полицейских за прекрасную работу, за то, что они арестовали 2 преступников. У одного из них при аресте нашли пистолет с полной обоймой патронов. Другие преступления. И вот от имени сенатора Стивена Чена, который сам полицейский, 27 лет служил в департаменте полиции, 6 лет был морским пехотинцем, наградил нескольких полицейских за отличную службу, поблагодарил и сказал им огромное большое спасибо. Я от имени Стивена Чена, часто выступаю и в 61-м полицейском участке, в 60-м полицейском участке, в 62-м, это полицейские участки Южного Бруклина, всегда говорю спасибо стражам порядка, особенно когда они делают вот такие важные вещи. Арестовали в данном случае преступника с заряженным пистолетом, который в дневное время хотел, в этот момент как раз собирался ограбить машину с сидевшими там людьми. Поэтому очень хорошо, что они его задержали и арестовали. Вы, наверное, уже знаете, я рассказывал в своих передачах, что в декабре прошлого года вместе со своими коллегами-единомышленниками я организовал республиканский клуб. Он называется Community First Republican Club. Это по-русски республиканский клуб, община на первом месте, потому что мы не только поддерживаем кандидатов на выборные должности, мы не только участвуем в предвыборных кампаниях, мы не только жертвуем деньги кандидатам, не только собираем им подписи под петициями и агитируем за них голосовать, мы еще помогаем общинам Южного Бруклина, проводим огромное количество важных и нужных событий в Южном Бруклине в поддержку населения Южного Бруклина, чтобы было больше безопасности, чтобы качество жизни было лучше. Вот фотография, сделанная на одном из заседаний нашего клуба «Община на первом

сотрудничать и поддерживать друг друга. Вот такие люди нам нужны. Спасибо огромное Насиру за то, что он согласился быть в нашем республиканском клубе «Община на первом месте». И справа, справа стоит представитель ортодоксальной еврейской общины Бернард Вайсельберг. Он кандидат в Сенат штата Нью-Йорк, тоже в Южном Бруклине. То есть у нас представители самых разных религий и национальностей. Выступают многие политики, как действующие, так и бывшие политики республиканцы. На одном из недавних заседание нашего клуба выступал популярнейший в Южном Бруклине человек, который был много лет сенатором штата Нью-Йорк. Я говорю про Мари Голдена. И Мари Голден рассказывал о том, что он был и депутатом горсовета до избрания в Сенат штата, и был полицейским, был даже ранен во время исполнения служебных обязанностей. Поэтому огромная благодарность сенатору штата Мари Голдену за его и службу полицейским, и работу депутатом горсовета, и сенатором штата, и за все, что он сейчас делает. Он сейчас очень помогает, собирает средства для благотворительной организации Catholic Charities, которая тоже известна многим нашим телезрителям, потому что Catholic Charities занимается очень много благотворительной деятельностью, помогает не только католикам, но и представителям любых религий. В том числе, например, строит доступное жилье в Бруклине. И я знаю русскоязычных евреев, которые живут в домах, построенных Catholic Charities. Так что это очень большое спасибо Мари Голдену, что он продолжает помогать людям. Даже после выхода на пенсию уже, после службы в Сенате, мог уже и отдохнуть. Он активно участвует в общественной, политической жизни, поддерживает кандидатов на выборные должности. Вот он недавно пришел в наш клуб, республиканский клуб, и выступал. Мы проводим собрание раз в месяц по адресу 2101 из 16-й стрит, угол Эвеню, из 16-й угол Эвеню, на втором этаже, там китайский центр для пожилых, но вечером мы проводим там собрание раз в месяц. У нас есть Facebook нашего клуба, Community First Republican Club, и, конечно, можно зайти на Facebook, узнать обо всех наших событиях, как бывших, так и будущих. Недавно у нас выступала на заседании нашего клуба лидер консервативной партии Бруклина Френ Веломарон. И Френ Веломарон, она возглавляет консервативную партию в Бруклине, рассказывал, как она поддерживает консервативных кандидатов на выборные должности, и что делает консервативная партия для того, чтобы в городе Нью-Йорке был здравый смысл, как они выступают против политики социалистов Захрана Мамдани, как они поддерживают тех кандидатов на выборные должности, которые выступают за сокращение налогов, за поддержку полиции, за улучшение качества жизни, за то, чтобы у нас были программы для одаренных и талантливых детей, то, чтобы у нас родители могли выбирать школы, где их дети учатся, ну и за другие вещи, которые мы называем здравым смыслом. Иногда консервативная партия Бруклина поддерживает демократов, консервативных демократов, но в основном, конечно, они поддерживают чаще всего именно республиканских кандидатов на выборные должности, в том числе и в этом году, в ноябре. Поддерживают консервативных кандидатов на выборные должности, в том числе и в Южном Бруклине, за что им огромное спасибо. Я уже говорил, что наш клуб Community First Republican Club поддерживает общины Южного Бруклина самых разных цветов кожи и национальностей. И вот недавно меня пригласили как президента клуба Community First Republican Club на празднование 127-летия одной церкви на Шипсет-Бэй. Она называется First Baptist Church of Шипсет-Бэй. Находится она на East 15th Street. Это небольшого размера церковь, но уже 127 лет существует. И подавляющее большинство прихожан этой церкви – афроамериканцы, которые выступают за семейные ценности, за низкие налоги, поддерживают правоохранительные органы, полицию. То есть более консервативного направления это конгрегация. Я был очень благодарен за это приглашение. Конечно же, пришел в эту церковь, поздравил, сделал небольшой донейшн, пожертвование от нашего республиканского клуба. И они сказали, пожалуйста, приходите еще. Они тоже приходили на заседание нашего республиканского клуба «Община на первом месте». И хорошо, что они считают себя частью большой общины Южного Бруклина. И работают, сотрудничают не только с демократами, но и с республиканцами, за что им отдельное спасибо. Вот такая церковь на Шипсет-Бэе. Еще одно событие, в котором я принял участие буквально совсем недавно, прошло в еврейском центре Бенсон-Хёрста. И называлась она «Ярмарка труда», «Ярмарка здоровья», извиняюсь. Это ярмарка проводится каждый год. Ее главным организатором, душой является Инна Лукьяненко, очень популярный социальный работник еврейского центра Бенсон-Хёрста. Вот она на этой фотографии. И ее коллеги, конечно же, тоже по еврейскому центру Бенсон-Хёрста. Это на Бэй-Парковой, 78-я стрит. Огромный центр, еврейский центр Бенсон-Хёрста. Каждый год проводит вот такое важное.

0: Событие «Ярмарка здоровья» приглашает различные организации, связанные со здоровьем, от госпиталя South Brooklyn Health до агентств по уходу на дому, в том числе агентство Welcome Care, где я работаю Public Affairs директором, директором по связям с общественностью и прессой. Вот на этой фотографии мой коллега Джордж Тейлор объясняет одному из посетителей ярмарки, какие программы и услуги оказывает агентство Welcome Care своим клиентам. У нас есть клиенты и пожилого возраста, инвалиды, и есть дети, имеющие такую проблему, как аутизм. Дети с аутизмом, мы тоже им активно помогаем, оказываем различного рода услуги по уходу на дому, и не только различного рода услуги. Называется агентство Welcome Care, я в нем работаю по связям с общественностью и прессой, мы всегда принимаем участие в этой популярной ярмарке здоровья еврейского центра Бенсонхерста, где всегда как минимум половина посетителей русскоязычные бруклинцы. Вот на этой фотографии тоже пришли две женщины, они интересовались всеми программами, которые есть и в еврейском центре Бенсонхерста, и у всех участников этого события. Там были различные медицинские офисы, там были представители пожарного департамента, полицейского департамента, районного общинного совета, представители политиков Бенсонхерста и различных организаций и частных компаний. Вход никому не воспрещался, и поэтому было очень... Сотни людей пришли, очень заинтересованы, задавали вопросы. И хорошо, что такая ярмарка проводится каждый год, и что она только растет. Огромное спасибо коллективу еврейского центра Бенсонхерста, конкретно Инне Лукьяновне за проведение таких важных и нужных событий. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, благополучия, здоровья, я уже сказал. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.
1: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на.
5: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские СМИ активно обсуждают закулисные трения между Трампом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. В интервью подкасту под Force One газета «Нью-Йорк Пост» Трамп подтвердил, что провел жесткий телефонный разговор с Нетаньяху, в котором потребовал остановить удары по Ливану. Трамп признался, что его возмущает непрекращающаяся кампания против группировки Хизбалла. Израильская сторона, в свою очередь, обвиняет боевиков в регулярном нарушении перемирия. Сам Нетаньяху поспешил сгладить углы в интервью телеканалу CNBC, назвав Трампа лучшим другом Израиля за всю историю Белого дома. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи повторил условия Тегерана: никаких окончательных мирных соглашений с США не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит огонь в Ливане. Экономические последствия жесткой миграционной политики Белого дома стали причиной политической борьбы во многих штатах. Сенатор от Миннесоты Бобби Джо Чемпион объявил, что продолжит бороться за пакет экономической помощи предприятиям, пострадавшим от федеральной миграционной операции Operation Metro Search. Масштабные рейды агентства по контролю за иммиграцией и таможенными пошлинами нанесли тяжелый удар по сфере гостеприимства Миннесоты. Независимый отчет организации North Star Policy Action показал, что индустрия потеряла более 4600 рабочих мест, а прямые убытки рабочих из-за потерянных часов и невыплаченной зарплаты составили $71 миллион. Чемпион пытается провести через Сенат пакет помощи на $100 миллионов, однако инициатива была заблокирована республиканцами в Палате представителей штата. Продолжается судебный процесс против администрации по делам детей Нью-Йорка. Адвокаты правозащитных групп подчеркивают, что последней каплей для подачи иска стало недавнее решение апелляционного суда 2-го округа. Суд признал неконституционной практику изъятия детей без предварительного одобрения судьи в тех случаях, когда у социальных служб было время на получение ордера. Более того, суд постановил, что конкретные сотрудники ACS могут нести личную материальную ответственность за незаконное разделение семей. Общественность города требует от мэрии немедленно заморозить полномочия агентства до изменения внутренних инструкций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в 5 бора Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Я Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. Сегодня у меня не будет веселая передача, особенно для республиканцев, потому что я виню прежде всего их в том, что происходит у нас сейчас. И я вам объясню сейчас почему. Понимаете, почему я виню вот эту малохольную партию, которая называется республиканской, в том, что они малохольные. И никак по-другому. Объясняю, почему. Популярно объясняю всем. Значит, простейшая вещь. Если вы хотите, чтобы у вас выигрывали какие-то кандидаты в Конгресс, в Сенат, вы должны их раскручивать. Это должны быть какие-то действительно серьезные люди, действительно популярные люди, действительно люди с харизмой, с мозгами. Если вы выставляете какого-то серого, никому неизвестного кандидата, который уже трижды отработал, он не попал ни сюда, ни туда, ни в третий, вы его очередной раз, потому что у вас больше никого нет, или потому что вы не хотите в каких-то штатах вложить деньги в это, то вы кого вы получаете в ответ? Вы получаете стопроцентное попадание в Конгресс, потому что выборы в ноябре теперь не важны. Я говорю про Нью-Джерси, про 12-й округ. Не важны выборы. Вы можете все прийти на выборы в ноябре. Вы проиграете. Вы проиграете, потому что вы заведомо, или мы заведомо, я себя тоже примкну к этому, не выставляем нормальных людей, которые должны идти на выборах. Кто у нас прошел на выборах? У нас прошел на выборах. Вчера в праймерис он победил, его зовут Адам Ханави. Он не просто мусульманин. Если бы он был мусульманин, я бы слова не сказал. Потому что есть мусульмане, они приличнее, чем белые или чем евреи. Ведут себя. Этот человек, это открытый джихадист. Он открытую поддерживает джихад против Америки. Он в открытую выступал поддерживающим свидетелем против вот этого шейха Рахмана слепого, который сидит пожизненное за терроризм, за то, что он пытался взорвать World Trade Center в 93-м году, и у них не получилось, к счастью. Он выступал свидетелем и поддерживающим его в этом деле. Вот этот человек у нас сейчас выдвигается от Нью-Джерси, от демократической партии. Мы знаем, что демократы уроды. То есть там уже негде клейма ставить. Мы уже все это знаем. Поэтому не говори, какие демократы сволочи, не надо. Я это знаю сам. Я знаю, что они мерзавцы, сволочи и гаденыши. Если мы говорим о том, что из Нью-Джерси, где погибло 700 человек в World Trade Center в 2001 году, 700 человек, многих не похоронили, потому что нечего было хоронить, пыли не осталось. Если в Нью-Йорке выбирают Мамдани, а у нас выбирают вот этого Ханави, а он пройдет. Я вам уверяю, что это будет новая, вот Оказия Кортес, новый вот этот, вот понимаете, новый борцун за права палестинцев против сионизма и так далее. Что вы думаете? Вот вы его прозевали. И я вам объясню, почему. Еще раз объясняю. Для малохольных. Они малохольные. Во-первых, республиканская партия, первая, не вкладывает деньги в Нью-Джерси, потому что для них это провальный штат, они не хотят ничего делать. Так вы получите де-факто джихадистов в Конгрессе. Второе. Демократы обходят дома, разносят листовки, угощают кофе, занимаются пропагандой, работают с людьми, никого ничего не заставляют верить. Они просто вам объясняют, но объясняют стой. Политической ангажированностью, которая им нужна. Почему очень легко объяснять? Ну, вы можете делать так, можете это, ну, вот мы вот за справедливость там во всем мире. Кто же против справедливости во всем мире? Ну, так давайте их мозги включим. Кто виноват в том, что происходит сейчас в Израиле с палестинцами? Вернее, в Газе с палестинцами или с Хизбаллой в Ливане? Кто в этом виноват? Евреи? Израильтяне? Сионизм? Они это объясняют, и объясняют в свою пользу. Республиканцы делают дулю, вот такую дулю большую. Ничего не делают, понимаете, потому что они перекинулись малохольными. А может они и есть малохольные, я не знаю. Понимаете, если мы, господа, не очнемся от вот этого обморока, в котором мы находимся, вот в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектикуте, в других штатах. Господа, вы проиграете выборы. Ну то, что выборы республиканцы проиграют в ноябре, я практически уверен, так или иначе. И да, я вам насыплю соль на все ваши раны, да, я так думаю. Потому что они ничего не делают, они не готовятся к этому. Экономика в плохом состоянии, инфляция растет, Трамп завис в Иране, Этот скандал с Нетаньяху уже подтверждается, уже подтвердил сам Нетаньяху, уже подтвердил сам Трамп, состоялся. Израильских солдат продолжают убивать в Ливане. Но мне все еще говорят, ну как же, вы же ничего не знаете. Знаете, самый главный ответ нашего русскоговорящего товарища, который выступает за Трампа, это то, что вы ничего не знаете. Вы предварительно выдаете и так далее. А что еще? Подождите, предварительно? Трамп на 2 месяца застрял в своем решении с Ираном. Он ведет вроде бы переговоры там. О каких переговорах ведется речь? Я пытаюсь все выяснить, где эти переговоры, где смысл этих переговоров. Ну ладно, черт с Ираном, я сегодня не хочу про Иран говорить. Я говорю про Нью-Джерси. Что у нас происходит в Нью-Джерси? У нас фактически unopposed, то есть никакого соревнования в ноябре не будет, сразу говорю, об этом уже пишут все, об этом пишет Айпак. Айпак — это еврейская и израильская лобби. Вот он пишет: Адам Хатвей is now expected to win handily over Republican Grand Melly in November's general election. То есть теперь все ожидается, что Адам Ханави с большим отрывом победит республиканца Грега Мелли, которого я лично абсолютно не знаю, не слышал, не в курсе, вообще не знаю, кто он. В ноябре на обычных выборах он получил поддержку Хамави от Хасана Пайкера, ну вот этого нашего стримера сумасшедшего. 1,5 миллиона он собрал с Аказией Кортес. И он победил фактически вот эту вот группу, которая вот шла от Айпака. Айпак пытался представить ему челленджера в виде какого-то еврея, но этот еврей абсолютно был полудохлый. То есть я смотрел, понимаете, вот эти вот отдали, там 12-й дистрикт, его звали Брэд Коэн. Со всем уважением, но Брэд Коэн собрал 14%. Этот собрал в 2 раза больше, 28,1%. Это при минимальной явке. Минимальная явка была на праймерис. То есть, грубо говоря, вообще никто ничего не знал, не приходил, и все было абсолютно всем пофигу. Почему это так? Еще раз, почему это так? Потому что республиканская партия должна была бы, по идее, вложить деньги вот в этого челленджера, в Брэда Коэна, который слабее, чем Хамави. И если бы, допустим, Коэн бы выиграл, то хотя бы был бы, понимаете, либо был бы Мелли от республиканцев, либо был бы относительно такой нейтральный Коэн от еврей, от Нью-Джерси, от демократов. Вместо этого, что они делают? Они ничего не делают, или они вкладывают деньги в этого Грега Мелли. Грег Мелли не соберет ничего. Ничего. Это абсолютно дохлый кандидат, абсолютно, понимаете, неизвестная какая-то личность. Это выкидывание денег в пустоту. Еще раз, почему? Еще раз. Почему? Республиканцы не делают свою домашнюю работу. Демократы делают, республиканцы, убей их, нет. Они не хотят это делать. Или они малохольные, или они ленивые, или они не понимают, как вести выборы, или они настолько самоуверены, что они считают, что все бросятся за них голосовать, потому что Трамп махнет ручкой. Нет, у Трампа сейчас 34% популярность. То есть его партия уже его не поддерживает. Считается, что если у президента меньше 40%, а у него много меньше, 34%, значит, твоя партия начинает тебя топить, потому что они хотят остаться на плаву, а президент сменится, партия останется. Значит, сейчас поэтому ждать, понимаете, большого, понимаете, энтузиазма от республиканской партии в пользу Трампа тоже не приходится. Трамп мог бы себе поднять цифры, мог бы себе поднять вот свое реноме за счет того, что он сказал: вы знаете, я сейчас вот дал по мозгам в Иране, мы добились того, что мы хотели, не обязательно, чтобы заключили договор, но мы вывезли ядерное топливо, мы разбомбили полностью в пух и прах производство всех ракет, всю металлургию, все мосты, которые могли. Вот, это был бы, понимаете, так далее, был бы серьезный бы какой-то повод радоваться и сказать: видите, посмотрите, что я добился. Впервые за 47 лет это достигнуто. Скажите, что делает Трамп? Ничего. Вот сейчас тут мне еще говорят, что он, скорее всего, не сможет ничего делать, потому что ему не даст Конгресс вот это. Потому из-за того, что 60 дней прошло, Конгресс он не получит ничего в Конгрессе. Ну так с Конгрессом надо работать. Надо обхаживать различных сенаторов, конгрессменов, в том числе демократов, и говорить, что это, что будет, что я могу сделать для тебя, чтобы ты проголосовал за меня. Что вы думаете, нет демократов, которые не хотят вдарить по Ирану? Есть, они просто молчат. Они, им просто ничего не предложено. Их надо купить на что-то. На что-то большее, что им предлагает демократическая партия. Пусть они отколятся от демократической партии, пусть они станут другими. Какая разница? Вы получите ту поддержку, которая вам нужна. Но надо с ними работать, а не бросить все это. И тогда это было бы, понимаете, какое-то вот действительно достижение. А теперь у нас есть совершенно четкое понимание, что когда Трамп может что-то просто сделать, типа в Панаме, там нажать, и все согласились. В Венесуэле взять, захватить там сенатора этого, Мадуро, заплатить там по кругу, и все его сдали. Когда он может по-быстрому, он быстро заканчивает. А когда ему говорят, дулю тебе, Дональд, любимый, дорогой, он откатывается назад и начинает давить на своих. Он не смог ничего сделать с русскими. Путин его, понимаете, чем его не надо посылать, они просто тянут время. Путин тянул время, он его дотянул. Все, Трамп переговоры закончил. Ну, я, в принципе, считаю, что он правильно закончил, но дело не в этом. На Путина он надавить не смог. Он поехал к китайцу, понимаете, так далее. Ну, и китаец тоже его так очень весело принял, понимаете, там по всем святым местам провел, красной дорожкой. Так далее. Реальных достижений ноль. Или почти ноль. Мы провозгласили статус-кво. Вот сейчас вот мы имеем Иран, понимаете? Иран надо было добивать. Вместо этого мы говорим о том, что, понимаете, мы ведем с ними переговоры. О чем можно вести переговоры с Ираном? Я пытаюсь понять. То есть мы приходим что? К тому договору, который когда-то заключала Обама. То есть давайте так скажем. Когда этот договор будет заключен, скажу спасибо, Обама, что ты нам дал договор, который теперь Трамп подтвердил. А что, у него что-то, думаете, другое будет, что ли, в этом договоре? Тоже будет срок окончания. Ну, 10-15 лет, там что-то такое. Ракетные там доставки, наверное, опять обсуждаться не будут. Ну, то есть это будет опять полусделанная работа. Да для чего-то начинали эту войну. Все имеет значение, особенно перед выборами. Но самое главное, самое основное... То, что я твердил, твержу и продолжу твердить, если вы, у вас не будет grassroot, то есть вот на самом базовом уровне организации и людей, которые вот проводят с избирателями встречи с ними, пьют кофе с ними, шутят с ними, играют в бильярд, я не знаю, что делают. Но, грубо говоря, окучивают весь электорат. Если у вас этого не будет, вы будете стабильно проигрывать выборы одни за другими, одни за другими. Причем электорат республиканский вымирает, электорат демократический нарастает. Потому что у них очень много молодых. В республиканском электорате молодых почти нет. На нас не смотрите, мы уже не молодые. Не настолько молодые, чтобы говорить, что мы, понимаете, обеспечим им будущее. У демократов огромное количество молодежи, которые купились на вот эти все эти идиотские идеи. Почему они купились? Потому что никто другой их идеи им не предлагает. Их не учат, их не агитируют, им не проводят сравнения какие-то. Почему они должны знать, что Маркс был плох? На каком основании они должны считать, что Карл Маркс был плох? Их что, кто-то научил этому? Они что, пробовали жить при Карле Марксе или при социализме? Нет. Значит, вы должны учить. Если вы этого не делаете, ну так... А почему они не поддерживают сионизм? Сионизм это плохо, им говорят. Вы говорите, что сионизм это хорошо? Нет. Почему они должны верить, что сионизм это замечательно? Почему они должны верить, что евреи это прекрасные люди? На каком основании? Если им все со всех сторон говорят, и посмотрите, во что превратили эти проклятые евреи, превратили в Газу. Там вот были мирные какие-то люди, ничего такого не делали, их взяли вот израильтяне, раскромсали в куски. Что вы хотите, чтобы они верили во что другое? Вы им ничего не говорите. Вы не ведете никакой пропаганды. Вы сидите на диване и ничего не делаете. Республиканская партия, вот на такое впечатление, я вам повторяю, они застыли в каком-то вот полуобморочном состоянии. Единственное, на чем рулят республиканцы, но на этом рулят и демократы тоже, но мне плевать на демократов. Они рулят, что вот если демократы обделаются где-то, вот тогда можно бы сказать, вы видите, вон демократ, вон там вот он был. Он там. Он был еще хуже дерьмо, чем я. Я лучше. Я не такой токсичный. Ну, это что это за выборы вообще? Что это за метод сравнения? Ешьте мой омлет, потому что он меньше сгорел, чем предыдущий омлет. А как по-другому это объяснить? И сколько ты не говоришь, сколько мы об этом не беседуем, мы все время приходим к одному и тому же. Вот мне тут говорят, I'm from Maine. Добрый день. Хороший штат у вас, Мейн. У вас как раз там сейчас идут вот выборы. Дай бог, чтобы вот этот вот сумасшедший демократ, который у вас сейчас идет от Мейна вместо Сьюзен Коллинз, чтобы он не прошел. Сьюзен Коллинз, может быть, не самая большая поддержательница Трампа и не самая, понимаете, активная член МАГА, но она лучше, чем, понимаете, вот этот вот урод, которого выставили в Мейне демократы. Вот этот со свастикой, со всеми делами. Педофил со свастиками, понимаете, со всем вот багажом, что он идет. Это надо... И самое будет интересное, если он выиграет. Я не знаю, во что превратиться в Техас после этого. А потом вы хотите, чтобы нас уважали какие-то иранцы. Или какие-то сирийцы. Или вообще кто-то, что-то, где-то, когда-то. Кто нас будет уважать за это? Если вы представляете подобные варианты. Самый большой, понимаете, это же... Вот наш человек, это, конечно, это поразительно. Все вот считают, что, понимаете, что Трамп с Нетаньяху поругались специально. Ну, допустим, представим, что они поругались. Bad cop, good cop. Окей, допустим, представь. Почему же тогда израильские солдаты гибнут в Ливане? Что Биби Нетаньяху специально подставил израильский спецназ, который сейчас находится на пустом месте, понимаете, без укреплений, без конкретных каких-то подготовок, находится в середине Ливана, потому что они не достигли своих целей в Ливане, куда они должны были попасть. Он все это остановил для того, чтобы провести какой-то матч хороший, плохой полицейский с Трампом. Ну подумайте сами. Значит, если матча нету, значит, получается, что Трамп, да, действительно взял, остановил Нетаньяху. Он его остановил, и теперь есть то, что есть. Понимаете, ну наша, понимаете, наша реакция некоторых наших товарищей. Прежде всего, чтобы, не дай бог, давайте защитим Трампа от лишних обвинений. Ну, несчастный Трамп. Опять преждевременные выборы мне, выводы мне пишут. Или мне пишут, понимаете, что еще мне пишут тут. Зачем вы это пишете? Никто не может знать, о чем. А кому мне плевать, что они говорили конкретно? Действия показывают, что мы делаем. Как поссорились, так и помириться. Друг прежде всего переживает из-за друга. Ребятки, ну давайте не будем. Совсем идиотами. Восток дело тонкое. Восток требует понимания, традиции. Окей, замечательно. Да вот у меня тоже вот очень много умов завязано все. Очень идет война, Саша, за каждого ребенка душа болит. Так вот у меня тоже болит. Потому что получается, что израильских солдат, вот этих вот, понимаете, которые сражаются там частично из-за наши с вами интересы, подставили под пустое место. Почему? Потому что опять-таки мы не можем никак решить, а что дальше будет. Вот почему я злой на эту ситуацию. То, что я знаю, что Трамп самый произраильский президент, это, я не ставлю это под сомнение. Я не говорю, что Трамп антисемит, боже упаси. Я не говорю, что Трамп, понимаете, сделал все плохо для Израиля. Боже упаси, я тоже этого не говорю. Но то, что Трамп имеет совершенно свои интересы, которые зависли в воздухе, потому что они реально не могут быть обеспечены, с Ираном у меня нет сомнений больше. Никаких. Сомнения есть только у тех, которые, понимаете, свято верят, что Трамп непогрешим, что он выйдет из любой ситуации. Я в это не верю больше. Он 2 месяца выходит из этой ситуации, что-то не видит и так далее. Он уже начал нам, как говорится, педалить назад тем, что он говорит, что какая-то скучная война, эти скучные переговоры. Я могу их бросить, мне плевать на это. Что значит бросить, что значит плевать? Это обернется политическим провалом. То есть это, может быть, будет военный успех, потому что мы разбомбили пол Ирана, но политически мы не добились того, что мы хотели. И в конечном счете в цель этой войны была, понимаете, не разбомбить Иран, а вывести оттуда ядерное топливо, чтобы они прекратили. А так мы говорим о очень временной остановке. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп подписал масштабный исполнительный указ, регулирующий развитие и внедрение систем искусственного интеллекта в федеральных ведомствах и оборонном секторе. Документ направлен на усиление кибербезопасности и ускорение строительства специализированных дата-центров. Эксперты отмечают, что указ появился на фоне растущего давления стоимости кредитов. Высокие процентные ставки в стране затрудняют финансирование крупных технологических проектов для небольших компаний. В Вашингтоне разгорается спор вокруг финансирования пограничной безопасности. Сенатор-демократ Тина Смит призвала коллег отклонить предложенный республиканцами пакет бюджетных расходов в размере более 70 миллиардов долларов для нужд таможенно-пограничной службы и агентства ICE. Смит заявила, что Конгресс не должен выделять дополнительные ресурсы до тех пор, пока не будут внедрены жесткие меры подотчетности ведомств. Поводом стали незавершенные расследования резонансных смертей двух жителей Миннесоты, Алекса Претти и Рене Гуд, во время проведения миграционных проверок. Республиканцы парируют: без этих 70 миллиардов контролировать границы в текущих условиях национальной безопасности невозможно. Крупный скандал на рынке недвижимости Нью-Йорка, который может переписать правила игры в сфере риэлторских услуг. Акции крупнейшего брокерского агентства «Компас» обрушились на 12%, упав до отметки $7.61. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала антимонопольное расследование в отношении недавнего слияния компании «Компас» с другим гигантом рынка, холдингом «Anywhere». Надзорное ведомство проверяет, не привело ли это объединение к искусственному завышению комиссионных сборов и подавлению конкуренции в сегменте элитного жилья Манхэттена и Бруклина. Если вина компании будет доказана, им грозят рекордные штрафы и принудительная продажа части активов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: В передаче я вот скажу такую вещь, что, конечно, это очень печально, что в Конгресс пройдет еще один ненормальный, теперь уже не просто мусульманин, понимаете, еще раз повторяю, давайте не вот я не хочу катить бочку на каждого мусульманина, который существует, но на абсолютно в открытую джихадист, то есть исламист, который призывает против Америки, попадает в Конгресс от нашего штата. Понимаете? Вот о чем я говорю. И это происходит после того, что вот мы все пережили на September 11, прошло какие-то 25 лет. Неужели человеческая память настолько пустая, настолько минимальная, чтобы такое происходило? Почему я виню в этом республиканцев? Потому что если бы республиканцы бы себя правильно вели, если бы они правильно бы вели вот эту, как говорится, подготовительную работу, вот, так, вот такого кандидата даже бы не было бы. Его бы не было, понимаете, вы бы его уничтожили на подходе. И у вас более чем достаточно возможности его уничтожить, потому что одно это надо было поднимать на каждом телевизионном экране, надо было провернуть, что, понимаете, вот видите вот этого слепого шейха, он сидит в тюрьме пожизненно. За попытку сделать September 11 еще в 93-м году. И это, вот это, вот видите, которого вы выбираете, он его поддержатель. Он за него подавал голос. Мы этого никто не сказали. Понимаете, а кто это будет делать? Демократы, они этого делать не будут. Они делать не будут. То есть это может делать только от другой партии, да, помогать таким образом какому-то демократу. Но это та же ситуация, что была с Мамдани, с Ливой, с Куома. Если вы не хотели, чтобы прошел Мамдани, вы не могли поддерживать Сливу, который не имел никаких шансов. Нужно было поддерживать Куому, какой бы он ненавистный для вас не был. Это было бы лучше, чем Мамдани. Ну, никто же не думает. Все же хотят, понимаете, действовать совершенно вот так вот, по проторенной дорожке. Оно так не работает, и работать не будет. Сейчас очень сложные пошли выборы, понимаете? Вы впрямую же не можете сказать, вот мы не хотим там мусульманина. Ты же не можешь этого сказать впрямую. Мы не хотим, понимаете, человека, который поддерживает палестинцев. Вы не можете это сказать впрямую, хотя, в принципе, все об этом думают. Вы можете сказать, что этот человек поддерживает терроризм, он антиамериканскую ведет пропаганду, он поддерживал одного из главных врагов Соединенных Штатов, он поддерживает Аль-Кейду фактически, и он проходит, понимаете, вот с таким отрывом, ну, при минимальной явке избирателей, ну, слушайте, что же вы хотите? Почему не пришли? Ну, потому что вы не делали никакой антирекламы. А вот этот вот несчастный этот республиканец, который против него выставляется, я гарантирую вам, вы с ним проиграете в ноябре, гарантирую. Можете говорить что угодно сейчас про меня, понимаете, я вам гарантирую, это абсолютно не кандидат для выборов. Вот тот, которого выставили республиканцы, это какое-то жалкое подобие на это. Что вы хотите, понимаете, выставлять такого, как Сливу в Нью-Йорке и с ним выиграть? Ну, ребят, ну давайте не будем сами себе пудрить мозги, понимаете, делать из самих из себя идиотов. Там нужен человек. Нью-Йорк это как выборы президента. Это один из главных штатов на сегодняшний день, один из главных городов Соединенных Штатов. Там должен быть кандидат, который, понимаете, отбивает, как говорится, все атаки, который совершенно четко, понимаете, говорит и за правых, и за левых. Понимаете, там в Нью-Йорке не надо говорить, что вы запретите аборты. Или что вы против геев и так далее. Тут, если наоборот, лучше геев примкнуть к себе. И объясните, вы знаете, если вы гей, вы поедете в Палестину, вас там, понимаете, член оторвут. А у нас здесь в Америке, в Нью-Йорке, вы можете быть кем вы хотите, и мы не против геев. Вот, пожалуйста, у вас колоссальный успех в Сохо, там, в Гринвич-Вилледж и так далее, и так далее. Вот идите за нас. Потому что мы хотим, чтобы у вас дальше было процветание. А с кем вы живете, с кем вы спите, нас не волнует. Вот что надо говорить. Что меня волнует, кто спит, с кем спит мой сосед там какой-нибудь. Да боже упаси. Наш телефон 718-303-90-90. Это обычный ум, понимаете? Это не надо быть за тех или за этих. Надо вот тут голову иметь. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день, Александр. Полностью вас поддерживаю, аплодирую и насчет сливы, и насчет того, что вы говорите, полностью вас поддерживаю на 1000%. И согласен с вами. Но у меня есть два комментария. Ну,
0: давайте.
10: Насчет сливы понятно.
0: Прошу вас.
10: Просто левый. Слива левый. В смысле левый не то, что левый, как левый, а левый, как говорят... Вот. Мало того, он потом с Манганием снимался в каком-то ролике, получил за это деньги.
0: Вы имеете в виду слива? Вы имеете в виду слива?
10: Да, да, да, ну, да.
0: Есть одна версия, что его купили. Есть версия, да, что его купили, да.
10: Да, да, да, вот это вот да.
0: Ну хорошо, знаете? Окей, окей, ну хорошо,
10: а
0: значит, допустим.
10: А теперь насчет этого да. Кандидата с Нью-Джерси. Можно еще?
0: Да, да.
10: Да. Сегодня не хочу сказать, называть ведущего в другой передаче. Был представлен этот человек, как будто бы в молодости он по ошибке был переводчиком, ездил.
0: Вы пропали. Окей. Вы пропали. Я слышал только вот до переводчика ваш разговор, даже не знаю. В общем... Я не знаю, что произошло конкретно со Сливой. Слива исчез с радаров, как вы видите. Абсолютно. Что это за лидер республиканцев, который, понимаете, присутствует только на день выборов, что ли? Понимаете, лидер той или иной партии или лидер комьюнити, он должен присутствовать все время. И либо он сам ведет колоссальную работу с избирателями, он с ними их окучивает, как я говорю, или он имеет какой-то подготовительный штаб, работу там волонтеров, которые обходят там, как говорится, canvassing, то, что называется, его район, ведут с ними работу и так далее. Все это требует и волонтеров, и людей, которые работают за деньги. Каждую компанию нужно вести, понимаете, как единственную компанию. Нужно с людьми говорить в открытую, им надо, понимаете, не обещать золотые горы и розовых там единорогов каких-то, а рассказывать, что вот что есть сегодня, сейчас, вот понимаете, вот у нас есть такая ситуация, что вы предлагаете делать вот в этой ситуации? Понимаете, и объяснять, что нет, никаких чудес не будет, будет очень какая-то суровая реальность, которая, понимаете, ударит нас всех. Вот когда вы начнете так разговаривать с людьми, и они поймут, что вы с ними говорите впрямую, что вы не придумываете какое-то, повторяю, светлое будущее, а что вы говорите на самом деле то, что есть, вот тогда у вас исчезнет вот это вот, понимаете, полный вот разрыв между вами и избирателями. Вы должны им сказать, что, ребятки, я точно так же с вами хожу в тот же магазин. Питаюсь с вами в том же самом ресторане, если хожу в ресторан, понимаете? Пытаюсь экономить, пытаюсь то, третье, десятое. И я вижу эти цены, я вижу ваши проблемы, я вижу ваши страдания. Давайте думать, как мы можем, что мы можем делать дальше. Может быть, какие-то полусоциалистические, там, я не знаю, меры какого-то, какой-то помощи в трудоустройстве, в лучших, получении лучших доходов и так далее, возможно, они нужны всем. Может быть, их должны предложить республиканцы. Лучшую работу. Лучшие возможности. Давайте обзвоним кого-то, чтобы каждого человека попытаться устроить на лучшее место. Вот каким-то, то есть я сейчас фантазирую из, что называется, из головы. Но если вы ничего не предлагаете, просто говорите, терпите, мой друг, понимаете, это ничего не дали. Понимаете, вот что, вот Мамдани на сегодняшний день, он нашел очень правильную, я уже говорил, в принципе, правильный выход для себя. Он говорит о том, что он заморозит рент, там на 7 лет или на пожизненно, что будет бессрочный контракт подписания рента. То есть вы подписываете не на год, не на 2 года, а на бесконечно. У вас тогда подъема рента фактически не будет. Никогда, пока вы живете в этой квартире. А дальше получается так, что а кто спросит, понимаете, сколько стоит у мейтенанс этого дома или отопление этого дома, который входит в оплату в рент, допустим, лендлорду, вы же не спрашиваете. А вдруг там крыша прохудилась, ему нужно ремонтировать дом, у него из-за того, что все такие подписали такие лисы, у него нет денег на ремонт дома. А тогда тебя дом мы забираем. То есть раз у тебя там начнет течь крыша, там какие-то, мы дом тебя заберем потом за неухоженностью. Lack of maintenance. Используя закон eminent domain. Ну, а что мы, получается-то? Вот так оно работает. Добрый день, вы в эфире.
11: Вам вопрос. Вот у вас есть квартира, и вам вы даете квартиру. Можно ли постоянный рент, постоянный лист на всю жизнь?
0: Ну, если он проведет этот закон, то да.
11: Ну, вот он провел, скажем. Вы будете сдавать свою квартиру кому-то на постоянный жизнь?
0: А вы не сможете не сдавать. У вас
11: почему
0: не будет
11: нет?
0: этого чойса.
11: Почему
0: потому что
11: нет?
0: вам скажут, да, потому что я приду к вам и скажу, вот я хочу бесконечный лист.
11: А если я не дам на лист, конечно, я не знаю.
0: А тогда я на вас подам в суд. Как насчет...
11: Я не знаю. У вас фантазия, извиняюсь.
0: Значит, это не фантазия, нет, это фантазия у него. Он мне говорит, вот сейчас звонит, что если он не захочет мне дать бесконечный лист, что я делаю? Я на него подаю в суд, потому что если этот бесконечный лист будет один из вариантов закона в Нью-Йорке, значит, он нарушает закон. Значит, тогда, значит, у него, вот этого вот товарища, который звонил, у него есть хороший выход. Не сдавать квартиру вообще. Вот сидеть с ней пустой. То есть вот это будет, да. Некоторые лендлорды перестают сдавать квартиру. А все остальное вас заставят это делать. Причем я тут после этого приду. И скажу, видите, он снял ее тогда. Потому что я у него потребовал бесконечный лист. Его заставят, еще штраф заплатит. 100%. Ну так это работает. А что вы думали? Вы будете не сдавать квартиру, потому что вы выберете, вот этот мне жилец не нравится, тот мне не нравится. Сейчас этот вариант не будет. Они сейчас начнут понимать, а почему у меня, допустим, почему мне не сдаете, допустим, квартиру, проверяя мои доходы? На каком основании? Это дискриминация по доходам, по классу. Или почему мне не сдаете, потому что я там темного цвета, тоже дискриминация. Если все это введется... Какой-то, значит, проверять фактически зарплату вы не можете. Отказать в таком лисе бесконечном вы не можете. Или будет лис, допустим, на 10 лет. 10 лет не поднимать квартплату. Не понравится, снимай квартиру с рента. Живи с ней сам. Я не фантазер. Нет, это вопрос этого закона, если будет такой. Вот что они сейчас пытаются делать. Что вы думали? Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день. Вот по поводу рент, как вы высказались. Конечно, в общем, вы правы, но дело в том, что я эту систему прекрасно знаю, и я могу что хочу сказать. Вот посмотрите, все пожилые люди, даже не пожилые люди, никому зарплату не прибавляют. А все растет вверх. А где, откуда деньги брать? Деньги неоткуда брать. Значит, рент, чтобы им крышу построить, надо с людей брать 4%. Если студия стоит 1700-1800, а вонючий гараж, 2 на 1 миллион, они берут по 300-350. Вы за них переживаете? Да они все состоятельные люди, поверьте мне.
0: Послушайте, я понимаю, о чем вы говорите, но вы поймите такую
12: конечно.
0: Вещь. Они даже 7% хотят брать. Я абсолютно не... Спасибо за ваш звонок. Я абсолютно не... Здесь я принимаю как бы такую нейтральную позицию. Я объясню, я не на стороне лендлорда в Нью-Йорке, потому что лендлорда в Нью-Йорке это известный класс кровопийц, это я знаю. Причем я знаю людей, которые совершенно не, не отказываются платить, понимаете, но то, что лендлорды в Нью-Йорке делают, понимаете, в принципе, это там, понимаете, должны быть сплошные судебные процессы. По поводу того, как они издеваются, понимаете, над жителями, что они творят, какие, в каких условиях, что они сдают, как они сдают и так далее и тому подобное. Нью-Йорк — это одна большая клоака в этом отношении, где надо судить, наверное, половину жилищного фонда. В этом я это знаю, понимаете, и то, что пожилые не могут поднимать вот этот рент и так далее, я тоже это прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, поймите теперь лендлорда. Вот вы, например, вы снимаете, у вас в оплату входит отопление дома, допустим, да, вашей квартиры. Я знаю, что вот у меня отопление в моем доме выросло где-то в два раза. Значит, если у него отопление выросло, вашей квартиры тоже в два раза, ну, допустим, там для дома там будет меньше, допустим, там на 30%, он каким-то образом должен это покрыть? Должен. Значит, он это будет покрывать только за счет того, что если там раз в два года или там сколько он поднимает вам ренту. И делает ремонт, и проводит мейтенанс дома, и трубы могут перестать работать, понимаете, и лифт может перестать ездить, что угодно может произойти. Понимаете, вот этот мейтенанс происходит за счет... Все цены-то растут, что вы думаете? У вас слесарь

0: Я говорю, Дима, я говорю, если вот эти цены, вернее, ну то есть поднимется минимальная оплата труда, вырастут в цене все, это скрытая инфляция. Ну такого никто не был, нигде не установил, это какой-то научный факт или ты фантазируешь? Я говорю, это обычная экономика, 101. Адам Смит, если из одного кармана перетекает другое, значит в этом кармане, понимаете, тоже должно чем-то заполниться. Это закон сообщающихся сосудов, просто на уровне денег. Если бы ты поднял зарплату в каком-то кафе, допустим, до там, я не знаю, 15 долларов, значит, зарплаты и расходы всех остальных вокруг с нами тоже должны быть подняты. Значит, получается, никто ничего не заработал. Все остались только просто на более высоком уровне. Далее. Ну, это гонка по, как говорится, вверх. Это снабжение инфляции. Зарплата должна расти органически за счет того, что зарплата повышается быстрее, чем растут цены. Ой, боже мой. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте. Алло.
0: Добрый день.
1: Да.
0: Да, слушаю.
1: Да, Александр, я перезвоню с домашнего, с
0: О,
1: телефона.
0: спасибо.
1: Да, вам
0: Да.
1: спасибо. Ну, не знаю. Да, так я хотел сказать, что сегодня другой ведущий, не хочу называть кого, на
0: Ну,
1: нашем
0: не
1: радио
0: важно,
1: говорил.
0: да, кто,
1: Да,
0: да.
1: неважно, говорил про этого, значит, который идет сейчас на выборы, мусульманина, что он в свое время, когда в молодости учился там в медицинском институте, значит, он там ездил как переводчик, вот он как бы верил, значит, ну, что надо этому, ну, как бы вера, и все, поддерживал веру, он ездил, ну, то есть по молодости. Но потом он как бы переобулся, он пошел воевать, воевал в Ираке, и там был доктором, и делал серьезные операции, спас там какую-то очень, сделал серьезную операцию знаменитости какой-то там, по-моему,
0: Ну, вот
1: женщине.
0: этой вот, ну, это вот, которая потеряла две ноги на вертолете.
1: Да,
0: Она
1: да, да, да, да, да, да.
0: конгрессвумен. Она конгрессвумен сегодня, я
1: Да.
0: знаю. Волворт,
1: Да.
0: или как там ее зовут, да. Ну
1: Да,
0: и.
1: да. То есть как бы он стал сейчас уже совсем другой. Типа то, что было по молодости, ну, в молодости у нас всех как бы завихрения бывают, это никто не это не отрицает, но не всех, но в частности у меня, может, было тоже. Но я не знаю. Но, конечно, если он и продолжать будет против. Но, в принципе, один позвонил и сказал этому ведущему, послушайте, вот его выберут конгресс, но когда будет голосование против помощи Израилю, он будет против помощи Израилю голосовать, так что, какой с него, как
0: Ну, это
1: что?
0: он не то, он не то, спасибо. Он не только будет, понимаете, не все определяется с помощью Израиля. Он будет голосовать против американского участия в какой-то войне. Он будет голосовать против какой-то иммиграционной реформы. Он будет голосовать, понимаете, за все, что левые представят, потому что идет фактически идеологически подкованный человек, понимаете, еще с таким военным прошлым, как вы говорите. Он идет, понимаете, в Конгресс. Что вы думаете, он будет там просто так сидеть? Ну, это как раз очень серьезный лидер идет. Они его еще в лидеры выведут куда-то. Что вы думаете, это будет совершенно колоссальный момент. Понимаете, мусульманин, бывший врач военный в Ираке, который спас там вот эту вот женщину, которая, понимаете, потеряла две ноги в Ираке. Вот эта вертолетчица, которая тоже сейчас служит в Конгрессе. Они из него героя-любовника сделают. О чем вы говорите? Это колоссальный персонаж для них. Плюс, понимаете, он не белый, плюс он араб, плюс он мусульманин. Мусульман же объявили новыми евреями сейчас. То есть они такие же страдальцы, как евреи. Понимаете, это у нас новое дело. Это фактически, но это новый будет лидер демократической партии. Которого вот евреи не хотят, сионисты не хотят и так далее и тому подобное. Поверьте мне, это будет очень интересно. Так, перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль. «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полномерного.

0: полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
1: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
0: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Банчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
2: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
1: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
1: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
6: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Терки 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи назвали неочевидную причину головных болей. Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – одни из самых недооцененных причин хронических головных болей. Часто пациенты годами лечатся у неврологов от мигрени или головной боли напряжения, не подозревая, что проблема кроется в нарушении работы зубочелюстной системы. При неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает вынужденное, анатомически неверное положение. Чтобы удерживать ее и обеспечивать жевание, мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в гипертонусе, спазме, вследствие чего может возникать боль по типу напряжения. Кроме того, боль может спровоцировать заднее положение нижней челюсти. При таком положении суставная головка давит на заднее суставное пространство, где находятся нервы и сосуды, что также может стать причиной возникновения боли, которая чувствуется как мигрень. Понять, что корень проблемы кроется именно в зубочелюстной системе, помогают несколько характерных маркеров. Обычно такой дискомфорт не похож на классическую мигрень. Он охватывает височную область, затылок, шейный отдел. Интенсивность неприятных ощущений часто привязана ко времени суток и нагрузке. Боль может достигать пика сразу после пробуждения из-за того, что человек неосознанно или сильно стискивал зубы во сне. Либо наоборот, на накапливаться к концу дня на фоне активного жевания или долгого общения. Подтверждением этой гипотезы служат посторонние звуки при движении челюстью, щелканье или хруст сустава, а также постоянное фоновое ощущение тяжести, зажатости и переутомления лицевой мускулатуры. Простой способ самопроверки до визита к врачу – широко откройте и закройте рот несколько раз, обратите внимание на хруст, щелчки или асимметрию движения. Челюсть уходит в сторону. Если неврологическое лечение не дает стойкого результата, следует обратиться к лору и гнатологу. Это стоматолог, который специализируется на правильной работе зубочелюстной системы в комплексе зубы, мышцы, суставы. Лечение чаще всего начинается со сплинт-терапии, когда пациенту изготавливают индивидуальную прозрачную капу сплинт. Она расслабляет мышцы и задает нижней челюсти правильное физиологическое положение. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Болят колени, и эта боль не проходит, она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
4: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Hi, my name is Arpi. And my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusop, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к Kindergarten. Предоставляется транспорт.
7: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. И добро пожаловать на нашу передачу. Я сейчас транслирую на Фейсбуке и через лайв-стриминг на YouTube, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте нас на радио, слушайте на интернете, где вам удобнее. Вопрос, который я ставил и ставлю. Для того, чтобы нормально руководить страной, должна быть действительно активная политическая партия. Они должны быть активны, ну, практически во всех основных штатах, если не в каких-то штатах, допустим, вот на Диком Западе, там они так и так выигрывают, республиканцы. Там в каком-нибудь Вайоминге, в Монтане, там и так выигрывают республиканцы, это понятно. А вот что будет в Нью-Джерси, то тут никто ничего не знает. И вот списывать со счетов эти города и типа давать их на откуп демократам, ну это варварство своего рода. И вот у нас это как раз то, что у нас происходит, вот понимаете, то, что я сейчас вижу, что у нас имеет место. Понимаете? Мы выдвигаем, понимаете, некоторые штаты, вот у нас получается, выдвигают просто автоматических бандитов внутрь самого главного органа, законодательного органа в США. И все молчат. Еще раз повторяю, это не связано с тем, что он конкретно мусульманин. Это связано, что он джихадист, официальный. Об этом сказали на Fox News, об этом сказали все газеты. Почитайте, если вы мне не верите. Поэтому, ну, я скажу такую вещь, что вот если мы судим по Израилю, то у Израиля будут очень плохие времена в ближайшее время. И не только от демократов, но и от республиканцев тоже. Я думаю, что фактически какие-то вопросы о помощи Израилю будут заблокированы. Или будут настолько, вот, как говорится, подвешены в воздухе, понимаете, ни туда, ни сюда. Ну вот примерно что мы должны ждать. Поэтому не удивляйтесь, когда это произойдет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Перезвоните, пожалуйста. У вас телефон. Да, слушаю.
12: Делать его мусор на карту.
11: Наум, я вас не слышу. Куски какие-то. Еще раз перезвоните.
12: Я перезвоню.
11: В республиканской партии, вот наверху, у них есть достаточно много интересных людей. На уровне местных мало. Добрый день, вы в эфире.
12: Да, сейчас слышно меня, Александр?
11: Да, да, вроде да.
12: А я насчет этого мусульманина, который сейчас будет кандидатом от демократов в Конгресс. Значит, насчет, значит, говорят люди так. Ну, он был молодой, у него мозги запихнуты, значит, и приводилось пример то, что террористы были, то есть он же как, он поддерживал террористов. Ну вот говорят, что вот евреи тоже были террористы, евреи не революцию делали. Понимаете, разница в том, что да, у молодых мозги набекрень, и можно как бы переобуться, но проблема в том, что у этих, которых молодых мозги набекрень, у мусульман, у них совсем другое. Те революционеры евреи, которые делали революцию, и у них мозги были набекрень, они это делали по идеологическим соображениям. Там социализм построить туда и сюда. У них религия вообще была не в голове и не в заднем месте. Здесь совсем другое. Здесь религиозная идеология, от которой люди на 99.9% не отказываются. Поэтому сказать, что он переобулся, нет, он никак не переобулся. Он останется этим джихадистом, потому что у него революция и террор совсем по другим соображениям, по соображениям религии. Религия мусульманская хочет убрать всех других, то есть они всем навязывают свои законы, они хотят закон шариат, где бы они ни поселялись, они никак не могут переобуться. Понимаете?
11: Хорошо, вот это разница между...
12: Это разница между мусульманскими террористами и еврейскими, которые были во времена Великой Октябрьской революции. И даже во времена, когда строился Израиль, что взрывали англичан там и т.д. и т.п. Там в Израиле...
11: Хорошо, это разница, это разница.
12: Да.
11: Между тем, что делал, допустим, какой-нибудь Иргун или банда Шварца, понимаете, или банда Лехи, понимаете, с тем, что делают палестинцы. Это совершенно, это колоссальная разница.
12: Они по идее совершенно другая идеология была. Даже если там происходили какие-то террористические акты, взрывали англичан или каких-то... Это было чисто не по религиозным соображениям.
11: Да нет, дело даже не в этом. Дело в том, что англичане после того, как обещали, как говорится, сделать то, что они сделали, они решили от этого отказаться. Понимаете, поэтому, как говорится, во время войны, спасибо, евреи во время войны присоединились к английскому экспедиционному корпусу в Африке и воевали там. Они поддерживали англичан, несмотря на то, что англичане не были большие, как говорится, друзья еврейского народа. А уже после войны, когда англичане решили, как говорится, тянуть время с этим мандатом, вот тогда появились, понимаете, появились еврейские террористы типа Иргуна, и которые начали делать то, что они делали. Политическая организация, и при этом разница была, понимаете, одно дело, что творили, понимаете, что делали евреи. Евреи, например, подорвали вот этот King David Hotel с главным управляющим губернатором Палестины, англичанином. Но они не бросались на поселение арабов, понимаете, и устраивали массовый террор с изнасилованиями, с грабежами. Этого нигде не задокументировано. Нигде никогда. То есть, может быть, были отдельные какие-то люди, которые что-то творили там и так далее. Но в армии никогда это не было, а здесь это было массовое явление. Поэтому разница между террористами, борцами за свободу и террористами, просто террористами, колоссально. Даже если они не хотят это признать. Но самое главное у нас, понимаете, получается другое, что вот если вот этот человек, который вот идет от Нью-Джерси, от этого округа, понимаете, с такими идеями, он в совершенно зрелом возрасте защищал вот этого сумасшедшего слепого шейха. То есть я сомневаюсь, что понимаете, что если он бы... За что он его защищал? Что слепой шейх пропагандировал какую-то свободу личности? Нет, он пытался взорвать башни-близнецы. Как это можно характеризовать, кроме как террор? Какую свободную, правильную идею это несет? Вот я пытаюсь понять. На каком основании вот можно выступать за подобного человека? Что он в прошлой жизни какой-то был святой, там, понимаете, лидер? Ну, может быть, когда-то где-то там. Но это же не совершенно показатель к его защите. Он сейчас пытается взорвать башни с даже не с военным персоналом, а с обычными офисными служащими. В чем его, понимаете, правильная деятельность? Поэтому, когда мне говорят, что он его защищал, что он защищал в суде, если он выступал свидетелем, свидетелем защиты? Он защищал террориста фактически, он защищал человека, который собирался взорвать башни-близнецы, у них просто не получилось, к счастью. Что, о чем мы говорим? Кого можно защищать в этой ситуации? Если, но если его защищать, что да, вот понимаете, из-за того, что существует Израиль, из-за того, что существуют христиане, а мусульмане недовольны, что они кого-то не завоевали, или не обратили весь мир в исламскую веру, понимаете, и не берут со всех такс за то, что вы, как говорится, имеете право молиться другим богам каким-то там, так далее, что угодно, так как делали при исламе. То тогда, понимаете, логика отсутствует, если только нет принимать, что да, вот ислам должен быть везде и повсюду. Должны быть исламские законы, все должны одеть там какой-то вариант паранджи и так далее и тому подобное, вот потому что они так решили. Другого объяснения нормального я нигде не вижу. Нигде. В общем, так или иначе, результат простой. Понимаете, и результат простой. В Конгресс попадает не просто исламист, не просто, понимаете, там не любитель там сионистов и так далее, попадает де-факто поддерживающий джихадист, то есть поддерживающий террор. Ну тут где-то один пишет. Еврейский террорист, иди лучше на стройку работать, хоть похудеть сможешь. Ну. Это вы, видимо, плохо знаете еврейскую историю, любезнейший Йося. Человек, который называл себя Менахем Бегин и Израиль Шамир. Они были в банде Лехи, и была такая организация Иргун. Это были террористические де-факто организации еврейские, которые сражались с англичанами за свободу Палестины, за свободу Иешува, как они назывались тогда, то есть вот еврейская часть Палестины, от англичан. Это были обычные террористы, которые взорвали, например, отель, King David отель, где находился губернатор, только заехавший туда из Англии. Губернатор, генерал-губернатор, ну, управляя, генерал-лейтенант, по-моему, он был, Палестины. Они взорвали весь отель, то есть там погибли люди. Если это не терроризм, то что это? Но другой вопрос, что я, что эти, вот, допустим, такого, как Бегин или Ицхак Шамир, их можно оправдать тем, что они это делали совершенно с точки зрения действительно независимости. Они не пытались убить гражданские лица, они не пытались кого-то изнасиловать, они не пытались кого-то грабить. Они вели борьбу за свободное еврейское государство, которое англичане обещали установить, а потом взяли и отказались от своих слов. Тем более, что во время войны евреи помогали и говорится, участвовали в английской армии. Поэтому что, а как мы можем их называть? Да, они были еврейские террористы. Знаете, как говорят, один террорист, с другой стороны, борец за свободу. Но вот это как раз вот в данном конкретном случае это так и работает. Да, были еврейские террористы, ну что делать, были, которые сражались за независимость Израиля, против англичан, даже вот такими методами. А что вы думаете, англичане просто взяли, собрали свои вещички и ушли просто сами по себе, по-хорошему, что ли? Да нет, их заставили это сделать. Их заставили это сделать вот такие люди, как Менахем Бегин или Ицхак Шамир или другие. Почитайте. Не надо мне рассказывать, что я знаю, а то, что не знаете вы. Я хорошо образован, слава богу, по этой части. Добрый день, вы в эфире.
13: А здравствуйте. Я хотела Добрый бы день. Сказать, что я хотела сказать, что вот это все происходит, мне так кажется. Потому что поменяли judicial, ну, это там, судебную систему, ну вот это, а как это называется, обыскивать, stop and frisk, вот это все поменяли, убрали, это одно, но самое главное, что поменяли Гуантанамо Бэй, Обама наш, хорошенький, маленький, лапочка наш, он же, в принципе, закрыл, как говорится, этот Гуантанамо Бэй, ну как бы сказать, так, закрыл, виртуально. Ведь раньше, что такое Гуантанамо Бэй? Это когда человек, который немного, хотя бы немного подозревается в терроризме, его туда посылают без суда и следствия. То есть, понимаете, на территории...
11: Нет,
13: я там,
11: что должен понимать? То есть вы предлагаете без суда и следствия посылать человека, если он подозревается в терроризме, сразу Гуантанамо Бэй?
13: Вы абсолютно да. Это?
11: А да. Я нет. А я нет, потому абсолютно что нам начнут да. Вас потом. А я нет. Я это не оправдываю. Ваше подозрение в терроризме должно быть доказано в суде. Где есть адвокат, где есть прокурор. И если вы действительно обвиняете в терроризме, то это доказать относительно просто. И вы обвиняете в терроризме, и поддерживаете терроризм, это относительно просто доказать. Хватать людей на улице и бросать туда просто потому, что вы так решили, сегодня бросят их, завтра бросят вас. Понимаете, а что, почему не скажут, что евреи террористы, то, что они делают, например, там в Газе. Полмира считает, что евреи террористы. Кто гарантирует, что завтра не скажут, вот тут Марина какая-то звонила. Вот она террористка, она поддерживает то, что делают вот эти проклятые сионисты в Газе. Они террористы. И она это поддерживает. Давайте бросим ее в Гуантанамо. И что вы будете делать? Плакать? Нет уж, господа, единственное, что нас спасает от произвола, это именно возможность доказать нашу невиновность. Поэтому наша судебная система абсолютно правильно рассчитана, что вы должны доказать виновность конкретного человека. Не доказан, не виновен. В случае вот этого Ханави, даже если вы могли бы поднять бы серьезную кампанию в прессе, которая бы серьезно крутила вот эти ролики, показывала его роль вот в защите этого шейха, крутила бы его высказывание. Это все можно подготовить. Взывала к тому, что, ребята, в Нью-Джерси вы потеряли 700 человек. Это надо было не один раз сказать, это надо было крутить круглыми сутками ролики об этом. Нью-Джерси потеряла 700 человек 9-11. Выбираете человека, который пытался осуществить 9-11 в 93-м году или поддерживает это? Что вам еще надо? Вам даже не нужно его осуждение в суде. Вам нужно только общественное мнение. Выбор – это общественное мнение фактически. Вам не нужно его, понимаете, в суде именно приговорить к электрическому стулу. Вы все, что вы должны сделать, не допустить его во власть. То есть вы должны провести нормальную избирательную кампанию. Если демократы эту кампанию не ведут, значит, должны со стороны республиканцев, понимаете, помочь провести ее. За счет контрметодов. Не обязательно вкладывать деньги в вашего кандидата. Если ваш кандидат слаб, то один из вариантов помощи вашему слабому кандидату – нажатие в виде какой-то неправильной информации на кандидата с другой стороны. Особенно если это делают какие-то независимые организации, которые вообще про вашего там вот этого, который идет от Нью-Джерси, от республиканцев, вообще не говорит ни слова. Они ни слова не говорят про этого Грега Мелли. No, ничего, nothing. Что они говорят? Вы знаете, вот нам не нравится вот этот вот Хамави там, whatever. Потому что он то-то. Наша организация это организация борцов за мир. Или борцов за правду. Какая-то независимая организация. Вообще не выступает даже от республиканской партии. Вы знаете, как это просто организация? Это называется 524 в Америке. То есть независимая публичная компания. Или вы можете, понимаете, независимо сказать. Вы знаете, мы считаем, что он полное дерьмо. Вы можете это сказать, пожалуйста, он даже вас засудит, потому что вы говорите, я так считаю, наше мнение. Вы не обязаны его доказывать, не обязаны ничего говорить никому. А дальше вы начинаете крутить ролики. Вот я считаю, что он что-то, то-то, то-то. А почему? Потому что вы видите вот это, видите то. Эту кампанию республиканцы не проводят вообще. Nothing. Потому что они что думают, что если это праймериз демократов, то они могут не участвовать? Ну, они, да, не участвуют. Но они потом общие выборы проиграют в ноябре, потому что тот кандидат, которого они выставляют, он вообще ничто, никто, никак. под него хочется заснуть. Значит, он заведомо идет на проигрыш. Кого вы выставляете? Понимаете, проблема заключается в том, что у демократов в grassroot organization работает потрясающе. У республиканцев ее, по-моему, вообще нет. Или она есть, но она настолько абсолютно бездарная, бесполезная, что, понимаете, ну вот я не вижу, чтобы они работали, что-то делали. Еще раз повторяю, вот эти поставить вот эти вот флажки на хайвеях, типа голосуйте за там, за мистера Икс, прямо перед выборами, это ничего не меняет. Вы должны этого мистера Икс раскрутить. Его нужно крутить на всех центральных каналах. Он должен устраивать встречи с избирателями. Он должен быть действительно сам себя что-то представлять. Не просто там, о, я успешный бизнесмен. Да мне плевать, какой ты бизнесмен. Ты умеешь говорить, ты умеешь общаться с людьми, ты умеешь вместе с ними плакать, умеешь вместе с ними смеяться. Вот это намного лучше работает. Каждый раз вот у нас вот есть такое вот понятие, когда выбирают президента, он, как они говорят, he was able to connect. То есть он мог соединиться с избирателями. Что значит соединиться? Он с ними на одной волне. Несмотря на весь свой ранг, несмотря на то, что там родился в каких-то там золотой парче и так далее и тому подобное. Он может, не понимаете, вот Джордж Буш, например, младший. Он был небольшого ума человек, но он очень мог спокойно с каким-то трактористом там пойти пивка выпить. Его за это обожали. То есть он не строил из себя там какого-то, понимаете, папинкого сынка, понимаете, хотя он там, как говорится, из знаменитой, что называется, президентской фамилии. Там со всеми связями и так далее и тому подобное. Ничего подобного, он этого не делал. Он мог выиграть просто, понимаете, на том, что он массово улыбался, там, целовал младенцев и так далее и тому подобное. То есть надо уметь вести избирательную кампанию. А то, что вы угрожаете всех посадить, понимаете, в Гуантанамо, просто потому что какая-то судебная реформа не под ваш дело. Сегодня сажают кого-то, завтра посадят вас. И почему вас не посадить, если вы такое предлагаете? Почему не посадить? Вот вы фактически предлагаете произвол в судебной системе. Чистейший произвол. Потому что вот вы укажете пальцем, я считаю, что ты террорист. Чем же вы лучше товарища Сталина, который говорил, вот я считаю, что ты враг народа. Чем вы лучше тогда? Что же вы уехали из Советского Союза? Если вы повторяете фактически методы каких-то самых кошмарных диктаторов. Это при том, что у вас есть абсолютно законные, нормальные методы доказать свою правоту. Вы просто не хотите это делать. Ну так это ваша проблема. Это не проблема системы. Система нормально работает. Ничего нельзя делать в этой жизни так, чтобы это потом сработало против вас. Потому что сегодня вы запретите свободу слова одному, завтра запретят вам. Сегодня вы посадите одного, завтра посадят вас. Мы хотим бороться, еще раз повторяю, вот с подобными кандидатами, организовывайте серьезную избирательную кампанию против них. Даже не за своего, а против них. Потому что если ваш совсем, понимаете, хромой на обе ноги, понимаете, ну так вал. Ну как-то, какого выбрали? Ну так, слушайте, иной раз надо ему сказать, там, как он, слушай, парень, ну мы тебя очень любим, но ты не материал для конгрессмена, не материал для сенатора. Ты скучный, очень такой среднестатистический дядька, который абсолютно никого поднимать не будет. Надо иметь, вот что называется, яйца признать подобное. Вы считаете, ну вот давайте я вам так скажу, вот вы считаете, что вы должны найти вот какого-то человека, которого все будут чуть ли не на уровне сексуальном любить. Понимаете, который будет иметь обаяние. Вот Рейган, например, он имел колоссальное обаяние, он имел чувство юмора. Вот он был, он не был семи пядей во лбу человек, то есть он не был абсолютно суперумный там какой-то и такой продвинутый. Он регулярно что-то забывал, у него вообще был ранний Альцхаймер и так далее. Но он имел потрясающее обаяние, он имел чувство юмора, по которому он мог правильно вовремя, как говорится, и он был смелый человек еще ко всему. Понимаете, там лопается шарик, он говорит, о, missed me. О! Это же был экспромт, ты, может, не подсказал это никто. Лопнул шарик, был такой вид, что как будто что-то выстрелил. Он говорит, о, промахнулись. Это надо уметь. Это дар. Вот таких людей надо находить. Вот именно вот с таким чувством юмора. Тогда у вас будут обеспечены все выборы. У вас будет 49 штатов из 50. А так будем понимать шкромать ноги. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. Продолжим завтра. Пока.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Дашневецкая. Неврологи предупредили о рисках чтения в кровати. При чтении лежа на спине или животе может перенапрягаться шея, грудной отдел и плечевой пояс, что сказывается на общем самочувствии человека и работе нервной системы мозга. При положении лежа может затрудняться приток артериальной крови и отток венозной крови в зависимости от того, как человек лежит. И это может сказаться непосредственно на самочувствии и на работе самой нервной системы головного мозга. Также такая поза для чтения может негативно сказываться на зрении из-за разной нагрузки на глаза и плохого освещения. Врачи подчеркивают, что лучше всего читать сидя, откинувшись на спинку кресла или облокотившись на стол.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Билл Пулте будет исполнять обязанности директора национальной разведки. Соединенные Штаты ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане. Администрация Трампа сворачивает систему мониторинга океана стоимостью $368 миллионов. Компания NVIDIA, известная как производитель графических процессоров, выпустит центральный процессор, новый суперчип RTX Spark. В Instagram сообщили об устранении проблемы, позволяющей хакерам обманом заставлять инструмент искусственного интеллекта поддержки предоставлять доступ к чужим аккаунтам. Человеческие останки, обнаруженные туристом 28 мая в национальном лесу Карсон, опознаны как останки Мелиссы Кассиас. Она пропала в июне 2025 года. Google намерена бороться с опасными насекомыми необычным способом, с помощью выпуска миллионов стерильных самцов-комаров. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Глава Федерального агентства жилищного финансирования США Билл Пулте будет исполнять обязанности директора национальной разведки. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. Несмотря на новое назначение, 38-летний Пулте сохранит за собой должность директора агентства жилищного финансирования FHFA и председателя ипотечных гигантов Фанни Мэй и Фредди Мак. Уильям, цитирую, обладает большим опытом в решении наиболее чувствительных вопросов в Америке, обеспечении безопасности и устойчивости финансовых рынков, а также в управлении более чем 10 триллионами долларов Фанни Мэй и Фредди Мак, объяснил назначение Трамп. Дональд Трамп поставил во главе обширного разведывательного сообщества своего политического союзника, у которого нет опыта работы в сфере национальной безопасности, сообщают СМИ. Билл Пулте сменит на посту директора национальной разведки Талси Габбард. Она занимала эту должность с февраля 2025 года. Габбард подала в отставку в середине мая, объяснив свое решение болезнью мужа. По данным Reuters, ее вынудили уйти с поста из-за разногласий с Белым домом. Мы об этом говорили неоднократно в нашей программе. Ну а Пулте известен как один из самых преданных союзников Трампа. Среди прочего, он настаивал на расследованиях в отношении политических противников президента. Соединенные Штаты ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. По словам источников Financial Times, знакомых с ходом обсуждения, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Сейчас такие самолеты базируются в 6 странах. Заинтересованность в том, чтобы разместить бомбардировщики на своей территории, проявили члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Обсуждение расширения списка стран, где базируются американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности. Американские самолеты двойного назначения – это Dual Capable Aircraft, DCA, способные нести ядерное оружие, сейчас размещены на территории Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над своими ядерными арсеналами в Европе и обеспечивают их безопасность. В соглашении между Россией и НАТО 1997 года закреплено, что у Североатлантического альянса нет, как сказано, намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов. При этом власти Польши, вступившие в НАТО в 1999 году, неоднократно говорили, что готовы разместить американское ядерное оружие на своей территории. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане, сообщает Акшес и ряд других СМИ со ссылкой на несколько источников. По словам двух собеседников Акшес, во время разговора Трамп заявил, что Нетаньяху сошел с ума. Один из источников пересказывает слова Трампа так: «Если бы не я, ты бы сейчас сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль». Конец цитаты. Другой источник говорил, что Трамп был в бешенстве и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого хрена ты творишь?» Ну, на самом деле в оригинале это звучало вот «the», потом слово на букву «f», «are you doing?». Один из источников Axios отмечает, что у Трампа и Нетаньяху и раньше случались напряженные телефонные разговоры, но это было одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом. Как предполагает Axios, раздражение Трампа было вызвано тем, что эскалация в Ливане грозила сорвать переговоры США с Ираном. После звонка Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаньяху не проводить крупную операцию в Бейруте, и тот развернул свои войска, как написал Трамп. Также Трамп утверждает, что поговорил с представителями руководства Хизбаллы, и они согласились прекратить обстрелы Израиля и его военнослужащих. Офис Нетаньяху также сообщил о разговоре премьера с Трампом. Нетаньяху предупредил, что если Хизбалла не прекратит обстреливать израильские города, Израиль нанесет удары по террористическим целям в Бейруте. «Наша позиция остается неизменной», — заявил премьер Израиля. Израильский чиновник Ники сообщил, что в свою очередь Израиль больше не планирует наносить удары по объектам Хизбаллы в Бейруте. Американский чиновник утверждает, что Трамп продавил свою позицию в разговоре с Нетаньяху, и тот в итоге ответил: «Ладно, ладно, будь уверен, что все будет улажено». К слову, президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал опровержение сообщения о том, что американо-иранские переговоры прервались несколько дней назад. «Переговоры между нами идут непрерывно», — написал Трамп, «4 дня назад, 3 дня назад, 2 дня назад, вчера и сегодня». Конец цитаты. И президент также раскрыл содержание своего послания Тегерану: «Пришло время так или иначе заключить сделку. Вы занимаетесь этим 47 лет, и это больше не может продолжаться». Конец цитаты. А госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, 2 июня, что на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам Иран согласился вести переговоры по отдельным аспектам своей ядерной программы, которые ранее категорически отказывался обсуждать. Вместе с тем Рубио предупредил, что это не гарантирует заключение соглашение об окончании американо-израильской войны против Ирана. Рубио также заявил, что открытие Ормузского пролива является первым и обязательным условием любых переговоров с Тегераном. «Иран должен четко объявить об открытии Ормузского пролива», — сказал Рубио, добавив, что снятие санкций в обмен на это не предусмотрено, так как любые послабления должны быть обусловлены конкретными шагами иранской стороны. Прекращение огня в Ливане также было одним из условий, которые Иран выдвигает для перемирия с Соединенными Штатами. Однако в выходные 30-31 мая израильская армия заняла стратегически важную средневековую крепость Бафор на юге Ливана, которая, по данным Цахаля, использовалась как форпост Хизбаллы. И в понедельник, 1 июня, иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану, то, о чем мы говорили выше. Ну и Трамп через некоторое время написал, что переговоры продолжаются, как он написал, быстрыми темпами. Нетаньяху, напомню, обвиняют в Израиле в получении взяток, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу о коррупции. Суды по его делу идут с 2020 года, а Трамп во время своего визита в Израиль призывал помиловать Нетаньяху, а также писал письмо с такой просьбой президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Администрация Трампа сворачивает систему мониторинга океана стоимостью $368 миллионов. Эта система была создана для мониторинга прибрежной среды, морских экосистем и течений, влияющих на климат. Об этом пишет New York Times. Систему мониторинга запустили в 2016 году в рамках программы Ocean Observation Observatories Initiative. Ее руководитель Джим Эдсон говорил, что это самая передовая в мире постоянно действующая система наблюдения за океаном. Ее данные использовались для изучения того, как океан поглощает парниковые газы из атмосферы, как изменения температуры воды влияют на рыболовство и могут сигнализировать о масштабных климатических изменениях, а также для анализа прибрежных наводнений на восточном побережье США. Кроме того, сеть измерительных приборов позволила ученым дистанционно получать данные, не совершая сложные, опасные и дорогостоящие экспедиции в море. Национальный научный фонд США сообщил, что в июне направит суда для демонтажа более 900 глубоководных приборов, установленных у побережья ряда штатов, а также в море Ирмингера. Это район между Гренландией и Исландией. Демонтаж оборудования может занять до 15 месяцев. При этом сейсмические датчики, размещенные вокруг действующего подводного вулкана у побережья штата Орегон, продолжат работу как минимум до 2028 1998 года. По словам Крейга Маклина, он исполняет обязанности главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов, исполнял, вернее, во время первого президентского срока Трампа. По словам Маклина, это решение в 2026 году вписывается в общую линию действий нынешней администрации, которая, как он говорит, плохо понимает ценность и значение науки. Демонтируя такую систему, США вновь отходят на задний план в мировом научном лидерстве, говорит он. Первоначальная система мониторинга океана была рассчитана на 25 лет работы. Ежегодное содержание сети измерительных приборов обходилось примерно в 48 миллионов долларов. Администрация Трампа неоднократно пыталась закрыть программу, предлагая сократить ее финансирование на 80%, однако Конгресс США каждый раз выступал против и восстанавливал финансирование. Компания NVIDIA, известная как производитель графических процессоров, выпустит центральный процессор. Она готовится представить новый суперчип RTX Spark, который появится в ноутбуках сторонних производителей осенью 2026 года. Об этом на выставке Computex в Тайбэе сообщил глава NVIDIA Дженсен Хуанг. RTX Spark – это комбинация центрального процессора N1X на базе архитектуры ARM и графического чипа серии Blackwell. Суперчип создан при участии тайваньской компании MediaTek. Он будет работать под управлением операционной системы Windows компании Microsoft. В NVIDIA заявили, что RTX Spark лежит в основе первых в мире компьютеров на базе Windows, созданных специально для персональных агентов искусственного интеллекта. Чип, среди прочего, позволяет рендерить сверхбольшие 3D-сцены, редактировать видео 12K, допускать большие языковые модели со 120 миллиардами параметров и играть в игры AAA с разрешением 1440p и частотой свыше 100 кадров в секунду. NVIDIA отметили, что Adobe полностью переработает Photoshop и Premiere для RTX Spark, чтобы обеспечить в два раза более высокую производительность искусственного интеллекта и графики. Осенью появятся ноутбуки на Windows RTX Spark от таких компаний, как Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI. Позже выйдут модели от Acer и Gigabyte. Но выпуском суперчипа RTX Spark компания NVIDIA бросает вызов Intel и MAD, чьи чипы доминируют в большинстве персональных компьютеров и ноутбуков на Windows. NVIDIA, напомню, самая дорогая компания в мире. Она лидирует на рынке чипов для искусственного интеллекта в центрах обработки данных. Ну а в Инстаграм сообщили об устранении проблемы, позволявшей хакерам обманом заставлять инструмент искусственного интеллекта поддержки, предоставлять доступ к чужим аккаунтам. Согласно утверждениям, подкрепленным скриншотами и видео, чат-бот искусственного интеллекта приложения в последние дни позволял пользователям перехватывать, как пишется, чужие учетные записи. Злоумышленники могли менять пароли других аккаунтов, подделывая данные о своем местоположении, а затем просить искусственный интеллект изменить привязанные к аккаунту адреса электронной почты. Проблема устранена, и мы принимаем меры для защиты затронутых аккаунтов, так заявил представитель Meta Энди Стоун в публикации в X. В ответ на другой пост он добавил, что сообщения о взломе аккаунтов мировых лидеров с помощью этой уязвимости полностью ложны. Технологическое издание под названием 404 Media, 404 Media отметило, что сообщения об уязвимости совпали с серией громких захватов аккаунтов в Instagram, включая верифицированный аккаунт, которым бывший президент Барак Обама пользовался во время пребывания в Белом доме. По данным издания 404 Media, в аккаунте некоторое время появлялись публикации в поддержку Ирана, прежде чем доступ был восстановлен. Точное число пострадавших аккаунтов пока неизвестно. Среди тех, кто сообщил о проблеме, исследовательница в области кибербезопасности и бывшая сотрудница Мета Джейн Манчун Вонг. Она написала в X, что пароль от ее аккаунта был изменен без ее ведома, а весь предыдущий день она получала уведомления о попытках сброса пароля. Довольно тревожно, отметила она. Инцидент произошел на фоне растущих опасений относительно того, как все более мощный и распространенный Объединенные системы искусственного интеллекта влияют на безопасность пользовательских данных. В соцсетях появились видео, которые, как утверждается, демонстрируют возможный механизм взлома. На одном из роликов, опубликованных исследователем Dark Web Informer VEX, показано, как пользователь в процессе восстановления доступа ищет нужный аккаунт, используя VPN для имитации местоположения настоящего владельца. После выбора профиля злоумышленник отправлял помощнику искусственному интеллекту запрос с просьбой привязать новый адрес электронной почты и отправить на него код подтверждения. Чат-бот выполнял запрос, после чего злоумышленник получал письмо со ссылкой для смены пароля. Один из пользователей X сообщил, что после взлома своего аккаунта не смог найти способ связаться со службой поддержки. «Мы дошли до момента, цитируя, когда один искусственный интеллект украл аккаунт, а другой не может это исправить. И нигде в процессе нет ни одного человека», — написал этот пользователь. СМИ направили запрос Мета о том, доступны ли пользователям, чьи аккаунты были взломаны, сотрудники поддержки. Компания и ранее подвергалась критике за недостаточную помощь пользователям, чьи аккаунты были взломаны или ошибочно заблокированы. Независимый орган, рассматривающий споры пользователей соцсети в Евросоюзе, на прошлой неделе заявил, что Мета практически никогда не отвечает на обращения людей, утверждающих, что их аккаунты были несправедливо заблокированы. Кроме того, компания недавно значительно сократила штат сотрудников на фоне многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Полиция штата Нью-Мексико сообщила, что человеческие останки, обнаруженные туристом 28 мая в национальном лесу Карсон, опознаны как останки Мелиссы Кассиас. Она пропала в июне 2025 года. Рядом с останками был найден пистолет. Причины и обстоятельства смерти пока не установлены, расследование продолжается. Мелисса Кассиас пропала 26 июня 2025 года. По данным полиции, в тот день она навестила дочь на ее рабочем месте, но на работу не приехала и домой не вернулась. Дома остались ее кошелек, документы и мобильные телефоны, после чего родственники сообщили о ее исчезновении. СМИ пишут, что Кассиас работала административной сотрудницей в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико. Эта лаборатория входит в систему Министерства энергетики США и связана, в частности, с ядерными исследованиями и обслуживанием ядерного арсенала. Дело Кассиас ранее упоминалось в публикациях о серии смертей и исчезновения людей, связанных с американскими ядерными, ракетными и космическими программами. В апреле Fox News сообщал, что с 2022 года погибли или пропали, мы в свое время тоже об этом говорили, погибли или пропали с 2022 года 13 человек, связанных с такими разработками. Среди них назывался 29-летний физик-ядерщик Джошуа Лебланк, координировавший в НАСА проекты, связанные с ядерным двигателем. Его тело было найдено в сгоревшей Тесла после аварии в Алабаме. Президент Трамп в апреле заявлял, что поручил федеральным службам проверить эти случаи. При этом, по данным американских властей и СМИ, подтвержденной связи между ними на данный момент нет. Полиция Нью-Мексико не заявляла о смерти Кассиас с другими подобными делами. О связи смерти Кассиас с другими подобными делами. Ну и Google намерена бороться с опасными насекомыми необычным способом, с помощью

0: людей. Сейчас заброс кукол рассматривает агентство по охране окружающей среды EPA. Команда рассчитывает выпускать по 16 миллионов стерильных комаров в год на протяжении 2 лет. Общественное обсуждение проекта продлится до 5 июня, после чего EPA примет решение. Для борьбы с насекомыми Google использует бактерию Wolbachia, которая с естественным образом встречается в природе. Самцов комаров заражают этой бактерией, после чего они спариваются с дикими самками, однако потомство при этом не появляется, яйца просто не вылупляются. Поскольку кусают людей только самки, выпущенные самцы не представляют угрозы. Google отмечает, что традиционные методы борьбы с комарами, такие как пестициды или уничтожение мест размножения, со временем становятся менее эффективными и могут наносить вред окружающей среде. Метод стерилизации насекомых не является новым. Ученые используют его уже десятилетия. Технология с бактерией Wolbachia применяется около 15 лет и считается перспективным способом контроля популяции комаров. Пока проект сосредоточен на виде Aedes aegypti, основном переносчике денге, желтой лихорадки, вируса Зика и чикунгуньи. Для работы с насекомыми Google использует автоматизированные системы, компьютерное зрение и искусственный интеллект, позволяющие точно отделять самцов от самок и контролировать выпуск. Наиболее заметных результатов программа добилась в Сингапуре. По данным Google, после выпуска миллионов зараженных самцов, численность комаров Aedes aegypti сократилась на 80-90%, а количество случаев денге уменьшилось более чем на 70% в течение года. Компания Google считает, что успех сингапурского проекта позволит расширить программу и на другие регионы Азии, где сосредоточена большая часть мировых случаев денге.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Кошка-модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупет все еще не получила наследство после смерти дизайнера, сообщает издание Independent. Французский модельер скончался в 2019 году, его бирманская кошка Шупет стала одной из наследниц. Ее дизайнер завел еще в 2011 году. Питомец должен был получить часть его состояния, которое составляет 200 миллионов долларов. Сейчас Шупет живет вместе с бывшей домработницей модельера Франсуазой Кашот и ее семьей. Пришлось нанять дорогостоящих адвокатов, чтобы оформить наследство и обеспечить надлежащее соблюдение пожеланий Карла, поделилась домработница. При жизни Карл Лагерфельд назвал кошку своей единственной большой любовью. Она летала на частных самолетах, ела изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром. За ней также ухаживали две горничные, и ранее в СМИ Шупет называли самой богатой кошкой в мире. В октябре 20-го кошка выпустила совместную коллекцию с маркой Люси Блау, специализирующейся на мебели для домашних животных. В Китае домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около 4 утра кот начал громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся и увидел, что жилье уже заполняется дымом. Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы. По словам соседей, огонь распространялся очень быстро, а подъезд заволокло густым дымом. Когда на место прибыли пожарные, возгорание удалось потушить примерно за 20 минут. Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены, если бы не кот, последствия могли бы быть куда страшнее. Китаянка построила реплику 7-метровой картины с помощью 60 килограммов шоколада. Жительница Китая по имени Фань Суму удивила пользователей соцсетей, создав гигантскую трехмерную копию китайской картины вдоль реки во время фестиваля Цинмин и сделала ее почти полностью из шоколада. На работу ушло около 60 килограммов шоколада и 3 месяца кропотливого труда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в 5 борах Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: травма на работе. Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Прежде чем мы начнем сегодня наш игровой эфир, несколько слов о тех, кто поддерживает наши программы. В частности, мои эфиры поддержат несколько докторов, несколько замечательных компаний, агентств, ну и в частности. Напомню вам, друзья, внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, что это и Бруклин, и Квинс, и Манхэттен, и Бронкс, и Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, добро пожаловать в агентство. Вы можете пройти бесплатное обучение и приступить к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы тем, кто хорошо работает. Ну и напомню, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете оформить на себя до 24 часов помощи ежедневно. Также программа для тех, кто перенес аварию, травму, возможно, перелом, может быть, инфаркт, инсульт или операцию, и необходима краткосрочная помощь на дому. Есть такая программа в агентстве. Позвоните, вам помогут оформить документы. 718-232-4850. Если вы по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, не в состоянии себя обслуживать, но хотели бы остаться дома. Есть такая программа 12 плюс 12, и вы остаетесь на своем диване у своего любимого телевизора. Есть программа, которая касается детей. Здесь, друзья, внимание, если в семье есть ребенок до 18 лет, имеющий Medicaid, необходима помощь в уходе на дому, то можно оформить также до 24 часов помощь. И для этого надо всего лишь связаться с агентством 718-232-4850. А сейчас, внимание, для тех деток, которые совсем малого возраста, скажем, после 3 лет, когда программа Early Intervention уже закончилась, но нужны сервисы, необходима помощь специалистов, таких как массажист, логопед, физиотерапевт, помощь при выполнении домашних заданий и прочее. Такие специалисты есть в агентстве Welcome Care. Все, что необходимо сделать, надо позвонить 718-232-4850. Я хотел бы напомнить или обратить ваше внимание, в частности, что вот летние месяцы – это хорошее время подтянуться по каким-то предметам, по каким-то урокам, по каким-то физическим, значит, может быть, показателям, и вам помогут в агентстве. Позвоните 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Еще одно серьезное сообщение касается центра, в котором можно проводить время, причем ежедневно 5 дней в неделю в 2 смены. Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Я напомню, как делают всегда, что центр приглашает не только тех, кто живет в Бенсонхёрст, а всех, кто живет и в Квинсе, и в Бруклине, и в Стейтен-Айленде, и в Манхэттене, и даже, наверное, в Бронксе. Надо позвонить и выяснить, возят ли оттуда посетителей. 718-928-7373. Вы, дорогие друзья, возможно, были бы заинтересованы, а что именно находится на целых 3 этажах, да, не больше, не меньше. 3 этажа. В неких центрах и одного-то этажа полностью нет. И, может быть, и зала целиком не хватает. А здесь все-таки целых 3 этажа. Ну, вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Собственный повар, который много-много лет работал в ресторане «Астория», шеф-поваром. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Я не сказал, что имеется еще оздоровительный центр, целый этаж, там физиотерапевтические процедуры, спортивные велотренажеры, не только велотренажеры, различные тренажеры, вот, грязевые ванны и прочее остальное, это все в центре, представляете? Не надо никуда дополнительно ездить-то, прямо там, в этом центре все находится. Звоните 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Я бы, еще раз говорю, посоветовал собраться с кем-то из своих друзей и знакомых и однажды отправиться, как путешествие, как на экскурсию, отправиться в этот центр и посмотреть, что же там все-таки есть. О чем же так я рассказываю про эти три этажа? Это же серьезная тема. Приезжайте, посмотрите, возможно, вы найдете и встретите там своих уже знакомых, своих друзей, и начнете туда ходить, ездить, приезжать, приходить. Кто-то рядом живет, может приходить, а кто-то будет приезжать. Ну, есть еще несколько слов, но давайте мы разделим наши рекламные благодарности и перейдем сейчас непосредственно к регистрации. Напомню, что регистрация у нас проводится по телефону 718-303-7570. Проводится регистрация уже более 21 года, то есть я посчитал, что приблизительно больше 8000 дней мы в эфире. Больше 8000 дней мы в эфире, друзья, даем возможность вам играть и выигрывать. Давайте-ка начнем регистрацию. Я вспоминаю, значит, игры за все эти годы. Помню, что был период, когда мы играли 6 дней в неделю. И играли еще каждый день по две игры, а когда у нас было две волны, 930-я и 620-я волна, то я играл вообще 4 игры в день, что было действительно реально много, напридумывать такое количество вопросов. Действительно, но, вы знаете, играли, выигрывали, получали призы, как, собственно, и сегодня. У нас есть приз от компании «Дозорцу и сыновья». Это бальзам «Мустак». 45 градусов крепкий ликероводочный напиток, такого ликерного вкуса. Вот, относится к черным бальзамам, темным бальзамам, черным бальзамам. Вот, и у него приятный такой травяной вкус, при этом как ликер, такой сладенький чуть-чуть, но при этом... Вы понимаете, что это не в руку все равно. 45 градусов – это крепкий напиток. Его можно добавлять в чай, в кофе, как любили делать с рижским бальзамом. Его также можно добавить в мороженое, возможно, какие-то сладости, пирожные. Можно рюмочкой грамм 30-50 бахнуть для того, чтобы здоровье поддержать. Но беременным и детям нельзя, понравится. 718-303-7570, 303-7570. Время регистрации летит быстро. Кто успеет зарегистрироваться, тот сыграет. Кто не успеет, тот и играть-то не будет. Тот будет только слушать. Хотя это тоже своего рода участие, но такое, скажем, прямо пассивное участие. Я ожидаю, что, возможно, те, кто не успеют дозвониться или не смогут дозвониться в эфир, те смогут дозвониться в студию по телефону 718-303-9090 и помочь мне с ответами на вопросы, когда эти вопросы или ваши ответы будут спорными. Что ж, давайте будем начинать. Я вижу, что у меня уже команда набралась. Сегодня игроков, а нет, добавился еще один. 119 было, стало 120 игроков на старте первого вопроса. Приличная команда. Будем надеяться, что в финале на 12-м вопросе у нас будут победители, как обычно. Первый вопрос. Незадачливые люди велосипед продают, покупают, изобретают.
1: Введите свой ответ.
0: Напомню, что у вас всего 15 секунд на обдумывание ответа. Незадачливые люди велосипед продают, покупают, изобретают. Осталось 6 секунд, пока не все ответили на вопрос. 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Время закончилось, ответы получены. Проверим, работает ли у нас система звонков. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Система работает, я думаю, что третий, что незадачливый.
0: Понятно. Третий. Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: Привет, Мишенька. Я думаю, что изобретают то, что уже было изобретено.
0: Ну да, говорят, ну, не надо изобретать велосипед, правильно? Потому что колесо и все это уже давным-давно было изобретено. Спасибо, Ира, приветствую вас, приветствую, да-да, приветствую всех наших радиослушателей, всех наших знатоков. Спасибо за участие в программе, спасибо за поддержку. Мы переходим к следующему вопросу. Первые вопросы простые, как вы можете догадаться, но не все будут такими. Далее будут посложнее вопросы. Второй вопрос. Приближается чемпионат мира по футболу, поэтому будем добавлять спортивных различных вопросов в наши игры и даже проведем футбольную игру, но я вас предупрежу об этом заранее. А пока второй вопрос. Плохая игра не стоит чего? Не стоит денег, не стоит свеч, не стоит карт.
1: Введите свой ответ.
0: Плохая игра не стоит денег, не стоит свеч, не стоит карт. Так, проверим вас. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Плохая игра не стоит свеч.
0: Не стоит свеч, а что вы нам подскажете? Нет, сорвался звоночек. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
5: Ну, конечно же, Миша, не стоит свеч.
0: Не стоит свеч. А есть у вас версия, откуда могла появиться такая, такая пословица, типа «игра не стоит свеч»?
5: Ну, разве кто-то свечку где-то держал?
0: Ну да, видимо, приблизительно так. Я тоже думаю, что связано с тем, что если игра плохая, она не стоит того, чтобы палить свечи, тратить на это деньги, чтобы освещать эту игру. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Что ж, пока все просто. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Существует оружейная фирма «Флэш», «Винчестер», «Флоппи».
1: Введите свой ответ.
0: Существует оружейная фирма «Флэш», «Винчестер», «Флоппи». Компьютерная терминология, да? Согласен, простой вопрос. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Есть хорошее выражение. Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать.
0: Да, да, хорошая шутка. Согласен, это хорошая шутка. Что вы скажете? Здравствуйте. Нет, сорвался звоночек. Но, в принципе, в этой шутке уже, в общем-то, есть ответ. Винчестер. Винчестер – это правильный ответ под номером 2. Американская оружейная компания, существовавшая с 1866 года по 2006 год. В настоящее время торговая марка Винчестер используется бельгийским концерном FN Herdstal и его американской дочерней компанией Browning Arms Company. Правильный ответ у нас под номером 1. Простите, под номером 2 – Винчестер. И мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Озерову был не нужен такой футбол, такой хоккей, такой гандбол.
1: Введите свой ответ.
0: Озерову был не нужен такой футбол, такой хоккей, такой гандбол. Время закончилось. Попробуем послушать вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, это да. После игры с канадцами он сказал, такой хоккей нам не нужен, потому что слишком грубо играли.
0: И было это в 1900... Помните, в каком году?
7: Нет,
0: 72-м. Было это в 1972 году. Вы правы, такой хоккей нам не нужен. Эта фраза стала знаменитой после хоккейного матча между сборной СССР и Канадой, который прошел 28 сентября 1972 года. Телерепортаж вел знаменитый комментатор Николай Озеров. На такой возглас Озерова спровоцировала невероятно грубая игра соперников советских хоккеистов, которые, проигрывая в профессионализме, начали устраивать потасовки на льду. Этот озеровский репортаж смотрел без преувеличения весь Советский Союз, все прогрессивное человечество, потому как матч был бы выдающийся, последняя восьмая игра суперсерии СССР-Канада, которая, собственно, и решалась судьба первой схватки двух хоккейных супердержав. Счет в серии к тому моменту был равный. Побеждаешь в матче, выигрываешь войну. Напряжение, одним словом, было колоссальным. Наши после двух периодов было ушли в отрыв 5-3, но канадцы бились до конца во всех смыслах этого слова. Грубить стали немилосердно. В дело пошли не только кулаки, но и психологическое давление. Конец цитаты. Ну что, вот такая вот история была. Ну, когда-то я более подробно ее рассказывал, не помню в какой программе, о том, как били клюшкой по ногам, как и всякое остальное подробное. А пока мы ограничимся правильным ответом под номером 2. Такой хоккей нам не нужен. Друзья, я смотрю на часы, у нас на часах 4 часа 30 минут. Время, когда надо прерваться на короткую новостную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте Дэвидзон Радио. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Братславским и Дмитрием Банниковым за звукорежиссерским пультом. Новости.
8: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бразилии 37-летняя женщина была арестована после того, как 14 месяцев притворялась 12-летней девочкой и была удочерена семейной парой, пишет Daily Mail. История началась с того, что мошенница Аманда Мария Сауза Оливейра пришла в церковь и сообщила пастору, что сбежала от жестокого обращения. Религиозная община начала оказывать ей финансовую помощь, нашла жилье, после чего одна из семей взяла ее к себе. Супруги эмоционально привязались к ней, относились как к собственному ребенку, устроили вечеринку по случаю ее 12-летия, оплачивали лекарства и рассматривали возможность официального удочерения. Чтобы поддерживать обман, Габриэле, так назвалась Аманда, вела себя как ребенок, в том числе пила из детской бутылки, использовала пустышку, симулировала приступы паники, говорила высоким голосом, проявляла эмоциональную зависимость. Она утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, а в детстве ее заставляли принимать гормоны из-за жестокого обращения, что объясняло ее взрослую внешность. При этом женщина убедила семью не отдавать ее в школу, заявив, что жестокий отец найдет ее. Мошенничество раскрылось после обращения члена семьи в полицию. Аманда призналась в мошенничестве на допросе. Ей предъявлено обвинение и подделки личных данных. Сейчас она содержится в местной тюрьме. До этого мошенница уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления в других штатах. В Китае парень живет под мостом, чтобы накопить на обучение. 19-летний Тан Вэй решил самостоятельно заработать на обучение в колледже и ради этого отправился за 100 километров от дома на заработки. Тан устроился курьером по доставке еды. За 7 дней работы он заработал всего 200 юаней, но половину суммы пришлось отдать владельцу автомобиля, который он случайно поцарапал электровелосипедом. Ночевать будущему студенту сначала приходилось в палатке в городском парке, затем под мостом, спасаясь от проливных дождей. Все его имущество помещается в чемодан, одежды всего 4 комплекта. История Тана получила широкую огласку после публикации в местной газете. После этого горожане начали помогать студенту, волонтеры привезли корм для его собаки Боба и предложили присматривать за ней во время учебы. А одна из крупных компаний города предложила Тану 3-месячную работу с зарплатой, бесплатным проживанием и питанием.
8: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
0: Друзья, мы продолжаем. Программа «Новости» тоже из области эрудит. Знаем ли мы такие случаи в жизни? Как маленькая, как большая тетя притворяется маленькой девочкой и сосет соску. Итак, ладно, бог с ним. У нас с вами 4 часа 33 минуты в Нью-Йорке. Мы продолжаем программу на пятом вопросе. Будьте внимательны, слушайте каждое слово и анализируйте. Вопрос такой. Внимание. Лев Гумилев был сыном Ахматовой, мужем Ахматовой, братом Ахматовой?
1: Введите свой ответ.
0: То есть какое-то отношение к Ахматовой он все-таки имел. Лев Гумилев был сыном Ахматовой, мужем Ахматовой, братом Ахматовой. Будьте внимательны. Лев Гумилев был быстрее. Надо бы сейчас побыстрее уже. Побыстрее. Последнее мгновение. Ответы получены. Ответы получены. Ну, давайте попробуем вас. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Игра не стоит свечи, потому что трубку не берут.
0: Ну, не каждый раз берут трубку. Подождите, у нас есть очередь. А вы слышали мой последний вопрос?
2: Я...
0: Так, понял. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Он был мужем Ахматовой.
0: Так, хорошо. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Он был другом Ахматовой.
0: Другом Ахматовой. Еще раз. У нас ответ другом вообще даже нет. У нас Лев Гумилев был сыном, мужем или братом? Нет ответа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Пожалуйста, нет, сорвался звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Так, ну, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Да нет, что-то случилось. А ну, еще раз, пожалуйста.
2: Сыном, это Айртон должен был отвечать на этот вопрос. Это его, как говорится, стезя.
0: Ага, сыном вы считаете. Я понял. Ну и тогда контрольную версию послушаем.
11: Алло.
0: Да.
11: Да, добрый день, Миш. Миша, это Геннадий. Я прошу прощения, вы задали вопрос, кем был Гумилев по отношению к Ахматовой?
0: Лев Гумилев. Лев, да. Гумилев.
11: А да. Лев Гумилев. А стоп, не Николай, Лев. Он сын был Ахматовой.
0: И это правильный ответ, Геннадий, да, в котором, да, собственно, и комментарий еще прозвучал. Спасибо. Рад был вас слышать, мой друг.
11: Взаимно.
0: Да. Итак, друзья, ответ сыном Ахматовой, Лев, не Николай, конечно, я же обращал ваше внимание. Лев Николаевич Гумилев родился 18 сентября, 1 октября по-старому, в 1912 года в Санкт-Петербурге. Умер 15 июня 1992 года в Санкт-Петербурге. Советский историк, этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. Лев Гумилев был единственным ребенком в браке знаменитых поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Во время беременности Ахматовой супруги находились в Италии. Об этом путешествии почти не сохранились сведения. Вернувшись в Россию всю вторую половину июля и начало августа 2012 года, Николай и Анна провели в Слепневе Бежецкого уезда имении матери поэта Анны Ивановны Гумилевой. Рождение наследника было ожидаемым событием, ибо брак старшего брата Гумилева Дмитрия оказался бездетным. И на сельском сходе крестьянам обещали простить долги, если родится мальчик. Представляете, какая это была радость. Простить все долги всем крестьянам, если родится мальчик. Ну и простили. Сын Ахматовой, ответ правильный под номером один. Мы переходим к следующему вопросу, и это шестой вопрос. Александра Белова прославили 5 минут, 10 дней, 3 секунды.
1: Введите свой ответ.
0: Александра Белова прославили 5 минут, 10 дней, 3 секунды. Время закончилось, ответы ваши получены, это здорово. Давайте попробуем вас взять. Нет, сорвался звоночек. Пожалуйста, вас взять, здравствуйте.
12: Помнишь, его прославили 3 секунды в Мюнхене на Олимпиаде в 1972 году в финальном матче против сборной США. Когда Иван Эдешко выдал ему пасть или всю площадку, и он подскользнул, забросил.
0: Спасибо, Наум, здорово. Здорово, достаточно подробно все прозвучало. Но хорошо, давайте-ка я сейчас вам прокомментирую в данном случае. Действительно, речь идет о трех секундах, которые прославили его. Матч между мужскими сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира 20-х летних Олимпийских игр состоялся в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года, того же, видите, 1972 года, в Мюнхене, ФРГ, на арене Руди Зельдмайер Халле. Матч стал одним из наиболее запоминающихся событий игр, наиболее драматичных поединков в истории баскетбола. Сборная СССР всю встречу доминировала на площадке, разрыв достигал 10 очков. Сборная США вырвалась вперед в самом финале, но не смогла удержать преимущество. 50-49 последние 3 секунды. В сложной концовке советские баскетболисты 3 раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отчетом времени. В итоге вырвали победу с отчетом 51-50. Исход матча стал предметом долгих разбирательств и дискуссий. Американские игроки и официальные лица команды отказались выйти на церемонию награждения, что остается исключительным случаем в истории игр. Я помню, что, по-моему, даже был какой-то фильм, не помню сейчас, как он назывался, вот баскетбольный фильм о спорте. Реально много хороших и красивых фильмов сняли и в свое время в Советском Союзе, и американских очень много красивых фильмов, где действительно показана и борьба, так сказать, которая может привести к победе, стоять до последнего, и мужество, и терпение, и подготовки, и прочее остальное. Вот, ну вот, 3 секунды. 3 секунды лишние, помните, как Барнхаузен говорил, которые почему-то сбрасывали со счетов. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Внимание. Ну, тут я не знаю, кто из вас может правильно ответить. Хомяк. Был ли у вас когда-нибудь дома хомяк? Жил ли хомяк? Хомяк бывает джунгарский, даурский, тунгусский.
1: Введите свой ответ.
0: Хомяк бывает джунгарский, даурский, тунгусский. Есть правильные ответы? Быстрее надо, 3 секунды осталось. Ответы разделились на все 3 версии. Третья версия, не понять, почему набрала голоса. Тунгусский, это как метеорит. Вот, остается джунгарский и даурский. Такие ответы тоже есть. Подсказчиков нет. Внимание, есть подсказчики. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Даурский.
0: Даурский. А вы что скажете? Здравствуйте.
14: Значит, джунгары были и исчезли, а хомяки джунгарские остались. Это джунгарский хомяк.
0: Это джунгарский хомяк, абсолютно верно. Действительно, хомячок, джунгарский хомячок, Фодопус сунгорус, вид мохнатоногих хомячков семейства хомяковые, популярное домашнее животное. Длина до 10 сантиметров, вес 25-65 граммов. Живут в среднем 2,5 года, в благоприятных условиях может дожить до 3 лет. Имеют покрытые шерстью ступни, темную полосу на спине, обычно серый, очень короткий хвост, часто его практически не видно, когда зверек сидит. Мех отличается значительными белыми вкраплениями, распространен в сухих степях и полупустынях юго-западной Сибири. Джунгарский алатау в Хакасии. Правильный ответ под номером 1. Молодцы те, кто ответили циферкой 1. И вы переходите к следующему вопросу. Литературный вопрос. 8-й. Ирвин Уэлш. Говорит ли вам это имя о чем-нибудь? Шотландский писатель Ирвин Уэлш описал кошмары пингвина, марабу, снегиря.
1: Введите свой ответ.
0: Ирвин Уэлш описал кошмары пингвина, марабу, снегиря. Ответы разделились на правильные и неправильные, скажем так. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Да, как там поется? Сара Барабу, у нее корова Му. В общем, короче, это аист Марабу.
0: Это аист Марабу. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
15: Миш, я скажу, что это кошмары Марабу. А фильм, который был, ну, действительно хороший российский фильм, о 3 секундах Олимпиады в Мюнхене. Движение вверх. Движение вверх.
0: Да, да, да, да, да, точно, движение вверх. Спасибо, Геннадий, я знаю, что у вас абсолютно удивительная память. Я даже иногда слушаю ваши передачи совместные с Мариной. И это здорово.
15: Спасибо.
0: Спасибо и вам, спасибо, дорогой друг. Итак, хорошо. Марабу, Марабу. «Кошмары Аиста Марабу», роман шотландского писателя Ирвина Уэлша. Повествование ведется от лица хулиганствующего маргинала Роя Стрэнга, который лежит в коме. Его сознание разделяется на 3 уровня, он постоянно перескакивает между ними. На самом глубоком уровне своего сознания Стрэнг путешествует по Африке и охотится на уродливого аиста Марабу, который безжалостно истребляет стаи фламинго. Вместе с ним охоту ведет Сэнди Джеймисон, вымышленный герой, который, по словам самого Роя, олицетворяет его чувство вины. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. Так, попробую очередной раз вас запутать. Болезнью красных глаз китайцы называют зависть, бессонницу, насморк.
1: Введите свой ответ.
0: Болезнью красных глаз китайцы называют зависть, бессонницу, насморк. Время закончилось, ответы получены. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Миша. Ну, понимаете, какое дело? Зависть и насморк, они слишком близко расположены к ответу. А вы же пытались запутать, поэтому я принял это за подсказку.
0: Итак, что, какой ответ?
16: Зависть.
0: Зависть. Зависть выбирает Айртон. А что вы скажете? Здравствуйте. Сорвался звоночек. Ну, тогда вам слово.
16: Подтверждаю.
0: Подтверждение получено и принято. Итак, друзья, какой только не бывает зависти. Белая, и зеленая, и черная зависть. Даже белую нельзя назвать хорошим чувством, так как, по сути, она является признанием собственной несостоятельности, гнетущим состоянием, вызванным благополучием или успехом другого человека. Именно это благополучие и успех не дает покоя завидующему. Он буквально не может спокойно жить, испытывая не просто неприязнь, цитата из фильма, не просто неприязнь, кушать не могу, так не такая неприязнь, а гнев, ненависть и порой даже ярость. Интересно, что из-за доставляемого самому завистнику негатива и разъедающих душу чувств, ярость, отсутствие спокойного сна, смены приоритетов, когда глаза наливаются кровью, китайцы называют зависть болезнью красных глаз. Безусловно, я бы даже не сказал, что этот вопрос там сильно на логику. Вот Айртон просто сказал, что насморк, бессонница. Это все-таки какие-то показатели болезней, да? А зависть, китайцы, здесь что-то должно быть такое, в общем, философское. Отсюда зависть, конечно, прям выделяется сильно-сильно. Прям красным цветом выделяется на общем фоне ответа. Правильный ответ у нас под номером 1. Есть предложение, короткое предложение, друзья, прерваться на рекламу, на рекламную паузу небольшую. Сразу после рекламы мы продолжим нашу с вами игру.
17: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
19: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
20: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим, я бы хотел напомнить еще об одном замечательном докторе, Михаиле Рисмане. Дорогие друзья, хочу вам напомнить о том, что доктор по лечению боли Михаил Рисман работает в Бруклине по адресу 1021 Avenue Z, в район Шипсхед Бэй, телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения – этого метода стимуляции и восстановления естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-769-7191. Мы продолжаем. Итак, 10-й вопрос. Внимание. Вопрос такой. Озеро Балхаш. Пресное, соленое. Наполовину пресная, наполовину соленая.
21: Введите свой ответ.
0: Озеро Балхаш. Пресное, соленое, наполовину пресное, наполовину соленое. 7 секунд осталось. 6, 5, 4, 3. Кто знает правильный ответ? Озеро Балхаш. Пресное, соленое, наполовину пресное, наполовину соленое. Какое же оно? Озеро Балхаш. Итак, внимание, пожалуйста, попробуем взять ваш звонок.

0: выдаст свою дочь только за самого богатого, красивого и сильного. Среди прибывших женихов были два сына китайского императора с караванами, груженными дорогими товарами. Сыновья монгольского хана с табунами лошадей и серебром, а также молодые бухарские купцы с Квинса, с коврами и изделиями слоновой кости. Однако был среди пожелавших попытать счастье и бедный пастух Каратал. Он коротал дни. Каратал, который сразу же понравился невесте. После состязания, из которых Каратал вышел победителем, Балхаш с негодованием выгнал его. Однако Или, так звали дочь, ночью сбежала из родного дома и ускакала с избранником от злого отца. Узнав о побеге дочери, Балхаш, помните, да, он был чародеем. Да, так вот, Балхаш наложил заклятие на возлюбленных, и они превратились в две реки, стремительно несущие свои воды с гор. А чтобы реки никогда не соединились, Балхаш упал между ними и стал седым от пенных волн озером. Правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Бункер Сталина находится где? В Ижевске, в Самаре, в Екатеринбурге.
1: Введите свой ответ.
0: Бункер Сталина находится в Ижевске, в Самаре, в Екатеринбурге. 7 секунд. 6. Пожалуйста, вам слово.
2: Ах, Самара городок. Так дальше,
0: Миша, это Самара. Да, Самара городога, беспокойная я, беспокойная я. Успокойте меня. Спасибо, да, знаем мы такой город на карте. Бункер Сталина, обиходное это просторечное название. Наименование оборонительного сооружения «Командный пункт бомбоубежище «Бункер» в Самаре», созданный в качестве резервного местонахождения Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Союза СССР Иосифа Виссарионовича Сталина. Построен он в 1942 году на глубине 37 метров. Рассекречен только в 1990 году. В бункере организован музей гражданской обороны, по которому можно совершить 3D-экскурсию. Вот так, дорогие друзья. И у нас остается один последний, 12-й вопрос. Хорошо бы на нем не ошибиться. Она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба-луна.
1: Введите свой ответ.
0: Она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба-луна. Время закончилось. Ответы ваши все получены. Ответы получены. И не все ответы правильными, прямо скажем. Ответы разделились между двумя версиями: черепаха и рыба-луна. Свинью не выбрал никто. И какой же из этих двух вариантов правильный, как вы думаете? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: А я думаю, что древние вряд ли знали такую рыбу-луну. Вот. А поскольку вы имеете отношение к черепахам, ну или имели отношение к черепахам, то я выбираю именно это, так сказать, земноводное.
0: Черепаху. Понятно. Принят. Принят ответ, принята версия. Давайте посмотрим, что написано у меня в конвертике. Итак, она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба, луна. Правильный ответ как раз, друзья мои, рыба, луна. Обыкновенная луна. Рыба или рыба солнце, или рыба голова. Мола-мола, латинское название. Мола-мола, вид рода лун рыб одноименного семейства. Я, честно говоря, посмотрел, как они выглядят. Это что-то невероятное. Их называют самая тупая рыба, самая какая-то там еще какая-то рыба. Хвоста практически нет, вместо хвоста какая-то как луна. Действительно, сзади рот огромный. Самый тяжелый из современных костных рыб. Достигают длину 3 метров. В книге рекордов Гиннесса приводятся данные об особи, пойманной 18 сентября 1908 года

0: недалеко от Сиднея, длина которой составляла 3,1 метра, то есть 3 метра и 10 сантиметров, а высота была 4 метра и 26 сантиметров, а масса была 2235 килограмм. Представляете этих рыб? Ого, они рыбы, прям скажем. Друзья, правильный ответ у нас есть, есть у нас победители. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне сегодня, как всегда, Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы. До встречи завтра. Пока-пока.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алина Вишневецкая. Здравствуйте. Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня, говорится в заявлении Госдепа. Соглашение зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла. Две страны встретятся снова 22 июня для проведения дальнейших переговоров с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Хизбалла пока публично не прокомментировала это заявление. Соглашение было достигнуто после того, как в среду израильские и ливанские дипломаты провели второй день переговоров в Вашингтоне, чтобы закрепить условия сделки. Трамп решил возродить американскую угольную промышленность, пишет Bloomberg. Администрация задействует закон времен холодной войны, чтобы направить $700 миллионов на поддержку существующих угольных электростанций и строительство нового экспортного терминала. Экологи подвергли инициативу резкой критике. Что дальше? Спасение за счет налогоплательщиков строительство новых телефонных будок, возмутился директор по энергетике Совета по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. Он добавил, что поддержка угольных миллиардеров ставит под угрозу экологию и климат. Палата представителей впервые приняла резолюцию о военных полномочиях, требующую от Трампа прекратить любые боевые действия против Ирана и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявит войну. Инициативу поддержали все демократы и четверо республиканцев. Итоговый баланс голосов составил 215 за и 208 против. Конгрессвумен от Миннесоты Бетти Макколум подчеркнула, что американское общество явно выступает против новой затяжной войны. Журналисты отмечают, что резолюция носит скорее символический характер. Даже в случае утверждения Сенатом у Трампа есть право вето, для преодоления которого у оппозиции не хватит голосов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в 5 боро Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
5: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 июня, и сегодня произошла ротация. Инвесторы продали технологические компании, не все, но многие, по крайней мере, часть, и купили акции компаний, которые находились на индексе Dow, не технологические компании, и поэтому сегодня на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 875 пунктов, 1.75%, 51 562, это новый рекорд. Standard & Poor's 500 прибавил 31 пункт, 0.4%, 7584, замечательный результат. Nasdaq минус 23 пункта, 0.1%, 26831, конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 1%, Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1.5%. Нефть минус $2.18, $86.50 стоит 1 баррель Брента. Золото $4508.98 за 1 баррель. Серебро 74.31 евро равен $16. Пятилетние госбумаги дают 4.188%. За 10 лет госбумаг можно получить 4.477%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4.979%. За границей сегодня Англия плюс 0.25%, Франция плюс 1.15%, Германия плюс 0.6%, Швейцария плюс 0.9%, в Азии японский Никей прибавил 0.3%, Шанхай плюс 2.3%, Гонконг минус 1.5%. У нас на Standard & Poor's 500 отличился Blackstone, поднялся на 7.5%, Humana поднялась на 6.8%, Robinhood поднялся на 6.6%, Exxon Enterprises и American Tower тоже были в плюсах. В минусе были Siena, Broadcom, Micron, Aptiv и Arista Networks. На NASDAQ Axon Enterprises, Marvel Technology, Old Dominion, Alphabet и Alnylam Pharmaceuticals поднялся. Упали Broadcom, Micron, Arm Holdings, SanDisk и CrowdStrike. На Dow, на индексе Dow Jones, United Health прибавил больше 5%, Goldman Sachs прибавил почти 5%, Merck, American Express, JP Morgan все были в плюсах, Verizon, Honeywell, Coca-Cola, IBM и Salesforce были были сегодня в минусе. Это вот такая, пожалуй, история. Это то, что у нас произошло на старт-маркете сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Мы всегда будем рады вам помочь. Но, как я уже сказал, ротация произошла, паниковать не надо. Тем не менее, Microsoft сегодня прибавил 71 цент, Oracle плюс 6 долларов, 1 цент, Meta плюс 4,59. Но Micron упал на 83 доллара 57 центов. 83,57. Mercado Libre был в минусе сегодня. Broadcom упал на 60 долларов 32 цента. CrowdStrike потерял 28,52. Advanced Micro Devices минус 19,32. Но зато другие компании поднялись. Вот, пожалуй, все самые главные новости. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Калви — это 19-й год, я посмотрела. Еще хотелось бы поговорить про дефицит топлива. Это уже другая тема. Во-первых, в Крыму ограничена продажа бензина. В ЛНР вслед за Крымом тоже ограничили. В Курской и Белгородской областях вводили лимиты на топливо. В Московской области, кажется, тоже уже возникают проблемы. Как говорится, а что случилось и что с этим будет дальше?
1: Ну, проще всего говорить про то, что случилось в Крыму, в ЛНР, в ДНР, да, на оккупированных территориях. Там исторически не было никаких нефтеперерабатывающих заводов, весь бензин завозной. А украинские вооруженные силы научились, ну, освоили, там, сначала украинская промышленность освоила дальнобойные дроны, а потом вооруженные силы Украины научились этими дальнобойными дронами бить не только по... как это сказать, стационарным базам нефтепродуктов, но и по движущимся цистернам, которые, машинам, которые везут эти нефтепродукты на автозаправочные станции. Ну и в результате выяснилось, что вот тот сухопутный мост в Крым, который, ну, наверное, для Путина является главным приобретением украинской войны, он, в общем, не настолько надежен, как казалось. Да? Вот думали сначала, что будет Крымский мост, который там через Керченский пролив. Но, в общем, выяснилось, что он слишком уж стационарный, да, и в него легко попасть, и беспилотными морскими катерами и прочее. Грузовики взрывались там. Вот, построили сухопутную дорогу, и там автомобильную, железнодорожную. Выяснилось, что и она тоже не слишком безопасная. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше, ну, как, если к вам нет подвоза топлива, то рано или поздно у вас начинается дефицит. Но я бы это не связывал с... ситуации, ну, то есть я бы, как, знаете, не надо обобщать, и не нужно думать, что примерно такая же ситуация творится во всей стране. Я, честно говоря, не знаю про Подмосковье, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Но я, как сказать, мне так случайно в руки попалась информация из Министерства энергетики об экспорте российских нефтепродуктов вот вплоть до апреля месяца, ну и ничего там катастрофически ужасного не было. Да? Ну, нужно же хорошо понимать, что, в общем, вряд ли российские власти разрешат экспорт чего бы то там ни было, бензина, дизеля. Ну, мазут можно сколько угодно возить, потому что у нас его в 4 раза больше, чем нужно. Ну, 4 раза больше, чем экономика потребляет, производится. Поэтому на него, конечно, никаких запретов нету. Самый такой относительно... дефицитный или потенциально дефицитный это бензин, но, в общем, в апреле экспорт бензина, ну, как так, не сильно сократился по сравнению с мартом или по сравнению с прошлым годом. Да, из чего я делаю вывод, что вот удар ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтехранилищам, ну, они красивые, эффектные, да, то есть горит красиво, ущерб наносится, безусловно, компаниям, которые владеют всем этим делом. Но если экспорт бензина не снижается, ну, значит, в целом в стране с бензином все в порядке. Конечно, какое-то падение производства, оно неизбежно случается после там, остановки НПЗ нефтеперерабатывающего завода, не знаю, там на неделю, на две. Но нужно понимать, что в целом в России есть запасы бензина примерно на 3 недели потребления. Да, то есть вот если вообще все российские нефтеперерабатывающие заводы остановить, да, то в России в целом как, да, хватит бензина, который есть в трубах, в хранилищах, на базах, на 3 недели. Да, ну, то есть понятно, что вот там остановка какого-либо, даже очень крупного, даже самого крупного НПЗ, или даже 2-3 НПЗ там, на 2 недели, она, ну, не нанесет ущерба там, наличию бензина на рынке. Могут возникать логистические проблемы, да, потому что российский потребительский рынок, там вот рынок, как сказать, с которым сталкивается население, когда вы ездите по дорогам и видите заправки, как правило, в одном регионе всегда есть какая-то одна якорная крупная компания, и, ну и там куча-куча мелких. Да, или там, ну, а все там, вторая, третья, четвертая крупная, они, если есть, то в небольшом количестве. И они снабжаются, как правило, с одного и того же нефтеперерабатывающего завода, который, что называется, этот регион заливает своим бензином. Если на этом конкретном НПЗ возникают проблемы, да, то где-то могут там быть сбои. Но, условно говоря, сбои в одном регионе не означает, что там в соседних 5 или 6 то же самое возникают проблемы. Поэтому, ну, да, проблемы, наверное, есть, но я бы сказал так, что они не носят глобального характера.
0: Просто, может быть, реакция запаздывает, может быть, не ограничивают экспорт, потому что еще там не пересчитали, не додумали. Я уже видела комментарии, ну, вернее, публикации с комментариями экспертов, что вот в ближайшее время дефицит топлива может возникнуть по всей России.
1: Ну, Лиз, если вы будете читать все комментарии всех экспертов, то вы узнаете, если отыграете год на 4 назад, то вы узнаете, что и добыча нефти в России в 2 раза рухнула, и в российском бюджете давно нет денег на финансирование войны, да, и вообще российская экономика уже провалилась в тартарары, да, она исчезла. Ну, можно же любые прогнозы давать, да, и сила вот всех этих хайповых прогнозов, она состоит в том, что вы тычете пальцем по принципу пол-потолок, там, еще что-нибудь, да? Но если вы не угадали, то никто на это дело, как говорится, не обращает внимания.
0: Зато, если потому что кто угадали, через 10 лет будет проверять?
1: Ну, конечно. Зато, если вы угадали случайно, то, может, вы смотрите, я же говорил об этом, да? И не важно, что вы говорили, что это случится через 3 месяца, оно случилось через 10 лет. Да? Ну, вот бывает же и такое, правда? Поэтому, опять... Вот я говорю о том, что я вижу, да, и что я наблюдаю. Вот что в целом... Ведь есть же на самом деле, ну, как сказать, вот можно там ездить по бензоколонкам и смотреть там по трассам в разных регионах, и что происходит, да, там, на скольких бензоколонках есть бензин, на скольких нету. А можно смотреть на там динамику розничных цен, да, которые там Росстат еженедельно публикует. Что происходит с ценами на бензин, на дизельное топливо там, во всех регионах. И вот вы смотрите последнюю сводку, и вы видите, что Крым действительно выбивается. Да? То есть, если там в целом цена бензина, ну, она там 70 рублей плюс-минус немножечко, то в Крыму она 80. Да? И 80 стоит примерно как в Магадане или на Чукотке. Да? Ну, то есть, вот, ну, Магадан, Чукотка, нам еще понятно, да, да, логистика такая. Вот, за завоз туда бензина нужно сильно приплатить. Вот. Но, соответственно, с Крымом понятно, да, что дефицит, есть спрос, есть предложение, цена высокая. Вот. Но при этом во всех остальных регионах цена достаточно стабильная. Вы смотрите на биржевые цены на петербургской бирже, ну и опять, как это часто бывает, можно всегда поменять точку отсчета и можно взять и сказать, ой, слушайте, по сравнению с тем, что было неделю назад, там цены на сколько-то выросли. Или по сравнению с тем, что было 3 месяца назад, цены на сколько-то выросли. Но если вы берете, там, условно говоря, 1 июня этого года и смотрите к 1 июня прошлого года, то рост цен составил там 6-7%. Ну, вот, в принципе, на уровне инфляции. Да, и на биржевые цены, когда вы смотрите, там очень хорошо видно вот эти вот сезонные колебания, они достаточно с большим диапазоном ходят там вверх-вниз. Ну, то есть, вот, как сказать, есть экономика, да, вот цена в экономике – это как градусник. Вот она показывает, что ну, да, ничего удивительного, ничего нового на рынке не происходит. Да, если вы считаете, что в этом отношении там, Российское министерство энергетики может что-то проспать, прошляпить, ну, я уверяю вас, что, скорее всего, этого не случится. Да, потому что ситуация с бензином – это один из тех, с бензином, с наличием бензина, с ценами на бензин. Но это один из тех параметров в экономике, за которым Владимир Путин следит, о котором постоянно рассказывают. Да, и не дай бог министр энергетики проспит эту тему, да, и не вовремя запретит экспорт бензина или вот экспорт дизельного топлива. Ведь дизельного топлива в России производят в 1,5 раза больше, чем Россия, нефтепровода, заводы российские, 1,5 раза больше, чем российская экономика потребляет. То есть запас, сколько экспортировать, 50%, ну, треть от того, что вы производите. Но при этом российское правительство вводит запрет, там, частичный запрет не для всех, но, в общем, запрет какой-то ограничивает, контролирует, смотрит, сколько дизеля будет вывозиться. То есть как бы чего не вышло. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Поэтому здесь чиновники-то не понимают, что вот за это может как следует прилететь.
0: РБК еще пишет, что вице-премьер Новак поручил Минэнерго и другим ведомствам рассмотреть возможность увеличения цен на бензин на 1,5 рубля за литр, и дополнительные доходы власти хотят направить на защиту НПЗ. Рабочая схема?
1: Ну, конечно, рабочая. Можно было просто налог повысить, да, но это что, налоги повысить может только Владимир Путин, Да, и то нужно закон принять, через Думу провести. Опять повышение налогов – это тема непопулярная. А вот согласовать с Владимиром Путиным изменение схемы, ведь розничные цены на бензин, они, ну, как сказать, они же идут по линеечке, да, и вот каждый раз, когда в начале года нефтяным компаниям доводится, что цена инфляции в этом году будет, условно, плановой 5%, но цена бензина на начало года там 70 рублей, умножаем на 1,05, то в конце года она должна быть вот не больше чем. Там 73 рубля 50 копеек. И дальше так каждую неделю вот почертили по линейке и движетесь. Да, и, собственно, вот, ну, примерно так они, цены и меняются, когда единственное, вот, там перекосы возникают, спрос и предложение, цена может, там, как правило, ускоряется. Да, почему-то они все время в одну сторону только перекосы случаются, спрос почему-то всегда превышает предложение. Ну, так устроена российская экономика. Да? Вот, и в принципе, вот это вот сдвинуть линеечку там с 3 рублей 50 копеек в течение года до 5 рублей, ну, это вот вполне такое решение, оно же, это же не закон, да, это некое такое понятийное соглашение, да, когда нефтяникам говорится, нужно сделать так, а когда у вас там больше половины нефти в стране, и, соответственно, нефтепродуктов производится компаниями, которые контролируются государством, это добиться совсем несложно. Вот, но и с другой стороны, очевидно, да, что... Вот тем самым вице-премьер Новак, он от имени правительства, от имени Путина заявил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да, и что защищать НПЗ российской армии не будет. Да, у нее для этого чего-то не хватает. То ли денег не хватает, то ли людей не хватает. Вот на прошлой неделе мы с Олей Бычковой разговаривали на эту тему, да, и там была законодательная инициатива о том, что разрешить частным компаниям покупать крупнокалиберные пулеметы для того, чтобы бороться с дронами. Ну, вот, видимо, вот эта тема, она получает, ну, а как? А чем их сбивать-то? Из рогатки, что ли? Вот, из пистолета не попадешь, не достреляешь. Вот, и, видимо, вот эта тема, она получила развитие вот за эту неделю, да, что вот выяснилось, что нефтяники посчитали, сказали, нет, ну, нормально, мы готовы покупать, мы даже готовы там вахтерам или охранникам своим доверить эти крупнокалиберные пулеметы, у нас денег нет. Вы нам денег-то дайте, вы же нас ограничиваете, вы же нам не разрешаете цены повышать. Ну, это вот такое вот перекидывание, да, ответственности. И вот вице-премьер, ну, пошел лоббировать интересы нефтяников, видимо, к Путину, да, в конечном итоге он примет решение и скажет, ну, хорошо, не на 5%, а на 3% или на 3,5%, ну, типа, или не на 1,5 рубля, а на рубль, там, ну, разрешить. Да, и вот, собственно, у нефтяников, то есть им, видимо, мало вот тех 350 миллиардов рублей, которые им в мае Минфин отдал, да, вот как плату за то, что они удерживают розничные цены по линеечке. У них из этих 350 миллиардов, там, миллиард рублей потратить на пулемет не хватило. Ну, вот, значит, там вице-премьер Новак сейчас лоббирует их интересы с тем, чтобы было чем стрелять.
0: А можно вообще оценить, российский автомобильный рынок находится в каком состоянии? Я имею в виду не столько, сколько машин покупают, а сколько сейчас на автомобилях ездят, снижается ли это число, пересаживаются люди там на общественный транспорт, избавляются ли от машины как от слишком затратного средства передвижения?
1: Ну, судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Ну, вот, наверное, такую статистику можно попытаться... Ну, да нет, я даже... Смотрите, ее даже, наверное, получить невозможно, да, потому что вы можете получить статистику, сколько машин регистрируется, да, но, в принципе, это же не означает, мы же не знаем, люди ездят или не ездят. Единственным показателем, который может, ну, вот как-то показывать вам, да, сколько людей ездят, это сколько бензина продается. Ну, то есть, условно говоря, если мы знаем, что там добыча нефти в России снизилась в прошлом году на 2%, да, при этом экспорт бензина там снизился на 5%, посчитали, пересчитали, выяснили, что там в прошлом году, там, в 2025 году, по сравнению с 2024, потребление бензина внутри России осталось неизменным. Ну, из этого можно сделать вывод, что, в принципе, люди ездят столько, примерно столько же. Да, то есть мы не можем поделить, мы не можем разделить там грузовые перевозки, автомобильные перевозки, там эти пассажирские перевозки, автобусы ездят, да, или там военные свои, не знаю, полевые кухни у них работают. Вот. Потому что, ну, в Америке есть такой хороший показатель, это сколько населения платит кредитными карточками за бензин. Ну, потому что вот это банки получают эту информацию в режиме реального времени. В принципе, ничего не мешает, да, там российским банкам сброситься, да, и создать какой-то такой индикатор. Вот. Единственное, что можно говорить точно, да, есть статистика о среднем возрасте автомобиля российского. И вот она показывает, что за последние 3 года заметно возросла, да, или там, скажем так, даже не средний возраст российского автомобиля, а сколько лет в среднем российский водитель ездит на своем машине. Да, и вот она, по-моему, с 6 до 7 лет выросла. Там было 6 с небольшим лет, стало 7 с небольшим лет. То есть люди продолжают ездить, но ездят на машинах дольше, меняют их реже. Да, поэтому вот, ну, собственно, то, что меняют реже, это мы и так понимаем, потому что импорт автомобилей снизился, внутреннее производство упало, там импорт поддержанных автомобилей вырос, но не столько сильно. Ну, вроде да, да, то есть в целом автомобильный парк увеличивается гораздо медленнее, чем он увеличивался раньше, но, судя по всему, там пока не пересаживаются. И вообще, ну, если у вас цена растет, цена на бензин растет в меру инфляции, ну, плюс-минус, да, там как-то вокруг инфляции, то почему люди должны отказываться от использования личных автомобилей? Ведь, в конце концов, автомобиль, как это не роскошь, а средство передвижения, и автомобиль себе может позволить не каждая российская семья, а только семья с достаточно высоким уровнем дохода. Ну, и, видимо, все-таки, если вы можете позволить себе автомобиль, то бензин-то уж вы точно себе можете позволить. Для того, чтобы россияне начали меньше ездить на автомобилях, ну, не знаю, надо просто взять и как это, либо директивным порядком поднять цены на бензин в 2 раза, да, и тогда сразу понятно будет, вот насколько-то будет меньше. Я просто вспоминаю, там, января 90-го года, конец января, когда там, мы с группой коллег съездили в Варшаву, там как раз началась шоковая терапия Бальцеровича, и освободили там, в общем, цены на бензин стали мировыми. Точно до этого Польша жила на ценах на бензин, которые, ну, как Советский Союз поставлял нефть по внутрисоциалистическим ценам, да, и цены на бензин были низкие, а вот с января 90-го года стали европейские цены, вот как в соседях, как в Германии, да, и там в Австрии и так далее. Вот, и там я вам скажу, что личных автомобилей на улицах вообще не было. Да, то есть Варшава был такой пустынный город, по которому ездили автобусы, да, ну, потому что там людям нужно было куда-то ездить, да, их остаточное государство или там варшавские городские власти обеспечивали. Ну, и редкие-редкие машины, которые там возили чиновников, ну, люди, машины очень богатых людей, ну, и какое-то очень небольшое количество такси. Да, ну, вот такого я в России не наблюдал никогда. Даже в самые там тяжелые годы, там, не знаю, там 91-й, 92-й год, ну, когда инфляция была там супервысокая, да, все равно, в общем, как-то с каждым годом количество автомобилей на улицах Москвы только росло, на улицах российских городов, да, и, в общем, как-то вот, ну, не пробивается, значит, цены, ну, с точки зрения доходов российского населения, тех, кто может позволить себе автомобиль, ну, в общем, они достаточно низкие, и почему нужно ездить меньше, если вы можете позволить ездить больше?
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвидсон радио.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
11: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный судья приостановил вынесение приговора по делу судьи округа Милуоки Ханны Дуган, осужденной в деле, связанном с иммиграционным задержанием. Суд теперь рассматривает аргументы защиты. Расследование Associated Press о повторном разделении мигрантских семей становится политическим ударом по администрации Трампа. В центре внимания вопрос, соблюдает ли власть судебное соглашение, которое должно было защищать семьи до 31 года. Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в своих соцсетях сообщил, что ему запретили присутствовать на турнире в Белом доме 14 июня. «Я единственный американский чемпион UFC, которому запретили проход на турнир в Белом доме из-за того, что я сказал, что Нетаньяху управляет Трампом. Это не мнение, а факт», — написал Стрикленд. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости нашей страны. Главный бой вечера – Илья Тапурия против Джастина Гейджи. В Нью-Йорке власти штата продолжают культурное финансирование. Губернатор Хокул объявил о выделении более 82 миллионов долларов на 132 проекта некоммерческих, художественных и культурных организаций по всему штату.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
15: Я

0: Еще одна тема, связанная с машинами, это штрафы потенциальные, насколько я понимаю, или это уже вступает в силу, за парковку электромобилей в неположенных местах. Под неположенными местами теперь будут считаться места, где нет определенных мер пожарной безопасности. Если раньше это нужно было делать вокруг зарядных станций для электромобилей, то теперь вроде как особые правила будут действовать и просто для электромобилей. Но я не очень понимаю, а где взять такие места, кто будет их оборудовать, кто будет за ними следить, кто будет ими заниматься и что делать владельцам электромобилей.
1: Ну, Лиза, смотрите, я действительно там, примерно такой же текст сочинил у себя в Телеграме, после чего на меня набросилось большое количество читателей, которые сказали, что я невнимательно прочитал документ, что вроде бы как все это относится только к будущему времени. Да, что это требование там, ГИБДД или требование российского правительства к вновь проектируемым парковкам подземным, где для электромобилей должны будут оборудоваться специальные места. Вот, и что все это относится только для проектирования новых. То есть с 1 июня это вступило в силу. Как, опять, да, я уже дальше не стал разбираться с этим делом, что там написано. Вот, получается так, что если вы начали проектирование 31 мая, соответственно, на вас это не распространяется. А если вы, не дай бог, проектирование начали 1 июня этого года, то вы, значит, должны запроектировать вот эти специальные места, не больше 10 штук вместе, как больше троих не собираться. Вот. Меня только во всей этой конструкции, я не очень, ну, вот, предположим, пройдет какой-то переходный период, да, и, ну, собственно, все это направлено против владельцев электромобилей. Да, и каждый раз, значит, владелец электромобиля, ну, с одной стороны, там, можно как разделить, да, его на две части. Он вот купил себе квартиру, да, и с подземным паркингом. И, не знаю, и вот он начинает выяснять, а когда вы мой паркинг начали проектировать? Да, вот, а если вы же как, вы же покупаете квартиру, покупаете машиноместо. Да, вот, ну, даже вот это, там, мы заглядываем на 10 лет вперед, там, и запроектируем, ну, если у вас есть деньги, если вы можете себе позволить, мы же говорим про... Ну,
0: да, людей, это важный момент, машина сейчас стоит очень дорого.
1: Я понимаю, гораздо дороже, чем машина, ну, собственно говоря, это же подземная парковка, правда, мы сейчас про это говорим, вот. Ну, вы там, не знаю, вначале ездите на обычном двигателе внутреннего сгорания, через 5 лет или там, через 7 лет появляются какие-то супербатареи, которые обеспечивают вам пробег больше, чем бензиновый двигатель, и вы меняете свой автомобиль на электромобиль. Но вам, по ваше парковочное место, оно уже, как сказать, это обычное, и что вам делать? Вот получается, что по этим нормам вам на том, на парковочном месте, которое вы себе купили, которое вы оплатили, вы не можете там свою машину парковать. Ну и чего вам делать? И куда вам деваться, да, там на улице особо машину не запаркуешь. Или вы там ездите, вы поехали в какой-нибудь торговый центр, или в там, да, и на въезде в паркинг вы останавливаетесь, и у охранника спрашивают: слушайте, а когда ваш паркинг был запроектирован? У вас по новым правилам или по старым правилам надо парковаться? Ну, в общем, какие-то совершенно, с моей точки зрения, абсолютно идиотские правила. Да, и самое главное, ну, опять, я же вот там смотрю, как в Америке жизнь устроена. Здесь же электромобилей достаточно много, ну, и как-то вот никаких особых противопожарных мер безопасности на парковках для электромобилей подземных, да, не предусматривается. Нормальные места, как правило, даже с облегченным доступом, вот, ну, ты въезжаешь там, или подземный паркинг, значит, на первом этаже, или там на надземный, тоже очень как-то быстро выезжаешь, не надо тебе там 7 этажей вверх или 7 этажей вниз спускаться. Да, вот, и там стоит, шланг стоит, хочешь, подзарядился, пока там 2 часа тебя нету. Вот, и никто эти бетонные стены не возводит вокруг этих парковочных мест. Ну, вот у меня такое ощущение, что это вот люди... или действуют, ну, люди там, какое-то ведомство, да, оно действует по МЧС, по принципу, а что бы нам еще такое запретить, или что бы нам вот создать себе кормушку, где мы могли бы кого-то вот штрафовать. Ну, тут, я думаю, что это мертворожденная норма, в конечном итоге ее когда-то там пересмотрят и отменят. Ну, лет через 5, когда вот эти вот запроектированные с 1 июня подземные парковки начнут вводиться в строй, выяснится, что количество электромобилей, оно сильно превышает эти 10 мест, которые там предусмотрены для них.
0: А вы считаете, что будущее за электромобилями?
1: Да, да, я считаю, что будущее и автотранспорта точно совершенно. И вообще, я думаю, что вот в этом отношении, ну, идет такой большой, ну как, не спор, неправильно сказать, американские эксперты, они обращают внимание на то, что вот китайская экономика, она электрифицируется. Да, что наличие какого-то такого унифицированного источника энергии вот под названием электричество, оно сильно облегчает жизнь. Когда у вас и автомобили электрические, и, не знаю, там, бытовые устройства дома, то есть у вас нет отдельно газа для газовой плиты и отдельно электричества для холодильника, да, у вас есть электричество, которое работает и то, и другое. И то же самое электричество у вас используется для нагревания воды. Вот. С точки зрения экономики это проще, это понятнее и позволяет ну, и, там, решать проблемы экологические в том числе. Да? Вот. Поэтому да, я думаю, что все-таки будущее будет за электромобилями. Более того, подозреваю, что в крупных городах значительная часть так сказать, автомобильных поездок будет совершаться на, как бы сказать, беспилотных ну, машинах типа Uber, да? То есть, когда вам не нужно, если вы живете в городе, и, в общем, ну, уже давно посчитано, что, там, скажем так, если вы даже каждый день будете ездить на такси, это все равно дешевле, чем содержать свою машину. Да? И, соответственно, а если вы можете вызывать машину в любой момент, и там еще нет водителя, ну, то выясняется, что эти беспилотные Uber могут работать там, 24 часа, ну, не 24, конечно, часа, подзаряжаться тоже надо. Да, я думаю, что все-таки вот будут двигаться сюда, да, электромобили и беспилотники. Беспилотники, автомобили беспилотные, без водителя, да. Я имею в виду не летать, вот, будем по Москве. Но это полетать, наверное, только в таких фантастических фильмах, наверное, когда до этого тоже...
0: Вот за это мне особенно обидно, если честно. Вот куда движется прогресс, если люди до сих пор не научились летать вот просто в обычном бытовом проявлении, со всякими там ранцами или там досками летающими? Это, мне кажется, страшное упущение.
1: Нет, что значит не научились? Есть такие, есть устройства, которые позволяют вам летать. Они очень дорогие, они неудобные, да, но, в принципе, они существуют. И там спецподразделения американской армии имеют такие на вооружении, да, как средства передвижения.
0: Серьезно?
1: Да. Вот. Ну, просто, опять, они дорогие, они громоздкие, и понятно, что одно дело, когда вы летите по пустыне, там, в Ираке или в Афганистане, а другое дело, когда вы это все дело запускаете в Москве и сжигаете все вокруг, даже, что к вам приближается. Ну, то есть, это же, опять, ну, это первые шаги, посмотрим, что будет дальше.
0: Ну ладно, я в любом случае жду всякие летающие ранцы. Мне кажется, вот в это нужно стремиться, а не в то, что мы наблюдаем вокруг. Еще тема. Центробанк нарастит покупки валюты на внутреннем рынке. С 5 июня закупки вырастут более чем в 4 раза. Зачем?
1: Не зачем, а почему? Потому что Центральный банк это будет делать по поручению Минфина. Ну, в начале нашего разговора мы же сказали, что Владимиру Путину опять повезло, да, что благодаря Дональду Трампу цена на нефть выросла, на российскую нефть тоже выросла, там в два раза, больше, чем в два раза по сравнению с тем, что было в начале года. А самое главное, что Дональд Трамп ну, практически отменил все как это, страшилки, которыми он пугал весь мир за покупку российской нефти. Ведь нужно напомнить, да, что в ноябре прошлого года последняя волна американских санкций, под нее попали Лукойл и Роснефть, и тогда же американские власти, американский Минфин объявил, что он будет, что он пригрозил, будет грозить покупателям российской нефти вторичными санкциями. Да, и с этим было связано временное как снижение покупок российской нефти в Индии, и то, что там многие танкеры, которые возят российскую нефть, там стали плавучими хранилищами, то есть они, в общем, как нефть загрузили в российских портах и дальше не могли ее никому, там, трейдеры, продать. Вот. А после того, как был перекрыт Армузский пролив, и Дональду Трампу рассказали, что цены на нефть растут во всем мире, а в том числе и в Америке, а это все приводит к росту цен на бензин, а это бьет по его избирателям, ну, соответственно, американский Минфин сначала на один месяц отменил вот угрозу против там, запрета на покупку российской нефти, потом на второй месяц, потом на третий месяц. Ну, и, соответственно, вот как это, тут мне фишка как попрет, да, она поперла российским нефтяникам, которые быстро распродали всю свою нефть. Российская нефть, вот то, что можно продать на спотовом рынке, что называется, с ним поставкой, да, загрузка сегодня в порту, и как только дойдет, она сразу твоя. То есть не закупать ее надо за три месяца вперед. Вот, она ценится особенно дорого, да, потому что она по своим химическим характеристикам ну, сопоставимо с тем, что экспортировалось раньше из стран Персидского залива. Не надо перенастраивать НПЗ. Ну, вот, собственно, вот эти вот дополнительные деньги. Дальше Минфин вспомнил, если мы вспомним наши разговоры там, трехмесячной давности, то в феврале там министр финансов Силуанов говорил о том, что он собирается поменять бюджетные правила, что, в общем, нужно кубышку пополнять, потому что там совсем мало денег. Но тогда все думали, что это будет связано с сокращением расходов или с ростом дефицита. А тут выяснилось, что вот эти вот дополнительные доходы бюджета, то, что в бюджетном правиле записано, они неожиданно появились, они в небольшом количестве появились по итогам апреля. Но тогда Минфин сказал: окей, у нас там был перерасход денег в январе, феврале, марте, поэтому мы компенсируем, шило на мыло зачли, поэтому вот в мае покупали не очень много, ну а теперь там денег совсем стало много, да, можно и валюту покупать. Ну вот, соответственно, Центральный банк будет выполнять поручения Минфина, опять, как сказать, это то, что записано в бюджетном правиле, ничего удивительного там нет, ну просто, как сказать, позиция министра финансов, она меняется в соответствии с ценой на нефть. Да? Если цена на нефть высокая, то бюджетное правило работает. Если цена на нефть низкая, то бюджетное правило нужно приостановить, изменить, модернизировать, отменить. Ну, в общем, что-то с ним такое сделалось. Ну, собственно, цена на нефть высокая, Минфин готов пополнять кубышку.
0: Давайте еще про Армению поговорим. Россия накануне выборов ограничила ввоз в Россию ряда товаров. Среди них рыба, некоторые овощи, фрукты, цветы, минеральная вода, некоторые виды алкоголя. Насколько это серьезно для армянской экономики и как это скажется на российском рынке?
1: Для армянской экономики это очень серьезно, потому что Россия является главным торговым партнером, главным покупателям многих видов армянского экспорта, особенно продовольственных продуктов, там, алкогольных напитков. Вот. И, конечно, опять, чего удивляться? Ведь мы же все это с вами видели, да, там и воду боржоми запрещали, и молдавские вина, и конфеты Рошен, и даже батька Лукашенко со своими молочными продуктами иногда попадал под раздачу. Ну, то есть то, что Россия использует вот всевозможные инструменты давления на иногда братские, иногда дружественные, иногда недружественные страны, там, добиваясь каких-то политических, защиты своих политических интересов в том виде, в какой Кремль видит, это, ну, уже стало нормальной практикой, уже этому никто не удивляется. Я думаю, что и армянские власти, в общем, внутренне были готовы, хотя, конечно, удар по экономике будет сильный. Переориентировать экспорт, особенно продовольственных товаров, крайне тяжело, потому что не очень понятно, куда их можно, да, там, куда можно армянский коньяк продать. Вот, если в Азербайджане есть свой коньяк, там в Грузии есть своя чача с коньяком, да, вот в Турции там особо не пьющие мусульмане. Ну и, в общем, не очень, да, во Франции, где большая армянская диаспора, тоже не продашь там с коньяком все хорошо. Вот, ну да, будут как-то жить. Российская экономика, конечно, не сильно это почувствует, потому что масштабы экономики, там то, что для армянской экономики там, 5 миллиардов долларов, условно говоря, это безумные деньги, ну, российская экономика это не заметит вообще. Да, и там коньяк мы сами произведем. Там у нас один Дмитрий Медведев может постараться и вместе с Борисом Титовым что-нибудь такое набодяжат и продадут.
0: Еще я хотела обсудить, я потеряла тему, вот, нашла. США планируют ввести дополнительные пошлины на товары из 60 государств. В каком-то смысле это, наверное, похожая тактика на то, что делает Россия. Только Россия запрещает, а Соединенные Штаты просто накидывают дополнительные проценты.
1: Ну, это все продолжение истории, которую Дональд Трамп начал год назад с попыткой повысить конкурентоспособность американской промышленности. Ну, как-то он считает, что повышением импортных тарифов он сделает импорт в Америке более дорогим, что американские компании немедленно этим заинтересуются, что они начнут там строить заводы, закупать оборудование, и там через какое-то время, ну, я думаю, что Трамп считает, что случится очень быстро, ну, там, я думаю, что бизнесмены думают, что в любом случае это понадобится там, от нескольких месяцев до нескольких лет. И там год назад собственно, Трамп объявил о повышении до безумного уровня тарифов на все страны, особенно попали под раздачу Индия и Китай, но после чего эти тарифы были отменены Верховным судом, и сейчас американский Минфин должен возвращать деньги, там 166 миллиардов долларов должны вернуть, возвращают медленно, неохотно, компьютерная система, как всегда, ломается. Вот когда нужно забрать деньги, то почему-то компьютерная система никогда не ломается. Вот как нужно вернуть, она не только в Америке. Да,
0: извините, а кто вообще любит возвращать деньги?
1: Вот, да, то, что там берешь чужие и на время, а возвращаешь свои навсегда. Вот. Да, соответственно, и команда Трампа сразу же после решения Верховного суда объявила о том, что она будет искать другие способы, другие законные основания. Ну и одно из этих... Вот было объявлено вчера, что в ближайшее время введут дополнительные пошлины в размере 10%, а на некоторые страны 12,5%. Там только объяснение, которое я пока не до конца в нем, честно говоря, разобрался. Оно связано с тем, что использование принудительного труда. И в списке стран, которые попадают под раздачу, возникают страны, все страны Евросоюза. Ну, и вот тут меня как-то, да, я тоже вот так вот наморщился. И думаю, интересно, какой принудительный труд в странах Евросоюза? Это о чем? Самое интересное, что там Российская Федерация в этот список не попадает. Да, то есть в Российской Федерации заключенные...
0: Но там все благополучно.
1: У нас все благополучно. У нас даже можно в доходах федерального бюджета найти строку там доходы от труда заключенных. Вот. Ну, там правда, в доходах российского бюджета есть такая федеральная, есть такая строка, ну, потому что есть какие-то там, как сказать, рабочие места в местах не столь отдаленных, где заключенные работают, то, что они производят, это продается, ну и там, соответственно, ФСИН зарабатывает какую-то прибыль, отчисляет ее, перечисляет и значительную часть ее в федеральный бюджет. Ну, это как, вроде все по закону, но это точно совершенно принудительный труд, потому что заключенные отказаться от работы не могут. Вот. Но Российской Федерации в этом списке нет, а вот все страны Евросоюза есть. Ну, посмотрим, да, как это будет выливаться. Единственное, что мне кажется, конечно, что вот надежды на то, что это приведет к возрождению американской промышленности, но они такие явно избыточные.
0: Россия, может, просто ничего не поставляет, что может попадать под эти тарифы?
1: Да нет, поставляет, начиная от урана, да, и дальше по списку. Опять, не очень много. Там объем торговли России с Америкой никогда не был большим. То есть как-то у России с Америкой, ну, они далеко, хотя есть общая граница. Да, и ну, только вот пока Кирилл Дмитриев не построит там тоннель или большой мост, Аляскинский, не знаю, как он будет называться, Аляскинско-Чукотский мост, да, вот, ну, как транспортные расходы большие, границы нет, тяжело, да, и на Аляске в этом районе людей мало, рабочих мест нет, промышленности никакой нет, а на Чукотке тем более. В общем, непонятно, возить через этот Берингов пролив. Вот. А так, да, объем торговли небольшой. Раньше основная часть американского экспорта это были самолеты. Да, это было программное обеспечение. Вот, Россия поставляла ракетные двигатели, поставляла «Титан» для этих самолетов. Ну, собственно говоря, вот как-то так. Но смотри, при этом опять нужно понимать, что торговля между там, российской экономикой и американской экономикой, так правильно надо говорить, наверное, да, она же не регулируется никаким ни госпланом, никаким ведомством, никаким министерством. Я вспоминаю, что в какой-то момент я пришел в магазин, там, покупал себе хоккейную футболку, или свитер, как он правильно называется, да, смотрю, он произведен в России. Ну вот, понимаете, вот бывает и такое. Не было такого. Да. Ну и он висит там, да, вот синий в России, а красный, не знаю, в Никарагуа.

0: путь специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Дэвидсон радио.
3: Дэвидсон радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10:10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2:10 «Пульс дня», в 3:10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5:10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: 620 AM.
5: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Севакоплан, Севакоплан, Толковище!
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася мгновенно подскочил, когда услышал окончание джингла, и Сева его приподнял, чтобы показать, какой длинный кот очень, длинный. Вот если в полную длину, с хвостом, очень длинный кот. И тренирован, кстати, многими годами того, что его поднимают, прежде чем опустить, ну, куда-нибудь, только чтобы не шерстью в лицо, если можно. Вообще, когда мы Ваську 19 лет назад брали у одной замечательной женщины, которая разводила котов, то есть у нее там два породистых, кот и кошка. Она совершенно разных пород, но очень породистые. И она их скрещивала регулярно. И в результате от того помета, это слово может быть с позитивной коннотацией, кстати, а не то, что вы подумали, было 7 котят. И там, начиная от черного, почти бесшерстного, и заканчивая Васей, ну, естественно, Вася с бежевой, с длинной шерстью и с зелеными глазами привлек наше внимание, то есть дочка выбирала. Но никто в тот момент не подумал о том, что придется дышать этой шерстью 20 лет. Но, с другой стороны, странные вещи иногда бывают. Вот, скажем, у моей мамы была астма. Ей никак нельзя было никаких домашних животных иметь дома. Но она очень хотела кота. И она получила кота. Но в результате астма и улучшилась, потому что астма на нервной почве. И тут вступили в противоборство, так сказать, присутствие шерсти и здоровая нервная обстановка. Результат был, что маме стало тогда лучше. Переходим к новостям. Сначала What's News Worldwide и картинки под это. Вот они все. Израиль и боевики Хизбаллы обменялись огнем вчера и поставили под сомнение степень их участия в возобновленном соглашении о прекращении огня. Что следовало, кстати, ожидать, причем неизвестно, кто больше заинтересован в непрекращении огня. В Броварском районе Киевской области под удар попал завод детского питания, 4 человека погибло, 7 пострадали. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла новый пакет помощи Украине и санкции в отношении России. Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором заявил, что Украина способна резко увеличить цену войны для России, и призывал его провести личную встречу. Путин сказал, что последние удары России орешником наносились не по реальным важным целям в Украине, а туда, где было удобно посмотреть результаты. То есть он пытается... Его читать, кстати, тоже легко, так же, как и Трампа. Он пытается показать, что для него это все как бы лабораторный эксперимент. И смотрите, на что мы способны. Мы учимся, мы становимся все более опасными. В Крыму полностью приостановлена свободная продажа бензина. Полностью. Насколько, неизвестно. Венгрия сняла вето на переговоры Украины о вступлении в Евросоюз, а в обмен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства, которое у них там в Украине в западной части проживает. FDA, это Food and Drug Administration, запустила исследование безопасности абортной таблетки, известной под названием мифепристон. Это шаг, который в конечном итоге может привести к ограничению способов распространения и использования этих таблеток администрации Трампа. Республиканские сенаторы, столкнувшиеся с ожесточенной борьбой за переизбрание, поддержали демократов в голосовании за закрытие фонда Трампа на сумму в 1,8 миллиарда долларов. Это фонд по антиоружейному использованию правительственных агентств. Но попытка вписать закрытие фонда в закон обречена на провал. Министерство юстиции выразило готовность найти способ выплатить союзникам президента, которые утверждают, что правительство выцелило их по политическим причинам. Трамп заявил, что планирует выдвинуть на должность генпрокурора Тодда Бланша, пока исполняющего эти обязанности, и он переориентировал уже Министерство юстиции на пользу союзникам президента и превращает агентство, то есть Министерство юстиции, в оружие против критиков 47-го. Джон Болтон, вот этот с усами, который справа в серединке и который был советником Трампа по национальной безопасности в его первый срок, достиг соглашения с прокурорами о признании вины в незаконном хранении секретной информации, то есть один только пункт, и рассчитывает выплатить штраф в размере 2,25 миллиона долларов. Дело закроют к середине июня. Высокопоставленные американские чиновники обсуждали возможность вовлечения федерального правительства в долю в крупных компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, после того, как генеральный директор OpenAI Сэм Олтман предложил эту идею в прошлом году. Это сегодня проклюнулось. Все, что я вам сообщаю, это срочные новости, это, в принципе, заголовки, и грамотные люди должны сами искать по теме, где их взять. Большая часть того, что я сообщаю пока, это все Wall Street Journal, а Сэм Олтман у вас слева внизу. А слева наверху соперница Миры Андреевой по финалу открытого чемпионата Франции по теннису Ролан-Гаррос Майя Хвалинска столкнулась с неожиданной проблемой. Ей не хватает денег на отель, потому что она никак не ожидала, что пройдет настолько далеко по турнирной сетке. А она прошла в финал. И вчера в полуфинале, вот это, кстати, скрасило мое существование, сидеть 7 часов ожидания в госпитале, пока же не делают операцию. Вчера в полуфинале Хвалинская обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 7-6, 6-4. После игры рукопожатия не было, хотя Хвалинская из Польши будет. Да, и для справки, вас, конечно, интересует, ведь она же дошла до финала, то есть ей задним числом будет чем заплатить за отель, да, если она даже проиграет Андреевой. А в этом плане сомнений у меня лично никаких нету, то она уже заработала 1 400 000 евро. Теперь по поводу финансов и бизнеса в мировых масштабах. Частные кредитные компании, о чем я вчера очень подробно сообщал, ужесточают свои стандарты кредитования, повышают процентные ставки и другие поборы, взимаемые по новым кредитам, ограничивают объем долгов заемщикам и закрывают лазейки, позволяющие брать финансирование под активы заемщиков. Насчет подактива, кстати, интересная ситуация. Вот для сравнения просто. Я присутствовал в двух совершенно разных, не связанных между собой ситуациях, переговоров в Москве по поводу взятия под контроль заводов. Два разных совершенно завода. И в обоих случаях представитель местного криминала из авторитетов сводил, так сказать, хозяев завода, который не приносил прибыли, с инвестором. И когда я спросил этих представителей каждого отдельно, а какова твоя доля в этом во всем, он говорит, ну равная доля. То есть ты получаешь треть? Он говорит, да. Ты что-нибудь вкладываешь? Он говорит, нет. Я говорю, этого быть не может. А он говорит, ну хочешь, я тебя возьму на переговоры. В обоих случаях меня брали на переговоры, действительно. Причем это еще не все. Человек, который дает деньги под завод, который не приносит еще результатов, может использовать, не дав никаких денег, этот завод как актив, под который он берет деньги в долг, чтобы купить этот завод. То есть это только на Руси возможно. Ну, правда, эти два случая были примерно 7-8 лет назад. А теперь следующее. Инвесторы флагманского частного кредитного фонда Blackstone попросили выкупить 10% своих акций во втором квартале. Попросили, чтобы им продал Blackstone. И компания ограничила выплаты 5%, отменяя прежнюю политику отсутствия потолка при этом. Акции здравоохранения и финансов помогли поднять Dow Jones на 1,7% до нового рекорда, превзойдя прирост сессии S&P 500 на 0,4%, в то время как NASDAQ упал менее чем на 0,1%. То есть он к здравоохранению NASDAQ не имеет отношения, это высокие технологии. Крупнейшие американские банки планируют запустить токенизированную сеть депозитов в следующем году, чтобы предотвратить угрозы со стороны криптокомпаний, которые стремятся проникнуть глубже на их территорию. Кстати, если у меня хватит времени, к крипте подходят белые пушистые. И это не писец. И об этом в конце, если я успею. Anthropic призвал ведущие лаборатории искусственного интеллекта обдумать замедление темпов разработки, отметив при этом, что прогресс в системах происходит настолько быстро, что вскоре они могут стать способными улучшаться так, что это может представлять значительные общественные риски. Meta Platforms несколько раз откладывала планы по выпуску своей новой модели искусственного интеллекта для разработчиков и до этой недели не имела запланированной даты ее выпуска. Это всех тревожит. Все ждут. Очень интересное осуждение. Ну, суд осудил шортселлера Эндрю Лофта. Лефт по-русски. По обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, что шокировало нишу, так сказать, фондового рынка, потому что определенную нишу, потому что визитная карточка этого самого Лефта – это способность влиять на цены акций. Повторяю, ключевое слово здесь – шортселлер, то есть активисты соответствующей ниши, шортселлеры, публикуют отчеты о компаниях, которые, по их словам, переоценены или скрывают информацию от акционеров, а затем зарабатывают на распродажах акций этих компаний, которые, значит, создаются, эти распродажи, благодаря их идеям. И в этом ничего незаконного нет. И, кстати, Энди Росс в этих двух книжках 1929 и 2008 про два кризиса финансовых очень подробно, вплоть до интимной обстановки в семьях ключевых игроков, рассказывает. Я вам об этом сообщал несколько месяцев назад. Это все с бизнесом и с финансами. Теперь внутриамериканские дела. Вчера Сенат начал голосование по законопроекту в 70 миллиардов долларов, поддержанному республиканцами, который профинансирует как иммиграционное и таможенное право применения, так и таможенную пограничную службу до 2029 года. И ожидается, что законопроект будет принят уже сегодня, до того, как он попадет в Палату представителей. А причем здесь из этих 70 38 миллиардов пойдет в ICE, 26 в CBP, и еще дополнительное финансирование, точно пока не определено, пойдет в Department of Homeland Security and Justice. Вот эта вот новость поражает, потому что этого актера знает не одно поколение. Джеймс Хэнди, актер, который снимался в фильмах «Джуманджи», «Топ Ган», «Маверик», «Тапс», был жестоко убит сыном своей любовницы, о чем сообщила полиция, не говоря при этом якобы. Власти поспешили к кварталу 19200 улицы Ирвин в Тарзане, так город называется, утром после того, как получили звонок, и человек на другой стороне телефонной линии сказал: «Я сын человеческий, и я только что убил человека греха». Полиция обнаружила 81-летнего Хэнди без сознания во дворе дома. Он был несколько раз ударен ножом в грудь, и когда его доставили в местную больницу, там диагностировали смерть. Вскоре после этого подозреваемый, 44-летний Майкл Гледхилл, помахал ручкой ментам, которые ездили по улицам, и сказал, что он именно тот, кого они ищут. И последнее. Судья снял обвинение в убийстве с кандидата в шерифы Арканзаса, который собирался предстать перед судом за убийство насильника своей 14-летней дочери. Дело против Арона Спенсера было закрыто судьей вчера днем, после того, как правоохранительные органы прослезился, встал на сторону убийцы, а правоохранительные органы потеряли карту памяти с видеорегистратора, которая, возможно, зафиксировала эту смертоносную стрельбу, в результате которой 67-летний Майкл Фослер в октябре 24 года, вот этот насильник 14-летней дочки, был убит. Это все с новостями. как они все срочные, масштабные и наши внутриместные. Если у вас по их поводу появились мысли, то, значит, вы являетесь моей целевой аудиторией. И Catch-22 заключается в том, что целевая аудитория не может звонить на радио, но возможность позвонить есть у всех. Если у вас появились мысли, ассоциации, делитесь. Телефон студии, но только в связи с услышанным. 718-303-9090. Время на раздумья дадут наши рекламодатели.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: В двух словах насчет вчерашней ситуации. Я вчера был с женой в госпитале, ей делали операцию по перемещению нерва локтевого. Вот тут вот два открытия под общим наркозом, там такое с малым проникновением. И очень интересные вещи узнал по этому поводу. То есть у нее, она чувствовала временами какое-то онемение, ей это не нравилось в руке. Вот, и нашла совершенно блестящего доктора, хирурга. Он выше меня, наверное, на голову, но я 5,9. И, в общем, такой могучий, причем китаец. Ну, таких я таких не видел. Очень, очень умный парень. Ему лет 30 с чем-то. Ну, то есть должно быть где-то к 35, потому что все-таки учится долго. Вот, и он рассказывал мне в подробностях эту саму операцию, а я его спросил про себя заодно, и это касается очень многих из нас, из всех вообще, моя ситуация. У меня с детства одновременно сгибаются пальцы, я не могу каждый палец отдельно. Вот, скажем, вот из-за этого я играл в пинг-понг, фактически держа по-настоящему ракетку только двумя пальцами, остальные полностью не сгибаются, потому что там же ракетка. И палец лежит, и, в общем, этот палец вот так вот стоит вот сюда. И как бы сделать так, что отдельно, есть ли смысл, я его спросил. Повторяю, он очень грамотный, к нему попасть очень сложно. Ну и он сказал, вообще 20% населения планеты имеет эту проблему. А у меня на обеих руках. Совершенно симметрично. Но я подумал задним числом, что, как порою, незнание, своевременное, отсутствие своевременного знания меняет радикально нашу жизнь. Потому что я когда-то подавал большие надежды в настольном теннисе, но моя игра была сильно ограничена, потому что жесткой хватки ракетки не было. И я часто, из-за того, что я варьировал там движение кистью, я часто мог ударить пальцем вместо ракетки самой. И если бы мне эту проблему устранили, то я, возможно, бы стал профессиональным спортсменом. И участь моя была бы весьма ограниченной. То есть, скорее всего, мне пришлось бы становиться тренером. Что, может быть, и неплохо, но не в таком виде спорта, как настольный теннис. Но, во всяком случае, имейте в виду, что это it's doable. Это можно сделать. И еще, что за 7 часов ожидания известного нью-йоркского психолога в waiting room, в госпитале, я прочитал почти всю книгу Татьяны Шереметьевой. Она называется «Рижский бальзам». Чрезвычайно интересная, чрезвычайно необычная книга. И, в общем, я ее дочитаю сегодня-завтра, и в этот уикенд мы сделаем с ней. А Татьяна Шереметьева — это наша писатель, живущая в эмиграции, лауреат многих премий, и я когда-то с ней давно делал интервью на RTN по поводу ее книжки «Посвящается дурам». Тоже она весьма необычный писатель. Кстати, она училась вместе с выдающимся философом нашего времени. И он еще живой, его звать Михаил Эпштейн, то есть они, перед ним дрожат большие культурологи, когда они пытаются с ним, значит, разговаривать. Они оба кончили филфак, между прочим, и Эпштейн, и Шереметьев. Вот, и там, короче, эту книжку надо прочитать. Ну, а о деталях, но не по сюжету, это уже вы сами, кто сподобится. Мы сделаем с ней на YouTube видео, и вы сможете посмотреть его на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube, если вы подписаны, естественно, на него. Теперь о том, что было вчера на бирже. Ну, стрельба между Хизбаллой, и, которая базируется в Ливане, и Израилем, имела место вчера, как вы уже слышали, но биржа по времени не совпала с этим событием, а может быть просто инерция, так сказать, желания. Но, в общем, инвесторы были воодушевлены в начале дня перспективой прекращения огня именно в Ливане. И подняли многие американские акции. Dow вырос на 875 пунктов именно по этой причине, до 51 562. United Health — это та самая CEO, которого застрелил Луиджи Монджионе, ожидающий пересуда. United Health рулит фактически Dow. Гигант здравоохранения вырос более чем на 5% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций United Health до того, что по-английски я знаю, как, а по-русски нет. То есть он повысил их рейтинг до a buy. A to buy может быть существительным. A buy on improving medical cost trends. То есть Bank of America дал оценку деятельности United Health, что можно покупать их акции, потому что они проводят определенные улучшения по части медицинских расходов. И Goldman возглавил при этом, Goldman Sachs возглавил сильный рост по финансовым акциям за день. Broadcom упала, поддержание прогноза продажи чипов искусственного интеллекта на сумму в 100 миллиардов долларов в следующем году обошлось производителю чипов примерно в 300 миллиардов долларов его рыночной стоимости. Ну, а инвесторы ожидали повышения этой цели. 100 – это недостаточно. То есть, если 300 было потрачено на то, чтобы создать продукта на 100 миллиардов, то это, сами понимаете, это не доход. Результаты самого Broadcom за второй финансовый квартал были сильными, но они также показали, что бизнес чипов на базе искусственного интеллекта не растет ровно и стабильно. И к закрытию биржи акции упали аж на 13%. Конечно, если вы слушаете внимательно все, что мы с Васей выкладываем вам по поводу биржи, то у вас может возникнуть вопрос, логичный покупать или нет? Совсем неоднозначно. Обычно, когда тот, кто остается на рынке, падает, то выгоднее покупать. Но если вы слушаетесь... Зашелся Баскина шерстью. Если вы слушаетесь в следующую справку, то вы подумайте сами. Сиена проигрывает игру ожиданий. Последние результаты по прибыли и прогноз вот этого производителя оборудования для волоконно-оптических сетей значительно превзошли целевые показатели Уолл-стрит. Но акции Сиены упали вчера на 14% после того, как с начала года выросли более чем на 160%. И упали из-за сильного ажиотажа вокруг воздействия компании на развитие искусственного интеллекта. То есть он был чересчур сильный, этот ажиотаж, и там, конечно, был пузырь, так что это все коррекция, потому что весь рынок очень такой переменчивый. Мы стоим, так сказать, на пороге родов совершенно нового игрока на фондовой бирже, который, скорее всего, не подчиняется опыту его предшественников. С этой темой все. Если какие-то вопросы или мысли появились, наш телефон в студии 718-303-9090. Но я перехожу к главной истории, наверное, сегодняшней. У меня сложилось впечатление, но это давно было, что Путин и Трамп становятся все более и более похожими друг на друга. Но не потому, что Трамп подражает Путину, нашему президенту нравится уровень диктатуры, до которой в своей стране добрался Путин, заявивший пару дней назад, что в 2030 году по Конституции, которую он переписал, он будет иметь право на переизбрание в президенты. Ему будет в 30-м году 78, то есть его вдохновил, видимо, 78-летний президент Соединенных Штатов, который стал 47-м нашим по счету. И, наверное, народ не будет возражать, это мечта нашего президента. Но в том-то и штука, что народ-то, конечно, молчит, потому что масса тупа. И она всегда будет делать то, что ей подсказывают ее матриархи. То есть очко дрогнуло, и они готовы пойти за тем, кто скажет, куда идти. Но сейчас такое сходство в элите, во вчерашних сподвижниках, как Трампа, так и Путина, что это стоит вашего внимания. Значит, позавчера, как вы знаете, из этого шоу, по крайней мере, была принята инициатива, направленная на прекращение участия Соединенных Штатов в военных действиях в Иране при поддержке нескольких республиканцев. И это стало сигналом несогласия с тем, как президент ведет войну. Интересно, конечно, что им за это будет, но это не главное сегодня. Хотя Трамп постоянно проверяет лояльность окружающей среды, делая все возможное, чтобы сместить неверных с должности, если они не подчиняются его фе. Но после мстительного, так сказать, успеха в сезоне праймерис, стиль правления Трампа столкнулся с республиканцами, которые, похоже, сами мстят ему, всемогущему президенту нашей страны. В среду вечером четверо республиканцев, о чем вы знаете уже, я напоминаю, просто в Палате представителей поддержали демократов, требуя Трампа вывести войска из конфликта с Ираном или получить одобрение Конгресса. То есть они осудили президента, который неоднократно заявлял, что ему не требуется разрешение Конгресса для продолжения конфликта. И это произошло вскоре после еще одного громкого акта неповиновения, когда республиканцы восстали против фондов в 1,8 миллиарда долларов, который был предназначен для вознаграждения сторонников Трампа, утверждающих, что они подвергаются политическим преследованиям со стороны демократов. И многие республиканские сенаторы, многие, заявили, что не будут реализовывать планы финансирования иммиграционной программы Трампа, если эти планы не будут отменены. А на этой неделе, вообще в целом, исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, который вот-вот станет полноценным генпрокурором, заявил, что администрация прекратит эту инициативу. То есть Трамп включает обратный ход. Близятся промежуточные выборы. Но в среду, как раз когда Сенат начал обсуждать иммиграционный законопроект, который они приостановили из-за этого самого фонда, и Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что он не совсем уверен, мертв ли фонд или он приостановлен. Ну, неудивительно, что республиканцы хотят что-то оформить письменно, то есть ввести это в закон. Конкретные люди, сенатор Джон Корнин из Техаса, республиканец, которого Трамп помог уничтожить во время праймериз, ранее, в тот же самый день, он опубликовал редакционную статью в Wall Street Journal в соцсетях. То есть он, есть такая возможность, это редакционная статья, но в ней автор не сотрудник газеты. Он призвал Конгресс принять закон о ликвидации этого фонда, о ликвидации идеи президента Трампа. А вообще в последние дни этот сенатор вызвал бурю обсуждений по части концепции предательства. Кого ты предаешь, в конце концов? То есть вообще у самых последних трампусей, они в жизни этого не признают, не говоря уже о трампонах, достаточно четко должно сложиться уже понимание того, что наш президент управляет страной как бизнесом. Он просто по-другому не может. Это диагноз, это не обзывательство. Он просто по-другому не может. Но это как его бизнес. И поэтому этот бизнес должен быть выгоден ему, его соратникам и членам его семьи. И если кто-то не повинуется из тех, кто считается ключевым игроком, то это предательство чего или кого? А сенатор Билл Кассиди из Луизианы, который проголосовал в 21 году за импичмент Трампа и проиграл праймериз, тоже поддерживает законопроект, который убил бы этот самый фонд. А по другим вопросам национальной безопасности несколько республиканцев выступили против решения Трампа назначить Билла Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки. И в своей роли директора Федерального агентства жилищного финансирования Пулте, он вообще хозяйственник, на самом деле, к разведке никакого отношения никогда не имел. Пулте обнародовал информацию о личных ипотечных кредитах нескольких известных критиков Трампа и добивался федеральных расследований по этим вопросам. То есть понятно, что он-то точно под 47-м ходит. И если он будет возглавлять, в чем мало сомнений, национальную разведку, то поводы, которые требуются от разведки для принятия решений во внешней политике, в том числе военных действий, будут обязательно нравиться 47-му. То есть в этом смысле электорат Путина и электорат Трампа настолько похожи, но не все, конечно, но наши гетто, оно, им что Трамп, что Путин, одинаковые. Они осуждают тех, кто поддерживает Путина во веки веков, а сами делают то же самое по отношению к Трампу, который хочет быть похожим на Путина. А сенатор Том Тиллис из Северной Каролины в среду утром заявил, что не верит, что у Пулте есть надежда на подтверждение Сенатом. А в прошлом году Тиллис объявлял, что не будет баллотироваться на переизбрание после того, как Трамп угрожал ему за его несогласие с масштабным налоговым законопроектом, который президент похвалил в Японии. То есть Тиллис посмел не согласиться. И он сказал, что решение Трампа назначить Пулте поставило под угрозу усилия Конгресса по продлению закона о слежке без ордера на слежку, который должен был рассмотреть Конгресс попозже в этом месяце, и Тиллис сказал очень простые слова об администрации Трампа. Он сказал: «Я устал от любителей». Ну, в частности, кто как не любитель, это тот, кто только что был хозяйственником Билл Пулте, а сейчас будет возглавлять нашу национальную разведку. Это просто марионетка, которая будет говорить то, что ей будет сказано. И заканчивая на том, что за практически на данный момент у нас 5 месяцев до промежуточных выборов, советники президента рассчитывают на то, что избиратели воспримут все это как, ну, как бы классическую дисфункцию Вашингтона, потому что об этом поют со всех сторон все партии. Но в данном случае они будут это представлять как дисфункция Вашингтона, вызванная исключительно нелояльностью господину Трампу. Я думаю, что слово «нелояльность» достаточно токсичное. То есть если бы я был политтехнологом Трампа и хотел бы, чтобы все произошло так, как он хочет на промежуточных выборах, я бы кое-какие слова исключил. В свое время я рассказывал, это было много лет назад, о том, как слова влияют на результат. Когда президенту пишут речь, очень важную, ключевую, туда вводятся важные на данный момент слова, к которым люди привыкли, и они вызывают у них притупление и покорность. И желание, соответственно, идти за лидером, который все знает, он же специалист. А потом усаживается, на тот момент это было 14 представителей совершенно разных социальных кругов, и им нужно, слушая эту речь, делать пометку. И по количеству пометок определяется, какие слова ключевые. Вот, скажем, нелояльность. Там можно поставить позитивное отношение или негативное отношение. И когда все эти, так сказать, векторы складываются, выясняется, можно ли или нельзя вводить такие слова в речь ключевых фигур. С этой темой все. Повторяю то, с чего начал, что Трамп и Путин становятся все более похожими. А наш телефон студии для тех, кто, у кого появились мысли на этот счет, 718-303-90-90. Вы можете даже призадуматься на полторы минуты, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.

0: А послушаем ли мы их?
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
16: 718-303-8005.
17: Радио шоу. Сегодня
18: за него стоят громадные масты.
19: Не поймешь, что за люди.
20: Толковище.
0: А теперь вам слово. Доброе прошу утро. Вас, пожалуйста. Доброе утро.
21: Я вчера на русском языке прочитала информацию, украинские новости, у них это официальный канал, о том, что в Санкт-Петербурге находится делегация Соединенных Штатов Америки во главе, вообще состав делегации немножко дикий. Стивен Сигал, великий деятель, потом тот дизайнер, который Трампу сейчас обустраивает лужайки возле дома, еще 3-4 очень сомнительных типа. О выезде этой делегации на вопрос, задали вопрос Рубин, знает ли он об этом, он сказал, что понятия не имеет. Они приехали, чтобы подписать договор о строительстве тоннеля между Соединенными Штатами и Америкой. Как вам эта новость?
0: Да, я видел, но даже не обратил на него внимания, счел ее недостойной моей аудитории, потому что Рубио совершенно прав. Если он, будучи министром иностранных дел, понятия не имеет о делегации, то сами понимаете, что это, скорее всего, инициатива самой делегации.
21: Девочка? Кто ее благословлял?
0: Ой, вы знаете, вокруг Трампа вьется дикое количество групп бизнесменов, которые хотят что-то сделать, даже не имея на это никакой, так сказать, никакого благословения.
21: Да,
0: они представляют себя как близкие.
21: Представляете себя?
0: Да, а как... Я не очень представляю себе тоннель. Это что, под Беринговым проливом они, что ли, сделают?
21: Да,
0: в Аляску?
21: 90 километров.
0: А.
21: Всего.
0: А, ну это идея... Вы знаете, эта идея Сталина еще была. Вот та мертвая дорога, которая...
21: Ну, отношения с Америкой придет
0: да. Да, точно, точно. Ну что, ничего там плохого я не вижу. То есть дешевле станет ездить в Америку.
21: А я не могу, это все равно открыть заднюю дверь в свой дом для бандитов.
0: В общем, может быть и так. Но, с другой стороны, у всех есть шкурный интерес. И вчерашние бандиты, и сегодняшние бизнесмены. И если улучшается инфраструктура и логистика для ведения бизнеса, зачем рисковать свободой, когда можно зарабатывать больше, сидя дома? Не так ли?
21: Сева, там еще идут комментарии, что это практически две малонаселенные территории. Какие грузы могут оттащить России туда и до тоннеля, кроме войск?
0: Ну, посмотрим. Спасибо, что вы внесли, так сказать, лепту в эти обсуждения, но вы дали мне повод для того, чтобы сказать, я просто знаю, как инсайдер, об этом в газетах не пишут. Я знаю конкретных людей, причем довольно многих, которые берутся что-то сделать за свои средства, что может пригодиться в целом администрации Белого дома. Если сделают что-то, то получат за это что-то. А если нет, ну, гуляйте, Вася, извините. А теперь с нами будете вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Я не знаю, ли вы напоминали об этом, но вчера Джон Болтон признался виновным.
0: Да.
7: Он брал...
0: Сегодня было. Да, сегодня я говорил об этом. Угу.
7: А я хочу спросить, если демократы возьмут большинство, может быть, это поводом импичмент для Трампа? Он же то же самое сделал.
0: Вы знаете, это, не, скорее всего, не повод будет, а у них просто появится возможность для этого. Но это не повод, если они взяли большинство. Спасибо. Так. Ну, интересно. Оно, я не знаю, с самого начала ли слушает этот джентльмен сегодняшнее шоу. Но такое бывает. И последний звонок, наверное, от вас. Прошу вас, пожалуйста. Куда парашисты делись?
8: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
8: Ну да, вот скажете? Я строго по теме, вы меня в этом обвинили когда-то, что я не по теме говорю.
0: Ага.
8: А если Трамп такой жестокий и коварный, мстительный, то почему Болтону не дали по полной программе, пошли на сделку? Это один момент. Второй. Почему Хиллари Клинтон, которая была его соперницей, которая там разбила телефоны мобильные молотком сама, чтобы скрыть улики, держала сервер в своем подвале, что было запрещено, использовала для служебной переписки. То есть ее можно было спокойно посадить. Почему ее не посадили? Почему не открыли дела против многих противников Трампа, которые можно было сделать, если Трамп такой жестокий? Это показывает то, как вы фильтруете и подтасовываете факт. Вот почему я вас критикую и звоню вам. С вами не согласен. А вы меня за это пытаетесь... Ну, тоже обманываете меня, неправду обо мне говорить. Спасибо, все хорошо.
0: Какой неправду? Да, вам тоже все хорошо. Я даже не знаю, как вас зовут, вы же не представляетесь. Но в огороде Бузина, это тот самый случай. Но на самом деле есть моменты, когда... Хоть есть возможность мстить, а то, что Трамп мстителен, это в этом нет сомнений у всех, у кого есть своя собственная голова на плечах. И в ней появляются свои собственные мысли. Но есть моменты, когда это неправильно, потому что такого рода действия приведут к эффекту бумеранга. Когда власть окажется в руках противника, то вчерашние твои соратники, которые хлопали... и благословляли тебя на акции милосердия по отношению к тем, кто пытался только что взять Капитолий. В другой раз будет та же самая ситуация, и что они будут делать? Но на самом деле они логически мыслить не могут. Это несгибаемо верные, это те самые лояльные, которые не подвергают сомнению. А теперь, так, со звонками все. Хватит ли у меня времени? Да. А теперь... По ситуации между Украиной и Россией, тут назревает очень интересный момент. То есть очевидно, что Россия на данный момент не способна, не потому что мне так хотелось бы, но на самом деле она не способна преодолеть тупиковость ситуации в Украине. Это становится не только очевидно, но еще и даже уши слышно, потому что значимые голоса в российском истеблишменте публично начали призывать к прекращению конфликта. То есть в России происходят те же самые подвижки наверху, что у нас. Если кое-кто из репов подвергает сомнению, так сказать, дееспособность президента, то же самое происходит в России. В этом сходство между Путиным и Трампом, их ситуацией. Главный вопрос, признает ли президент России эту реальность. Пока что нет признаков того, что в пятый год уже, между прочим, самого кровопролитного конфликта в Европе за многие поколения после Второй мировой Путин готов отказаться от первоначальных целей своей СВО. Но если ход войны еще больше изменится в пользу Киева, о чем вчера весьма прозрачно в письме Путину намекнул Зеленский, ну, когда-то всем казалось, что совок вечен. А потом, когда он стал распадаться на части, то слышны были голоса последних несгибаемых большевиков. Только Ленина не тронь. Ну, буквально, без шуток. Критикуй все, что хочешь, но Ленина оставь. Звонки поступают не только от бизнес-элиты российского истеблишмента, некоторые из самых известных российских ястребов тоже стали гораздо более открыто выражать мнение, что Москва просто не способна добиться окончательной победы над Украиной. А приближается, в принципе, не то, что приближается. Вот 22 июня все вспомнят день начала Великой Отечественной войны, которая продолжалась 4 с чем-то года. И сейчас идет те же самые 4 с чем-то года война против Украины. Но только там был внешний враг для всей страны, а здесь враг придуман. И один из этих ястребов, это бывший украинский депутат, то есть член Думы, у которого весьма подходящая для высокого поста фамилия Царев, который бежал в Россию в 2014 году и который был одним из главных, кстати, ставленников Путина на пост главы пророссийского марионеточного режима в Украине, который Кремль планировал установить в начале 22 года, когда началась СВО. И в следующем году, то есть в 23-м, Царев был тяжело ранен, было покушение, которое приписывается украинской разведке, но так, наверное, оно и было. И в своем посте в Телеграме в прошлом месяце Царев совершенно неожиданно предупредил, что российская пропаганда породила опасную иллюзию неизбежной победы над Украиной. Я даже процитирую кое-что. Он пишет: «Профессионалы, создающие альтернативную реальность, убедили не только население, но и себя, что иллюзия, которую они придумали, на самом деле является реальностью», написал Царев. Это могло бы быть точно так же применено к Соединенным Штатам Америки в плане иллюзии трампистов. И дальше он пишет: «Рано или поздно эти миры, иллюзии и реальности должны столкнуться, и теперь это происходит в самой болезненной форме». Я даже, знаете, грешным делом о чем подумал, не внедрился ли Царев, как лояльный Путину, в его высшее окружение, чтобы воцариться в стане врага в качестве троянского коня и потом поднять голову и заржать. Другой радикальный политик, историк и бывший кремлевский чиновник Алексей Чедаев, нет, не Чаадаев, а просто Чедаев, который руководил исследовательским центром беспилотной войны «Ушкуйник», так она называется, отметил, что следование нынешнему курсу войны – это не просто путь к непобеде, а путь к полномасштабному поражению. Это при Путине такие голоса. А директор Центра комплексных европейских и международных исследований при Московской высшей школе экономики, а война – это экономика в первую очередь, что скучно, конечно, кто же будет смотреть сериал об экономических, так сказать, подоплеках военных действий. Но вот этот дядя, которого зовут Василий Кашин, Каша, то есть он Кашин, то есть Каша, она, поэтому он экономикой занялся, фамилия предопределяет, он утверждал еще недавно совсем, что Украина неизбежно останется антироссийской и прозападной страной, особенно после того, как сотни тысяч украинцев были уже убиты или покалечены в войне. И Кашин отметил, что цель установления дружественного режима в Киеве, одна из первоначальных военных целей Путина, больше нереалистична. Не побоялся. А, причем он

0: угрожал ядерной войной Западу, если Украина не капитулирует. Но российские аналитики довольно смело отмечают, смело в плане того, что могут быть последствия, что более прагматичный подход, который признает ограничение российской военной мощи, предпочитается уже теперь в некоторых частях Кремля, включая заместителя главы Генштаба Путина Сергея Кириенко, включая внешнюю разведку, службу внешней разведки, и экономический блок, который стремится к возвращению к нормальной жизни. Я сейчас подскажу к концу, буду принимать звонки через минуту на любую тему. А заканчиваю на том, что курс эскалации, тут же как в покере, все делают неприступную рожу. И Кремль, и Киев. А курс эскалации конфликта, возможно, в страны Балтии, в первую очередь, поддерживается все более мощным вторым управлением службы внутренней безопасности ФСБ. И ее, конечно, поддерживают совместные своим боем военные пропагандисты, аналитики и военные добровольцы, которые исторически хотят разрыва с Западом, который способствовал прекращению России в ортодоксальное какое-то сочетание того, что в Иране, то есть теократия, и северокорейский тоталитарный режим. То есть это такая азиопа, что даже покойному Бродскому не приходило в голову. Необычно то, что сами обсуждения элиты по этому вопросу начинают становиться нормой. Это на Руси. Несмотря на страх быть обвиненными в нелояльности, вот то сходство, о котором я с самого начала вам сказал, между Москвой и Вашингтоном. И укрепление идеи милитаризированного российского государства гарантирует, по-моему, по крайней мере, что Путин кладет на новую норму. С большим прибором. Путин в последние дни усилил удары по Киеву и другим украинским городам. На встрече с представителями сил безопасности, по-моему, позавчера это было, он сказал, что Украине придется пережить новый характер всего конфликта. В оккупированных частях Украины ударные дроны средней дальности в последние дни парализовали, в принципе, российскую логистику, что есть новое событие в войне, которое не приходило в голову, очевидно, Путину. Да, между прочим, эти дроны часто используют искусственный интеллект. Не всегда, но часто, потому что это уже стоит больше денег. Экономически невыгоден такой дрон. А киевская компания с беспилотниками показывает, в принципе, высочайший потенциал хаоса, который украинские силы могут нанести, привнести в Россию, но, конечно, потребуется время, чтобы это распространилось в общество. И как это рассчитать, сколько времени это займет, пока народ не скажет, что хватит, и не пойдет на улицы, и не запахнет 91-м годом, просчитать это может только искусственный интеллект. Я все, что считал нужным, вам сегодня сообщил. Теперь звонки на любую тему. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Алло, все, добрый день.
0: Вам Саша, здравствуйте.
1: Приятного дня и хорошего года.
0: Спасибо.
1: У меня там пару минут есть. Да, я хочу поделиться,
0: да,
1: как изменился наш мир. И как нам теперь нужно строить свои планы, руководствовать новыми тенденциями в этом мире. Я вчера услышал, блогер улетел в Тель-Авив, в Израиле, и когда он узнавал у друзей, сможет ли он улететь обратно, и когда ему посоветовали обратиться на ваши два любимых сайта и узнать, на что ставят люди. И когда он подошел, люди ставят 80%, что все будет спокойно в ближайшие две недели. Он полетел спокойно, зная, что он сможет через неделю лететь. Вот так вот теперь надо планировать наши трипы. Вот куда надо обращаться, чтобы узнать, что будет в этом мире через неделю или две. Хорошего вам уикенда. Пока.
0: Спасибо, Саш. Пока. Да. Калшили, Полимаркет. Я вчера, когда смотрел полуфинал дамского French Open, там появляется сейчас на экране приглашение поставить на калши, но я хорошо понимаю в спорте, особенно в таком один на один, когда психологическую составляющую, но очень боюсь, потому что я тогда не смогу остановиться. То есть это как для меня начать играть вот таким вот образом на деньги. Это как для человека, который полжизни

0: обнаружил алкоголиком, потом вторую половину жизни не пил, и вдруг... Вдруг ему предлагают стать дегустатором? Извините. Это опасно. А теперь слово вам, пожалуйста. Прошу вас.
1: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
1: Вот, очень правильно сейчас вы сказали в отношении Трампа. Я не знаю, куда он ведет страну. Так обошелся с Нетаньяго. И вот как может человек по жилищному строительству, да, отвечать разведкой? Просто действительно молодцы, что эти республиканцы сейчас немножко... мозги ему промывают. Потом я хотела в отношении сказать вчерашнего вашего этого. Вы очень действительно хорошо рассказываете про биржу. Слушая вас, честно говоря...
0: Хочется поиграть?
1: Дома сидеть и стать миллионером. Честное слово. Да, про искусственный интеллект. Вообще вы молодец. Я хочу сказать Спасибо. Другое вам. В отношении... Вот вы недавно сказали, чтобы наше радио не имело банкротства. Может быть, действительно по $5 надо давать. Ничего не стоит, если каждый из нас, вот этих радиослушателей, мы очень любим это радио, чтобы действительно какой-то вклад нормальный внесли, чтобы это было постоянно. Как вы считаете, это можно сделать?
0: Это, да, спасибо. Это, безусловно, можно сделать, и это была бы блестящая ситуация, потому что вы могли бы, будучи акционерами, равными акционерами, именно так, ни больше, ни меньше, $5. Во-первых, могли бы узнать... как вы можете повлиять на содержание. Вы могли бы диктовать, кто остается в эфире, у кого больше эфир, какие темы вам интереснее, что развивать, как развиваться самостоятельно. То есть это все в ваших руках. Как это сделать? Ну вот я закончу на этом. Вот как пожертвовать Дэвизон Радио. Надо зайти на DavisonRadio.com. Всем хорошего уикенда.
2: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Команда Каролина Харрикейн сравняла счет в серии, финальной серии Кубка Стэнли с золотыми рыцарями из Вегаса. Окей, проиграв первый матч вчера, Каролина играла второй матч тоже на своей поляне, это в городе Роли, столица Северной Каролины. И после двух периодов ничего хорошего болельщики этой команды сказать не могли. Команда проигрывала 0-2, но в середине третьего периода на протяжении 2 минут и 1 секунды хозяева вогнали 3 шайбы в ворота гостей из Лас-Вегаса. 3-2, но... Ну, на 19-й минуте третьего периода гости сравняли счет 3-3. Дело дошло до дополнительного времени. И на 4-й минуте овертайма хозяева забросили шайбу, победную шайбу, выиграли 4-3. Счет серии 1-1. Следующие две игры пройдут на площадке золотых рыцарей из Лас-Вегаса. Но сегодня в Сан-Антонио второй матч финальной серии Кубка Ларри О'Брайена, и команда Сан-Антонио Спёрс постарается взять реванш за неожиданно с точки зрения многих поражений от нее к Никербокеру. Никербокер лидирует в серии со счетом 1-0. Если сегодня, окей, я не буду предсказывать, я боюсь гладить. Вчера президент Дональд Трамп сказал, что он будет на третьей игре этой серии в Madison Square Garden. Более того, он сказал, может быть, я буду и на четвертой. Разрешите предсказать, если после трех матчей в серии счет будет 3-0 в пользу никербокеров, Трамп останется на четвертый матч в надежде стать свидетелем победной игры Нью-Йорк Никербокерс. Никс не выигрывали кубок Ларри О'Брайена. Кстати, когда они выиграли кубок Ларри О'Брайена, он назывался совершенно иначе. Не побеждали в кубке НБА с 1973 года. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг было всего 9 матчей. Некоторые результаты: Янки сыграли дома с Кливлендом, победили 2-1. Атланта проиграла в Торонто 7-2. Филадельфия Филлис в гонке за Атлантой. Филадельфия вчера играла с Сан-Франциско и победила 6-4. Итак, на востоке Американской лиги впереди Тампа 36 побед, 23 поражения. Янкис 37 побед, но уже 26 поражений. На востоке Национальной лиги Атланта по-прежнему впереди 42 победы. Филадельфия 33 победы. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается в этой группе на последнем месте. И мы с вами в Париже. Открытый чемпионат Франции по теннису на финише вчера. Вчера выявились финалистки в женском соревновании. Это россиянка Мира Андреева, у нее 7-й номер посева. И польская красавица Майя Калинска, у которой вообще нет номеров по себе. Вчера Мира Андреева играла с украинкой Мартой Костюк. И перед этим матчем накануне Марта Костюк сказала, что, ну, дала понять, что она постарается победить россиянку. Это как бы будет отмщение за то, что происходит в Украине. Тем не менее, Мира Андреева без проблем победила. Счет 6-1, 6-3. Ну и теннисистки не обменялись рукопожатиями после этого матча. После этой игры понятно, почему они друг другу не жали руки. Окей. Несколько слов о футболе. Команды, которые будут участвовать в чемпионате мира по футболу. Чемпионат начнется 11 июня. Мы приближаемся. Игры, мы с вами знаем, будут на полях Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Вчера некоторые команды проводили тренировочные матчи. В частности, Мексика играла с Сербией. Выиграла 5-1. Удивительный результат. В матче Франция играла с футболистами берега слоновой кости. Ну, теперь эта страна называется иначе, я не в состоянии выговорить ее новое название. Итак, Франция, один из фаворитов чемпионата, потерпела поражение со счетом 2-1. Иран будет играть, война идет, но Иран продолжает играть. Играл с Мали, выиграл 2-0. Испания с Ираком разошлась в ничью 1-1. Испания, как и Франция, фавориты предстоящего турнира. Ну, об этом турнире, дамы и господа, у нас речь пойдет в воскресенье, в 6 часов воскресенья. Как всегда, будет моя передача о спорте с Алексеем Орловым. И нам есть о чем поговорить. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня традиционное уикендовское пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Рабиа. Хорошо отдыхайте и при этом будьте здоровы.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Много чего происходит у нас в нашем городе, рядом, в котором я живу. Происходит не того, что нужно происходить, и поэтому можем прокомментировать это сегодня. Я хотел все-таки, чтобы вы больше звонили в студию. Я сейчас транслирую через Facebook вживую, через YouTube. Подключайтесь, там ссылка есть. Там я покажу видео, что происходит у нас, какие-то заголовки. Теперь можно визуально смотреть все это. К сожалению, пока я не решил вопрос, каким образом вы можете через YouTube слышать звонки людей, которых мне звонят. Это еще вопрос стоит. Это чисто технический вопрос, который пока еще не решен, но будем решать. В общем, так или иначе. Подписывайтесь на наше радио, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Facebook. Все, как говорится, для вас. И будем, как говорится, дальше что-то думать. И наш телефон 718-303-9090. Ну, в общем, начну я с того, что 31 мая, насколько я понимаю, это было 31 мая. Да, 31 мая 26 года. На медсестру еврейского происхождения, которая приехала в Нью-Йорк из Монреаля. Она очень такого маленького роста, я помню, 26 лет. У нее там 5.3 роста, в общем-то, далее. Напала на какая-то черная сумасшедшая, или не сумасшедшая, мы не совсем знаем на это, но, в общем, вела нас как сумасшедшая, ее зовут Даяна Смит. С криками, что евреи поедают детей, что она пахнет съеденными детьми и так далее и тому подобное. Ну, то есть, можно, конечно, списать на то, что ходит призрак по Европе, призрак еврейства, но можно, как говорится, взять это всерьез. Почему? Потому что эти инциденты, они стали слишком регулярны. Что вот эта цветная публика, жутко распоясалась, потеряла всякий контроль над собой. Она его и так не имела почти, а тут она вообще его потеряла. Причем для этого нет никаких причин для того, чтобы они вот так себя вели. Понимаете? Никаких причин для этого нет. Есть только то, что полностью исчезло. Какой-то нормальный уровень вообще разговора. Вот это вот исчезло. Вот я вам сейчас запускаю это видео. И мы можем это обсудить. Вот эта дама самая. Это идет из еврейских источников, потому что она, вот эта девочка, на которую напали, она снимала это на видео. И вот то я вот ставлю в самое начало это видео, поэтому тут звук есть. Включаете звук, вы услышите.

0: Ну, в общем, вот то, что происходит. Я два раза Что по этому поводу можно делать? То, что идет рост антисемитизма везде, мы это знаем. То, что власти очень многих именно демократических городов не реагируют или не реагируют достаточно, или молчаливо этому потворствуют, или даже активно этому потворствуют, мы тоже знаем это. Еще раз повторяю, что вот эта статья, которая была от Адама Мильштейна, которую я здесь цитировал, я ее переводил на русский язык, я считаю, это единственный вариант ответа, который есть. Вот есть такой фильм про Мишку Япончика. Вчера мне показали видеоклип. Происходит дело в Одессе, начало там 20-х годов, или еще при имперской власти. В общем, идут похороны какого-то еврея. Идут местные жители, понимаете, все такие дорогие, любимые, понимаете, с целью погромить их, понимаете, с вилами, с батюшкой, как всегда, понимаете, ну это святое дело, громить евреев, понимаете. И тут внезапно, понимаете, появляется Мишка Япончик с пулеметом из гроба. И начинает, он говорит, сейчас мы их, как говорится, причешем чуть-чуть. И начинает поверх голов стрелять из Максима. Клянусь, приятное зрелище. Думаю, почему немножко не опустить вниз, чтобы вот этих всех, понимаете, чтобы они не просто причесать, чтобы положить первый ряд хотя бы. Но я стал кровавым человеком после всех вот этих событий, которые я наблюдаю. У меня такое впечатление, что кроме как разбираться с ними, ну вот действительно разбираться капитально и кардинально, никаких других вариантов нет. Никаких других вариантов нет. Вы поймите, вот эти все эти черные товарищи, вот я скажу вам честно, они безмозглые до одурения. У них нет этих мыслей, понимаете? У них нет это вообще мыслей как таковых. Вот такое вот стадо, которое едет вот в этом вот в виде этой Дайаны Смит, у нее никаких мыслей нет. И она не дошла до этого, ей это внушили. Кто внушает? Вот в чем вопрос. Я не задаю этот тупой вопрос, кто финансирует. Кто финансирует, мы знаем. Это не является ни секретом, не является криминалом, ничего. Это все знают. Поэтому, понимаете, если у вас старая советская привычка выяснить, откуда идут деньги, поверьте мне, это в данном нашем конкретном американском случае не играет никакой роли. Деньги идут из целой ряда организаций, которые мы можем ясно проследить. Они не скрываются, вы понимаете, они абсолютно не скрыты. Проблема в другом. Проблема, почему эти организации этим заняты и кого они используют в виде ударной силы. В виде ударной силы они используют самых последних идиотов. Ну, вот этой Дайаны Смит. Понимаете, шизофреников на улице. И что-то в этом духе, вы понимаете, вот они их используют. Наш телефон 718-303-9090. Они вот специально это делают. Знаете, в том же городе, вот сейчас вот в Нью-Йорке, у нас что идет, значит, далее, что... Ну, вот у нас наш, ну, ваш мэр начинает такой социализм. Вот вчера тут звонил один товарищ и говорил, а вот что, если он не подпишет лист на много лет? Вот он не захочет подписывать и так далее. И назвал меня фантазером. Вот для этого товарища специально, который звонил, как его скрутят в баранку, если он не будет подписывать подобный лист. Вчера назначен, создан новый офис директора по Office to Protect Tenants. Офис для защиты съемщиков. И вот приходит к вам какой-нибудь штемп, который говорит, я хочу лист бессрочный. А вы такой умный, в кавычках. Ему говорите, нет, ты что, дорогой, я тебе такой не дам. Он говорит, окей, я прямо при вас набираю вот в этот офис по телефону и подает туда жалобу. Значит, вас мгновенно тащат в суд или выдают вызов в суд по причине того, что вы нарушили regulations, которые установил город. Значит, этого человека, которого сейчас назначают директором этого офиса, его зовут Сио Уивер. Вот, пожалуйста, я с вами поделюсь даже экраном, чтобы вы поняли, что я с вами не шучу по этому поводу. Это статья за сегодняшний день. Я вам сейчас покажу даже это. Посмотрите. Я так понимаю, у вас будет откроются глаза. Вот, пожалуйста, сейчас мы вам сделаем. Вот, пожалуйста, открываем сегодняшняя газета. Вот. Значит, вот написано. Вот офис. Его зовут Сия Уивер. Office to protect tenants. Дальше. Вот перевожу вам вот этот кусок. Видео, где Вивер повторяет вот эту известную мантру о социалистической нужности в Мамдане администрации, вот он говорит следующее. Я думаю, что наша реалия за столетие, как она, наше отношение к property, ну, то есть к real estate, к вашей недвижимости, как индивидуальному, индивидуализированному чему-то хорошему, а не как коллективному хорошему. То есть он говорит, что у нас проблема в том, что мы долго относились вот к недвижимости как к индивидуальной какой-то хорошей вещи, а не к коллективному собственности. Коллективному хорошему, collective good. And transitioning to treating it as a collective good and towards the model of shared equity. Окей, и мы переходим сейчас к коллективному хорошему и к модели разделенной equity. Equity — это уравниловки, то есть общий shared, ну то есть разделенные уравниловки, которые потребуют, чтобы мы по-другому думали. И это означает, что семьи, особенно белые семьи, especially the white families, но некоторые семьи цветные, POK это цветные, homeowners as well, значит, которые тоже владеют домами, are going to have a different relationship, то есть у них будет теперь другое соотношение к их property, к их недвижимости, чем есть, которые сейчас на сегодняшний день. То есть объясняю популярно для упрямых. Еще раз повторяю, 718-303-90-90. Мы идем в прямом эфире. На Фейсбуке, пожалуйста, ссылка там, комментируйте, подключайтесь. Я перед вами транслирую то, что там написано. Что многие белые семьи, которые владеют домами, давайте по-русски скажем, нормально переведем, будут вынуждены теперь делить вашу недвижимость с порядками, которые существуют в городе, в новыми порядками, новой реальностью. Другой реальностью по отношению к вашей недвижимости. То есть ваша недвижимость, объясняю, для очень глупых, для очень тупых, для очень упрямых, теперь становится частично становится собственностью города. Вот такие социалистические порядки. Вспоминайте Советский Союз. Вот дальше пишем, смотрим. Я вот сейчас делю экран. Вы все видите это, наверное, да? Я надеюсь, что видите. Вот дальше они пишут. Private property, including the kind of especially ownership, is a weapon of white supremacy masquerading as wealth-building public policy. Oh my God. Частная собственность, которая особенно включает в себя, особенно, видите, включает в себя частную собственность, это оружие белых супремасистов, ну, белых расистов, то есть, которым все это замаскировано как построение wealth, ну, то есть построение благосостояния публики. И вот то же самое они, видите, Ариана Пресли в Массачусетс, вот эта лысая сумасшедшая. Они говорят, что crackdown on some evictions and bar use of eviction to credit reports. То есть, если вам человек не платит, вы его теперь выгнать не сможете. Потому что они хотят, чтобы это прекратилось, чтобы evictions, если вы выселяете человека, чтобы о том, что вы его выселили за неплатеж, не передавалось credit report. Ну и дальше Мамдани, видите, говорит, что это worst landlords в Нью-Йорк-Сити и так далее и тому подобное. Вот что всех ждет. Если вы сомневались в моих словах, вот я вам это показал. Это то, что сейчас думает, говорит, причем для этого им не нужна даже ассамблея штата в Олбани. Но им не нужно для этого. Они решают это все на уровне города. Поэтому, дорогие мои, те, кто вы сдаете квартиру, у вас начинается очень неприятное время. Может быть, надо подумать, что надо делать и как надо сдавать квартиры. И нужно ли сдавать их сейчас вообще. Потому что ситуация сейчас поворачивается абсолютно не в вашу пользу. Даже если вы абсолютно честный, нормальный лендлорд, у вас может поселиться какой-то прохвост, который платить, допустим, перестает, и вы его выгнать фактически не можете, или это становится просто невероятно сложным каким-то процессом. Вот. Они хотят превратить рент фактически в какую-то награду за то, что вы, вот человек проживает у вас, вот он вам платит рент. Скажите спасибо, что он вам платит рент. Ну, в общем, то есть, короче, мужайтесь. Лендлордов очень не любят. Очень не любят. Это теперь превращает их, вот эту нелюбовь к лендлордам в Нью-Йорке, теперь превращает в официальную политику. Вы не любите, вы хотите плюнуть своего лендлорда, пожалуйста, вот в очередь. Все, вот видите, тут стоит длинная очередь желающих его пнуть и плюнуть ему в лицо. И вы обязаны будете подставлять свою задницу и морду, чтобы вам плевали. Вот если так утрированно скажу. Не вы будете плевать в тех, кто снимает, а те, кто снимают, будут плевать вам. Вот примерно о чем ведется речь. Причем это жутко популярная мера. Популярная почему? Ну, слушайте, кто любит лендлордов в таком городе, как Нью-Йорк? Кто в здравом уме любит их? Вот у нас вот сейчас идет, например, попытка повоздействовать на Citizen Bank. Это один из таких банков, который финансирует, в частности, вот эти операции, которые проводит вот ICE против нелегалов. Они, в частности, что делают Citizens? Они финансируют такую частную типа тюрьмы, я вам сейчас покажу это, которая, ну, которая фактически дает возможность, то есть вот содержать вот этих всех под стражей в какой-то частной такой вот тюрьме. Вот она, вот такая тюрьма есть в Нью-Джерси, в Ньюарке, она называется Делейни Холл. Вот она, в Ньюарке. Вот эту тюрьму они хотят, чтобы ее закрыли, и что они, значит, люди оттуда выводят деньги, они начинают давить на этот Citizen Bank, для того, чтобы они, вот, как говорится, они выводят оттуда деньги специально, потому что в своем, как бы вот, в ненависти по поводу того, что этот банк делает вот для ICE. Ну вот, пожалуйста, видите, люди организовались. Я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что люди организовались и что-то делают. Вот они добиваются этого. Видите? Если очень много их выведет эти деньги, или эта компания продолжится и будет, как говорится, такой пикет стоит перед каждым Citizen Bank. Этот Citizen Bank, у него будет очень, очень сложное время. Они, скорее всего, разорятся из-за этого. Или не разорятся, или поменяют имя. То есть у них сейчас будут большие серьезные разговоры по поводу того, что дальше делать. Поддерживать им ICE или нет. Повторяю, все, кто, если вы хотите выяснить финансирование, в Америке это не проблема. Видите, вот эти вот люди, вот тут на фотографии, они это выяснили. Выяснить финансирование в Америке это не есть проблема. Действия Citizen Bank абсолютно легальны, как и легальные, допустим, действия какого-то Джорджа Сороса или банка, фонда Рокфеллера и еще кого-то, который финансирует левые движения. Абсолютно легально. Абсолютно в рамках закона. Они же не говорят, что вот бастующие на улице или в пикетах возьмутся за камни и начнут кидать в полицию. Это в контракте не записано. А то, что они уже лично делают, это селяви. Вот довели людей до такого состояния. Так, перерыв и продолжим.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио. Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Если вы не можете дозвониться, открыта линия на прямом эфире, который идет на YouTube. Сейчас ссылка на Фейсбуке. Пожалуйста, там есть живой чат. Можете писать свои вопросы туда, я попробую на них отвечать. Значит, я еще хотел показать то, что одновременно сейчас вот идет вот против ICE идет пикет. Но он относительно небольшой. В Нью-Джерси я подъезжал, смотрел, в общем, там ничего такого особенного нет. В Нью-Йорке была очередная драка по этому поводу. И вот я сейчас покажу вам, что мэр Мамдани очередной раз поддерживает то, чтобы ICE полностью, как говорится, был брошен, чтобы его перестали финансировать. И в частности он говорит следующее, что вот эта фраза, это Fox пишет, поэтому, что я всем дал хорошо понять, что наши законы не оставляют никаких возможностей для интерпретаций. Наша нью-йоркская полиция не будет принимать участие в гражданском задержании иммигрантов. Мы также были очень ясны в том, что мы сказали, что наши взгляды на рейды ICE, как вот в целом, что это все это очень жестоко. В общем, так или иначе. На сегодняшний день ICE помощи в Нью-Йорке иметь не будет. Вообще. То есть они закрыли всяческое, как говорится, помощь. И они участвовать в этом не будут. Это надо совершенно четко ожидать от городских властей. Добрый день, вы в эфире.
8: Пожалуйста, а что происходит на Украине?
0: Вы, пожалуйста, выключите радио. Еще раз повторите.
8: А что происходит на Украине с мобилизацией?
0: Без понятия. Без малейшего понятия, что происходит на Украине с мобилизацией. Без малейшего понятия. Меня абсолютно... Не волнует, я не слежу за этой темой, честно вам скажу. Единственное, что я могу сказать по поводу Украины, что я вам сейчас покажу на экране, это что прошел совершенно такой акт со стороны республиканского конгресса, нижней палаты, где они пропустили, как бы подтвердили финансирование помощи для Украины. Они там хотят 8 миллиардов выдать помощи и так далее. Или на 8 миллиардов продать оружие, ну, в общем, там какую-то помощь. Так. Дело в том, что это еще должно быть утверждено в Сенат. Сенат-то не пропустит. А если даже Сенат пропустит, то это заблокирует Трамп. Его вето перейти ни та, ни другая палата не смогут. Поэтому это декларация фактически, что они пропустили. Видите, 18 республиканцев присоединилось к демократам, и общий счет был 226 на 195 в пользу того, чтобы, как говорится, открыть финансирование на 1 миллиард долларов и продать оружие на 8 миллиардов долларов. Это заблокировано, потому что Сенат этого не пропустит, это только палата представителей внизу. Все. Вот это все, что пока я, как говорится, вижу, что у нас происходит на эту тему. Больше ничего сказать не могу. Добрый день, вы в эфире.
9: Вопрос. Один касается вашего штата, а именно первый вопрос по поводу бывшего губернатора, если я не ошибаюсь, Фила Мерфи. Одна русскоязычная газета, нью-йоркская, всячески его нахваливала. У меня создалось впечатление, что он пользуется огромной поддержкой населения штата, и вдруг... Значит, его сместили, и теперь у вас другой губернатор. Объясните, пожалуйста, чем губернатор Фил Мерфи так был неприятен населению штата Нью-Джерси? Это первое.
0: Его не сместили, он просто ушел после двух сроков. Но я вам сейчас расскажу. Окей, дальше, второе.
9: Да, а второе по поводу нынешнего мэра Нью-Йорка. Значит, если он, этот мэр... противодействует федеральным законам, которые обеспечивают преследование нелегальных преступников с помощью федеральных агентов, значит, он работает против государства. Значит, нужно, по-моему, его нужно в кандалы и в американскую Сибирь. Вот и все.
0: Я понял. Элементарно. Я понял. Спасибо. Я вам сейчас объясню. Значит, первый вопрос по поводу Мерфи вы задали, что с ним произошло, это бывший губернатор Нью-Джерси. Он отслужил свои два срока и ушел. У нас два срока губернатор может быть. есть количество. Поэтому он отслужил два срока и ушел. Значит, второй срок он был с большим трудом выиграл выборы, потому что первый срок он выиграл относительно просто. Второй срок сложно у него шел. Но, в общем, основная причина, опять-таки, я не думаю, что это сам Мерфи конкретно в этом виноват и участвовал. Он просто как, вот мне чем-то напоминал Байдена, он не сопротивлялся своей левой партии, которая на него давила. То есть, в частности, вот было вот это вот какое-то аховое совершенно дело, что администрация Мерфи судила две школы, по-моему, в Мальборо и Монолопане, по-моему, в Нью-Джерси, за то, что эти школы сообщают родителям, что если их дети решили поменять пол. То есть школы, вот стандарт демократов на сегодняшний день, не сообщать родителям о том, что их несовершеннолетние дети, несовершеннолетние, решили вдруг вот заниматься этим непонятно чем, то есть у них какой-то психоз, и лечить их не надо, и это вот вдруг их вот пробило поменять пол. Об этом вот родителям не сообщают, причем это считается, потому что если сообщат, дети покончат с собой, они считают. Ну, в общем, там какая-то абсолютно идиотская процедура и понимание этого вопроса. Я считаю, что родителям обязаны сообщать об этом. И школа вообще не должна принимать участие в этом процессе. Для этого есть врачи, для этого есть семья. Вот когда им исполнится 18 лет, пожалуйста, вот иди, клади свой член на тумбочку, руби его топором и будь женщиной, пожалуйста, если ты так хочешь. Это твое дело. Если у тебя психоз, ну, значит, это у тебя психоз. Но это будет твое личное решение, а до 18 лет, или там, в каждом штате по-разному, вот это называется age of, ну, в общем, то есть, когда вы как бы фактически начинаете властвовать над своим собственным телом. Минорис от 17 лет, минорис 18 лет, минорис от 16 лет. Это в разных штатах по-разному. То есть, идите выясните, когда вы можете, и все. Но, в принципе, Мерфи вот эту глупость, что он затеял, или затеяли из его администрации, ну, вот это омрачило его второй срок. Знаете, сам он, я его лично встречал, он не создавал у меня впечатления какого-то сумасшедшего левого. Абсолютно нет. Но дело в том, что его партия, как и партия у Байдена, настолько ушла куда-то туда, в левую сторону, что чтобы такие вот люди, как Мерфи или как Байден, не делали или просто молчали, у них они всегда будут не соответствовать имиджу этой партии. Знаете, демократическая партия перестала быть демократической, она стала левой. Причем левее левых. Они стали де-факто каким-то вариантом коммунизма, хотя при коммунизме говорить о смене пола было совершенно запрещено, если вы помните Советский Союз. И, кстати говоря, очень умных, тех, которых в очках, в Кампучии, понимаете, в свое время убивали, как сильно умных и сильно вредных для коммунизма. Поэтому все вот эти задроты, которые бегают с компьютерами, понимаете, и говорят о Карле Марксе в Америке, в Кампучии они бы закончили дело на поле, понимаете, где их закопали бы по горло, понимаете, и потом голову сбивали бы тяпкой, мотыгой. Поэтому, понимаете, вот о чем ведется речь. Еще раз повторяю, если вы не можете дозвониться до меня на радио, наш телефон 718-33-90-90, то, пожалуйста, можете писать на Фейсбуке вживую свой чат, свои вопросы. Я буду пытаться на них ответить. Там висит прямая ссылка на прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Значит, ну, последнее, значит, еще раз повторяю, у нас много тем на сегодняшний день. Ну, то есть последнее, что вот действительно радует фактически. Ну, то есть вот есть вот какие-то вещи, которые не радуют, есть что-то радует. Трамп выиграл определенную битву с Сенатом, то есть он получил финансирование на ICE, 70 миллиардов долларов. Оно наконец-то прошло через Сенат, то есть теперь это утвержденная сумма. До этого она прошла через Нижнюю палату, но сейчас, так как Сенат ее утвердил, значит, она сейчас возвращается в Нижнюю палату на повторное утверждение. После этого, если Трамп подписывает это, то это становится законным официальным финансированием. Но вот этот фонд, который Трамп пытался создать для вот этот суперфонд, 1,8 миллиарда долларов за типа за ущерб, что нанесли ему, его семье, допустим, в связи со всеми или вот этими протестами за Трампа, которых посадили и так далее. То есть этот фонд создан не будет. Потому что денег на него даже республиканцы в Конгрессе не дают. Добрый день, вы в эфире.
11: Вот идет человек, его укусила собака. Значит, хозяин отвечает под суда за то, что вас укусила собака. Вот эти все чокнутые и умалишенные, они же живут в семьях с родителями. То есть родители знают, что их ребенок чокнутый, ему не хватает мозгов. Почему родители не отвечают перед судом, если он пошел там кого-то застрелил? Почему надо судить его, что принудительное лечение? Родителей надо разбираться с ними. Вот мой вопрос.
0: Вопрос ваш, ну, понимаете, мы не живем в Советском Союзе. Здесь уголовное преступление детей начинается с 14 или даже 13 лет. То есть, если он в 13 лет кого-то застрелил, то это не проблема родителей, а проблема данного ребенка.
11: Я имею в виду, я извиняюсь, я имею в виду взрослых, которые нападают и стреляют, взрослых чокнутых, которые... Почему родители за них не несут ответственности, если они знают заведомо, что их ребенок больной?
0: Какие взрослые, о чем вы говорите? Я же говорю, с 13 лет они отвечают сами за себя, никакие родители за них не отвечают. После 18 лет вообще...
11: Я не имею в виду детей. Вот это вы рассказывали.
0: Потому что вы говорите о том, что после 13 лет человек отвечает сам за себя. После 18 лет, какой бы он ни был, даже если он чокнутый. После 18 лет, тем более он отвечает. Многие из них не живут в какой-то семье. Вот эти все люди на улице, которые, как говорится, выступают, они фактически находятся сами по себе, и они ничего сделать вы не можете с ними. Что, какие вообще могут быть люди свободные на улице? Они считают, у них есть те же самые права. Вот в том-то и вся и глупость того, что происходит. Что на улице выпускают официального шизофреника, его никто не лечит. Никто не смотрит, что принимает ли он таблетки какие-то и так далее. Понимаете? Раньше же их держали в каком-то заведении. Потом в 70-х годах изобрели вот эти, называли wonder drugs. Изобрели таблетки, которые как бы модифицируют поведение различных психических больных. Окей, замечательно, но это надо, чтобы они принимали эти таблетки. Кто стоит на улице и смотрит, чтобы он каждый день таблетки принимал? Вот получается, их всех этих психов выпустили на улицу. Они переселились в палатки, разбрелись по США, особенно в Южных Штатах, или где много милостыни можно собрать, и вот они живут. А эти ваши права, то, что они могут на вас ножом броситься, потому что они шизофреники, нет, фактически никого не волнует. Это вот как раз то, что есть вот, понимаете, на сегодняшний день. Никого не волнует эти права. Потому что получается, вот то, что вот с этой Ириной Заруцкой произошло. Вот этот шизофреник, сейчас его жалеют больше, чем саму Ирину Заруцкую. Он ее зарезал в поезде за ни за что, за белые волосы. Какой-то черный шизофреник, 14 приводов, у него было несколько судимостей. Он знали, что он шизофреник, у него был официальный диагноз. И при этом его держали на улице. Вот эта судья сумасшедшая, которая его выпустила, имела 2 года образования. 2 года. Как ее сделали судьей, я до сегодняшнего дня не понимаю. 2 года образования, ни лоскул, ни бар она не прошла, ничего, нахуй. Она вообще юристом, она была каким-то клерком в суде. У нее 2 года образования, Community College Associate Degree. Даже бэчелора она не имеет. Ее выпустили. Поэтому вот так вот. Понимаете, что говорить о чем-то? 718-303-90-90. Что такое? Окей. Поэтому, понимаете, вот о чем ведется речь. Так что вот, вот такие у нас дела на сегодняшний день. Так, что я читаю? А вы не можете слышать звонки, вот тут меня спрашивают, вы не можете звонки слышать на YouTube, который идет с радио. Окей, я, к сожалению, не могу пока это сделать. Это чисто технический момент, который мы будем еще решать вот, ну, в ближайшие дни и так далее. И мы будем думать на эту тему. Окей? Значит, я сейчас ухожу на перерыв, и мы продолжим.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна.

0: связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Живем в Нью-Йорк.
1: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Рейтинг Дональда Трампа упал до нового минимума. Опрос показал, что его работу одобряют 35%, не одобряют 60%. Ни один президент не показывал настолько низкий результат за все время, когда журнал «Экономист» проводит такие опросы. Одной из причин называют военную операцию против Ирана. Большинство опрошенных считают это решение ошибкой. Больше всего семьи беспокоит экономика. Особенно много претензий связано с ростом цен. По вопросам иммиграции, преступности, рабочих мест и внешней политики, недовольных также оказалось больше, чем довольных. Особенно заметна поддержка президента снизилась среди молодежи и пенсионеров. Законодатели штата Нью-Йорк предварительно одобрили поправку, которая позволит пересмотреть границы избирательных округов для выборов в Конгресс до проведения следующей переписи населения. Если документ будет повторно утвержден в следующем году и поддержан избирателями на референдуме в ноябре 27-го, новые границы смогут вступить в силу уже к выборам 28-го. Поправка также предусматривает отмену действующих ограничений на создание округов в интересах политических партий или действующих политиков. Демократы заявляют, что изменения необходимы для адаптации к меняющимся федеральным правилам, тогда как республиканцы называют инициативу попыткой усилить партийный контроль над избирательной системой. Сидни Суини сыграет в ремейке «Сонной лощины» и выступит продюсером. Фильм станет экранизацией еще не вышедшего романа Линдси Андерсон-Бир, переосмысление классического рассказа Вашингтона Ирвинга. В отличие от оригинала, в книге повествование будет вестись от лица главной героини Катрины Ван Тассел. Не обойдется и без известного всадника без головы. Картина объединит элементы готического и эротического триллера. Проект также станет одним из первых для новой продюсерской компании «Свини» Хани Трап, недавно созданной актрисой. Она уже заключила сделку с Sony Pictures, по которой ее студия получает приоритетное право на финансирование и продвижение проектов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
3: Дэвидсон Радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

Да, здравствуйте, господа. Я с вами обратно возвращаюсь. Я вам хотел показать несколько клипов, потому что у нас здесь, как говорится, есть то, что происходит, то, что происходит. Некоторые вещи, ну, просто немножко сумасшедшие. Я поэтому вот вам хочу показать. Вот у нас, например, заседание по поводу того, что как демократическая партия фактически поддерживает Хамас. То есть они говорят, что вот отправлена была помощь, но она не достигла. Ну да, потому что эта помощь шла с помощью оперативников из Хамаса. Вот, пожалуйста, я вам сейчас покажу вот этот вот клип. Это, конечно, ну, поразительно вообще, что происходит. Сейчас сделаем вам вот...

Рубио перед сенатской комиссией, понимаете, они ему задают вопрос, понимаете, вот почему у вас, я показал это через YouTube, почему вам вот типа поставляется помощь какая-то, которая должна достигнуть палестинцев, а вы ее не пропускаете. Он говорит, потому что эта помощь шла через подставных из Хамаса. Вот эта демократическая дама, она не понимает этого? Нет, она это понимает, она просто на это закрывает глаза. Потому что сейчас фактически происходит что? Что Хамас, как бедные, как несчастные, как вот эти, понимаете, сейчас мусульман объявили всеми евреями, эти по страданиям. Так. То есть они их сравнивают фактически, то есть идет смывание вот этой разницы между террористами и бедняками. Демократы хотят противопоставить их, или вернее, поставить их в то понимание, что вот они им имеют право получать подобную помощь. Это вот вам отрубе. Вот я вам еще покажу клип по поводу того, что, понимаете, как одна сумасшедшая антисемитка пытается проникнуть, вот понимаете, в одно из заведений, где работают израильтяне, понимаете, и работает еврей, потому что ей не понравилось, как ей что-то ответили на Инстаграме. И вот она пытается это сделать в Техасе. Вот я вам сейчас покажу. Пожалуйста, это тоже на Фейсбуке я могу теперь, слава богу, делать с вами вот эти вот видео, показывать вам наглядно, что происходит. Вот, пожалуйста, смотрим. Вот она едет в сторону вот этого самого скин-центра, где работают евреи и израильтяне. Понимаете, пытается, вот сейчас вот смотрим. Вот смотрите.

0: не идет звук на радио, потому что клипы включаются и так далее. Окей. Значит, давайте я вам просто покажу картинки и так далее. Ну, вот есть вот один из, к сожалению, не могу вам включить клип, но покажу хотя бы видео. Вернее, такое вот, просто хотя бы, чтобы вы видели. Значит, вот у нас есть такой комментатор Хью Хьюитт, который просто говорит, после того, как демократы избрали вот этого Хамави в Нью-Джерси, он пишет, вот сейчас я вам покажу, это клип вы можете увидеть на сами по себе. То есть, где он у меня, где он? Вот. Вот этот клип, вот этот, видите, вот этот человек, это бы слепой шейх, которого посадили за то, что они пытались взорвать World Trade Center. Его защищал вот этот, и свидетелем защиты выступал вот этот вот человек, которого сейчас избрали демократы на праймерис для того, чтобы отправлять в Конгресс. И вот он пишет, демократическая партия, вот, глубоко заражена антисемитизмом, не антиизраильским сентиментом, не антисионизмом, а антисемитизмом. И это как сепсис. Это либо убьет демократическую партию, либо убьет Соединенные Штаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Я вам уже много раз про это говорил. Потому что антисемитизм это первый вариант такой вот показаний того, что происходит с обществом. То есть это вот та самая лакмусовая бумажка. Понимаете, и Хью Хьюитт, он консервативный комментатор, он не еврей совершенно, он ирландец, насколько я знаю. Антисемитизм это вообще не его тема. Но даже он и другие, такие как он, понимаете, просто приличные люди, это прекрасно замечают и видят. Повторяю, проблема с евреями в обществе отражает состояние температуры общества. Что бы мы по этому поводу ни говорили, как бы мы ни реагировали. Наш телефон 718-303-9090. Прошу, набирайте, звоните, мы поговорим. Знаете, вот так вот они у нас идут дела. Мы, к сожалению, совершенно четко пришли к пониманию, что общество больно. Общество больно. Вместо того, чтобы это общество лечить, понимаете, пытаются лечить нас. Ну, вот в частности, вот эта вот черная дама, понимаю, вот я еще раз повторяю, что то, что среди черных вот этот вот нарастает вот этот вот момент, это не есть удивительно. То есть я так понимаю, что у них среди них работает какая-то совершенно антиеврейская, антисемитская агитация, и они используются как просто пробивная сила, потому что сами по себе они, как говорится, ну, то есть не имеют таких мыслей. То есть те люди, которые на улице кричат там что-то про евреев, они слишком тупы для того, чтобы иметь такие мысли. Значит, это кого-то, это чья-то наработка, которая внедрена в их голову. Это достаточно просто делать с людьми, которые ничего не понимают. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, шаббат шалом, доброго.
0: Шаббат шалом, здравствуйте, да.
1: Сейчас, секундочку. Александр, надо face the reality. Надо правде смотреть в глаза. За последние 25 лет, since 9-11, вы вообще понимаете, сколько людей с других стран сюда навезли? Это люди не нашей культуры, это с одной стороны они люди, с другой стороны это не люди. То, что произошло в Европе и во что Европа превратилась, то же самое ждет нас. Другой дороги нету. И вы это знаете, и вы это понимаете, вы боретесь, вы говорите, но это все, понимаете? Значит, все, что нам надо делать, надо искать другие места для жизни. Посмотрите, что у нас в Нью-Йорке происходит. У нас просто идет антисемитизм. Я знаю евреев. Я работаю на еврейском квартале в Манхэттене. Они все всегда ходят с кипола. В последнее время я вижу одного без кипола, второго без кипола. Я говорю, а что происходит? Они говорят, мы боимся. Вот и все.
0: Ну, это... Ну, послушайте, Игорь, значит, ситуация такая, что да, спасибо за ваш звонок. Давайте я попробую ответить. Значит, бояться – это значит проиграть. То, что происходит в каких-то больших городах, вы видите это по Нью-Йорку, по своему кварталу и так далее. Я понимаю, производит впечатление, что это происходит по всей Америке. Это глубоко ошибочное ваше впечатление. По всей Америке этого не происходит. Это именно происходит в определенных центрах, где к власти пришли вот эта вот сумасшедшая демократическая партия, сумасшедшие антисемиты внутри нее, вот эти вот популисты левые, вот эта вся шваль, которая поднялась откуда-то со дна, понимаете, и которая решила вот заняться антисионизмом как главным лозунгом своей партии. Это как ООН, понимаете, больше ничем, кроме как Израилем не занимается, так и вот эти вот товарищи в демократической партии. И они активно избирают их, они за это голосуют, это их повестка, они антиизраильски настроены и так далее и тому подобное. Значит, ваш ответ, то есть они боятся вот то, ходить в кипе. Окей, я им могу только посочувствовать, потому что они, видимо, все молодые, они, видимо, не помнят, что когда-то до Второй мировой войны это тоже было, как говорится, в нормальном... Понимание, что да, люди не очень сильно выпячивали свое еврейство направо и налево и не кричали, что да, вот я еврей, понимаете. Они этого не делали. Может быть, в какой-то момент вот сейчас у нас вот такая же ситуация, что раньше была. То есть нужно быть немножко более осторожным. И вообще, как таковым евреям надо озаботиться не чтением Торы. Я все время вот это цитирую и продолжу цитировать. Понимаете, это очень замечательно, что мы все такие ученые или народ книги и так далее и тому подобное. Нам нужно заботиться, понимаете, походами на дзюдо, на карате, на айкидо. А заботиться тем, что научиться стрелять из пистолета. Где иметь этот пистолет? Понимаете, и вам не нравится Нью-Йорк такой, как он есть вот на сегодняшний день, я вам ничем посочувствовать не могу, он станет только хуже. Он станет только хуже. Я поэтому всех призываю, видите, вот для домовладельцев, если даже вы самый честный домовладелец, сейчас сдавать квартиру, это самоубийство, я считаю, в Нью-Йорке. Значит, какие ваши выходы перестать сдавать или уехать из этого города? В этом городе вы ничего не поменяете, потому что город стал совершенно категорически левым. Вторая проблема, почему он становится все более левым, потому что Республиканская партия, я это много раз говорил и продолжу говорить, не занимается никакой агитацией, обучением населения. Ничего. Ни взрослого, ни детского. Понимаете, когда мы здесь собираемся на радио и начинаем говорить о том, что вот коммунизм это что-то очень плохое, то есть Мао Цзэдун, Сталин, там, Пол Пот, там вот этот Гузман в Перу, понимаете, это убийцы, это серийные убийцы, которые возвели это в ранг государственной политики. Это бандиты, это ворюги, это коррупция небывалая. Все под знаком, понимаете, каких-то, понимаете, социальных экспериментов. Но почему мы это говорим? Потому что либо мы это пережили, те, которые жили в Советском Союзе, либо те, кто это учили хорошо в колледже, понимаете, обучались, им это рассказали, показали фильмы, показали свидетельства, понимаете, их уже вкололи вот эту прививку антикоммунизма. Что вы хотите от людей или детей, которые никакого отношения к этому не имеют? Родилось уже целое поколение, оно уже выросло, оно уже своих детей рожает, которое абсолютно ничего с коммунизмом общего не имеет. Они не знали, не слышали, не понимают это. Почему вы автоматически думаете, я не говорю про вас конкретно, я говорю вообще, почему мы, вернее, автоматически все думаем, что какой-то вот мальчик, понимаете, 19-25 лет, допустим, на улице, понимаете, который родился в Америке, не в советско-русской семье, не из Восточной Европы, понимает вот эти тонкости вот того, что сейчас происходит, что левые нагоняют людей из каких-то стран, устраивают этот мультикультуризм как средство влияния на выборы и проведение своей левой повестки. А не вам, вы им. Вы их поддерживаете, так далее, они вам платят велфер в ответ. Что это ведет, в конечном счете, вот этот замкнутый круг ведет к коллапсу всей страны. Коллапсу бюджета точно. Как вот DEI привело к чему? Что, понимаете, люди начали нанимать какие-то компании, которые послушали всех этих левых, начали нанимать каких-то черных бездельников, которые абсолютно под эти должности не подходят. В компаниях сразу пошли дела вниз. Сразу пошел бизнес даун. Работу этого человека вынуждены были делать теперь другие люди, потому что получалось так, что они его берут, он ничего не понимает, делать это не умеет, все. Вот ваш результат. Но так или иначе, без того, что если республиканская партия не возьмется за ум и не начнет заниматься образованием населения, окучиванием и избирателей, и детей, и так далее, приведет какие-то сделать, я не знаю, юные республиканец клубы, я не знаю что. Вот то, что делал Кирк, это было очень правильно, что он делал. Он шел в колледжи и там с ними вел беседы. Его поэтому так боялись. Потому что именно молодое поколение сменит всех нас, господа. И именно это молодое поколение надо образовывать. Мы этим не занимаемся. Демократы этим заняты. Они приходят и рассказывают о бедствиях рабочего человека, о том, как он страдает, о том, как страдают люди с малым достатком, как их используют, как их эксплуатируют и так далее. То есть это как бы такой, вот знаете, социализм-коммунизм в более мягкой форме. То, что преподавал когда-то, вот после уже задолго после Маркса, такой как Грамши в Италии, Антонио Грамши, почитайте вот его тактику. Он считал, что революцию совершат не рабочие крестьяне, по Марксу это были рабочие, по Мао Цзэдуну это были крестьяне, по Грамши это были не рабочие и не крестьяне, а интеллигенция. Ученая, элитная интеллигенция, которая совершит революцию и приведет к власти, как бы такой ученый, просвещенный класс, который будет вот, построить новое, там, я не знаю, справедливое общество. Или что-то вот такое. Он в это свято верил, он написал целую работу. Вот мы живем по лекалам этой работы на сегодняшний день. В университетах идет пропаганда, в школах идет пропаганда, на улицах ведется пропаганда, причем вся в одну сторону. Другая сторона, которая от этого страдает, не делает ничего. Ну так что вы хотите? Если всю информацию, которую вкладывают в этих детей на улице, есть антисемитизм, они станут антисемитами. Антисемит не обязательно, то есть есть врожденные антисемиты. Я тоже верю в генетический антисемитизм. Есть такой момент. Но он относительно просто, его относительно немного. В основном антисемитизм – это научаемое явление. Вот о чем мы говорим. Поэтому, понимаете, если мы говорим вот в этом плане, значит, получается, что... Получается, что фактически никто ничего больше не делает, кроме левой стороны. Они ведут работу, сказали, понимаете, они вот эту черную, которая сейчас напала на эту еврейскую медсестру, будут позиционировать как несчастную сумасшедшую, которую довели там, понимаете, до ручки, понимаете, вот все вокруг нее довели ее. И она поэтому говорила в иносказательном плане, что евреи поедают детей. Я тоже думаю, что она в иносказательном плане, что это своего рода, это не blood label, как вот, понимаете, что раньше действительно свято верили, что евреи там мацу размешивают с кровью христианских младенцев. Я сомневаюсь, что это в прямом смысле. Я так понимаю, что ее слова означают, что, понимаете, что евреи, как таковые, убивают детей. То есть на сегодняшний день в Газе погибло больше 20 тысяч детей. Но контекст, почему они погибли, никто же не хочет дать. Израиль не просто так пошел стрелять туда. И дети там гибнут прежде всего из-за того, что это их подставляют под это. Что это оружие пропаганды против Израиля, против евреев всего мира. Если бы родители этого не делали, там бы не было этого. Но там еще проблема заключается в том, что хамасовцы это все население. Если родители в Хамасе и их убивают, то страдают и дети. Но вот эти все детали, они же не рассказывают вам. Их надо рассказывать ежедневно, но, к сожалению, понимаете, я бы это с удовольствием делал бы, но, к сожалению, я же не вещаю на все Соединенные Штаты. Можно было бы делать даже на английском языке. Но, в общем, это нужна колоссальная работа для этого. Эта работа не проводится. Эти работа не проводится. А должна проводиться. Поэтому есть то, что есть. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
2: Несколько народностей было, где я жил. Значит, люди похожи друг на друга, про две капли воды. Там разница в возрасте. И от того, что им вбивают голову, от того, что им, как их воспитывают и что им говорят, из-за этого вот начинается вражда. А люди все одинаковые. Особенно те, которые живут рядом. Абсолютно. Это один и тот же народ.
0: Ну, я... Окей, спасибо. Я не уверен, что это один и тот же народ, и что люди все одинаковые. Это как кто скажет. Но то, что им вбивают в голову, что вот твой сосед – это твой враг, это правда. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Спасибо
0: добрый,
3: за передачу.
0: Добрый.
3: Мы с вами давно говорили, что пропаганда, то, что в Израиле, как вы правильно говорили, я говорил, они плачут, но они ничего, ни пропаганду никакую не ведут. Вот, как вы правильно говорите, вот я смотрю израильский канал и показывают Газу. Конечно, если человек не знает и не понимает, и не знает ничего про Израиль, он смотрит на эту Газу, как на Берлин, который брали, понимаете?
0: Но как Берлин правильно... был объяснен. Но Берлин-то объясняли, почему брали. Берлин была Вторая мировая война, поэтому брали то, что Берлин, это нормально было.
3: Ну, правильно. Так я вам говорю, что я правильно говорю, что те же республиканцы должны были стоять на каждом углу, как мы с вами говорили, и объяснять все, что делается, и почему это делается. Как Израиль плачет, что у них пропаганды абсолютно нету. Понимаете? Так и вот вы правильно абсолютно говорите, что люди не знают, не понимают, родились уже после, так сказать, коммунизма, и все. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. И ничего не делают республиканцами для того, чтобы чтобы объяснить людям. Как вы правильно говорите, Кирк был замечательный человек. Он объяснял молодежи спокойно. Он с ними шел и отвечал на все вопросы и дискуссировал.
0: Он вел дискуссию, очень, очень такую мягкую дискуссию.
3: Конечно. Да. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.
0: Да нет, Шаббат всего шалам. Доброго. Вам также. Кирк был... интересен тем, что он мог очень мягко, доступных каких-то тонах, вести дискуссию с молодым населением вот, в колледжах. Он их специально не раздражал, он их не подначивал, он не занимался вот этим троллингом, чтобы их разъярить. Нет, он спокойно отвечал им на вопросы, он занимался образованием. Это, в принципе, интересный... такой элемент, почему? Потому что политики наши, понимаете, очень часто занимаются тем, что вместо образования или вместо нормального объяснения людям, которые, не знают, это же не преступление, они занимаются тем, что они начинают их стыдить, или начинают их призывать к чему-то, или начинают фактически, фактически приводят к конфронтации эту дискуссию. После Кёрка это никто делать не может за него. Вот попытка Бена Шапира взять на себя эту организацию, успехом, видимо, не увенчается, потому что там нашлись люди со стороны христианских каких-то церквей, говорят, нам не нужны здесь евреи. То есть они этого не сказали, но фактически это так и есть. Они не хотят, чтобы еврей Шапира возглавлял организацию, которая как бы возглавлял с католиком Кёрком. Вот в чем дело. Хотя, может быть, Кёрк так никогда не думал. Но эта организация абсолютно, вот, понимаете, начинает пробуксовывать на сегодняшний день. Я не вижу, понимаете, у нее вот никакого дальнейшего будущего. То есть нужен правильный человек, нужен человек с харизмой, нужен человек со знанием, нужен человек с головой, с умом, с образованием, чтобы он знал, о чем он говорит, чтобы он умел говорить. Это далеко не так просто. Поэтому... пропаганда, конечно, должна быть. И у израильтян это вообще комплекс. Как только я им говорю про это, нет, они жутко злятся из-за этого. Ты им говоришь, начинаются две песни. Либо Израиль очень бедный, у них нет денег на это, но эта песня знаете, каждого бедного еврея. Все евреи бедные. Поэтому я уже, извините, не верю в это. А вторая песня начинается, ну что, что мы будем делать? Это пропаганда, все равно ничего не сработает. Ну, если ничего не делать, то не сработает. А если что-то да делать, то оно да будет работать. Вот мне тут пишут, идея из... сейчас посмотрим. Идея очень хорошая, но требует большой доработки. На радио нет звука от роликов, на YouTube не слышно звонящих. Но это мы доработаем еще. Поэтому вот как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания. Шаббат шалом.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
2: Выборы состоятся 3 ноября.
3: Paid for by ABK for Assembly.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
9: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
10: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Менеджер швейцарской компании Цептер Интернешнл. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
1: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер Интернешнл. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет дать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art, и для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептер, передовым технологиям, инновационному дизайну, в посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться, ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ, она полезнее и вкуснее. Приготовление в многофункциональной посуде коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептер купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50% в честь великолепного праздника. Сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании Цептер. Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептер, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой Цептер. Белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты. 5-й коконатовый фильтр с активированным углем. Идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж. Вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи. Никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептер тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофибрами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые и старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь.

0: его телефон 646-312-9113, Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые три человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный нас персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113, Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт Цептер. Первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер International, 646-312-9113. Спасибо.
1: Цептер International, 646-312-9113.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия 107, Наталья Быстрицкая. Центр исполнительских искусств имени Кеннеди приступил к выполнению предписания федерального суда, обязывающего учреждение до 12 июня удалить имя Дональда Трампа из официального названия и из фасада здания. Судья Кристофер Купер на прошлой неделе удовлетворил иск конгрессвумен-демократки Джойс Битти, указав, что попечительский совет Кеннеди-центра превысил полномочия, когда в декабре прошлого года проголосовал за переименование учреждения. Суд пришел к выводу, что изменение названия возможно только по решению законодателей, а не по инициативе совета. В Нью-Йорке перед судом предстали члены преступной группы, состоящие из граждан Узбекистана, которых обвиняют в серии крупных краж грузов. По данным прокуратуры Манхэттена, злоумышленники похитили со складов табачные изделия, элитные сыры, колбасы и другие товары на общую сумму 4,5 миллиона долларов. Перед судом предстали предполагаемый лидер группировки Мурат Хасанов, а также его сообщники Надир Кабилов и Алексей Воробьев. По версии следствия, банда действовала по схеме, напоминающей голливудские криминальные драмы, но с применением современных цифровых технологий. Вместо вооруженных налетов они взламывали компьютерные системы транспортных компаний, подделывали документы и выигрывали тендеры на перевозку грузов, выдавая себя за легальных подрядчиков. Получив фиктивные накладные, водители ОПГ приезжали на склады в Нью-Джерси, Пенсильванию и Вирджинию, забирали товары и увозили его в Нью-Йорк для последующей перепродажи. Всего следствие зафиксировало 6 крупных хищений. В руки злоумышленников попали сигареты на 3 миллиона долларов, сыры на 430 тысяч, а также крупные партии говядины и баранины. Доходы от криминального бизнеса позволяли фигурантам вести роскошный образ жизни. Хасанов, например, проживал в элитном жилом комплексе на Брайтон-Бич с видом на океан, передвигался на люксовом внедорожнике и тратил крупные суммы наличных в ночных клубах. Как выяснилось, обвиняемые въехали в США нелегально, не владеют английским, общались между собой через WhatsApp. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала пиар-ходом публикацию украинским президентом Владимиром Зеленским письма с предложением о мире. Вчера он опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь Кремля Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Письмо Зеленского, по всей видимости, было, по крайней мере, частично пиаром, пишет «Нью-Йорк Таймс». При этом издание отмечает, что пока не ясно, что Зеленский может получить от использования смешанной тактики, сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру. У Дэвида Бекхэма появится звезда на аллее славы в Голливуде. Английский футболист получит именной знак за вклад в популяризацию футбола. Церемония открытия состоится 12 июня на Голливудском бульваре. Бекхэм выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос-Анджелес Гэлакси и Пари Сен-Жермен, завершил карьеру в 2013-м. Позднее стал совладельцем клуба Интер Майами. Церемония пройдет перед началом матча США-Парагвай в рамках чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики. В Израиле университет Бар-Илан объявил студентам о закрытии кафедры перевода. Начиная со следующего учебного года, набор прекращается. Кафедра была единственной в стране, присваивавшей академическую степень и диплом в области перевода, как письменного, так и устного синхронного. В качестве основной причины закрытия называют стремительный рост возможностей искусственного интеллекта в области перевода, во многом вытеснившего традиционную профессиональную подготовку в этой сфере. 5 июня 1941 года родилась польская актриса Барбара Брыльска. Она снялась в более чем 60 фильмах, но запомнилась как Надя Шевелева из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Актриса неуверенно говорила по-русски, поэтому ее дублировала Валентина Талызина, а песни за Брыльску исполняла Алла Пугачева.
5: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Доу Джонса подпрыгнул на 875 пунктов. Проценты 3/4. 51 562. Это рекорд. Standard & Poor's 500 прибавил 31 пункт, 0,4%. 7584. Тоже замечательный рекорд. Nasdaq дал обратно 23 пункта, 0,1%. 26 831. Конечная остановка. И это связано с тем, что многие продали технологические компании, особенно компании, которые связаны с памятью, и начали перекладывать компании, связанные с индексом Dow. Поэтому Dow подскочил, а технологические компании упали. Транспортный индекс вчера поднялся на 1,7%. И маленькие компании прибавили 1,5%. Сегодня нефть минус 30 центов, $86, 12 центов стоит один баррель Брента. Золото $4,467, 30 центов, минус $37, 70 центов за одну унцию. Серебро $72.67, минус $1.21 за унцию. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги у нас в стране дают 4,265%. За 10 лет можно получить 4,536%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,17%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,3%, Германия минус 1,1%, Швейцария плюс 0,4%. Базе японский Никей минус 1,3%, Шанхай минус 3/4, Гонконг минус 1,1%. Наша биржа выглядит сейчас так. Индекс Dow Jones плюс 14 пунктов, был только что плюс 50, стал плюс 14. Standard & Poor's 500 минус 50 и Nasdaq минус 420 в данный момент. Из компаний, которые попали на экраны, да, экономические новости. Из экономических новостей было объявлено о том, что за май месяц у нас в стране было создано 172 тысячи рабочих мест. И это намного больше, чем 80 тысяч рабочих мест, которые ожидали экономисты Dow Jones. Уровень безработицы в стране 4,3%. 4,3% он остался на уровне 4,3%. А вот компании, которые попали на экраны, на экраны компьютера, вот сборка того, что считают экономисты и считают аналисты и их инвестиционные банки. Qualcomm надо покупать, считает один из главных банков. Nvidia надо продолжать покупать. Champion Homes и Capco покупать. Concentra покупать, Lemon теперь держать, Koya Therapeutics покупать, Form Factor будет вести себя хорошо, Robin Hood надо покупать. Один из банков сказал, что Robin Hood идет до $98, ранее таргет был 88, но не забывайте, что Robin Hood также связан с криптой. Биткоин у нас упал ниже 60, чем 63 тысячи долларов, и поэтому сегодня как Coinbase, Robin Hood тоже держать. Сотера Хелс надо покупать. Тесла теперь нейтральная. Гарден Хелс покупать, здесь не покупать, должен дойти до $126, считает один из банков. Onto Innovation покупать, Coinbase нейтральный. Теперь Shattuck Labs покупать и Chipotle. Chipotle Mexican Grill будет вести себя хорошо, они упали достаточно низко, считает один из самых больших банков у нас в Америке. Что произошло уже сегодня с утра? Lululemon упал на 13%, DocuSign упал на 4%. Broadcom упал на 12,5%, AMD упал на 3%, Intel упал на 2,5%, ARM Holdings упал на 5%, Nvidia упала только на 1%, но еще не вечер, к концу дня они могут подняться, как это всегда получается. Micron и Lam Research минус 3%, Seagate минус 2,5%, SanDisk минус 1,5%. Как видим, ротация из технологических компаний продолжается. Cooper Companies сегодня поднялась на 5%, Guidewire Software упала на 14%, Chipotle Mexican плюс 1,5%, Argan плюс 11%, Service Titan сегодня объявил свои квартальные результаты, акции подскочили на 16%, и CryptoStacks, как я уже сказал, упали, потому что Bitcoin минус 2%, Robinhood минус 1,5%, Coinbase минус 1,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является голосом к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту. Не забудьте, что 12 числа выходит SpaceX, и сегодня вы не можете купить SpaceX, но можете купить что-то, что уже владеет SpaceX, и для конкретики обратитесь к вашим консультантам. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
10: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
9: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
10: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
9: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
10: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
9: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
10: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах, колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
9: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
10: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
9: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
10: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
9: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
10: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
9: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
10: Спасибо вам большое.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Предлагаем вашему вниманию недавнее телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
9: Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. В эфире новости, спецвыпуск. Главное кинособытие мая – Каннский фестиваль. Обсудим вместе с нашим экспертом. К разговору подключается кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, приветствую.
10: Добрый день.
9: Итак, фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при, вторую по значимости награду фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Ты с мнением жюри не согласна. Почему?
10: Ну, я просто впервые, наверное, за все мои поездки на Каннский фестиваль многолетние болела по-настоящему, как болеют на футболе, хотя это неправильно, за Андрея Петровича и за его фильм, потому что он важен лично для меня. Это, как я уже писала в своей рецензии, первый художественный фильм, первая попытка осмысления в форме художественного фильма «Гражданина России. Войны в Украине». И для меня это, ну, по-прежнему суперболезненная тема, это настоящая боль, и мне было важно, я очень ждала этого фильма, узнать и убедиться в том, что Андрей Петрович справился с этой сложнейшей темой и отразил все переживания людей, которые против войны. Короче, для меня эта тема важнее, чем тема бездушных евротратов, поднятая в картине «Победивший» Кристиана Мунжио «Фьорд». Вот и все.
9: Кто, расскажи про картину «Победительницу» и про режиссера.
10: Кристиан Мунжио, во-первых, стал во второй раз лауреатом «Золотой пальмовой ветви». Он уже побеждал в Каннах более 15 лет назад, мне кажется, почти 20 лет назад, с фильмом «4 месяца, 3 недели, 2 дня» о запрете на аборты во времена Чаушеску в родной Румынии. Он яркий представитель так называемой «новой румынской волны», мощнейшего движения в европейском кино, родившегося после того, как Румыния так или иначе освободилась от диктатуры. И та картина была очень сильной. Мы мы становились на место этой несчастной девушки, которая в течение там суток или полутора пыталась избавиться от ребенка, учитывая, что это была нелегальная практика. Новый его фильм «Фьорд» – это критика европейских ценностей, которые, как мы знаем, совершенно нетрадиционные. И своего рода провокация. Обычно Каннский фестиваль, как флагман всего прогрессивного, естественно, приветствует ЛГБТК+, повестку, всегда соболезнует прочим меньшинствам, заботиться о том, чтобы освещалась проблема миграции, причем миграция в основном из Северной Африки и Ближнего Востока. А тут все ровно наоборот. Главный герой картины – это румыны. Ну, там смешанная семья. Отец румын, его играет, кстати, американский актер Себастьян Стэн, который недавно играл Дональда Трампа в картине «Ученик», и он совершенно неузнаваем. А его супругу, норвежку, играет Рената Ренсвей, крайне модная сейчас актриса. Только что мы ее видели на «Оскаре» в картине «Сентиментальная ценность». И они, это консервативная семья, многодетная, у них 5 детей, очень набожная, они возвращаются на родину, соответственно, Рената Ренсвей, в Норвегию, поэтому картина называется «Фьорд», в малюсенькое местечко, где тут же сталкиваются с новыми порядками европейскими, в котором ЛГБТ можно пропагандировать в школе, а Иисуса Христа нет. А дальше с ювенальной юстицией, знаменитой ювенальной юстицией Норвегии, самой жесткой системой контроля за воспитанием детей в Европе, возможно, в мире, у них отбирают детей, ну и дальше начинается. И провокация в том, что Мунджилу ставит на место угнетенных обычно людей, как бы несимпатичных среднему зрителю Каннского фестиваля, посетителю, потому что это люди ультраконсервативные. И он их ставит на место угнетенных. Обычно критикует консерваторов, которые не пускают мигрантов, запрещают аборты, заняты гомофобией 24 часа на 7. А тут все ровно наоборот. И показывает, что ну, как бы догматизм левой повестки, захватившей умы европейцев, он так же невыносим, как и догматизм правый или ультраправый. Вот.
9: Ну, к слову, Себастьян Стен, эмигрант из Румынии, он буквально там лет 7 назад получил американское гражданство, и неспроста он был приглашен в фильм румынского режиссера. И продолжение темы хочу спросить тебя все-таки о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. В одном из интервью Звягинцев рассказал о главной сложности создания «Минотавра» – поиске финансирования. Число возможных инвесторов относят уроженца Одессы, американского бизнесмена, проживающего в Лондоне, Лена Блаватника. Тебе что-то известно об этом? В титрах он не указан.
10: Я не обладаю никакими инсайдами на эту тему. Это огромный копродакшн. Ну, как бы основные продюсеры французы из компании знаменитой МК Дуэ, основанной Мартином Карницем, это его два сына. Сейчас МК Дуэ одна из самых главных французских компаний, потому что у них полный цикл. Они и продюсируют кино, и катают его, у них есть свой журнал, у них есть все на свете. И большая часть картин, номинированных на «Оскар» в последний раз, ну, уже в прошлом году, это тоже картина производства МК «Дуэ». А дальше там есть разные инвесторы, от людей, которые дают, там, не знаю, по 100 тысяч евро, до людей, которые дали несколько миллионов. Для европейского кино довольно большой бюджет у «Минотавра», для европейского авторского кино, подчеркнем это. Но про «Блаватника» я ничего не знаю. Он, конечно, большой любитель кино, и он был в Каннах, устраивал вечеринку на своей лодке, куда все ходили, кроме меня. Но никакой официальной информации у меня нет. Действительно, Андрею Петровичу всегда было довольно сложно находить деньги по своим проектам, потому что это крайне всегда были политизированные ленты, хотя он не любит называть свое кино политическим, но это ленты, которые поднимали и политические проблемы в том числе, или там проблемы нравственности, морально обанкротившего российского общества. Частично это произошло еще до войны. Вспомним картину «Левиафан» или «Нелюбовь». Ну вот «Минотавр» никогда бы не нашел, конечно, финансирование в России. Ведь Звягинцев, допустим, не иноагент, и в теории мог бы поехать в Россию, но нет. Потому что это фильм про войну, а все, что касается войны, в России находится под строжайшей цензурой.
9: Ну вот антивоенное обращение Звягинцева к Путину вызвало споры и дискуссии. Вот, например, мнение Гарри Каспарова, цитирую, это банальная попытка выписать индульгенцию. Кому вообще обращен этот призыв? К военному преступнику и убийце, на совести которого сотни тысяч жизней. По мнению Каспарова, режиссер промямлил и промычал свою речь. Мы с коллегой тоже поспорили, буквально немножко инсайт закулисный такой наш внутренний. С коллегой поспорили, он говорит, нужно было использовать обсценную лексику, нужно было послать по матушке. Я говорю, что Звягинцев гуманист, художник, он сказал то, что посчитал нужным. Так что не так, на твой взгляд, с речью Андрея Петровича?
10: Да, с речью Звягинцева, по-моему, все так, не так. С Гарри Каспаровым, мне кажется, я рада, что он всегда не мямлит, а говорит громко и прямо, оскорбляя одновременно многих. Тут можно вспомнить скандал этого года, произошедший в парижском ресторане. Кто сколько отсидел, и поэтому кто имеет право, а кто нет, значит, полемизировать припасе. По-моему, это ужасная глупость. Из-за того, что чемпион чемпионы мира по шахматам могут быть крайне далекими людьми в жизни, которые не шахматы. Зверинцев сделал главное антивоенное заявление своим фильмом. Его фильм – это важное высказывание о войне и против войны. Как бы речь, по большому счету, комментарий к этому фильму. Индульгенцию ему выписывать себе не надо, потому что он никогда ни в чем не состоял и не участвовал постыдному. Он не живет в России, не снимает на деньги российского государства, критикует российское государство. И ругаться матом на сцене дворца братьев имени братьев Люмьера, на мой взгляд, было бы крайне вульгарно. Тем более, что русский мат плохо переводится на иностранные языки. Все его тонкости. Поэтому мне кажется, что критиковать Сергея Звягинцева, ну, просто как-то мелко. И главное, что это делают люди, которые не видели фильма. Что вдвойне смешно.
9: Тут, судя по спойлерам, в фильме нет хэппи-энда. Я тоже не смотрела пока еще фильм, хотя очень хочу. Нет хэппи-энда, финал как бы размыт. А какой главный месседж картины?
10: Главный месседж картины, как часто бывает у Звягинцева, это история семьи, это частная драма на фоне большой истории, которая тоже крайне драматична. Напомню, что картина «Минотавр» – это еще и ремейк классической ленты Клода Шаброля, одного из лидеров «Новой волны», фильма «Неверная жена» 69-го года. И, собственно, ремейк вот этой вот истории неверности, истории адультера, он происходит, имеет место быть в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции, знакомый нам парад эвфемизмов. Месседж в чем? В том, что как бы два минотавра в картине. Один минотавр – это российское государство. А второе – это тот, который у каждого человека сидит где-то в глубинах его подсознания, в лабиринтах этого подсознания, и однажды он может поднять голову, и ты из человека превратишься в быка. А общественная ситуация, обстановка только способствует озверению каждого. Вот и все.
9: Как думаешь, возможно ли возвращение Звягинцева в Россию?
10: Знаете, есть такой телеграм-канал, который называется «Путин умер». Каждый день там публикуется одно и то же сообщение. «Путин не умер», потому что он не умер. И вот пока Путин не умер, я думаю, что Андрей Петрович Звягинцев вряд ли поедет в Российскую Федерацию, тем более после этого фильма и своей Каннской речи, потому что речь его, как мы знаем, услышали, откомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так что путь на родину при нынешнем режиме, воплощением которого является Владимир Путин, заказан.
9: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь вернемся в студию. Оставайтесь на RTN.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Сегодня вам все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А еще в эти лунные сутки вы можете заказать сон по своему желанию и можете попробовать присниться кому-нибудь. В этот день есть шанс войти в чужой сон. А вот Овну сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил. Если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть осторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. Ракам сегодня нужно обратить внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку, возможны ссоры. Кто-то наступил на ногу, любовная интрижка на стороне. Ну а если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим львам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ. В рацион включите цитрусовые и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. Пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат звезды, во всем знайте меру. Луна в знаке Водолея, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам, по сути, и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высоки шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящие светила советуют не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой. Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
10: Вы слушаете телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
11: «Дэвидсон Радио».
12: Слушать подано.
13: Приветствую наших зрителей, зрителей канала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Вы смотрите специальный выпуск новостей. Беседуем с кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Зина, скажи, пожалуйста, что известно об американском прокате фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева?
14: Я не знаю, какая судьба у фильма «Минотавр» в Америке, но, безусловно, он выйдет в американский прокат, а европейский назначен на середину октября, по-моему, 15 октября примерно. Думаю, до Америки он точно доедет. И в целом, поскольку теперь это французский фильм, его, мне кажется, может даже дать какая-то номинация на «Оскар», как иностранный фильм от Франции, например. Поэтому такие дела.
13: Вот, учитывая то, сколько людей уехало из России, это около миллиона человек, многие сейчас проживают там, в Испании, во Франции той же, в Таиланде, в Америке. Как ты думаешь... Не знаю, приобретет ли это какой-то массовый характер, вот такие фильмы, антивоенные фильмы на русском языке?
14: Нет, массовый характер эта тенденция точно не приобретет. Во-первых, Звягинцев один, я имею в виду художник такого масштаба. А во-вторых, очень трудно находить финансирование. Эта тема, она все больше и больше уходит на второй план. Я имею в виду тема войны в Украине и тема моральных терзаний и бытовых трудностей россиян, которые выступили против и уехали, допустим. Их оптика. Уже по нынешнему Каннскому фестивалю мы видим, что Украина буквально мало кого волнует. На всем фестивале показали один единственный фильм из Украины «Весна», там в какой-то десятой значимости параллельной программе, и действительно в зале был полупустой зал, почти никого не было. Важны совершенно другие вещи. Важен Ближний Восток, важен так называемый правый поворот, важна своя собственная внутренняя политика, поскольку в той же Франции, где Канны в следующем году будут президентские выборы. Их исход совершенно не очевиден. Тем более для леволиберальной интеллигенции, для которой Канны – это бастион. Поэтому не, я не думаю, что таких фильмов будет сильно много. Они, надеюсь, будут появляться, конечно. Но это как бы для того, чтобы такая ужасная трагедия была отрефлексирована, это еще мы не учитываем, что она как бы проистекает прямо сейчас, она не закончилась, да, нужно примерно то же количество фильмов, что американцы сняли после войны во Вьетнаме и во время. Поэтому фильм «Минотавр» – это как бы первое высказывание. Дальше посмотрим, но не думаю, что российские режиссеры смогут также подробно осмыслить произошедшее с ними, как американские вьетнамскую войну или корейскую войну.
13: Звягинцева часто сравнивают с Тарковским. Сам Андрей Петрович называет своим учителем Антониони. А с каким американским режиссером можно сравнить Звягинцева?
14: Ну, действительно, с Тарковским его, мне кажется, сравнивать это такое общее место. Часто это делают люди, которые невнимательно смотрели фильмы Звягинцева или и вовсе их не смотрели. Я бы сказала, что к Антониони, наверное, стоит добавить Бергмана, то, что касается европейских референсов. В американское кино настолько далеко находится от Звягинцева, ну, может быть, я бы вспомнила, допустим, Боба Раффлсона, автора картины, например, «Пять легких пьес», да, Джеком Николсоном. Некоторые опыты Вуди Аллена не комедийные, потому что Вуди Аллен, как известно, большой любитель Бергмана тоже, а также Достоевского, и у него есть серьезные фильмы, в которых совершенно ничего смешного не происходит, даже ирония не ночевала. Это семейные драмы о невозможности взаимопонимания между мужчиной и женщиной, и тут как бы, мне кажется, вполне уместно провести параллель.
13: Ну, капельку светской хроники. Очень многие телеграм-каналы, очень многие папарацци запечатлели такую сцену, когда Андрей Петрович берет за руку Ирис Лебедеву, главную героиню, актрису, которая сыграла главную героиню в фильме «Минотавр». Известно, что Звягинцев разведен, у него новая муза.
14: В смысле Звягинцев разведен? Вот это новость. Звягинцев не разведен, у него есть жена Аня, которая его сопровождала на красной дорожке и сидела рядом с ним в зале. Ну, не рядом с ним, на ряд позади, потому что рядом сидит съемочная группа. Не знаю, откуда такая информация, что он разведен. Нет, он, по-моему, счастливый женат. Не нужно наговаривать Звягинцева.
13: Хорошо. Изначально Каннский фестиваль создавался как альтернатива венецианскому. На твой взгляд, главный косяк на сегодняшний день Каннского биеннале?
14: Ну, Каннский фестиваль не создавался на самом деле как альтернатива венецианского. Он мало венецианского только по той простой причине, что в тот год, когда должен был произойти первый Каннский фестиваль, в сентябре 1939 года, началась Вторая мировая война, а Италия оказалась по нужную, удобную сторону баррикад, и поэтому у них фестивали происходили на Лидо, в специально построенных муссолини зданиях, а в Каннах как бы терпели немецко-фашистских захватчиков, скажем так, образом. Ну, не в Каннах конкретно, а во Франции. Какой главный косяк Канн? Ну, во-первых, сам фестиваль, если конкурс слабый, очень последовательно виноват в данной проблеме, потому что какой выдался год, какие фильмы наснимали во всем мире, такой фестиваль. Это скорее вопрос к авторам, которые не в состоянии остро, умно отреагировать на происходящее прямо с нами. В этом году, то есть люди понимают и чувствуют, что в мире все не слава богу, идет несколько войн одновременно, никто ни в чем не уверен, сплошной цинизм, но они не находят слов для того, чтобы говорить о дне сегодняшнем, и прячутся за историческими декорациями. В этом году было невероятное количество фильмов о Второй мировой. Практически как в Российской Федерации, где это главная тема, так и называется война отечественная, да? Ну и каких-то других войнах прошлых лет, Первой мировой, гражданской войне в Испании, буквально засилье. И это выглядело, если честно, немножко смехотворно. Ну, потому что вот у людей явная импотенция. А вообще основная проблема Канн заключается в том, что им все тяжелее добывать американские фильмы и, соответственно, американских звезд, потому что полностью перестроился кинопроцесс и вообще вся эта индустрия кино, она действительно находится в упадке. И большие американские режиссеры, типа Стивена Спилберга, у которого буквально через неделю начнется мировой прокат его новой картины «Disclosure Day». Раньше такие фильмы вне конкурса показывали в Каннах. Теперь Стивен Спилберг не заинтересован в этом. Так же, как не был заинтересован там, Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битвы» или автор картины «Грешники», потому что студии, с одной стороны, боятся негативных реакций, всей этой огласки, всей прессы, которая там собралась и точит ножи. А с другой стороны, символический капитал Канна сильно потерял в стоимости, и это невзаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Венеция еще как-то держится, потому что они ближе к Оскару в этом календаре, но я думаю, что и у них тоже скоро начнут дефицит, это раз. А два – это отсутствие новых имен. Все меньше и меньше новых имен в программе. Канны имеют свой пул, своих абонентов, так называемых, типа Педро Альмодовара, который, что бы ни снял, сюда будет в Каннах, даже если он снял слабый фильм, все равно берем. Таких полно. И это тоже очень чувствуется, что Канны не хотят как-то двигаться дальше. Ну, для меня вот это вот две основные проблемы. Потом можно там бегать и кричать, как делают многие. О боже, засилье повестки. Сколько можно нас агитировать за, не знаю, там, за транссексуалов условно. Но эти люди заблуждаются, потому что Канны смотр именно такого кино на темы, которые рядовому зрителю чужды, это главная площадка, они обязаны давать слово действительно всем.

0: рекомендовать, так чтобы вот апокалипсис за окном, нужно непременно посмотреть эти фильмы. Ну, наверное, «Ханеке», я думаю, «Белая лента» тоже обязательно к просмотру. Картина очень актуальная сегодня. Что еще? Мне кажется, вот три как бы из не таких давних. Окей, «Летят журавли», давайте поддадим, давайте «Летят журавли», и давайте будем романтичными и оптимистично настроенными людьми, давайте «Мужчину и женщину» Клода Лелуша тоже включим, чтобы этому человеку не хотелось умирать, который должен посмотреть эти пять фильмов.
1: Сейчас блогеры-миллионники взяли за моду снимать малобюджетные короткометражки. Означает ли это, что блокбастеры канут в лету?
0: Да нет, я не думаю. То есть эта проблема тоже муссируется уже много-много лет. В какие-то периоды всегда возникает феномен вроде «Ведьмы из Блэра». Сегодня все говорят про картину «Обсессия», которой бюджет был меньше миллиона. Она заработала уже, хотя прокат не везде начался, 100. И снята буквально на коленке. Такие какие-то казусы происходили всегда, но это не отменяет большого Голливуда, который только настоящий большой Голливуд может предоставить людям настоящее зрелище. Насчет хлеба не уверена, но настоящее зрелище всегда. И, собственно, год, который закончился оскаровский, мне кажется, доказывает, что Голливуд скорее жив, чем мертв. Это были, с одной стороны, умные картины, а с другой стороны, действительно, ну, как бы, у них развлекательная сторона была тоже очень сильна. Поэтому давайте не спешите хоронить студийный кинематограф.
1: Спасибо огромное. Каннский кинофестиваль, победитель, фильм, взявший гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр» и «Свободу самовыражения» мы обсудили вместе с нашим экспертом, кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Это все новости к данному часу. Оставайтесь на RTN. До свидания.
2: Слушайте «Дэвидзон Радио». Радио.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. В Нью-Йорку 10 часов утра.
1: WSNR, Jersey City.
0: Ви на волне 620 AM і слушаєте Девідзон Радіо.
2: Новости на
0: Девідзон Радіо.
2: Інформація к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить осенью чек до $200 на компенсацию растущих расходов на коммунальные услуги. Выделить на это $1 миллиард предложили губернатор-демократ Кэти Хокул и демократическое большинство в Ассамблее и Сенате штата. Подавать заявление для этого не нужно, выплаты придут автоматически. В то же время нашлись и критики данной программы, среди которых Стив Роудс, республиканец из округа НАСА. На дебатах о законопроекте он назвал выплаты дословно «крохами» и заявил, что настоящая проблема с коммунальными платежами заключается в самих налогах и сборах. Усредненный ежемесячный билл за коммунальные услуги, в который входят оплата электроэнергии, водоснабжения, обслуживание канализации и вывоз мусора, составляет $341.46. Мадонна выступила на Таймс-сквер. 15-минутный концерт она посвятила предстоящему альбому. Несмотря на короткий сет, шоу было тщательно продумано. В выступлении участвовали танцоры, диджей. На площади установили вращающуюся сцену, а баннеры демонстрировали изображение Мадонны и окрасились в розовый цвет. Концерт был организован на бесплатной основе и проведен без предварительного анонса. В трек-лист вошли новые песни «I Feel So Free», «Love Sensation», «Bring You Love», а также хиты «Hang Up», «I Love New York» и «Get Together» из альбома 2005 года «Confessions on a Dance Floor». В следующий раз Мадонна выйдет на сцену вместе с Шакирой и BTS во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу, который пройдет 19 июля. Писательница Ханья Янагихара уходит с поста главного редактора Team Magazine. Она выпустила последний выпуск журнала по своей редакции. Янагихара занимала должность главреда с 2017 года и в марте объявила об уходе, объяснив это желанием сосредоточиться на писательской деятельности и участии в театральных проектах. Два из них в Лондоне и в Нью-Йорке уже находятся в разработке. За 9 лет в Team Magazine Янагихара провела визуальную и контент-модернизацию журнала, сделала акцент на освещении событий сфер архитектуры, авангардного искусства, международного дизайна и моды. В качестве прощального подарка от коллег женщина получила персональный мини-выпуск, в котором сотрудники собрали ее забавные цитаты, напутствия и список слов-паразитов.
2: Служба информации Девідзон Радіо. Новости в реальном времени.

Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Дэвидзон Радио.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Творческая, да, во всяком случае, на ближайший час в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя-бизнесмена Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 602. Если очень коротко произнести название сегодняшнего выпуска, ну, тему, которую я придумала, да, то она звучит примерно как «Выдающиеся евреи». Скажу честно, от чего я оттолкнулась. Недавно мне попался Евгений Кисин на удочку, что это выдающийся музыкант мирового значения, звезда, пианист, мальчиком с пионерским галстуком, игравший со взрослыми людьми мирового масштаба. И вот я выяснила, что он теперь тоже иноагент, да, и на СВО он посылает деньги украинской армии и называет мерзавцами тех людей, которые открыто выступают и поддерживают войну в Украине. И я подумала, какие же евреи интересные люди, но кого только нет, каких только нет. Но я вам скажу свой, ну, я не знаю, это не, наверное, моя слабость, и кто-то меня назвал сионисткой, когда-то мне очень это понравилось, я сочла это комплиментом. И вот я при любой удобной ситуации всегда стараюсь рассказать какие-то интересные истории из жизни евреев, самых разных. Ну, во всяком случае, собираю эти факты, да. И вот я Геннадию нашему дорогому сегодня предложила рассказать про каких-то выдающихся евреев. Потому что мы знаем, что замалчивают, уменьшают значимость этого народа. И евреи давным-давно бы перестали об этом говорить. И кто-то говорит, выпячивают себя. Они не выпячивают. Они, ну, защищаются, наверное, и пытаются рассказать и привести евреев в самых различных областях экономики, культуры, науки и так далее. И сегодня мы, наверное, даже поговорим, может, не о столь громких именах, а о каких-то людях, которые внесли вклад в развитие человечества, не побоюсь этого слова, во всяком случае, в экономику и жизнь своей страны. Я права, Геннадий? Здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Да, я считаю, что вы правы. Вообще тема такая, конечно, приходит на ум много фамилий, много интересных таких судеб. И каждый раз, узнавая какие-то факты истории, больше всего, конечно, задаешься вопросом, как иной раз бессмертие к людям приходит только действительно после их смерти, спустя много лет. И одной из такой личностей, я считаю, это личность Александра Печерского. Считаю, что это был выдающийся человек, выдающийся еврей, сын своего народа. Я думаю, многие наши радиослушатели знают, о ком идет речь, о человеке, который был руководителем восстания в лагере смерти Собибор в октябре 1943 года. То есть, вот знаете, вот когда говорят, что евреи там покорно во время Второй мировой войны шли на заклание и так далее, в принципе, как бы уничтожали-то ведь, скажем, работоспособное население, ведь оно было призвано в армию, они воевали, как и все другие национальности Советского Союза или других стран, например, США, Великобритании. А ведь остались на местах, допустим, и попали под оккупацию, это в основном старики, дети и женщины. И, в общем, мало кто мог и физически даже сопротивляться. Ну и когда вот один из таких примеров, сопротивление было Во многих гетто и во многих местах, где содержались евреи во время Второй мировой войны. Но просто восстание в Собиборе, условно говоря, можно считать, что это было единственным успешным таким из восстаний, концлагерь или гетто. Печерский попал еще в октябре 1941 года под боев в окружении Вязьмы. Он попал в плен. Потом он был в рабочем лагере для военнопленных, потом охранники при 1942 году при медицинском освидетельствовании определили, что он был еврей, он был брошен в концлагерь под Минском, а за неудачную попытку побега его отправились рядом группой военнопленных, тоже евреев, в лагерь Собибор. Тут был такой нюанс, Марина, что если некоторые концентрационные лагеря, немецкие фашистские лагеря, как бы были предназначены для того, что, допустим, заключенные что-то производили, как-то работали, бесплатная рабочая сила, и попутно уже уничтожались, то Собибор это был фактически лагерь смерти. Там он не был предназначен для какой-то работы, чтобы заключенные там, вернее, работали. Это был конвейер, куда прибывали люди, и сразу половина из прибывших уничтожались, независимо от того, физически это сильные или слабые люди были, без разбора. А единственным как бы предприятием, которое было при этом в концлагере, это была лесопилка. Там, где работали, выкорчевывали заключенные лес. Работа была очень тяжелая, естественно, при той скудности пайка, который они получали, долго там продержаться не мог. И в среднем как бы срок пребывания в этом концлагере для среднего заключенного не превышал 48 дней. То есть это была такая мельница, перемалывающая людские судьбы. Все были обречены, кто туда попадал. Но, тем не менее, вот Печерский попал с группой заключенных именно на эти работы, на лесопилку. И когда, соответственно, они увидели, что, по сути дела, этот концлагерь занимается только тем, что в этом лагере убивают евреев, отправляют в газовые камеры, в печи, созрела идея восстания. План был первоначально, что внутри будут перебиты эсэсовцы, которые как надзирателями были, это немцы. А впоследствии, добравшись до склада с оружием, который был на территории лагеря, вооружившись, заключенные смогут оказать сопротивление, перебить охрану, состоящую из полицаев и немцев. Полицаи в основном были... Лагерь этот Собибор находился в Польше, полицаи были в основном из Восточной Украины, хорваты и немецкая, в том числе, охрана. Но как бы замысел удался только наполовину. Удалось поодиночно перебить эсэсовцев, но охрана как бы обратила внимание, завязалась перестрелка, заключенные кинулись на проволоку, выбили ворота и побежали в ближайший лес по минному полю, по полю, которое было заминировано. В лагере на тот момент было порядка 500 заключенных, 130 из них так и не решились, ну, видимо, это уже были обессиленные люди, предпринять попытку побега. В общей сложности прорвались через минное поле где-то порядка 170 человек. Впоследствии, в результате того, что местное население польское, немцы их мотивировали тем, что если они будут сдавать заключенных, они получат определенные деньги или продовольствие. Было выдано порядка 80 заключенных местным населением, которые спрятались в ближайших населенных пунктах. И порядка 70-80 сумели добраться до линии фронта. Печерский с еще 8 военнопленными вступил в белорусский партизанский отряд. До конца войны, в общем, из тех, кто сумел прорваться, участвовал в этом восстании, до конца войны осталось живых 42 человека. И, в общем-то, как бы... При жизни, к сожалению, этот герой, я считаю его героем, безусловно, так как бы и не познал своей славы. Да, Печерский в 1963 году участвовал в процессе в качестве свидетеля над 11 охранниками лагеря Собибор, которые скрывались на территории Советского Союза, в основном это были выходцы с Украины. Он участвовал, давал показания. В 1951 году его представили к ордену Отечественной войны второй степени, но военком по фамилии Сафронов изменил представление на орден за боевые заслуги. Он был награжден медалью, прошу прощения, за боевые заслуги. А в начале 50-х он попал под эту кампанию, как вы помните, космополитов, борьба с космополитами. Ну, была подведена экономическая основа, он работал в театре музыкальной комедии администратором, что якобы проводились концерты там какие-то левые. Он был на год осужден, потом он вернулся. Умер он в 90-м году. Ну, а в общем-то, из тех последствий наград, которые ему были присуждены, это уже было в 90-х и в 2000-х после его смерти, но я должен отметить, что он застал выход фильма американского, американско-югославского фильма в 1987 году. Режиссер Голд американский создал фильм «Побег из Собибора». Это был черно-белый фильм, я его смотрел. Фильм был великолепно снят, на мой взгляд. Вообще для 80-х годов, учитывая, что это еще было до фильма Спилберга «Список Шиндлера», это, в общем, такой был фильм откровения. Вообще Голливуд, как бы, я считаю, удачно поэксплуатировал тему, ну, еврейскую тему уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Это и фильмы о Варшавском гетто, и «Пианист» Поланского, и, разумеется, «Список Шиндлера» Спилберга. Фильм был очень такой, на меня произвел впечатление. Очень такое
1: «Выбор
2: сильное.
1: Софии», если вы помните, с Мэрил Стрип, «Выбор Софии». Помните фильм?
2: Да, да, помню, помню, конечно.
1: Ей сказали выбрать фильме... из двух да. детей.
2: Угу. Да, да, да, да, да, да, да, да, я помню. И единственное, что в этом фильме меня поразило, что главную роль брюнета, еврея, человека ярко выраженной еврейской внешности Александра Печерского играл такой голландский актер, он уже умер, красавец такой, брутальный блондин, Рутгер Хауэр. Я не знаю, почему. В Голливуде он, если я не ошибаюсь, 3 или 4 раза играл русских в различных фильмах. Почему-то у американских режиссеров как-то создалось впечатление, что у него русский типаж. Хотя я, ну, как бы у него такие немного на выкате голубые глаза, он блондин, высокий. Я бы скорее его сравнил с викингом, что у него скандинавский такой типаж. Но от этого это как бы не повлияло в том плане, что сыграл он очень хорошо эту роль. Ну, и я в этом
1: плане... А вы
2: плане,
1: знаете, что... Внешность да. очень часто подводила антисемитов яростных. Вот вспомните «Ребенок фюрера». Помните, девочка Бернелли Нинау, ее звали?
2: Которую он фотографировался. Да-да-да.
1: Да, голубоглазая да, блондинка. Оказалось, что у них день рождения в один день, 20 апреля. И она в 1933 году вместе с другими... авторитета, да, приехала к его резиденции в, там, в Альпах, попала на празднование, и Гитлер узнал, что у них в один день, день рождения, он с ней дружил на протяжении 5 лет. Он приглашал ее к себе, они пили чай, беседовали, он ее прямо обожал. И в результате там ребята его поработали, выяснилось, что у этой голубоглазой блондинки немецкой вообще мечты девочки бабушка-еврейка по имени Ида Войт. И категорически прекратили, конечно, эти ее визиты, но надо отдать должное Гитлеру, он не отправил ее в концлагерь. Она сама умерла в возрасте 17 лет от полиомиелита. Вот такая была...
2: Можно, да,
1: а еще...
2: Да, Марин, да-да.
1: Угу. Ну, просто я вспомнила сказать... про Аленку. Помните Аленку, вот шоколад Аленка тоже?
2: Да, да.
1: Советский Союз тоже, мы знаем, там ситуация с евреями была, да, как, ну, это уже были 60-е годы. Она вообще чистокровная еврейская девочка, и отец у нее был фотокорреспондент, художник Александр Геринос. Девочку эту звали Алена, потому что там очень долго не могли принять решение, хотели даже Васнецова Аленушку на шоколадку на эту, но она грустная показалась. В общем, там был конкурс целый, и утвердили вот эту вот Аленку Геринос. Правда, у нее были карие глаза, а поменяли на голубые, добавили румяна там, косыночку подправили и так далее, и сделали ее вот. Ее на этой Аленке, а она-то оказалась еврейской девочкой, а все ели, наслаждались, и мы до сих пор видим эту шоколадку в русских магазинах, да, и она в суд ну, хотела какой-то за авторские права получить вознаграждение. На 5 миллионов рублей она подала. И это было в 2000 году. Но ей сказали нет, это образ собирательный. Поэтому, ну да, основа была употреблена, но глаза другого, щеки немножко там поуже или наоборот, покруглее и так далее. В общем, короче, она проиграла этот процесс. И она по образованию фармацевт, а работает библиотекарем в подмосковных городах Химки. И вот тоже, пожалуйста, русский символ, Аленка.
2: Ну, я не знаю, честно говоря, я не знал этой истории. Ну, хорошо, а можно также вспомнить, например, историю с охранником Адольфа Гитлера, который предан был ему, начиная с 20-х годов, когда еще эти драки на улицах с коммунистами, и он его защищал своей грудью, его звали, если не ошибаюсь, Эммануэль Морис, он был выходец из Франции, ну, уже одна фамилия сама за себя говорила, и он на многих фотографиях с Гитлером изображен 20-30-х годов, в том числе знаменитая фотография, когда с Гессом они сидят, отбывают срок в тюрьме, и Морис вместе с ними сфотографировался. И тем не менее, ну, правда, потом фашисты, они, была такая версия, что якобы он, маленький ребенок, лишился родителей, его усыновили и воспитали французские евреи, и поэтому он носил такую фамилию, был охранником Гитлера, хотя до сих пор большой знак вопроса. Многие также не могут понять, как столько лет он продержался, когда уже евреев жгли в газовых печах. И тем не менее, как бы мутная история вообще его исчезновения, его смерти. Тоже такой случай. Но я хотел бы, вот я затронул фильм «Побег из Собибора», да? Но ведь я думаю, мы все помним фильм 2018 года, потому что «Побег Собибора», он выдвигался и на «Оскар», и Хауэр получил «Золотой глобус» за этот фильм, и так же, как и сам фильм получил «Золотой глобус», как телевизионный фильм, это телевизионная премия в преддверии «Оскара». А мы можем вспомнить фильм 2018 года «Цветной», где выступил в качестве соавтора сценария, режиссера, исполнителя главной роли российского фильма «Собибор» Константин Хабенский. Ну, внешне тут, конечно, было более яркое попадание с Александром Печерским. Фильм был снят, спецэффекты и так далее. Но вот, знаете, он тоже выдвигался на «Оскар», но даже не попал в шорт-лист. И вот один из моих коллег по сайту «Проза.ру», Сергей Дэниелс, он живет в Америке, в Пенсильвании, кстати, постоянный слушатель нашего радио, передаю ему привет. Он вот как-то задал мне вопрос. Он был одним из авторов газеты, у нас издается в Нью-Йорке «Бухариан Таймс», это община бухарских евреев издает газету. Он как-то задал вопрос. Ну вот смотрите, Геннадий, как бы и фильм снят, и спецэффекты, и так далее, а вот почему-то не заходит, не вызывает такой реакции, как «Черно-белый Собибор» 87-го года. Вы знаете, я могу ответить, почему. Направленность, Марина, понимаете, фильм «Побег из Собибора», он по своим кадрам истории, то, что там было снято, да, там и восстание же, разумеется, показано, он больше был о страданиях еврейского народа, об его уничтожении, трагической судьбе во время Второй мировой войны. Фильм же «Собибор» Хабенского в большей мере я бы обозначил как фильм о доблести советских военнопленных, да, которые подняли вот восстание и, значит, показали, надломили, как они, значит, что вот их не надломили, они какие стойки. В меньшей степени там было уделено внимание как бы самому факту уничтожения евреев, хотя, конечно, эта тема затронута в фильме, но, вы знаете, всегда очень тяжело сравнивать, потому что вот все, что снято после Спилберга, а в первую очередь я имею в виду 94-й год, «Список Шиндлера», уже мы сравниваем по вот этой шкале, которая никак не может дойти до десятки по шкале вот Спилберга касательно Шиндлера, да, «Списка Шиндлера». Может, поэтому не так и произвел впечатление фильм «Поланского пианист», хотя фильм, конечно, хороший. Но вот в этом и парадокс, что вот мы говорим об этом человеке, вот Александр Печерский, как вот его уже наградили после смерти, сняли фильмы, книги есть, был югославский писатель, американский, советские, российские писатели, несколько произведений очень интересных посвящено ему, рассказано. в быту он был очень скромным человеком, таким как бы обычным, но вот он герой. Он герой, который, я считаю, вот он стал символом вот этого сопротивления, вооруженного сопротивления евреев, что не шли как на заклание в печи, как бараны покорно, сопротивлялись и в его случае даже побеждали.

0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
1: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
9: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-41-00. 718-615-41-00.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Алло. Я надеюсь, что наша программа продолжается. Не знаю, слышите ли вы меня. Очень-очень на это надеюсь. Я вас не слышу. Но я продолжаю и говорю, что мы вместе с Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером и писателем-бизнесменом, и нашим радиослушателем, постоянным давнишним Геннадием Стальничем, продолжаем программу. И вот сегодня мы говорим о выдающихся евреях. Вот, Якмаль мне пишет, что меня слышно хорошо, но я вас, правда, не слышу, поэтому давайте мы будем каким-то подручным средством друг другу сообщать, как идет дело. Я, Геннадий, тоже со своей стороны приготовила человека, который, может быть, не столь героичен по сравнению с вами. Но вот когда-то мне встретилось такое имя — Юлен Исакович Уралов. Он, конечно же, тоже еврей, и он живет в Израиле. Очень многие, наверное, знают это название города. Так вот, Юлен, ну, конечно, юный ленинец, как он в интервью всем говорит, родители не учли, что потом-то я повзрослею. Так вот, это советский бывший фехтовальщик на рапирах. Он сражался, левша, между прочим, двукратный чемпион СССР, мастер спорта СССР, участник летних Олимпийских игр 52 года и после окончания карьеры спортивный судья. И, к моему удивлению, было два сообщения, диаметрально противоположные. На 2025 год он являлся одним из старейших ныне живущих советских участников Олимпиад, а в другом месте было, что он в 2024 году умер. Но я уверена, что он жив и продолжает работать и давать интервью. Он участник Великой Отечественной, воевал в том числе под Сталинградом, награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Первое его соревнование было в 1949 году в СССР в Тбилиси. Он занял третье место. Ну и уже в 52-53 становился СССР. Это было и в Киеве, и в Харькове. В газете «Советский спорт» старший тренер сборной Виталий Аркадьев писал: «Обладая тонкой техникой и хладнокровием, этот боец давит на противника несокрушимостью своей защиты и добивается победы». Он участвовал в Олимпиаде 52 года. В 1990-м стал главным судьей чемпионата СССР. В начале 90-х уехал в Израиль и сейчас вместе с братом проживает с женой Люси. Они прожили 70 лет вместе. Она, к сожалению, умерла в 21-м году. И во время вторжения Хамаса, вот печально знаменитого, он не эвакуировался. Он сказал: хватит мне уже бегать, не от кого мне прятаться. И они остались в доме. И, как говорит, тренирует до сих пор, во всяком случае, теоретически. И Вот такой человек, который живет в Ашкелоне. Я, вы знаете, продолжаю вас не слышать, даже и не знаю, как исправить.
11: Вы меня сейчас не слышите, Марина? Нет?
10: Слышу, но фрагментами, Геннадий. Вот как будто бы отходит проводок.
11: Да.
10: Да, но это не в вас дело. Но у меня тут что-то.
11: Я просто хочу сказать, что это очень хороший пример вы привели. Да, действительно очень странно, потому что я посмотрел в интернете, там написано, одна информация идет, что он жив, один из старейших судей, что ему в этом году 102 года исполнится в ноябре. В другом написано, что в возрасте 100 лет он скончался. Вообще странно как-то, какая информация.
10: Да, да.
11: Но я должен сказать, да, я должен сказать, что много евреев, да, очень становились известными спортсменами, очень много. Борьба, классическая вольная борьба, штангисты, боксеры, ну, футболисты, конечно, можно вспомнить Михаила Гершковича, хоккеисты, там, Малкин, Каменский, Природин, ну, это так, я из головы беру, конечно, но тут потрясающая биография, то, что вы нашли, что человек был старейший из судей, и, ну, в общем, такая карьера у него, и такой долгожитель, особенно это приятно, И, ну, дай бог ему здоровья.
10: И он такой симпатичный, симпатичный человек. Вот чтобы молодости был, ну, такой в майке, знаете, как в те времена, вот 30-е, 40-е годы, в таких майках этих мужских. Да, и до сих пор у него чудесное лицо, такое вот, знаете, нету никаких вообще морщин, изумительные лучистые глаза, совершенно просто вот, ну, какой-то очаровательный человек. И вот такие вот славные представители еврейского народа. А я еще, знаете, что выписала себе, Геннадий, что были трижды, повторяю, трижды герои соцтруда. Их было 16 человек. Из них, вообразите только, трое евреев. Причем смешанных там, да, у кого-то мама, папа, а прям вот чистокровные евреи. Один из них Борис Львович Ванников. Он настолько был талантливым и просто экстраординарным руководителем и начальником, в частности, наркомом боеприпасов, он был во время
11: вооружения,
10: войны, да?
11: И вооружения, да-да-да.
10: Да, атомным проектом руководил. Потом был в первом главном управлении при Совете министров. То есть вот при том, что был евреем Борисом Львовичем Винниковым, не то, что не могли тронуть, да, а без него просто не могли обойтись. Далее, Юлий Борисович Харитон, физик-теоретик.
11: Атомная бомба, атомный проект.
10: Да, ядерное оружие. Трижды герой. Надо было, это мне мой муж сказал, что же нужно было такое сделать, чтобы еврею дали трижды героя соцтруда. Яков Борисович Зельдович тоже гениальный, прямо написано письменно, гениальный физик, химик, тоже ядерное и термоядерное направление. Ну и миллион героев соцтруда. Я, кстати, вот перед тем, как сейчас зачитать некоторые фамилии выдающихся евреев, предлагаю вам, дорогие друзья, тоже кого-то вспомнить и позвонить по телефону 718-303-9090. Не стесняйтесь, добавьте.
11: Марина, знаете, кстати говоря, для меня это, да, для меня это сюрприз. И для меня сюрприз. Я не знал, что Ванников еврей был. Это для меня сюрприз.
10: Насчет Харитона, да, Зельдовича, открытый, чистокровный, с метриками и так далее. Без того, что людей заставляли скрывать свое происхождение. И мы с вами как-то говорили в какой-то из передач, что если у кого-то, допустим, мама еврейка, а отец узбек, то ребенка выбирали узбека, потому что дальше узбеком быть немножко легче, чем евреем.
11: Вы знаете, так вы знаете, вот, почему я сейчас... Вы знаете, Марина...
10: Слушаю.
11: Марина, я почему сейчас рассмеялся, вы извините, конечно. А дело в том, что моя внучатая племянница, она занимается футболом, европейский футбол, сакер, как тут называется. Вот у нее в команде была в свое время девочка, ее фамилия была Гиндин. И когда я увидел ее на поле, я не сразу понял, что об этой девочке речь, потому что папа у нее действительно Гиндин, а мама узбечка, и она похожа. Я сейчас вспомнил, как вы сказали, да, сейчас уже в Америке наоборот, конечно,
10: видите, я
11: происходит.
10: Попала.
11: Но в советское время, да, в советское время даже один из космонавтов был еврей, Борис Волынов, и, в общем-то, он это, да, и не скрывал, помню. Как тогда бытовала шутка, что Волынов полетел в космос, вышел в открытый космос и попросил политическое убежище. Бытовала такая шутка.
10: Ну, поговаривали, что в Афганистан евреев вроде не, ну, старались не отправлять, чтобы они не остались. Помните, тоже одна из таких печальных шуток была. Ну, хотя я там была в Афганистане с концертной такой
11: друг моего брата 2 года отслужил в Афганистане. Да, он попал. Полтора года, первые полгода там сержант, учебка, что-то, а потом он попал в Афганистан, вернулся, но он еврей был. Я его спрашивал, ты евреев встречал? Он говорит, да, еще 2 встречал, да, служили, ребят, воевали.
10: Ой, сейчас напомнили вообще совсем уже анекдот, как инопланетяне прилетают куда-то на Землю, выходит простой человек и видит, стоит такой красивый, высокий, все в нем ладно, все симметрично, и на шее висит огромнейший бриллиант. Этот простой землянин говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Я инопланетянин». «И что, у вас все такие красивые, высокие, статные?» «Да». «И все говорят на разных языках?» «Да». «И у всех висят такие огромные бриллианты?» «Нет, только у евреев». Так вот,
11: нет, не слышал, не слышал.
10: Да, дважды герой соцтруда. Исаак Икоин, Семен Лавочкин, Лев Люльев, Александр Нудельман, Борис Патон. И далее написано: далекие предки. Лев Ландау, Майя Плисецкая, Наталья Сац. Ну, наверное, не дважды, но хотя бы герои соцтруда. Знаменитые... Галина Волчек, Спиваков, ну и дальше уже не будем о живучих, да? Вот, я просто к чему это говорю? Что было, есть и будет огромное количество евреев, врачей, простых смертных, без регалий, без званий героев соцтруда, которые спасали, спасают и будут спасать жизни любого человека, любых людей, любой национальности. Сколько было случаев, когда человек говорит: «Какой хороший мужик вот этот, хоть и еврей». Вот это я просто с детства слышала, думаю: «Да что ж такое еврей, что ж такое там неправильно?» Я никогда не могла этого понять. Вот я уже вам рассказывала, что я хоть и родилась, и все это, но большую часть своего детства провела в деревне, потому что родители развелись, и трудно было маме, там старшая сестра, с бабушкой, дедушкой в деревне. В жизни там никогда не было никаких национальностей, люди вообще этого не понимали. Были рыжий, черный, белый, вот так вот говорили, там кудрявый. А кто был? То откуда, из какой республики, какое у него там, что у него в крови течет. Ты человек, садись, выпьем самогонки и на работу. Вот так у нас. Геннадий, я вас, к сожалению, не слышу.
11: Я вас думаю, слышу.
10: Что это проблема. Да, видите, ну и да, мне Акмаль наш, вот член нашей творческой радиобригады написал, что все в порядке, что вы с нами, и что мы можем продолжать историю интересных людей. Почему, я повторю, вообще это оттолкнулось от Евгения Кисина. Вот в жизни бы никогда человек не встал ни на какую тропу и не выступал ни за кого там или против кого-то, да. Но просто мальчиком он во дворе своего дома слышал оскорбления, которые касаются его национальности. И от взрослых людей, ладно уж там дети, дети жестокие существа, я с ними поработала лет 8, наверное, да, здесь, в Америке, они вообще очень жестокие. И у них нет сантиментов, если они хотят, допустим, обидеть человека, сбить с ног и так далее. Но взрослые. И, конечно, у Евгения Кисина стал вырабатываться вот этот иммунитет, эта самозащита. И поскольку он гениальный мальчик, который в 11 лет уже напевал мелодии, которые играла на рояле его сестра, а уже в 2 года сам музицировал там пальчиками, но он выучил идыш. Он говорит на нем свободно. На нем говорили бабушка с дедушкой. Это как не поймут антисемиты, что вот эта их политика, она наоборот возбуждает сохранять свою национальность, развивать, подчеркивать и выявлять гениальных людей, в том числе героев соцтруда и выдающиеся личности.
11: Да, я согласен с вами. Особенно приятно, что вы вспомнили моего земляка Патона, академика Патона.
10: Да, слушаю.
11: Да, у нас особенно приятно, что вы вспомнили моего земляка, академика Патона. Он ведь был председатель еще при жизни. В Днепропетровске у нас был техникум, сварочный техникум имени Патона. Это был один из двух техникумов на весь Советский Союз, где в том числе готовили специалистов по подводной сварке. И этот еще при жизни присвоили имя его, имени Патона, этому техникуму, и он же был главой Украинской академии наук, и после распада Советского Союза до начала нулевых, вплоть до своей смерти, он же там очень долгую жизнь прожил. Ну, действительно, он выдающийся человек был. Вы очень много, Марина, я согласен, вы назвали очень таких фамилий.
10: Вы, наверное, тоже помните, был такой генерал армии, герой Советского Союза. Он знаменит не только военными своими победами, он еще проявил абсолютное мужество. В свое время при Сталине не подписал письмо, адресованное против так называемого дела врачей. Это при Сталине было. При Сталине человек не подписал.
11: Марина, вы прервались. Какая фамилия была? Я не расслышал.
10: Яков Крейзер.
11: Крейзер, да, я знаю. Да.
10: Когда ему сказали подписать вот это дело врачей, он не подписал. Представляете, надо быть каким мужественным человеком. И еще была вот эта академик Лина Штерн. Она выдающийся ученый, биохимик, физиолог, геронтолог. Вот, может быть, поэтому, хоть ее и осудили и посадили, но вскоре выпустили, потому что, во-первых, она придумала какое-то лекарство, там мазь, наверное, спасла таким образом десятки тысяч раненых во время войны. И в 49-м ее, конечно же, арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета. Она держалась на допросах, ее осудили, посадили и потом выпустили. Она просидела года 3,5. И потому что знаменитые фантастические какие-то открытия были. И я так думаю, Сталин тоже надеялся на разработки в геронтологии. Мы знаем современные аналоги про
11: Это известный факт, он интересовался ее исследованиями. Да, это известный факт, интересовался ее исследованием. Но я не знаю, есть ли смысл вспоминать, но тем не менее есть и такой персонаж, как генерал-полковник Драгунский, который возглавлял антисионистский комитет Советского Союза, но тем не менее достойно прошел Великую Отечественную войну.
10: Знаете, я под конец, мы сейчас послушаем песенку тоже на еврейскую тему, она такая... Тоже там есть и идыш, и английский, и русский. Ее поет польская певица. Живет и в Польше, и в Израиле Ольга или Авигаль Меленщук. Песня там и идыш, и украинская мелодия. Сочинил ее когда-то, наверное, 100 лет назад Песах Бернштейн. Вот мы ее послушаем и пожелаем всем евреям доброго здоровья. Спасибо, Геннадий, спасибо, наш дорогой Акмаль.
11: Спасибо.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
5: тараканы. Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
6: Davidson Radio, радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп отменил серию концертов Freedom 250, которые должны были стать частью празднования 250-летия независимости после того, как большинство заявленных артистов отказались от участия. Вместо музыкального фестиваля Трамп решил провести в Вашингтоне масштабный политический митинг, который он назвал величайшим митингом в истории. Среди участников нового мероприятия заявлены исполнитель песни «God Bless the USA» Ли Гринвуд и тенор Кристофер Макио, а также военные оркестры. Профсоюз, который представляет интересы десятков тысяч кинематографистов, заключил контракт с голливудскими студиями и стриминговыми сервисами об ограничениях использования искусственного интеллекта. Предыдущий контракт истекает в конце июня. Новый будет действовать до 2030 года. В прошлый раз, в 2023-м, стороны не смогли быстро достигнуть соглашения. Разногласия привели к масштабной забастовке, которая продолжалась более 100 дней. Акция протеста стала крупнейшей за 40 лет. В Албании начались протесты против острова Трампа, элитного курорта, который строит зять президента Джаред Кушнер. Прокуратура Албании уже начала расследование по делу о коррупции в связи со строительством. Компания Кушнера Affinity Partners инвестировала 1,5 миллиарда долларов в строительство курорта в природоохранной зоне в Йосанарте на островах Зверница и Сазани в Адриатическом море. Местные жители и экологи активно протестуют против строительства, которое, по их мнению, может угрожать биоразнообразию. Проект предусматривает преобразование прибрежной зоны. Комплекс займет несколько гектаров охраняемого природного ландшафта.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно, по пятницам в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте сегодня необычно начнем, поскольку и тема и ситуация необычная. Я об этом узнал вчера, наверное, днем, когда смотрел, как Трамп общался с журналистами. У него какая-то была там очередная презентация в овальном кабинете. И он сказал, что написал Зеленский письмо Владимиру Путину, и он очень рад, просто счастлив, если встретятся два президента. Президент Украины и президент Российской Федерации. Ну вот, Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. Еще один необычный ход, в котором он, собственно, призвал к окончанию войны. Там он говорит то, что я бы вообще как мантру каждый день повторял, но я должен сказать, что у нас это, я не знаю, как в Европе, у нас это не так часто говорят. И, кстати, и на агенты тоже, и представители вот русского зарубежья мало так говорят. Но Зеленский сказал простую вещь, которую мы с вами повторяем в каждой практически программе. Путин может остановить войну. Если он захочет, он может остановить войну. Но это самый простой ход во всем этом. Если ты захочешь, ты можешь дать приказ остановить военные действия, и война будет прекращена. Вот и все. То, о чем я еще раз хочу сказать, мы с вами постоянно говорим, но это не так часто произносят в средствах массовой информации. Итак, это письмо, его сегодня цитируют. Очень любопытный такой ход украинского президента. В последнее время он такие довольно интересные шаги осуществляет, которые и имеет смысл обсуждать, и они, в общем-то, ударяют прямо в десятку, стреляют. Итак, это письмо.
1: Геннадий, ну, тут надо сказать, что Владимир Зеленский, еще когда он там еще шел даже, выбрал политическую карьеру, неожиданно совершенно, я напомню, что это человек, который со сцены шагнул сразу на Олимп. Он ни разу не был ни выборным политиком, не участвовал в политике вообще никак, никогда не был чиновником. И он сразу стал президентом Украины. До этого у него была достаточно успешная, я бы сказал, даже сверхуспешная сценическая карьера. Тогда многие говорили, да и после, порой сейчас некоторые вспоминают о том, что его артистическое прошлое – это недостаток. Да, что это какой-то несерьезный человек во главе страны, и у него нет необходимых свойств, качеств для управления. Ну вот мы в который раз убеждаемся, и это письмо свидетельствует об этом, что как раз сценический опыт Владимира Зеленского позволяет ему делать те шаги, которые, ну, такие нестандартные для какой-нибудь такой, знаете, политика с обычной политико-партийной карьерой. Как бы они просто не пришли бы в голову. Да? И вот это вот письмо, которое произвело большое впечатление, имеет большой резонанс. Это результат его ощущения, знаете, аудитории. Да, вот когда хороший актер, он чувствует публику в зале.
0: Это называется «держит зал».
1: Держит зал, умеет его, есть еще такое профессиональное выражение, качнуть зал, да, вот вызвать эмоции дополнительно. У Зеленского это получается отменно. Я не буду сейчас уходить в сторону, приводить примеры, когда он этим занимался до этого. Ну, просто могу напомнить, допустим, что первые годы войны, когда очень требовалась Украине помощь, позарез, жизненно требовалась помощь, он таким образом качал целые парламенты. Да? Я напомню, было его и выступление в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, после которого к нему подходили конгрессмены, сенаторы, уважаемые люди, и прикасались к нему как для того, чтобы, ну, что ли, заразиться его силой. И вот это письмо, еще раз говорю, это свидетельство того, как такой нестандартный политик использует свою силу, дополнительную силу для достижения своих целей. Мне кажется важным сказать, мы можем сейчас перейти к отдельным пунктам этого письма, оно достаточно большое, А главное, что производит впечатление, оно написано с позиции силы, с позиции моральной силы. Мы неоднократно, мы, Украина, и наш лидер, неоднократно слышал по ходу, что вы слабые, не вам сопротивляться такому монстру, как Россия, с ее огромной армией, с ядерным оружием и так далее, у вас нет карты и прочее, прочее, прочее. Мы это слышали от людей, которые вполне нам симпатизировали и очень не любят Путина, да? Но как бы вот такая объективная реальность. И вот теперь на 5-м году войны, большой войны, напоминаю, она идет вообще-то с 14-го года, наш президент, выступая от имени украинцев, говорит с позиции силы, такой уверенной силы. И в принципе он все, что есть в письме, он просто показывает реальную ситуацию, с которой сейчас столкнулась Россия, которую эту авантюру затеяла. И, в общем-то, показывая эту картинку, вот он, в частности, напоминает, что сейчас Россия несет потери на фронте, причем они необычные. Именно вот использование дронов приводит к тому, что сейчас большая часть потерь – это убитые. Сейчас 63% – это убитые, и только 37% ранены. Помните, мы много раз обсуждали с начала войны о том, что обычные соотношения убитых и раненых 1:3, иногда 1:5 даже, да, то есть большее число пораженных огнем – это все-таки раненые. Нет, использование дронов привело к тому, что сейчас, ну, почти гарантированно противник убит. А он напоминает о том, что постоянно переносятся сроки захвата Донецкой области, что россияне сейчас страшно недовольны атаками украинских дронов и ракет. Он напоминает, в частности, что вот сейчас проходящий в Питере любимое, кстати, мероприятие Владимира Путина, на котором он любит рассказывать об успехах российской экономики. Это мероприятие порой называют российским Давосом, Питерский международный экономический форум. Что буквально утром в начало проведения 3 мая, в начало проведения
0: 3 июня,
1: прошу прощения, да, в начало проведения этого форума по питерскому нефтяному терминалу прилетели украинские дроны. Ну, в тот же день прилетели дроны и в Кронштадт рядом тоже, там было повреждено судно.
0: Вы знаете, мне очень понравилось название в одной из наших газет: «Украинская делегация прибыла в Питер».
1: С огоньком прибыл.
0: С огоньком. Да, украинская. Приезд, прибытие украинской делегации рано утром 3 июня.
1: Да, и действительно есть видео, которые поражают, когда вот вдоль Невы на фоне этой огромной башни «Газпрома» пролетает украинский дрон и, в общем-то, летит прямо в цель. Это все происходит в считанных, там, не помню, я смотрел, 9 километров от центра Питера, в общем-то, как бы от, собственно, проведения всего этого дела. И вот Зеленский напоминает, надо уже прекращать, ну, правда, надо прекращать. Что сейчас вы сейчас полностью зависите от Китая. Чиновники, бизнесмены, пропагандисты, цитирую, с очевидной усталостью смотрят на вас, вы уже 26 при власти, и половину почти этого срока вы провели в войне с Украиной. И что? Вы не ожидали полномасштабного сопротивления Украины, не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь, на 5-м году полномасштабного столкновения. Не бойтесь выйти из войны. Это главное, что от вас сейчас нужно. Украина сохраняет независимость и сохранит, несмотря на любые прогнозы. Зеленский его практически уговаривает. Ну, у тебя не получилось. Ну что? Что еще? Зачем еще? И поэтому он еще, кстати, указывает на то, что сейчас Соединенные Штаты, которые брали на себя роль как бы стороны, которая ускорит прекращение этой войны, сейчас заняты Ираном, давайте в этих условиях сделаем лидерский шаг, да, возьмем бремя прекращения войны друг на друга, не будем его сваливать там на Соединенные Штаты, на Европу, на кого угодно, там. Давайте ее в конце концов прекратим, да, в формате между вами и нами. И для этого он предлагает встретиться не в Москве, как любят говорить пропагандисты, хочет, так пускай в Москву приезжает. Он говорит, нет, не надо, ни в Москве, ни в Киеве, война не дает нам такой возможности. А в третьей стране, да, Турция, пожалуйста, Швейцария, пожалуйста, арабские страны, пожалуйста, выбирайте четкую дату и будем двигаться к миру. И на время переговоров Зеленский возвращается к той идее, которая была почему-то отложена после Анкориджа, что надо прекратить огонь на это время, обменяться пленными и так далее. Ну, показать свое действительно стремление к миру. Это очень важное такое серьезное обращение. Конечно, по ходу он бьет там и по больным точкам Путина, говорит о том, что он уже, в общем-то, не молодой человек. Вот он говорит, пишет, нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев-россиян. Если вы лично в своих мыслях не перейдете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У вас будут те, кто и у нас будут те, кто поддержит нас. Но вам придется гораздо больше бороться за ваше существование. Не России, а ваше личное. Это угроза не от меня или Украины. Это факты русской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, происходят изменения. И мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить эту свою войну, пишет Зеленский. Это очень сильный шаг, очень сильный ход. Откровенно говоря, ну это моя оценка, может быть, кто-то думает иначе, это не столько предложение мира, поскольку, ну, зная Путина, зная его отношение к Зеленскому, к Украине, он сейчас сделает все, чтобы не пойти навстречу Зеленскому, потому что иначе это проявление слабости. По крайней мере, какое-то время он потянет. Для Зеленского важно продолжить добивать, морально, психологически добивать Россию. Как он делает уже достаточно долгое время, ну, самые яркие эпизоды, это, конечно же, разрешение Путину провести парад на Красной площади. Это очень сильный шаг, который обсуждался там и в турбопатриотической тусовке. Вот дожили мы, вот он нам разрешает провести парад. А потом вот этот вот прекрасный удар по питерскому терминалу и Кронштадту в той ситуации, когда ожидался вот проведение этого форума, куда должен прийти Путин. Да, и вот и все равно пропустили этот удар. Вот, казалось бы, самый охраняемый человек, да, наверное, в мире сейчас, да, его родной город, самое его любимое мероприятие, на котором он собирается брать участие, мероприятие, на котором он обязательно будет рассказывать, как семимильными шагами развивается российская экономика, вопреки всем санкциям, отсутствию инвестиций, полной ориентации на...
0: И при этом Зеленский не дает добро провести этот петербургский форум. Парад Победы дал провести, да, а петербургский форум нет.
1: Да, и пропущенные удары, несмотря на то, что там губернатор Беглов, губернатор Питера рассказывал, как доблестные российские ПВО отразили удар. Ну, все это видят, вот дым идет. Ну, что отразили? Ну, кого ты пытаешься обмануть? Ну, в общем-то, это очень сильное психологическое, мне кажется, давление сейчас осуществляется на Россию. Помимо, вот некоторые эксперты правильно делают, они тщательно подсчитывают, вот, сколько миллионов баррелей Россия теряет, сколько миллиардов долларов она теряет на непроданном нефти, газе и прочем там и так далее. Подсчитывают циферки. Но сейчас, мне кажется, очень важна действительно борьба за головы, за настроение, за состояние души. И мне кажется, вот это письмо, оно как раз в этом смысле это оружие. Это очень сильное оружие, примененное Зеленским. Дерзкое, несколько такое, даже я бы сказал, наглое оружие, примененное Зеленским в этой войне, где нас не жалеет никто. А мне кажется, это вполне исторический документ, который, да, войдет как одна из ярких страниц этой войны, вот как разрешение провести парад, так и открытое письмо к Путину, предназначенное, конечно, скорее всего, не столько Путину, сколько всем остальным, включая и наших партнеров, которым надо дать понять, что да, Украина будет бороться. Украина никуда не денется. Вот она, и она с позиции, еще раз повторяю, силы, моральной силы, да и военной силы, наглядно, которая демонстрируется, показывает, что она будет бороться, готова бороться, И в этой борьбе, ну, неплохо бы стать на правильную сторону истории, потому что для Путина история заканчивается. Сколько это еще займет времени? Ну, конечно, вопрос. А сколько это будет еще пролито крови? Мы понимаем, что немало, но его история заканчивается. История Украины продолжается.
0: Да, ну, что касается вообще этого письма, это, конечно же, прежде всего показать всему миру, что Зеленский хочет прекращения войны. Конечно. Реакция Путина, наверное, она все-таки предсказуема, к сожалению, и для всего мира, и для россиян, да и, наверное, для Путина, о чем говорит Зеленский. Он же вчера отвечал на вопросы Джеймса Джордана, это корреспондент Associated Press. Тот ему задал вопрос, ну, да давайте в конце концов как-то уже решать с Донбассом и прекращать эту войну. На что Путин рассказал об орешнике, как это все замечательно работает. Он сказал, что у Украины нет противовоздушной обороны, какая есть у России. У Украины нет таких ракет, какие есть замечательные у России и так далее. Все одно и то же, как в Америке говорят, бла-бла-бла, колебания воздуха. В конце концов, ты это говоришь, и все это на фоне... Но вчера он, по-моему, это он уже прилетел, по-моему, в Петербург, я не уверен. Сегодня-то
1: нет,
0: он в Петербурге.
1: До этого,
0: да. То есть он не на фоне вот этого всего дыма, который стлался по всему небу в Санкт-Петербурге. Сегодня он прилетел в Питер. Насколько я понимаю, он опаздывает с выступлением со своим. Он должен был выступить. Может быть, он сейчас уже в это время как раз выступает в Санкт-Петербурге. Я думаю, что он в этом плане непоколебим. К несчастью для россиян, для Украины, для всего мира. И, ну, может быть, действительно, собственно, Зеленский говорит о сценарии определенном. В российской истории известно, когда россияне, у них нет бензина сегодня. Ведь на самом деле то, что происходит в Крыму, там поскольку по 20 литров, для того, чтобы наши телезрители поняли, галлон это 4 литра. То есть по 5 галлонов, ну куда на них можно уехать? По 5 галлонов выдают на руки, и больше ты ничего не сможешь сделать. То же самое происходит теперь и в Москве, в Московской области, и в Санкт-Петербурге. По талонам выдают бензин. Я помню советские времена, когда по талонам и книги давали, и кур давали, и кофе не было, правда. Это был отвратительный напиток. Грузинский чай был тоже по талонам, который пить было невозможно. Вот так вернулись назад, как это, вперед в прошлое, да?
1: Геннадий, ну что касается выступления, вот у меня включена прямая трансляция, вот только сейчас он зашел на сцену, надо сказать, он проявился живьем, так сказать, потому что это было неочевидно после ударов украинских дронов по Питеру, было неочевидно, что Путина туда привезут, тушку Путина привезут, что он не выступит по видео. Его выступление начинается на 1:20, 1:22 позже, чем заявлялось. Оно должно было произойти в 16:22 по нашему времени. Да? Поэтому посмотрим, надо будет посмотреть.
0: Но это по-царски, 1:22 это по-царски. Его по 3-4 часа ждали.
1: Конечно, да, царь, безусловно, да. Он не может не отреагировать на это письмо Зеленского. Надо сказать, что Зеленский тем самым как бы переформатировал и работу этого форума, на котором, еще раз говорю, должны были отчитываться о каких-то великих успехах России, несуществующих. Но сейчас невольно вопрос к царю, что ты ответишь на слова Зеленского, на его предложение прекращать эту хрень собачью, убийственную, для твоих, в первую очередь, для твоих собственных граждан, для твоей собственной экономики, для будущего твоей страны. Что-то ты на это скажешь? Ну, я думаю, что вряд ли мы услышим какой-то внятный ответ на это. Хотя, я думаю, ночью, всю ночь сидели, думали, как бы отбрить теперь Зеленского. Ну, вряд ли что-то получится. Что касается бензина в Крыму, Геннадий, я тут должен уточнить. Тут очень интересная информация. Дело в том, что вот вы говорите, это по талонам. Талоны дают далеко не всем. Талоны дают крымчанам, и то этот талон еще надо уметь получить. Если вы турист в городе, в городе Севастополе, в Ялте и так далее, ну, на Крымском побережье, вы никакого талона не получите. Но и этих талонов практически нет. Вот ведь в чем дело. Вот что пишут сами крымчане. Ситуация в проливе с мостом такая. Железнодорожные паромы побиты все. Они не функционируют. То есть завести горючее на железнодорожных паромах нельзя. Автомобильный паром плавает, но плохо. Очереди на него 3, от 3 до 5 дней. грузовой транспорт через Керченский мост не ездит. Это запрещено, потому что, не дай бог, взорвется. Да? По одной версии боятся терактов, по другой версии мост уже не такой прочный. Там же был взрыв, да, нарушены уже какие-то прочностные характеристики моста, и грузовой поток может не выдержать. Через железнодорожный мост топливо не возят, боятся терактов. Поэтому, а сейчас ситуация, что трасса от Таганрога до Джанкоя стала контролироваться украинскими дронами. И сейчас там эта дорога вся усыпана разбитыми цистернами с горючим. Поэтому сейчас свободная продажа топлива в Крыму полностью прекращена. Вот можете себе представить, какая ситуация. То есть, когда брали его в 2014 году, ну, как бы все были в восторге, всем очень нравилось, Крым наш и так далее. На этом Путин заткнул и российскую оппозицию полностью. Ну вот, приросли землями. Очень понравилось всем этот хапок, нарушающий все международные правила. Как бы, да? А вот сейчас, казалось бы, 12 лет спустя, оказывается, что этот чемодан без ручки, его нести тяжело, бросить жалко, а как его снабжать, непонятно. При том, что атаки вот по этой трассе, которая снабжает северный сухопутный коридор как бы в Крым, они, в принципе, начались где-то вот только в 20-х числах, так активно мая. Еще месяца не прошло, там уже страшный дефицит, там паника. Специалисты говорят, на что надо обратить внимание. Не только на количество бензина, который есть или который могут или не могут доставить в Крым. Они обращают внимание на панику. Когда начинается паника, люди стараются запастись горючим, соответственно, они его покупают, порой не мерясь ценой, по сумасшедшей цене, набивают канистры и так далее. Какие-то автобазы частные, они тоже делают закупки наперед. В результате эта паника приводит к тому, что возникает дефицит не потому, что есть дефицит, да, вот как бы в больших числах, хотя и он, судя по всему, есть, а потому что есть паника. Вот сегодня есть кадры, что в крымских магазинах начали уже выносить макароны, крупы и вот продукты как бы долгого пользования. Там страшно боятся блокады. Один из известных крымских пропагандистов, там есть такой Александр, по-моему, Горный, его это пропагандист, он в свое время из Москвы переехал в Крым, был очень большим пропагандистом этого крымского мира. Вот он написал пост, что он советует крымчанам на время сезона покинуть Крым минимум на месяц, потому что здесь проблемы будут с горючим, и вариантов нет. Едьте в те регионы, где нет проблем с горючим. Едьте, говорит, в Грозный, там проблем с горючим нет. Это советуют, еще раз говорю, сами.
0: Вот ну, я думаю, теперь в Крыму вспомнят, что не было ведь референдума о присоединении к России. Это то, что люди там не знают или знать не хотят. На самом деле референдум 16 марта 2014 года был о независимости Крыма. А потом, через два дня буквально, Россию просто Верховный суд Российской Федерации, он присоединил, вписали и все. Это произошло за два дня. Я еще раз всегда говорю, в чем здесь нарушение? Все дело в том, что если вы хотите купить квартиру, приобрести дом, вы никогда за два дня этого не сделаете, просто не оформите документы. А тут целую территорию другой страны присоединили к себе за два дня. Крымчане за это не голосовали. Референдума о присоединении к России не было. Я думаю, теперь они вспомнят. Ну вот, нас насильно притянули к Российской Федерации, теперь мы все это получили.
1: Честно говоря, не сильно рассчитываю на какое-то раскаяние.
0: Ну, конечно. Как бы,
1: да, но другое дело, что да, получили то, что получили. Потому что желание многих было такое чисто, знаете, ну, шкурное, потому что действительно зарплаты, действительно пенсии, у бюджетников зарплаты у российских всегда были больше. И в 2014 году я знаю семьи до этого, где там вот в одной семье я конкретно, знаю, в Феодосии была семья, там жена служила в украинском флоте, а муж в российском флоте. И они, вот у них предмет был постоянно обсуждение, вот разница зарплат, пайков и так далее. Но я просто напомню, что российский флот, тогда база российского флота в Крыму, это считалось служба за границей, и за это были большие доплаты и какие-то пайки и так далее. И на Черноморском флоте российском страшно расстроились, когда Крым вошел в состав России, и это все сняли. Ну, и теперь территория России, вам теперь не положены большие доплаты там, и так далее. Вот. Но еще раз, многие тогда повелись на этот паёк и, в общем-то, плюнули на Украину, как бы патриотизма там большого не было. Но за все надо платить. А их родина напала еще больше, да, уже как бы какое количество крымчан погибло на войне против Украины, трудно себе даже представить, потому что там выгребают в первую очередь Крым, а вот эти оккупированные территории Донецкая, Луганская области, огромное количество людей, которые там остались после захвата, после аннексии этих территорий, они погибли в войне против Украины. И вот Зеленский, в частности, приводил пример, что даже дети, которые оказались в оккупации уже после 22-го года, подростки, когда они достигли 18 лет, есть случаи, когда их бросали после этого воевать против Украины. И, в общем-то, это, конечно, нарушение всех всяческих и международных, и просто моральных норм. Ну вот такой у нас противник.
0: Леонид, полторы минуты осталось. Марко Рубио в Конгрессе заявил, что США, Соединенные Штаты, не посредник. Мы с вами неоднократно говорили о том, что и Трамп об этом говорил, что мы выступаем в качестве посредника, то есть едва ли не Россия и Украина, это вот равные для нас стороны. На самом деле Рубио сказал, давайте внесем ясность, я его цитирую, с учетом вышесказанного. Мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне. Это были слушания в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. И он пояснил, Вашингтон продолжает поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России, сказал Рубио. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы точно выбрали сторону в этом конфликте, сказал глава Госдепа. Я думаю, это еще одна. Очень не понравилось это Лаврову. Он тут же выступил, сказал, что ну вот, что значит непосредники, то есть они поддерживают Украину. Как Лавров говорит, это свидетельствует о том, что это уже война Байдена стала войной Трампа. Так это резюмировал министр иностранных дел Российской Федерации. Я думаю, что это еще одна подножка Путину накануне его выступления в Петербурге.
1: Это возмущение. Мы же с вами договаривались в Анкоридже. Что же вы так это вот как бы, да? А тут вот, ну, еще раз, мы в прошлый раз об этом посвятили больше времени. Заметное изменение действительно позиции в Вашингтоне. В общем-то, Путин не зарекомендовал себя тем сильным лидером, мнение которого нужно так уж учитывать при попытке разрешения этого конфликта, да, на что, по всей видимости, на первых, не знаю, месяцах, первый год, может, своего правления рассчитывал Дональд Трамп. И сейчас то, что доносится из Вашингтона, это действительно мы видим большую поддержку. Сейчас, в частности, тот же Рубио сказал, что будет, судя по всему, дан ход законопроекту, который дает 400 миллионов долларов помощи Украине, военной помощи. Это очень важный момент. Там идет какая-то борьба насчет законопроекта, который был принят в Нижней палатой, я так понял, большинством демократов и присоединившихся республиканцев. Ну, еще раз говорю.
0: Это вы по поводу войны в Иране?
1: Нет, это не по поводу войны в Иране, это по поводу поддержки Украины и санкций в отношении России.
0: Это старый законопроект, которому дали сейчас ход.
1: Да, ему дали сейчас ход как-то в обход Майкла Джонсона. Ну, в общем, неважно. Важно то, что мы видим очевидный тренд. Америка готова определиться в этой войне со своим положением. И вот судя по тому, что вот до нас доносится на недавнем совещании в Белом доме, после доклада главы ЦРУ о реальной ситуации на фронте, ну, Дональд Трамп, судя по всему, тоже склоняется к тому, что Путину надо понять, что он заигрался, что надо бы, как бы, в общем-то, реальности в глаза смотреть. Окей, это все действительно дает нам какие-то
0: надежды.
1: Вдохновляет. Да, вдохновляет, дай это Бог. Может быть, в этом году, я, честно говоря, раньше не рассчитываю, но если в этом году что-то закончится, это будет неплохо.
0: Мы с вами говорили, Зеленский сказал, что, может быть, как раз к осенью, к концу года завершится. Посмотрим, насколько он провидец. Леонид, я думаю, что во вторник мы речь Путина обсудим. Если там будет что обсуждать, а не набор этих клише и штампов, которые отвратительно слушать просто. В который раз говорю, что Путина слушать не нужно. Но нам приходится, поскольку мы журналисты, мы вынуждены все это анализировать. Всю эту белиберду, которая несется из Кремля, с площадок, подобных Петербургскому форуму. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Та Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, после достижения в Вашингтоне соглашения о прекращении огня в Ливане, Цахаль начал постепенный отвод войск из ряда районов юга этой страны. А закончилась ли перестрелка? Там ведь постоянно идут какие-то действия. Все равно, тем не менее, уже не в первый раз прекращаются военные действия, о чем-то договариваются, а тем не менее все продолжается.
1: Да, совершенно верно, Геннадий. Вот вы знаете, вчера, когда поступили вот эти сообщения о том, что ну все, вот на этот раз уже все, стороны пришли к полному соглашению, действительно, о прекращении огня, и ливанская сторона, и Израиль, под гарантией Соединенных Штатов, под гарантией Белого дома, мирового сообщества, ООН, кого угодно. Когда казалось, что все уже, да, действительно так вот оно и есть, как снова начались обстрелы, причем с обеих сторон, я подчеркиваю, с обеих сторон. И с той, и с другой стороны, Хизбалла начала стрелять, запускать беспилотники по нашей стране, ну и Цахаль начал отвечать, правда, скажу сразу, может быть, не так интенсивно, как прежде, это правда. Что правда, то правда. Действительно, интенсивность была несколько снижена. Но вот сегодня ночью поступило очередное трагическое, совершенно трагическое сообщение из Южного Ливана. Там погиб капитан бронетанковых войск Цагаля, 21 года. Но вот в его танк, где он находился, попала противотанковая ракета, и он скончался. И это вообще, Геннадий, увы, это происходит практически уже ежедневно. Вы знаете, вот на протяжении последних, сколько там, две почти недели, ну почти что ежедневно, кто-то из наших военнослужащих гибнет именно потому, как объясняют наши военные специалисты, именно потому, что наши солдаты там именно стоят, а не передвигаются. То есть они превратились в такие, знаете, очень-очень удобные живые мишени. И Хизбалла лупит по ним, извините за такое выражение, своими вот этими дронами на каком-то оптоволокне, я в этом плохо разбираюсь, но какие-то особые вот такие современные и вместе с тем очень простые технологии, а вот борьбы с ними эффективной, с этими дронами и с этими технологиями, почему-то пока не, как-то не придумали, как именно можно с ними бороться. И вот наши солдаты постоянно страдают, то раненые, то погибшие практически каждый день. Что касается вообще вот общей такой, ну что ли, ситуации на фоне вот этого прекращения огня или непрекращения огня, то вы знаете, ну вот жители Севера были, конечно, возмущены. Они сказали, что многие жители Севера, по крайней мере, мы сказали, что мы не верим Хизбалле ни на йоту, ни на один миллиметр, даже если какое-то время, в самом деле, неделю там, две, ну, предположим, будет соблюдаться какое-то подобие прекращения огня, то потом война все равно возобновится. Но и этих двух недель даже, и то нету, и недели нету. Вот мы видим, что не пошло и суток, как огонь снова ведется. Правда, еще
0: Евгений, но мы же постоянно с вами об этом говорим с нашим другим израильским корреспондентом. Израиль договаривается с Ливаном, а всем в Ливане руководит Хизбалла. Между прочим, лидер Хизбаллы Наим Касем, он отверг соглашение с Израилем. Израиль договорился с Ливаном, прекращаются военные действия, а Хизбалла плевать на это хотела. Вот и все, вся ситуация.
1: Да, совершенно верно. Действительно, нынешний лидер Хизбаллы, генсек Хизбаллы шейх Наим Касем заявил, что он не принимает соглашение между Иерусалимом и Бейрутом, никак не принимает, оно его вообще не касается, ни к чему не обязывает, и он считает, что борьбу надо продолжать до победного конца. Однако, я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на один момент, на который почему-то, вот мне не очень, честно говоря, понятно, по какой причине, но почему-то на него как-то мало кто обратил внимание за эти последние 2-3, там, 4 дня или немножко больше, уже неделю, полторы недели. А момент вот какой. Вы понимаете, Геннадий, вот на протяжении этих полутора, даже больше уже, наверное, двух с чем-то недель, когда представители администрации Дональда Трампа и сам Трамп постоянно говорят о том, что, в общем, стремятся к успеху на переговорах с Ираном, и вроде бы действительно какой-то прогресс там есть или нет, мы пока точно не знаем, но вроде бы что-то там такое есть. Так вот, Иран постоянно выдвигает одним из чуть ли не главных условий, ну, по крайней мере, одним из главных, действительно. Это прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. То есть получается, обратите внимание, Геннадий, что Иран заинтересован в прекращении огня в Ливане, а его сателлит Хизбалла нет. Это очень странно. Это то, почему, на что почему-то вот для меня это кажется парадоксальным, но на это мало кто обращает внимание. Значит, получается, что Хизбалла хочет войны, а Иран не хочет. Но ведь Хизбалла, сателлит Ирана, тут какое-то явное противоречие, какая-то явная несостыковка. Но я, Геннадий, рискну предположить, что, может быть, в самом деле лидеры Хизбаллы и Ирана в чем-то не договорились, не поняли друг друга. Не поняли и все, такое тоже бывает. Но есть еще один вариант, и он, мне кажется, ну, наверное, представляется наиболее, что ли, таким важным и близким к реальности, хотя тоже не факт, что так оно и есть, и он сводится к следующему. Вы понимаете, вот если все-таки Хизбалла пойдет на попятный и действительно отведет свои воинские подразделения за реку Литани или за реку Захрани, которая еще дальше, то что ж получится? Получится, что Хизбалла проиграла? Что сионистский враг победил? Неважно, что она отступит под давлением уже теперь Ирана. Но получится все равно, что сионистский враг как будто бы победил. Вот, может быть, это и есть та причина, по которой Хизбалла, даже вопреки мнению своих боссов из Тегерана, не соглашается на прекращение огня. Получается, что Иран как бы уговаривает ее. Ребята, да согласитесь вы, все, прекращайте огонь, давайте будет мир. А Хизбалла говорит, нет. Вот такая очень интересная, Геннадий, запутанная, очень запутанная ситуация, в которой, в общем, пока разобраться трудно. И вы знаете, я скажу честно, Геннадий, даже многие достаточно такие опытные журналисты и политологи, и аналитики до сих пор, в общем-то, не разобрались вот в этой столь запутанной, чрезвычайно запутанной ситуации.
0: Ну, вполне возможно, здесь все гораздо проще. Плохой и хороший полицейский. Иран просто лжет. И в данном случае израильтяне же четко понимают, что, имея дело с Хизбаллой, они ведут войну с Ираном, поскольку Хизбалла – это прокси Ирана. И в данном случае, ну а почему Ирану не сказать, вот прекращайте, мы покажем всему миру, что мы хотим вот так вот давить на Хизбаллу. А там что-то говорится за кулисами, все в порядке, работайте дальше. Мы прекрасно понимаем, что именно в том мире там это все вот так вот, наверное, и раскладывается.
1: Да, Геннадий, очень может быть, что так и есть. И, кстати говоря, ну уж раз мы все-таки так затронули иранскую тему, то я не могу не сослаться на мнение многих наших тоже журналистов, аналитиков, экспертов, политологов о том, что, учитывая вот такую, знаете, зыбкость нынешней ситуации в самих Соединенных Штатах, да и не только, учитывая то, что уже вот-вот приближается, совсем приближается чемпионат мира по футболу, и совершенно явно президент не заинтересован в какой-то эскалации, может быть, учитывая все это, иранцы и Хизбалла действительно о чем-то таком договорились, как вы сейчас сказали, плохой полицейский и хороший полицейский, добрый и злой. И, быть может, действительно, поэтому нам вот кажется, вот какие-то такие противоречия. А на самом деле, возможно, в самом деле никаких противоречий нет. И Тегеран и Хизбалла, они выступают, в принципе, заодно, но просто мы действительно немножко, так сказать, не туда смотрим, анализируя вот эту ситуацию.
0: Нет, ну а почему бы Иран давил на Хизбаллу, чтобы она показала свою слабость, чтобы она, в конце концов, в этом мире проиграла, так все будут это видеть. Зачем это Ирану нужно? С какой стати?
1: Да, совершенно верно. Ну, ответ заключался в том, что, ну, как бы тогда, вроде бы, можно было бы договориться с Соединенными Штатами.
0: Они не хотят договариваться, они хотят, вернее так, они согласны на соглашение, простите за тавтологию, на своих условиях. Вот и все. Они больше ни на что не согласны.
1: Да, совершенно верно. Понятно, что Иран играет в свою игру. Кстати, пользуясь случаем, Геннадий, я просто не могу не отметить, что сегодня, ну вот сейчас буквально об этом пишут почти все наши СМИ. Оказывается, американский телеканал CNN опубликовал такую, ну в общем, такую очень интересную, любопытную информацию о том, что еще до войны, в самом начале войны или даже до войны, Израиль дислоцировал неких командос и некую аппаратуру в Азербайджане, в Сомалиленде, которая помогла ему вести военные действия. Вот такая интересная появляется информация буквально в последние часы.
0: Не знаю, насколько CNN можно доверять. Мы уже видели. Трамп называет это фейк-ньюс. Я, в общем-то, в немалой степени согласен. То, что говорит CNN, как в таких случаях отмечают, нужно делить на 100. А может быть, на 1000 в последнее время. В преддверии приближающихся выборов опросы общественного мнения не дают четкую картину политического расклада сил. Давайте немножко об этом.
1: Да, Геннадий, действительно, до выборов осталось уже не так много. Интересно и парадоксально здесь то, что точную дату до сих пор никто назвать не может. Но вообще я хочу заметить, что приближающиеся выборы, они сопровождаются такими постоянными политическими скандалами по самым разным поводам. Ну вот один из поводов был, наверное, израильский корреспондент вам об этом рассказывал, скандальное избрание, или, может быть, еще не совсем избрание госконтролера в Кнессете, когда фотографировались, голосование было тайным, но некоторые члены партии Ликуд себя фотографировали, свои бюллетени, вернее, чтобы показать свою, так сказать, лояльность. Второй эпизод, довольно тяжелый, который связан с ультраортодоксами и с их призывом, а точнее, не призывом в армию, когда они напали на дом судьи Солберга, кстати, тоже религиозного. Ну и много-много таких эпизодов, но, короче говоря, Геннадий, вот на данный момент, когда мы с вами ведем беседу, публикуются опросы общественного мнения, и вот один из них указывает на то, что, из него можно сделать такой, я бы сказал, предварительный вывод, что, наверное, действительно все вот эти скандалы с госконтролером, с выборами в Кнессете госконтролера и с проблемы ультраортодоксов не пошли на пользу Беньямину Нетаньяху и партии Ликуд. И вот, согласно последним данным, если бы выборы состоялись сейчас, сегодня, то Ликуд получил бы на 3 мандата меньше, то есть 24 мандата. А вот партия Беяхат, которой руководит Нафтали Беннет, бывший глава правительства, она буквально дышит в затылок партии Ликуд, у нее 23 мандата. Ну и еще поднялась до 14 партия Гадиазинкота. Я не буду называть другие партии, бог с ним, это, собственно говоря, не столь важно. Важно другое. Важно, что если мы говорим о блоке, а ведь в Израиле коалиционные дела в правительстве, в Кнессете, именно коалиция формирует правительство. Так вот, если мы говорим о коалиционных блоках, то ни один из них, ни блок противников Нетаньяху, ни блок сторонников Нетаньяху не набирают 61 мандат. Вернее, блок противников Нетаньяху как раз набирает даже 67. Но только одна маленькая деталь. Вот среди этих 67 мандатов, 10 мандатов – это парламентские кресла арабских партий. А задолго до начала предвыборной кампании многие лидеры вот этого блока, противостоящего Нетаньяху, говорили: нет, с арабами, нет, с арабскими партиями мы участвовать в одном правительстве не будем, в одной коалиции не будем, и так далее. Так что на самом деле не 67, а 57. Потому что отнять 10, получится 57. Но и у Ликуда ничего не получается, и у его коалиции. У Ликуда получается 53. К чему я, Геннадий, это говорю? Я говорю это к тому, что, по всей видимости, как-то не горько, не трагикомично, скорее, наверное, даже второе, комично, чем трагично. Но как не, вот, не больно все это отмечать, приходится констатировать, что, скорее всего, сложится такая ситуация, когда страна пойдет на выборы, а через несколько месяцев, а может быть даже и недель, выяснится, что никто правительство создать не может, ни Нетаньяху, ни его противники, а это значит, что страна автоматически пойдет на новые выборы. Так что это и так уже было, кстати, так уже было в начале 20-х годов, то есть буквально сколько там, 6-7 лет тому назад, я напомню нашим уважаемым телезрителям, что мы, израильтяне, три раза подряд ходили в течение года там или полутора лет на выборы. Так что эта ситуация, в общем, нам знакома. Что я тут хочу отметить важного, скажем так, это то, что вот этот предвыборный период вернее, уже послевыборный период, предвыборный и послевыборный, так сказать, после этих выборов и в преддверии следующих, правительство будет возглавлять, как вы, наверное, уже все прекрасно догадались, уважаемые господа, конечно же, Бениамин Нетаньяху. Однако, при этом каких-то кардинальных законов, которые могут оказать действительно некое существенное влияние на общественно-политическую жизнь в стране, вот такое переходное правительство принимать не сможет по закону. Так что все будет подвешено. Это касается бюджета, это касается ситуации в сфере безопасности, обороны, экономики, чего угодно. Ничего хорошего, конечно, тут для страны нет. И для граждан страны нет. Тем не менее, это та реальность, в которой мы все живем. Тут могут чему-то порадоваться сторонники Нетаньяху, чему-то порадоваться противники Нетаньяху. Но факт остается фактом. Очень похоже на то, Геннадий, по крайней мере, если верить опросам общественного мнения, еще раз повторю, ни одна сила не набирает 61 мандат. А это значит, что уже сейчас можно сказать, что мы после этих выборов пойдем на еще одни.
0: Ничего хорошего, Евгений, вы не рассказали. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. Шаббат шалом.
1: До среды, Геннадий, если я правильно понимаю.
0: До среды, да.
1: До среды. Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания. Спасибо.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь правительства.

на авеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. На 500-й день второго срока Дональд Трамп подошел с одним из худших показателей поддержки. Опрос показал, что его работу одобряют 35%, не одобряют 60%. Ни один президент не показывал настолько низкий результат за все время, когда «Экономист» проводит такие опросы. Одной из причин падения рейтинга называют спецоперацию против Ирана. Но больше всего электорат беспокоит экономика. Три четверти

0: опрошенных недовольны ее состоянием. Особенно много претензий связано с ростом цен. К вопросам о миграции, преступности, рабочих мест и внешней политике недовольных также оказалось больше, чем довольных. Особенно заметная поддержка президента снизилась среди молодежи и пенсионеров. Крупнейшие банки опасаются, что средняя ставка по 30-летнему моргиджу может превысить 7% годовых на фоне ускорившейся инфляции. Последние недели мая mortgage rate резко подскочил. Продажи домов в прошлом году упали до 30-летнего минимума. По итогам текущего года эксперты ждут 50-летнего антирекорда. Если ставка по ипотеке взлетит до 7%, показатель foreclosure резко ускорится. В Лос-Анджелесе убили актера Джеймса Хэнди. Подозреваемый сам позвонил в полицию и признался. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 81-летнего Хэнди с ножевым ранением. Актера экстренно госпитализировали, но в больнице констатировали его смерть. Подозреваемый Майкл Гледхилл сам остановил прибывших на место силовиков и сказал им, что он тот, кого они ищут. Ему 44 года, он является сыном женщины, с которой состоял в отношениях Хэнди. Гледхилла арестовали и поместили в тюрьму Ван Найс, ему предъявили обвинение в убийстве. Джеймс Хэнди сыграл более 150 ролей в кино и на телевидении. Среди его известных работ «Джуманджи», «Топган Мэверик», «Боязнь пауков», «К-9. Собачья работа», «Логан» и другие.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Бессмертный Элвис, Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая. Добро пожаловать в программу «Договорились». Салют, народ! А вот сегодня как раз-таки о бессмертии. Очень классно, Акмаль, очень в тему. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях, как, собственно говоря, и всегда, когда приветствуем аудиторию Дэвидзон Радио в нашем эфире. Так вот, давайте о бессмертии. Свяжем его с темой, которую я сегодня намерена озвучить, что называется. Сейчас назову несколько цифр, хотя цифры плохо усваиваются ухом, но все-таки вы попробуйте. 108 тысяч, 20 в день. Очередь. И вот за каждой цифрой имя, лицо, история, жизнь, которая висела на тонюсенькой ниточке. Вот мальчик, 10 лет, реальная история, ждал сердца почти год. Бегать не мог, прыгать не мог, играть не мог, и по лестнице подняться не мог. А мама все время смотрела в глаза врачу и говорила: «Ну, честно скажите, сколько у нас времени?» И вот однажды ночью звонок, найден донор, а где-то в другой семье в этот же момент прощались с сыном. Еще история. Женщина, 42 года, двое детей, разрушена печень. Каждый день как последний. Она своим детям пишет письма каждый день на будущее. Одному на выпускной, кому-то на свадьбу. Словом, на тот случай, когда ее не будет. И вдруг шанс, печень, от человека, которого она никогда не узнает. Она жива, эта женщина. У ее детей есть мама. Мужчина, 65 лет. Почечная недостаточность. 3 раза в неделю диализ. Часы в кресле, целая жизнь на машине по расписанию аппарата. И он шутит, говорит: я уже сам наполовину машина. Потом пересадка, и первое, что он сделал, просто погулять человек вышел, подышать воздухом, без трубок, без расписания машинного. Вышел просто пожить. И таких историй тысячи и тысячи. И у каждой такой истории есть начало. И начало вовсе не в операционной и не в списке ожидания. А начало в семье, которая соглашается, которая говорит: да, мы хотим, мы согласны. Есть другие истории, конечно же, которые совсем не заканчиваются, потому что решение никогда не принималось, никогда не обсуждалось. Никто никогда ни с кем не поговорил, потому что страшно, неприятно, не принято, не время. Тишина на эту тему просто полнейшее табу. А тема совсем не медицинская, это тема человеческая, это про нас, про людей. Это, опять же, про выбор, который мы делаем сами и делаем не для себя. Я к чему все это рассказываю? Меня покорила история 97-летней женщины из Пенсильвании. Ее зовут Пегги Филдс, звали. Она стала одним из самых возрастных доноров в истории нашей страны. Эта новость облетела все новостные агентства, о ней говорила. И она в своем выпуске в каком-то первый Сева Каплан рассказал об этом доноре. И после смерти Пегги ее печень пересадили пациентке во Флориде. И семья ее сказала очень простую фразу. Это был ее последний способ помочь. Я была в шоке. 97 лет, вдумайтесь, ну совсем, скажем так, мягко, не молодой донор. Не идеальный случай для медицины, для медицинской практики. И все равно получается, что жизнь продолжается, печень регенерируется, и жизнь Пегги Филдс будет продолжаться в другом человеке. И здесь получается, что реальная жизнь разрушает клише, стереотипы, мифы, что старики, они не нужны системе донорства. Но история вот эта пенсильванская, она не исключение. У нас в стране был донор, о котором тоже говорили в новостях, ему было 100 лет. Это просто напоминание, что возраст – это не потолок, это не какая-то граница, и тело – это не просто оболочка, это тот самый чей-то конец, как пел Высоцкий, это чье-то начало. Врачи говорят, что я была в шоке, я сделала проверку данных, обошла, наверное, сайтов 50, посоветовалась с чатом GPT даже на эту тему. И вот врачи говорят, что один донор может спасти до 8 жизней. Но я подумала, что ведь это не только 8 жизней, вы только вдумайтесь. Это 8 семей, это 8 историй, это 8 будущих судеб. И у меня возник вопрос к аудитории. А вы вообще, кто-нибудь из вас когда-нибудь говорил на эту тему со своими близкими? Не когда-нибудь, вот не потом, может быть, я поговорю, а вот уже поговорил, сегодня, сейчас это в данном случае фигура речи, потому что каждый день кто-то ждет вот этого звонка спасительного, того самого, который решит все. Но в этот момент решение уже где-то должно быть принято, потому что вот даже когда кажется, что жизнь, все, она заканчивается, она может продолжиться и стать чьим-то шансом. Я нашла цифры, сухие цифры. Более 108 тысяч человек в нашей стране ждут трансплантацию. Каждый день 20 человек умирают, не дождавшись органа. При этом зарегистрировано около 170 миллионов доноров. Тут имеется в виду, что вы знаете, что когда мы получаем права водительские, там есть такая графа, я еще 30 лет назад ее заполнила. Да, пожалуйста, в случае чего берите, что надо. Но реально донорство, оказывается, возможно лишь в 3 случаях из 1000 смертей. Вот такой жуткий совершенно дисбаланс. Людей, готовых стать донорами, в принципе, много. Но тех, кто реально может стать донором, катастрофически мало, их катастрофически не хватает. Вот только в Пенсильвании почти 5 миллионов человек зарегистрировано как доноры. Но более 6 тысяч людей ждут трансплантацию прямо сейчас, сегодня. То есть это живая очередь, она не сокращается. И вот здесь вот можно подумать о том, что такая очень неудобная, очень щекотливая тема. Мы спокойно в момент, когда приходит момент, готовы обсуждать, кому достанется участок земли, скажем так, квартира, кому перейдут украшения, там, фамильные, драгоценности какие-то. Но почти никто и никогда, во всяком случае, вот среди нас, русскоязычных, мы, как правило, не говорим, что будет потом с моим телом, что станет. Почему? Вот у меня вопрос этот. Почему у нас этого нет в культуре, нам этого не прививали? Почему у нас это не принято? Почему это считается нарушением покоя? И вот человек прожил большую долгую жизнь, допустим, 80, 90, 100 лет. И организм, все, он уже на пределе, он уже износился. Но в этот момент печень вот этого пожилого человека может спасти другого человека, которому только 40 лет, допустим. Почки могут пригодиться молодой женщине с детьми. Роговица может вернуть кому-то зрение. И это на практике существует, это каждый день происходит. Повторяю, 8 жизней может спасти один донор. И мы боимся показаться какими-то циничными. Мы как-то, нам очень неудобно, мы боимся ответственности и осуждения. Нам придется как будто бы подогнать, что ли, смерть, да? Но заранее мы не готовы поговорить со своими близкими на эту тему. Ни самостоятельно, ни тем более с близким, который уходит. Вот мы не готовы сказать, вот, когда я закончу, ну, я не хочу уйти зря. Пусть после меня в списке ожидания кто-то получит свой шанс. Такое это слово отвратительное, я согласна. Такое оно холодное, оно такое отталкивающее. Вот это слово «органы», да, оно просто какое-то, ух, страшное. Но если вдуматься, ведь за этим словом стоит жизнь, бессмертие, можно сказать. Чьи-то дети, чье-то запущенное сердце. Вот когда старик уходит, он прожил долгую жизнь, но болезни сделали свое дело, все, и врачи ничего не обещают, никаких чудес, ничего. А рядом семья, вот они сидят, держат человека за руку, плачут, прощаются. И никто не говорит, может быть, мы дадим кому-то шанс? Страшно, вот люди боятся это. Почему? Потому что кажется, что это предательство. Что мы не можем расстроить человека, который уходит, что тело должно покинуть этот мир целиком. А я вот думаю, это разве любовь, чтобы только вот сохранить форму тела? Может быть, все-таки как-то мы будем прививать самим себе сначала, а потом нашим детям с себя начать, да, вот, чтобы не страшно было. Я про себя подумала, честно говорю. Я, например, согласна. То есть две спасенные жизни через почки, там, возвращенное зрение через роговицу и новое сердце, там, если понадобится. Ну все, и вот и люди продолжили жить. Это же почти бессмертие, как голос Элвиса Пресли. Как-то вот мы почему-то боимся этих тем избегать. И врачи говорят, что самый сложный момент – это не сама операция. Самый сложный момент – это начать разговор с семьей, когда вот человек лежит в реанимации, там уже практически человека нет, он не слышит, не видит, не понимает, только аппараты поддерживают его искусственное дыхание, мозг не функционирует. И, в принципе, юридически это конец. Но эмоционально для близких нет, конечно, это не конец. И вот к родственникам подходит координатор, там специально обученные люди, как правило, так говорят. Они очень деликатно, очень тихо задают вопросы. Они говорят там, вы рассматривали возможность донорства? И тут начинаются крики, вопли. Один говорит, да как вы смеете? Там дочь говорит, да нет, никогда. Муж молчит там условно. Сын говорит, ну, может быть, я не знаю, может быть, он бы хотел этого. И семья начинает ссориться, кто-то говорит, мы подумаем, а счет идет на часы буквально. То есть здесь вот это «мы подумаем» роли не играет никакой уже, шанс упущен. А потом человек ходит и мучается, а может, мы могли кого-то спасти? Может быть, это как-то помогло бы нам пережить боль утраты, потому что семьи, по статистике, семьи, которые соглашаются на донорство, они говорят, что это нам помогло справиться с горем. Мы знаем, что наш близкий человек ушел не просто так. Мы знаем, что другие люди живут благодаря ему. И это смысл. Это смысл. Еще тут есть один такой момент, когда люди, вот мы до эфира с Акмалем перекинулись парой-тройкой фраз, об этом тоже не принято говорить вслух, но когда люди заранее соглашаются на донорство, якобы они боятся, что врачи будут меньше стараться, они не будут так ухаживать за пациентом и заботиться о его здоровье, потому что они будут ожидать его органов. Нет. Оказывается, есть организация United Network for Organ Sharing. Вот они четко объясняют, что решение о спасении пациента и решение о донорстве – это два параллельных мира, это две совершенно разные команды, разные этапы, разные люди. И сначала, и всегда – это борьба за жизнь до последнего. И только потом разговор о донорстве. Но мы по-прежнему не готовы это дело обсуждать. Мы готовы спорить о политике, о деньгах, о прошлом. Мы готовы обсуждать друг друга. Но мы не можем сказать своим родителям, своим близким, если вот что-то случится, когда случится, чего бы ты хотел. Это про выбор. И вообще, старость – это ведь не трагедия. Это элементарное завершение, закон природы. И в этом завершении может быть поступок, который сильнее всей прожитой жизни. Вот бывает, жизнь человек проживает, оборачивается назад и думает, а что же я такого сделал? Какой же след я оставил на этой земле? Кроме денег каких-то и имущества. Может быть, пора мне что-то оставить значимое после себя? И тогда, может быть, придет понимание, что давайте мы не будем ждать больницу, реанимацию, там, реабилитационного центра, а просто как-то собравшись за столом по поводу или без, может быть, даже в шутку. Вот кто-то, молодые чаще хотят стать донорами, чем люди, которым уже давным-давно за 80. Молодые чаще говорят, я хочу быть донором. Кто-то может сказать «я хочу», кто-то может сказать «я не хочу». Любой ответ – это будет ответственный выбор. Главное в этом деле, мне кажется, не молчать. Вот чтобы это отказ по умолчанию, чтобы вот этого не было. Просто определиться, пока ты еще в состоянии мыслить, соображать и принимать ответственность. И я вот думаю, что вот это вот... История из Пенсильвании, если мы себе разрешим об этом не только думать, подумывать, но и говорить вслух. История вот этой 97-летней Пегги из Пенсильвании, она не будет исключением, она будет нормой когда-нибудь. Когда даже в 97 лет человек может сказать миру, я еще могу быть полезен. И... Я не знаю, может быть, самый важный разговор в вашей жизни уже произошел, а может быть, нет. Но мне кажется, что откладывать этого не стоит. Потому что, может быть, поздно. Не для вас, для того, кто ждет. Для кого-то другого. А может быть, и для вас. Потому что все в этом мире как-то взаимосвязано. Мне так почему-то думается. Есть у нас пару минут, чтобы в бессмертном эфире оставить свои следы. Если кто-то что-то хочет сказать на эту тему, милости просим к нашему шалашу 718-303-9090. Если задумались и загрустили, это тоже хорошо, потому что мне думается, что эта тема очень важна. Помимо того, что у человека есть память, которую трудно отнять, Можно, но трудно. Не приведи Господи, чтобы отняли, чтобы мы превратились в манкуртов. Вот мы можем совершить какой-то поступок. Я лишь напомню, обязательно в рамках программы «Договорились» с нами виртуально принимают участие мои друзья, потому что рассуждать можно о чем угодно, но если ты голодный просто физически, то ты думаешь исключительно о хлебе насущном. Вот чтобы не думать о хлебе насущном, я вот хлеб насущный на хлеб насущный намазываю ложку икры на один кусочек черный, на один красный, и жизнь моя просто бьет ключом, и поэтому у меня в голове возникают вот такие вопросы. Разные на самом деле вопросы. У меня был повод, и я об этом подумала. Number One Cover – это тот бутик морской, куда я захаживаю каждую неделю, здороваюсь с Верушей или с Ирушей, в зависимости от того, кто на смене. Я горжусь этой командой. Они не только ассортимент знают, но и всю историю продукта. Предложат, дадут попробовать, одарят все рыбные деликатесы. Но, конечно же, икра номер один во всей Америке. Бруклин Сифуд, дистрибьюторы. Миллион раз рассказывала, это объедение. Для того, чтобы жить долго, нужно правильно есть. Можно и без лекарств. Долгие годы, кстати, обойтись. Правильно есть и двигаться. Вот рецепт, так сказать, долгой, здоровой, полноценной жизни. 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. Или Настёне напрямую с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась. 718-715-0969. А магазин на Брайтоне, Number One Cover, 282 Брайтон Бич Эвеню. Икра, это, знаете, это когда хочется жить красиво и вкусно. Вот, это те продукты, которые не покупают, а которыми наслаждаются. Наслаждаться в жизни можно всем чем угодно, каждый миг. Птенчиком, вот в Казахстане чувак нашел на мусорной свалке 100 птенцов. Представляете, выбросили. Все живы, здоровы, чувствуют себя хорошо. Новые питомцы. Это я так, что-то жизнеутверждающее. А по поводу донорства, вы все-таки подумайте. Мне кажется, это очень-очень важная тема. Мы с вами, наша русскоязычная эмиграция, представляете, сколько жизней можем спасти? И останемся в вечности, простые люди, совершив простой подвиг. А они уже будут после нас. Сейчас реклама, и мы продолжим.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Салют, народ! Вы слушаете Дэвидсон Радио. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И с нами моя дорогая соведущая подруга Виктория Салкиндер. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вик, ну говори в микрофон.
5: Говорю.
0: Говоришь?
5: Да, точно, чтобы люди знали, что... что мы тоже живые люди, может случиться все, что угодно.
0: Да, с живыми людьми вообще случается все, что угодно. Это ты, кстати, сказала. Успехов, удачи я пожелала, хорошего настроения пожелала. Во всех начинаниях, разумеется. А вообще, по поводу того, как люди себя берегут, я вот буквально несколько часов тому назад наткнулась на заметку, которая меня просто выбила из колеи, и мне стало обидно за людей, очень обидно. Профессиональный человек, который в медицине очень много лет, более 40, он пишет о том, что вот в конце дня посмотрел 50 пациентов, пишет, что это не самое тяжелое, он на первичном звене здравоохранения, через него все проходит. И он говорит, что без его направления к узкому специалисту не попасть. Он как фильтр. Статистики он не ведет, но видит каждый день то, что его перестало удивлять. Значит, артрозы 3-4 стадии, суставы стертые до костей, позвоночники заросшие остеофитами, циррозы и тяжелые фиброзы печени, декомпенсированный диабет с осложнениями в почках, нервах, сосудах, гипертония, которая пожевала сосуды, почки и глаза, склеротические легкие с гидротораксом каким-то или с гидротораксом, наверное, запущенные инфекции, почти тотальное ожирение, сердечная недостаточность, почки на остатках ресурса, миелопатия, деменция, шизофрения без наблюдения, нарко- и токсикомания и жуткая инфекция мочевых путей. И почти никто и никогда вовремя, вот что он пишет, человек терпит годами, пока может, пока организм как-то тянет, а потом приходит уже не с первыми симптомами, а с последствиями. И попасть к специалисту, как известно, это месяцы ожидания. Прекрасно понимаешь границы. Часть обследований назначить нельзя, многие препараты тоже. И вот ты сидишь внутри регламентов протокола, пытаешься собрать разваливающегося человека теми инструментами, которые тебя оставили. И напротив сидит пациент и смотрит так, как будто ты сейчас найдешь простое решение. Реже орет от отчаяния, как будто виноват я, а не Господь Бог или они сами. И перед тобой не болезнь последних месяцев, перед тобой десятки лет медленного разрушения, которое можно было остановить намного раньше. И самое тяжелое не диагнозы, а ощущение, что медицина приходит к пациенту тогда, когда организм уже слишком долго выживал в одиночку для социальных обстоятельств. И вот он говорит, что если бы не моя сестра и 42 работы в амбуланции, не знаю, как я выжил бы на работе. Это первое.
5: И это второе, в какой стране?
0: Это сейчас я скажу, в какой стране. И тут же идет дальше. В Соединенных Штатах, в наших дорогих, американских Соединенных, стремительно растет смертность среди людей среднего возраста. А разрыв продолжительности жизни по сравнению с другими богатыми странами становится все больше. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали более 63 миллионов смертей за последние десятилетия. То есть с 99 по 22 год у нас в стране произошло почти 13 миллионов избыточных смертей. Люди могли бы жить дольше, если бы уровень медицины и смертности был сопоставим с Японией, Швейцарией, Австралией и другими развитыми странами. Главные причины. Ученые называют болезни сердца и сосудов, а также заболевания обмена веществ, диабет, ожирение, проблемы с почками и последствия неправильного питания. То есть и тенденция, вот и в наши дни наблюдается, в возрасте от 45 до 64 лет. Очень резко выросло число инфарктов, инсультов и тяжелых хронических заболеваний. Кардиологи связывают ситуацию с ожирением, сидячим образом жизни, большим количеством ультрапереработанной еды, постоянным стрессом и тем, что многие слишком поздно обращаются за медицинской помощью. И если коротко, значит, сегодня средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет около 79 лет, Для сравнения, в Японии люди живут в среднем до 85 лет, в Швейцарии до 84. Казалось бы, это никак не коррелирует с тем, чем занимаешься ты. Ты занимаешься пациентами, которым Почему? Нужна помощь, а при этом ты стараешься сделать все, чтобы продлить как можно дольше жизнь пациента, улучшив при этом его качество жизни и, естественно, улучшить, хотел сказать, условия содержания. Условия пребывания рядом с близким, нуждающимся в помощи членов его семьи. Скажи мне, пожалуйста, что вот в нашем социуме должно такое произойти, чтобы люди вовремя обращали на себя внимание, чтобы люди вовремя, ну, чуть раньше обращали внимание на своих близких, чтобы они каким-то образом, как их смотивировать, хотя бы немножечко изменить образ жизни?
5: Человек должен быть кому-то нужен. Это, ты знаешь, мы должны, мне кажется, вот поговорить на эту тему именно потому, что для чего живет мужчина? Для того, чтобы создать свою семью, опекать ее, делать все для своей семьи, для своих детей. То есть его задача – это давать людям, давать своей женщине заботу, защиту, я говорю о нормальных мужчинах, заботу, защиту своим детям, принимать на себя удары жизни, ответственность прежде всего. Женщина должна отвечать, я так вкратце не буду философствовать, женщина, соответственно, отвечает любовью, заботой, лаской, слабостью. Это мудрая женщина. А вместе они воспитывают детей. И все это вместе называется ячейкой общества. И вот внутри этой ячейки уже тогда создаются определенные свои какие-то правила в том самом, что они должны садиться вместе за стол, когда мама готовит салат, может быть, с папой, может быть, они выпивают по бокалу вина на ужин, и дети все это видят, и это все передается их детям, и передается их детям, и так далее, и так далее. Когда человек, бесконечно находящийся в стрессе от этой жизни, в стрессе от того, что на него наваливает государство тоже, скажем так, и от незнания, люди перестали ценить самое главное – это семью, ячейку общества. Из-за этого, я считаю, существуют проблемы во всем. И как бы странно это ни звучало, культура питания, культура общения, культура познания этого мира, отношение к родителям, отношение детей к родителям и родителей к детям – вот все это приводит к тому, что ты сейчас прочитала. Видишь, я даже сразу же могу тебе как бы сказать просто из наблюдений своих собственных личных, что первую половину вот статьи ты читала статью эту, это не говорится об Америке. Здесь люди, они другие. Вот то, что видят там, и там, может быть, они не имеют возможности вовремя дойти до врача. И, может быть, другое воспитание здесь – это совсем по-другому. Здесь это безразличие близких людей к своим родным, при условии, что они есть.
0: Ты мудрые вещи излагаешь, Вика, как обычно. Но я тебе вот что хочу сказать по этому поводу. Здесь огромное количество людей, у которых нет семьи. То есть она на бумаге есть,
5: да.
0: А, скажем...
5: Именно об этом я и говорю.
0: Да, а пожилые люди живут в одиночестве.
5: Да.
0: И порой так получается, что чем дольше человек находится в одиночестве, тем больше он замыкается в себе.
5: Да.
0: У него, может быть, нет желания осваивать какие-то навыки компьютерные, скажем, для того, чтобы общаться в соцсетях. Может быть, у него нет возможностей таких. И зачастую люди сближаются с теми, кто оказывает помощь.
5: Это в лучшем случае.
0: Это в лучшем случае. Иногда они перебирают людьми, наоборот, вот всю свою озлобленность, неудовлетворенность жизнью, они обрушивают на тех людей, которые им помогают.
5: Очень редко.
0: Бывает такое.
5: Бывает, и бывает, но это, ты знаешь...
0: Ты думаешь, это скорее исключение?
5: В моей практике скорее, да. Это либо психиатрия, либо суперизбалованность вот, в жизни, либо это все-таки исключение. Не знаю, я стараюсь находить как-то общий язык со всеми и войти в положение любого человека. Обычно у меня получается, если это только не глубокая психиатрия.
0: Ну вот смотри, простой пример. Может быть, он не напрямую связан с тем, о чем мы сегодня говорим. Ты правильно рассчитала, что это речь идет о другой стране, но это не имеет значения, потому что у нас миллионы людей, у которых, во-первых, нет возможности вовремя обратиться к врачу, у людей нет страховок, у людей нет финансовой возможности.
5: Вот. Кстати, о страховках на 2 секунды да. тебя перебью, как всегда, извини, но вот мы сейчас делаем в своем агентстве именно платформу для наших коммитентов, то есть мы вот сейчас как бы мы меняем платформу программы МЭКа, это медицинская, которая ничего не покрывает, как в других агентствах, там телехелс и все вот такое вот. И мы решили прийти к тому, что зачем давать людям то, что им не нужно. Давайте-ка мы немножко раскошелимся и дадим немножко работодателям, тем более, что это сейчас позволяется через федеральные ТЭКСы какие-то, какую-то часть они дают. И вот мы решили создать такую платформу, в которой будет включен нормальный
0: медицинский план какой-то, да,
5: да? Да, то есть его можно потрогать руками и получить реальную помощь. Я не говорю, что это нечто небесное, вы можете пребывать в госпитале, там, не дай бог, кому-то там 15 дней или 20 дней. Ну, это другой разговор. Я помогаю получать государственные страховки. Но именно вот так, чтобы вы могли пойти к врачу, сдать...
0: Обратиться к специалисту, да-да-да, и провериться.
5: Пойти как к нашей Алине, которая заглянет да. вам и в уши, и не в уши, и везде, ой. И все сделает.
0: К Алине попади только. Да. Она тебя разберет на нанотехнологии
5: на
0: какие-то.
5: На нанотехнологии. Вот когда тебя разбирают на нанотехнологии, технологии, если у тебя нет, вот как в этой статье, хронического, и тебе не нужно, это тебе этой страховки абсолютно хватает. Очки взять, тебе этой страховки хватает. Пойти массажи делать тебе. Тут, ну, то есть...
0: Вот, о, я сейчас... Вот кого
5: вот
0: это заинтересовало?
5: Сейчас занимаюсь.
0: Занимаешься. 917-834-33-43. На всякий случай запишите номер телефона Виктории Салкиндер. Это речь идет сейчас.
5: Это бесплатно.
0: Да, о тех хоум-аттендентах, которым не хватает, может быть, медицинской страховки.
5: Потому что позакрывали всем страховки направо
0: это,
5: и налево.
0: Это я в курсе, у нас и по радио об этом да. много говорили. Так вот, возвращаясь, так сказать, к нашей теме, по поводу одиночества, помощи, характеров, мотивации. Всегда же мы с тобой говорим о людях и про людей, и о помощи людям. Вот смотри, ты говоришь, люди редко перебирают там своими работниками, которые им помогают, но люди довольно часто перебирают агентствами, их что-то не устраивает. Как правило, их не устраивает там, допустим, количество часов. Но это полбеды. Я никогда не сталкивалась с тем до тех пор, пока здесь прямо в офисе нашей радиостанции приходила женщина и рассказывала просто мне в глаза, глядя в глаза, какую-то душеспасительную историю о том, что она говорит, мой пациент позвонил в большое какое-то агентство, по-моему, Riverside, что-то она сказала.
5: Riverspring, это не... или... иншуринг.
0: Да, в какую-то большую компанию самостоятельно, в ее отсутствие. Там есть русскоязычные представители. Да, вот я помню слово «река» там была что-то. И сказал, что он желает перейти в другое агентство. Она говорит, я прихожу на смену там на следующий день. Он мне говорит, мы уходим. То есть это пациент, по инициативе пациента. Она говорит, а в чем дело? Он говорит, мне, значит, друг, товарищ, брат, сват, неважно. Мне посоветовали позвонить самому и сказать, что вот если я перейду там, скажем, в другой офис, мне добавят часы, потому что у меня был временный, значит, кейс на сколько-то недель после операции.
5: Неважно, по какой причине.
0: Нет, ну, она это все рассказывает. Она говорит, позвони в свое агентство и скажи, пусть они нас переводят туда-то. И ты переводись. Она говорит, хорошо. Она звонит в свое агентство и говорит, так и так, я сегодня пришла на смену. Мне пациент сказал, что он уже договорился с компанией, вот с этой рекой, что нас должны перевести в какое-то агентство. Она говорит, и тут я услышала такое, о чем в эфире трудно говорить.
5: Не проклинали?
0: Без использования, так сказать, того, чтобы уши не завязали. Не завяли у нашей аудитории. Значит, на нее стали кричать, ей стали угрожать, вы воруете нашего пациента, как вам не стыдно? Она пытается объяснить, что она к этому не имеет совершенно никакого отношения, что пациент вот сидит рядом, что это довольно сильным характером человек, очень упертый, и если он чего-то захотел, он этого добьется, он властный. На нее продолжают орать, она говорит, я просто ему нравлюсь, я работаю с ним 4.5 года. И он мне сказал, если хочешь, идем со мной. Меня устраивает этот пациент, меня устраивают часы работы, он хочет чего-то большего, ему там где-то что-то обещали, я пойду с ним, потому что там точно такая же зарплата, там обещают те же льготы. Но ей сказали, значит, ты больше никогда не будешь нигде работать, мы тебе сделаем там какую-то плохую характеристику. Ей стали угрожать, на нее стали кричать. Она приходит через день на работу, ей звонит ведущий и говорит, у вас кейс закрыт. Ваш пациент лишен всего сервиса полностью. Пациент звонит опять в эту иншуренсную компанию. Ему говорят, нет, подождите, все у вас, значит, пока приостановлено, временно, ваше агентство пока не разрешает перевод. Это длилось 2 недели. 2 недели. Наконец-то их перевели. Что это такое вообще?
5: Хамство.
0: Нет, это вообще по закону или не по закону? Получит ли, она говорит, первый чек я получила, второй чек я еще не получила. А дама приходила совсем по другой причине, просто разговорились, и она вот рассказала.
5: Ну, сейчас, историю. Наверное, меня начнут ненавидеть огромное количество агентств, но так как я совершенно не боюсь конкуренции и всегда говорю правду, я хочу сказать такую вещь, что, дорогие мои хамотенды и пациенты, вы живете, вы приехали в эту страну, вы приехали в свободную страну. Вы можете делать, переходить куда хотите, когда хотите. Никакие контракты, которые вам подсовывают, подписывать. Иногда вы знаете об этом, а иногда вы не знаете. Чаще всего вы даже не понимаете, что вы подписываете во время приема на работу. Вам иногда есть такие агентства, которые дают подписывать контракт. Что если вы уходите и уводите за собой пациента, то вы должны будете заплатить штраф в 2500 долларов. Например, в 2, в 5, в 10.
0: Это законно вообще?
5: Нет, незаконно. Незаконно это номер один. Во-первых, потому что эта бумага должна быть объяснена, переведена и так далее и тому подобное. Это все должно происходить совершенно не в тех условиях, в которых это создается для хамотендов. Во-вторых, хамотенда в редких случаях, бывают такие моменты, но в редких случаях, сама по себе переводит там куда-то пациентов, где-то кому-то что-то обещали, бонус, такой тоже, мы знаем, у нас практикуется в нашей сфере, скажем. И такое бывает, иногда происходит. Да, происходит. В основном никогда пациента невозможно перевести, хомотенда не может перевести пациента. Как бы там ни было, это семья, которая переводит пациента.
6: Семья
5: переводит...
6: или сам пациент, да?
5: Или сам пациент. Health praxis или пациент. Или кто тот, кто отвечает за пациента, это health praxis, дети, если пациент пожилой. Или это, ну, совсем не может за себя говорить, или это сам пациент. И никто никогда по закону не имеет права остановить. Ваше агентство, вот, понимаешь, мы все здесь иммигранты, мы не знаем во многом законов, и позволяем с собой так обращаться и так как бы кричать на нас. Никакого права кричать на вас ну, никто не имеет, ни по-человечески, ни называть вашего пациента прапорти, что это прапорти, которая, ну, вещь, которая принадлежит определенному агентству. Никто никому не принадлежит. Ты знаешь, я сегодня думала об этом, после того, как ты мне утром рассказала этот случай, а была настолько возмущена, и вот проезжаю мимо магазина, смотрю и думаю, вот я зайду сюда, там, куплю бейгл, а потом перейду через дорогу, куплю кофе. Потому что, например, вот здесь вкуснее бейгл, а вот здесь вкуснее кофе. И никто из магазина мне не выбежит.
6: Не выскочит, не да, выскочит, и не будет орать.
5: Не будет на меня орать, почему ты у меня не взяла кофе. То есть я вот, ну, захожу возле дома у себя, там, покупаю бейгл, захожу там в кофейню, покупаю кофе, никто мне ничего не говорит. Или потрясающий торт, который ты мне сегодня угостила, где я спрашиваю тебя, где это, и не потому, что там в другом магазине работают, например, мои друзья, но мне нравится здесь торт, и я пойду сюда. Люди идут за сервисом, люди идут за спокойствием.
6: И за качеством.
5: Люди идут за качеством. Почему за мной, ко мне обращаются люди, почему они ко мне идут? Потому что я читаю каждого своего пациента, просто человека, который приходит с улицы, по глазам. И вся моя команда натренирована делать то же самое. Вот, а пациент, которого я там знаю последние 10 лет, и вот он выходит на пенсию, ему 70, там, я не знаю, 70...
6: С чем-то.
5: С чем-то там лет. Вот он выходит на пенсию, этот человек, он становится пациентом, этот человек, и вдруг у него в глазах появляется тревога. И я ему говорю, что ты, почему ты, что ты тревожишься? Вот у меня с сыном такие не очень хорошие отношения, а больше нет никого. Вот сейчас живу там в квартире с румейтом, а если румейт уедет, я не смогу квартиру оплатить. А если вот, вот так, а если вот так, я говорю, а давай посмотрим с другой стороны. И вот я сажусь с ним и начинаю с ним разговаривать. А вот если вот это вот так, а вот это вот так, он уходит с улыбкой. Пусть это 15-минутная улыбка, но она продляет ему жизнь. Ну давайте начнем на него кричать. Давайте я его доведу до инсульта. Давайте я ему скажу, что да, в итоге твоя жизнь превратится, и ты пойдешь жить в нурсинг-хом, и твои проблемы, они нерешаемы. И да, вы собрали там, я не знаю, 50 тысяч на своем аккаунте, когда вы работали, и теперь все, вы обречены на то, что никогда не получите Medicaid, и будете умирать в одиночестве в собственной квартире с тараканами. Давайте сделаем так. Можно же по-разному разговаривать с людьми и давать правильную информацию. Люди кричат, в основном кричат те, которые не обладают...
6: От бессилия и незнания, да,
5: от наверное? От незнания, от некачественного собственного сервиса. Вот это вот выразить на ком-то, что я большой человек, а ты никто, вот у нас это в комьюнити очень-очень... любимая.
6: Синдром вахтера, да. И шлагбаума, как я называю.
5: Да, да, запугивают. Знаю, что присылают агентства, присылают там судебные пакеты на 50 страницах, там что там, кто там с кем там судятся или еще пересудятся. Вот это все пациенты, это харассмент. И пациенты, хомотенды могут на это совершенно не реагировать. Ребят, не позволяйте с собой так обращаться, вы не вещи, вы не прапорти. как в «Тедди», помнишь этот фильм смешной?
6: 917-834-33-43. Виктория Салкиндер, если у кого-то из вас есть какие-то вопросы по поводу того, как жить дальше, если вы тревожитесь, вот цитирую.
5: Если вам нужны продукты.
6: Если нужны продукты, если вы не знаете, на какие программы вы можете рассчитывать, а их масса. И то, что, о чем мы говорим даже вне эфира, я сама поражаюсь, что люди, которые вот сейчас только собираются на пенсию, или люди, у которых уже давно есть сервис, к вам могут приезжать.

0: я вам открою один маленький секрет, надо писать СОС.
1: Да, сообщение. 911.
0: Да, да, или СОС пишите, или 911-917-834-33-43. А для тех из вас, кто только собирается, так сказать, получать помощь и оформлять документы, начните с правильного выбора, тоже обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она вам обязательно подскажет, с чего начать и как правильно все сделать. От А до Я, по-моему, ты занимаешься,
1: да? От А до Я, да, потому что законы меняются. То, что было у ваших родителей, например, там 15-20 лет назад, за это время много воды утекло, много политиков поменялось. Каждый привнес что-то свое. И сейчас уже совершенно другие правила, совершенно другой инком для получения медикейта, например. Совсем другие, как бы, то, как вы оформляли даже во время пандемии и сейчас. И прежде чем вы начнете пугаться или говорить «мне не положено», «мне нельзя этого сделать», вы просто позвоните, спросите, и тогда я отвечу вам на все ваши вопросы. А мои же пациенты, которые с нами, они пользуются всегда...
0: Привилегией у них.
1: Привилегией, и тревожности у них не так много.
0: У них, по-моему, вообще нет тревожности. И люди, которые звонят на радио, как правило, после программы сразу, вы, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер после... предыдущей программы позвонило 3 человека, я вот сейчас только вспомнила, извините, это мы уже, наверное, в следующую пятницу обсудим. Совет спрашивали, когда лучше подавать на пенсию, в 62 или в 65, но это большая тема.
1: Очень персонально, позвоните мне сами, это очень персональный вопрос, все зависит только от... вашей работы и ваших заработанных кредитов.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. С вами были Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Еще раз хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех
1: спасибо,
0: ваших начинаниях.
1: Акмаль, и спасибо, дорогие друзья.
0: Акмалюшка, спасибо.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
5: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сенат завершил марафонское ночное заседание, затянувшееся до раннего утра в ходе так называемого

0: Называемой процедуры Воут-Арама, республиканское большинство преодолело сопротивление демократов и приняло масштабный законопроект о бюджете на сумму около 70 миллиардов долларов. Эти средства будут напрямую направлены на радикальное усиление миграционного контроля, дополнительное финансирование погранично-таможенной службы и миграционной таможенной полиции, ICE. Республиканцы называют это исторической победой в рамках реализации национальной стратегии по защите южных рубежей, в то время как оппоненты заявляют о жестком урезании социальных программ ради финансирования силовых ведомств. Жителям Нью-Йорка и гостям города сегодня придется скорректировать свои планы на фоне серьезного ухудшения экологической обстановки. Комиссар Департамента охраны окружающей среды штата Аманда Лефтон и комиссар здравоохранения доктор Джеймс Макдональд выпустили экстренное предупреждение о качестве воздуха на сегодня. Концентрация приземного озона в воздухе над Нью-Йорком, Роклендом, Вестчестером и округами Лонг-Айленда превысит критическую отметку в 100 единиц по индексу AQI. Режим воздушной тревоги вводится с 11 утра до 11 вечера. Медики настоятельно рекомендуют пожилым людям, детям, а также лицам с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей, в особенности страдающим астмой, отказаться от длительного пребывания на улице и любых физических нагрузок на открытом воздухе. Причиной смога стала установившаяся в регионе сильная жара в сочетании с автомобильными выхлопами. Администрация Трампа ввела новые жесткие персональные санкции против кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля, его супруги, а также близких родственников бывшего главы государства Рауля Кастро. В американский черный список включены ключевые подразделения кубинских вооруженных сил и вся разветвленная сеть так называемых комитетов защиты революции, выполнявших функции квартального надзора. Этот шаг последовал всего через несколько недель после предъявления официальных уголовных обвинений Раулю Кастро со стороны Министерства юстиции США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вновь выступила против Трампа. Проголосовала за помощь Украине и санкции против России. К демократам присоединились 18 республиканцев. Бывший советник Трампа Джон Болтон, впоследствии ставший его активным критиком, согласился признать вину по делу о шпионаже. Спецпредставитель Путина анонсировал строительство тоннеля между Россией и США. В Бруклин-Бридж-парке открылся бесплатный каякинг. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 33%, 83 по Фаренгейту, 29 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
7: Борис Овезов, сам
6: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шлап с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Сегодня с часу до двух радиопрограмма «Караван» с Борисом Овезовым и Пашей Куклин доставляет вам огромное удовольствие, потому что мы понимаем, что вы с трепетом дожидаетесь эту программу, потому что она вас заряжает, и мне это очень импонирует, поэтому я вам за все благодарен, потому что мы уже 20 лет над столицей мира. И я думаю, что в ближайшее время мы будем продолжать работать, потому что информации полно, красивой музыки полно. Так что, господа, наслаждайтесь, слушая популярную программу «Караван». Да, друзья, хотелось бы напомнить, если вы хотите слушать наши программы в повторе, вы заходите на телеграм-канал, пишите русскими буквами «Борис Овезов на радио». И, конечно же, слушайте все программы, которые я выставляю после пятничного и воскресного эфира, уже без рекламы. Вы получаете огромное удовольствие. И самое главное, я вам советую, попробуйте. Когда вы едете в машине, включите любую программу «Караван», и вы посмотрите, как уровень вашего хорошего настроения просто будет подниматься. Это необъяснимо. Необъяснимо, но это факт, господа. Так что Борис Овезов на радио, телеграм-канал, и вы сразу же окунетесь в невероятный мир хорошего настроения. И сразу, если вся информация, или вы хотели бы получать именно ссылочку на ваш телефон о том, что вот буквально несколько секунд, через несколько минут начинается программа «Караван» или «Поздравление», то на сайте есть такая возможность. Система автоматически будет вам рассылать ссылку, где, прикоснувшись к телефону, вы сразу же именно к этой ссылочке на телефоне, вы погружаетесь в 620-ю волну, и радиопрограмма «Караван» начинает звучать. Заходите www.borisovezov.com, www.borisovezov.com. Все белые поля, которые на титульной странице, заполняются. И система автоматически вас уведомит о том, что начинается программа «Караван» или программа «Поздравления». Вы на правильной волне, господа, и хочу еще раз после вот этой короткой заставки еще раз напомнить вам о том, кто щедро продолжает нас поддерживать.
2: Чудный Борис Овезов, программа «Караван».
3: Бомбарбия, Киргуду.
1: Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» в Клинисе является прямым поставщиком мебели в Америке. И у нас у всех уже давно появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам, господа. А главное, познакомиться с владельцем Фархадом, который наполнен мудростью, с которым приятно разговаривать. Пообщавшись с ним, вам хочется вернуться не только ради мебели, а ради того, чтобы провести с ним некоторое время за пиалушкой горячего чая и за рахат-лукумом. Вы спрашиваете, где это? Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» находится 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. 718-459-0504. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в популярной программе «Караван».
4: В эфире Борис Овезов, сам слушатель. Программа «Караван».
1: Также хочу пригласить вас всех насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Открыть для себя новые яркие вкусы в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 от Heaven Boulevard. Это в Квинси. Телефон 718-500-3116. 531-16. Heaven Grill Sushi Dushanbe ждет вас, господа. Там всевозможная восточная кухня, нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка. Все прелести жизни. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Господа, открыт бар спиртных напитков, кальянная, все это для вас. Есть валет-паркинг. И, конечно, друзья, сразу напоминаю, что они работают в Муцей-Шаббат. Можете приходить вечером и получать удовольствие после выхода субботы. Все это Heaven Grill Sushi Dushanbe. Напоминаю еще раз адрес 6398 от Heaven Boulevard. Это в Квинси. 718-500-3116. 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Dushanbe. Огромное спасибо.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
8: Бомбарбия, Киргуду.
9: Ну что, дорогие мои, конечно, хотелось бы объявить о том, что сегодня очередная программа восточной музыки, но от формата я сегодня решил отойти нашей программы, так как мы буквально позавчера вернулись с Португалии, и мне сегодня захотелось подарить вам море впечатлений, текста и, конечно же, потрясающей музыки, и, конечно же, связь с нашим гидом в Португалии, который ждет на телефоне. Программа сегодня у нас называется «Караван впечатлений. 9 дней Португалии с Борисом Авезовым». Да, господа, думаю, что вы согласитесь. Есть путешествия, которые заканчиваются в аэропорту. А есть те, что продолжаются еще долго после возвращения домой. В разговорах, фотографиях, любимых мелодиях и воспоминаниях, которые неожиданно всплывают среди повседневных дел. И именно таким оказалось наше 9-дневное путешествие по Португалии. С Борисом Авезовым, и сегодня программа «Караван» предлагает вам не просто вспомнить маршрут, а заново прожить эти дни через яркие впечатления, мудрые высказывания и музыку, которая словно была записана специально. Да, господа, 9 дней с Борисом Авезовым в Португалии. И по многочисленным просьбам, господа, напоминаю, что мы делаем еще один повторный тур с 25 августа по 3 сентября. С 25 августа по 3 сентября. Ну, а сейчас мне бы хотелось все-таки погрузиться в невероятный мир Португалии. Господа, для вас сегодня программа с Борисом Авезовым. 9 дней Португалии. Впечатления для вас. Ну, во-первых, Португалия – страна, которая не стремится удивлять громко. Она делает это тонко и красиво. Здесь океан встречается с древними крепостями. Узкие улочки старинных городов ведут к площадям, наполненным музыкой. А каждый закат кажется маленьким произведением искусства. За 9 дней мы увидели многое. Но главное открытие заключалось не в количестве достопримечательностей, а в особом ощущении времени. В Португалии оно течет иначе. Спокойнее, глубже, внимательнее к деталям. Как эта музыка?

время поездки я не раз себя ловил на мысли, что настоящее путешествие все-таки начинается тогда, когда человек перестает просто смотреть и начинает замечать. Эта мысль стала своеобразным девизом моего маршрута. Мы замечали свет на фасадах старинных домов, запах свежей выпечки в утренних кафе, шум волн Атлантики и улыбки местных жителей. Именно из таких деталей и складывается настоящая память о стране.

Лиссабон встретил нас солнечным утром. Город семи холмов сразу показал свой характер. Яркий, немного романтичный и очень живой. Желтые трамваи неспешно поднимаются по крутым улицам. На балконах сушится белье. А с многочисленных смотровых площадок открывались виды, от которых невозможно было отвести просто взгляд. Наш гид Томила настолько завораживающе говорил о Лиссабоне, что складывалось впечатление, что она не эмигрант, а человек, который родился тут. Столько тепла было в ее рассказах. Я думаю, что мы сегодня ее пригласим. В Португалии Лиссабоне ждет нас. Сразу из ее повествования я понял, что красота города измеряется не количеством памятников, а желанием человека вернуться сюда еще раз. Эти слова особенно точно передают впечатление от Лиссабона. Здесь хочется задержаться, пройтись без карты, потеряться среди переулков Алфамы. Алфама – это самый старый исторический район Лиссабона, столицы Португалии. Он расположен на склонах между замком Святого Георгия и рекой Тежо. Хочется также услышать музыку из открытых окон и почувствовать себя частью городской истории.

Хочу отметить, что особое место в поездке заняла Синтра. Кажется, будто этот город возник на стыке реальности и сказки. Дворцы, окруженные зелеными холмами, туман, который неожиданно появляется среди солнечного дня, загадочные башни и парки создают ощущение, что время здесь остановилось на несколько столетий назад.

время прогулки по дворцовому комплексу прозвучала еще одна интересная мысль. История остается живой только тогда, когда вызывает эмоции. И действительно, Синтра не выглядит музейным экспонатом. Она заставляет удивляться, восхищаться и задавать вопросы. Здесь прошлое не спрятано за стеклом. Оно продолжает жить рядом с современностью.

и, конечно, наше путешествие в Порту оставило очень приятное впечатление. Город встретил нас спокойной атмосферой, уютными улицами и доброжелательными жителями. Особенно запомнились прогулки по центру города, где современные здания гармонично сочетаются с исторической архитектурой. Нам понравилось неспешно гулять, открывая для себя новые уголки и наслаждаться местной культурой.

большое впечатление произвела природа, конечно, вокруг города. Свежий воздух, красивые пейзажи и возможность отдохнуть от городской суеты. Мы попробовали местную кухню и познакомились с традициями региона, что сделало поездку еще более интересной. Отдельно запомнилось знакомство с портвейном. Ну как без этого? Мы узнали больше о традициях его производства, попробовали разные сорта и оценили богатый вкус этого знаменитого напитка. Хочу отметить, что дегустация стала одним из самых интересных моментов поездки и позволила лучше почувствовать местную культуру. Я это все снимал на видео и, конечно, смонтирую фильм. И, конечно, сообщу об этом в видеоформате. Мои лекции, вообще эти моменты гораздо впечатляют.

Хочу отметить, что эта поездка подарила нам много ярких впечатлений, новых открытий и приятных эмоций, которые еще долго будут напоминать о времени, проведенном здесь. Ну а в целом Порту показался нам уютным, гостеприимным и очень комфортным городом, куда хотелось бы вернуться снова. Но отдельная история – это посещение Фатимы. Стало одним из самых запоминающихся моментов нашего путешествия по Португалии. Фатима. Это место произвело на нас особое впечатление своей атмосферой, спокойствием, духовностью и умиротворением. Величественная базилика. Просторная площадь и тысячи паломников со всего мира создают ощущение единства и веры. Особенно тронуло нас чувство тишины и внутреннего покоя, которое ощущается здесь, несмотря на большое количество посетителей. И мы с интересом познакомились с историей Фатимы и событиями, благодаря которым этот город стал одним из самых важных в паломничестве в мире.

конечно, хочу отметить, что особенно трудно у нас чувство тишины и внутреннего покоя, которое ощущается здесь, несмотря на большое количество посетителей. Прогулка по святым местам оставила глубокий след в нашей памяти. Даже тем, кто приезжает сюда не как паломник. Фатима дарит возможность задуматься о важных вещах. Насладиться красотой, архитектурой и почувствовать особую атмосферу этого уникального места. Да, друзья, мы увезли с собой не только красивые фотографии, но и теплые воспоминания, которые останутся с нами надолго.

0: Особо, друзья, хочу отметить нашу прекрасную группу. Она была небольшая, всего 16 человек, но все один как на подбор, все интеллигенты, приятные в общении, понимают ситуацию, сразу же реагируют на все, что происходит. И, конечно же, это все поддерживалось нашей прекрасной гидессой Тамила. Я думаю, что буквально после рекламы я приглашу ее в эфир, как раз в этот период я с ней свяжусь, и мы послушаем от нее именно все то, что оставила наша группа, потому что наша гидесса, она с Ферганы, и один молодой человек в нашей группе сказал: я почему-то все время думал, что хорошие гиды — это только Москва, Санкт-Петербург, но сейчас убедился, что я сам, говорит ферганский, что в Фергане есть такие талантливые, интеллигентные люди. Друзья мои, вы на правильной волне. У нас первая часть подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Во второй части у нас есть телефонные разговоры с представителями нашей группы, с нашим гидом с Португалии и продолжение этого музыкального эфира по Португалии. Оставайтесь, я думаю, что вторая часть будет интересна. Наберитесь терпения, реклама пройдет очень быстро.
1: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама Джан.
2: Очень правильное решение.
3: Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
2: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
2: Да, конечно.
4: Дэвидсон Радио.
5: Слушать подано. Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Кремль ответил на открытое письмо Зеленского, в котором он предложил провести прямые двусторонние переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любое время, если он действительно готов к обсуждению мирного процесса. Трамп публично поприветствовал перспективу личной встречи лидеров и призвал обе стороны пойти на компромиссы, чтобы завершить многолетний конфликт. Сенат принял масштабный законопроект о финансировании миграционных ведомств на сумму 70 миллиардов долларов. Документ прошел после нескольких недель жестких дебатов и задержек. Почти одновременно с этим Минфин и ведомство ФинСен выпустили экстренное предупреждение для банков. Финансовые институты обязали жестко отслеживать и блокировать схемы незаконных выплат работодателям, нанимающим нелегальных мигрантов. На Таймс-сквер прошел неожиданный концерт Мадонны. Рейтер включил кадры ее выступления в подборку главных фотографий дня 5 июня. Для города это стало не только культурным событием, но и напоминанием. Нью-Йорк остается площадкой, где мировые новости, политика и шоу-бизнес сходятся буквально на одном перекрестке.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: На
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.
2: تعذب توزع حد ميكروب زز في حد لما سحكي توم مازك جنب بالجنب كله مش بحاش لو جنبي.
3: Приветствую вас еще раз, дорогие друзья. Борис Овезов у микрофона. Паша Куклин сегодня в студии помогает. Паша, огромное спасибо. И, конечно, хочу сразу поблагодарить вас за теплые письма, смс-ки. Вам нравится? Не ожидал. Думал, что именно отойдя от формата будут какие-то высказывания. Нет, господа, все-таки интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо всем тем, кто путем интернета пишет и оставляет добрые слова. Спасибо огромное. Да, повтор программы будет. Обязательно заходите на телеграм-канал господа Борис Овезов на радио. И я буду выставлять все программы. И вот эта программа не исключение. Она также будет на телеграм-канале Борис Овезов на радио. Если хотите, чтобы сообщение приходило вам на телефон за 5 минут, до начала программы, то интернет-сайт www.borisovezov.com. Заполняйте все пробелы. 4 поля. Телефон. Фамилия, имя и имейл. И система автоматически за 5 минут будет вам отправлять линк. Дотронитесь до экрана телефона и сразу же Дэвид Зон Радио, популярная радиостанция, и Борис Овезов «Караван», и программа поздравления. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш веселый час, господа. Вижу, что очень есть желающие, которые хотят стать спонсорами. Это радует, и поэтому я хочу поблагодарить спонсоров, которые уже много лет поддерживают радиопрограмма «Караван», 20 лет над столицей мира, мебельный магазин «Экспо Фёрничерс», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Господа, красота и уют в нашем доме. Мебель от «Экспо Фёрничерс», 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Фархад, огромное спасибо, не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Господа, огромное вам спасибо.
4: Студный Барри Забегу, программа «Караван».
5: Бомбарбия, Киргуду.
3: Также хорошая новость. Сеть ресторанов теперь уже Heaven Grill, Суши Душанбе открыли зал «Торжес» на Main Street. Получите огромное удовольствие. Зал потрясающий, интерьер на 300 мест, господа, на Main Street. Все вопросы можете задавать по телефону 718-500-3116. Гладкошерный зал «Торжес» на Main Street от ресторана Heaven Grill, Суши Душанбе. 718-500-3116. 718-500-3116. Приходите, вы не разочаруетесь. Очень порядочные и правильные ребята. Проверены временем. Спасибо вам огромное.
5: В эфире Борис Овезов. Программа «Караван».
6: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
7: С 16 по 25 августа
6: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Овезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
7: Ташкент,
6: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории,
7: где переплетаются культура, традиции и духовность.
6: Этот тур создан для тех,
7: кто ценит комфорт,
6: кашрут и глубокие впечатления.
7: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
6: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
7: без лишней суеты.
6: Каждый день будет приносить новые открытия.
7: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
6: 646-427-5737.
7: 646-427-5737.
6: Вся информация на сайте www.borisovezov.com.
8: Тихи музыка, сердца мусла до мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
3: Ну что, господа, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить, что у нас тема сегодня «Караван впечатлений. 9 дней Португалии» с Борисом Овезовым. И на линии у меня сейчас Лиссабон или Порту. Сейчас Тамила сама об этом скажет. Наш потрясающий гид Тамила, я думаю, что она на линии. Тамила, здравствуйте. Здравствуйте, Тамила.
9: Добрый день, многоуважаемый Борис. Я вас приветствую из города Порту, Португалия. Но я приветствую не только вас лично, но и наших замечательных путешественников, с которыми только-только расстались, ваших слушателей, радио «Караван». Я вступаю в ваше сообщество. Добрый день.
3: Спасибо, Томилочка. Я хотел, знаете, от нашей группы выразить вам искреннюю благодарность за великолепно организованное сопровождение во время нашего 9-дневного путешествия в Португалии. Благодаря вашему профессионализму, Томила, глубоким знаниям истории и культуры страны и внимательному отношению к каждому участнику группы и умению интересно преподносить информацию, наше путешествие стало настоящим и незабываемым. Спасибо вам, Томил.
9: Боже мой, Борис, как приятно ложатся ваши слова на мою душу. Вы восточный человек.
3: Да.
9: Вы знаете, я до сих пор с вами. Вот я как будто вышла из кинотеатра, где смотрела трехсерийный фильм, да, и вот я вышла в эту повседневную рутину и никак не могу найти себе кадр. Настолько это было прекрасно. Я как будто на родине в своей любимой Азии побывала. Это было феерично. Я вот вашу группу встретила. Вы там стояли в очереди в Лиссабонском аэропорту. Ну, вы все улыбались. Боже мой! Вы улыбались, несмотря ни на что. И вот такую же улыбающуюся, знаете, позитивное настроение я вас и проводила. Боже мой, Борис, когда вы привезете нам следующую группу?
3: Ну, вроде...
9: Я очень надеюсь, что... Погодите. Я очень надеюсь, что вот эти товарищи, которые с нами были, 16 человек, они же в геометрической прогрессии разнесут эту вот весть о нашей маленькой Португалии. Мы вас очень ждем, Борис.
3: Вы знаете, Томила, благодаря вам, действительно, я... не ожидал получить такие эмоции. Благодаря вашему повествованию, вообще вашей энергетике. И самое главное, хочу отметить, у вас, главное, выстроена последовательность логики сказанного. У многих гидов, не хочу никого задевать, сначала идет текст в голове, обходя мозг, выходит изо рта, а у вас все последовательно, прям вот жемчуга на одной нити. Вот такая информация. Один за другим, логично. Мне очень это понравилось. Дай Бог вам здоровья. Честно говоря, я не ожидал. Клянусь.
9: Нет, волный язык.
3: Скажите, Томил, пожалуйста, вот по вашему мнению, что делает Португалию уникальной среди европейских стран? Вкратце.
9: О, это отличный вопрос. Ну, прям заковыристый, но я отвечу просто. Вот смотрите. Вообще принимать гостей из вашей страны, великой страны, да, это очень почетно и ответственно. К нам в Португалии приезжают люди, которые уже все посмотрели. Их ничем не удивишь. Обычно замыленный глаз. И вот у нас, гидов в Португалии, перед нами такая очень ответственная задача, очень, да, не просто вот, ну, как бы фейерверк вот этих картинок выложить, нет, нет, это пережить 8 дней, 7 дней как событие, как приключение, как совместный опыт. Понимаете? Да, наполнить таким образом, чтобы вы вышли оттуда обогащенными. И это, кстати, с вашей политикой, вы такую фразу бросили, в вашей программе не просто развлечение, увлечение, это еще познавательные вещи, правда?
3: Да.
9: Это еще и обучающего характера. Вот мы стараемся здесь той же самой политики придерживаться. Потому что, смотрите, мы за эти... Во-первых, извините, я немножко сумбурно, потому что волнуюсь. Во-первых, вас принимал туроператор Лузитана Сол. Это лидер русскоязычного туризма в Португалии. Да, и очень удачно вы с ними состыковались. Вы как будто одну песню поете. Во-первых, вам предложили программу, вы сделали идеальный выбор. Смотрите, я вот почитала, мы с вами проехали, вернее, ознакомились с 9 или 10 объектами ЮНЕСКО. За 8 дней мы объездили, посмотрели, проехали 12 городов. У каждого своя история. Дальше, если мы берем только города, это одно. А какие темы рассмотрели? Мы разгадывали загадки тамплиеров, масонов, дворцовые скандалы, подвиги Вашка да Гама. А как вам эта история о мертвой королеве? Да, но погодите, как это все прошло гладко? Наедино. Я понимаю, что у вас тут разные люди сидели с разным образованием, да, с разным настроением, но все пролетело, ну, как бы в едином, на одном дыхании. А за счет чего? Вы нам это все как-то организовывали, и вот глубокие исторические переменки шли, ну вот с истории вашего народа, да, интересно, я очень много почерпнула, даже о бухарских евреях, я все столько лет прожила в Узбекистане, я такого не знала. Вот понимаете, это история вашего народа, история другого народа, музыкальные моменты, конкурсы, это так логично все перемешивалось, что... Ну, все органично как бы вошло, я думаю, и в мой рассказ, и в восприятие наших товарищей. Тут я, когда стала вспоминать, боже мой, у нас романика шла, и барокко любовались, и это мистическая готика, да, эпоха романтизма, это синтра, да, и фаду, и ардеко, и биатоника. Чего только не было, но все было легко, правда? Я вот об этом говорю.
3: Мне
9: там, типа, я продумала, нет, это благодаря живости вот этой, ну, последовательности.
3: Сам настрой, да, сам настрой был.
9: Да, и настрой. А настрой – это была жажда. Вот да. Вы жаждали как-то, удивилась, благодатная почва. Вы жаждали познания. Это и услышать. И попробовать,
3: Томил,
9: и попить чего-то,
3: потому что,
9: и узнать,
3: потому что, послушайте,
9: и потрогать.
3: Томил, потому что группа была в основном из интеллигенции, поэтому. Скажите, да, а вот что вам больше всего понравилось в нашей группе, вкратце?
9: Вкратце понравилось, ну, сказать все это общо, ваше внимание.
3: Спасибо.
9: И ваша общая бытовая культура.
3: А что бы вы пожелали нашей группе на будущее?
9: На будущее? Доверять вам лично, как руководителю.
3: О, да. Спасибо.
9: А то был такой момент, погодите, был же момент, вот как-то раз через 3 дня или 4 мы хотим природы, мы хотим уже океана, и тут на следующий день, со следующего дня, 3,5 дня у нас накрыло. Буйная зелень, необыкновенные парки, природа,
3: да, да,
9: океан,
3: да.
9: Буйство. Оно как бы раз, вот как бы-то предупредили,
3: да, да.
9: Их вздох, и вот вам, пожалуйста, доверять.
3: Томил, вот, скажите, пожалуйста, Томил, а как бы вы описали нашу группу 3 словами?
9: Так, ой, вы что-то меня врасплох. Ну, как бы вам сказать, там сидели индивидуалы.
3: Да.
9: Очень индивидуалы, разные. Но как-то вот они смогли, вот как бы каждый потом вот, ну, алмазом был, да, а вместе это был бриллиант.
3: Да.
9: Ну, как еще сказать?
3: Томилочка,
9: а вот Восток любит так красочно.
3: Да, да, Томил, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, спасибо. Благодарных туристов и дальнейших успехов в вашей замечательной работе, дорогая. Спасибо за эти прекрасные спасибо. 9 дней.
9: Спасибо.
3: Спасибо, дорогая моя. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Ну что, дорогие друзья, есть еще один звонок. Это уже наш благодарный турист. Я очень надеюсь, что он возьмет сейчас, потому что он на операции сказал, что если получится, возьму трубку. Ну а пока, господа, действительно, если у вас появилось желание с 25 августа по 3 сентября, мы повторим этот же тур, получите огромное удовольствие. Да, сейчас, секундочку, есть.

0: И, конечно, друзья, было бы неправильно, если бы я не пригласил бы кого-то из нашей группы, потому что не каждый может говорить, а вот Людмила решила все-таки поделиться впечатлениями. Людочка, здравствуй, ты в эфире.
1: А, здравствуйте, Борис, здравствуйте, дорогие слушатели. Можно, Борис, я немножко расскажу вкратце?
0: Да, вкратце поколение. Только, потому что времени мало, Люд.
1: Я так и поняла. Вот мы только вернулись с группой, мы с супругом были, с группой под руководством Бориса Везова в Португалии. Это была наша вторая поездка с Борисом. В нашей группе были разные люди разных интересов. Кому-то интересно было, например, узнать больше об истории Лиссабона, Порту, Фатима. А кто-то, наоборот, вдохновлялся, например, природой, парками, побережьем, атмосферой. И вот только что мы прослушали нашу гид, Камилу, и все это она нам рассказала очень интересно. Все эти 9 дней мы вдохновлялись ее рассказами. Мы очень благодарны ей, конечно, Борису, вот, а также нашей сплоченной группе за прекрасное проведенное время. Да, я еще забыла сказать, по рекомендации Тамилы, мы попробовали пирожные, которые нам так понравились, это пастель де ната. Они были сделаны из заварного крема, яиц, молока, сахара. Это что-то изумительное на самом деле. И мы даже прикупили домой, привезли. Детям очень понравилось.
0: Людочка, вот. Спасибо большое.
1: Да, я вот хотела сказать, что мы рекомендуем хотя бы раз в жизни посетить Португалию. Это страна, которая оставляет вот неизгладимые впечатления. А можно мой супруг немножко скажет пару слов?
0: Конечно, конечно, конечно.
2: Да, я хочу передать привет всем нашим, кто с нами ездил. Я не хочу поименно, просто, Борис, большое его спасибо за эту поездку. Мы очень многое, я лично очень многое познал про всю историю вообще и евреев в Португалии, и то, что они сейчас вот хотят нас, приглашают, дают даже гражданство. Вообще, это запомнится очень надолго. Привет всем, и привет большой Камиле и Виктору нашему молдаванину.
0: Огромное спасибо, спасибо вам, ребят, спасибо большое, очень искренне. Спасибо вам. Вот сейчас, дорогие друзья, Гриша упомянул еврейскую общину. Да, вы знаете, у нас появилась такая возможность в Порту посетить синагогу, оставить какие-то пожертвования. Но от того, что мы увидели, мы, конечно, были потрясены. И самое главное, слова Равина тронули мое сердце, когда он сказал, что очень давно не было столько народу именно в синагоге, когда мы всей группой пришли туда. Нам очень понравилось, очень такой мягкий, добрый молодой человек достаточно, он уроженец Франции, пожил в Израиле и вот 3 года назад приехал в Порту, чтобы возродить именно жизнь еврейской общины в этом замечательном городе. Спасибо огромное. Сейчас пытаюсь дозвониться еще до одного молодого человека. Я думаю, что он ответит буквально несколько секунд.

0: Итак, господа, молодой человек, Эммануэль также был у нас, он с Ферганы, и ему очень понравилось то, что когда Тамила сказала, что она тоже уроженка этого прекрасного города. Эммануэль, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, дорогой Борис. С восторгом вспоминаю наше путешествие. Большое спасибо за организацию. Алло.
0: Да-да, слушаем тебя, дорогой. Мне очень приятно то, что ты со своими друзьями, родственниками был в этом туре. Мне очень понравилось то, что твоя эмоциональная отдача именно вызвала то чувство благодарности, тот труд, который был вложен именно в то, чтобы вам все понравилось. Ты знаешь, это очень важно.
1: Спасибо большое. Все было организовано от души. Самое главное, была очень хорошая группа. Все как будто на подбор. Никто никого не ждал. Это самое главное. И самое главное, не очень большая группа была. Все с интересом слушали лекции, экскурсии и прочее Тамилы. Мне было очень приятно, что она моя землячка, живет уже долгие годы в Португалии, в совершенстве знает язык, очень грамотная, эрудированная женщина. Мне очень было это приятно. Это уже не первый случай, когда ферганские попадаются мне экскурсоводами. Здесь в Америке я тоже встречал. Так что очень приятно было. Боря, еще раз большое спасибо. Очень многие меня теперь спрашивают, потому что ты поставил все это на Facebook, как нам тоже поехать, с кем поехать, и интересуются, что предпринять для этого. Так что имею в виду группы.
0: Спасибо.
1: В перспективе будут еще группы. Давайте всем большой привет.
0: Спасибо,
1: дорогой. Все, кто слушает радио, Дэвидсон радио, всем большой привет. Каравану особо. Шаббат шалом всем.
0: Спасибо, дорогой мой.
2: Тихие музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа, где у нас действительно появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Заходите, друзья, 9540 Квинс Бульвар, 62 и 63 драйв. Говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван». И я думаю, что Фархад не заставит себя долго ждать уважения, угощения. Все от восточного человека, как подобает. 718-459-0504. Экспо Фёрничер всегда ждет вас. Приходите, получите огромное удовольствие.
3: Тут не бары завезу, программа «Караван».
4: Бомбармия, Киргуду.
0: Приглашаю вас насладиться в новом уютном, гладко-кошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Душамбе». Откройте для себя новые яркие вкусы. Да, господа, не откажитесь в удовольствии и попробуйте кухню гладко-кошерного ресторана «Heaven Grill Sushi Душамбе». Ресторан «Heaven Grill Sushi Душамбе» каждый вечер поют действительно приятные песни вживую со сцены, ненавязчиво, дают возможность поговорить. Вы получаете эстетическое удовольствие, помимо того, что вам действительно преподносят изумительные, изумительные блюда. Также хочу отметьте, что ресторан «Heaven Grill Sushi Душамбе» работает в Муцей Шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, очень важно. В Нью-Йорке там тоже имеется. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане тоже доступна. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116, 718-500-3116. По этому же телефону можете задать вопрос о том, что они открыли зал торжеств на 300 мест на Мейн-стрит. Потрясающий зал, я был там, потрясающая кухня. Звоните 718-500-3116, задайте вопрос, и я думаю, что они ответят на любой.
2: Тихие музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
5: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
6: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
5: Море зовет к приключениям.

0: 4 2 7 5 7 3 7, или вся информация на сайте www.borisavezov.com.
1: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
2: Ну что, дорогие мои, в завершение хочу напомнить о многочисленных просьбах в Португалию с 25 августа по 3 сентября с Борисом Авезовым. Потрясающий тур. Я думаю, что сегодняшняя программа, конечно, не даст именно всю ту палитру информации, которую бы хотелось воспринять и увидеть, и услышать. Но я думаю, что было достаточно, чтобы получить общее представление о том, на каком уровне прошел потрясающий тур. 25 августа по 3 сентября у нас Португалия, господа. Так что огромное вам всем спасибо. Хотите слушать повтор программы, заходите на телеграм-канал Борис Авезов на радио. Так и пишите Борис Авезов на радио и слушайте все программы. Спасибо, дорогие мои, люблю вас, обнимаю. Паша, тебе огромное спасибо. Пока.
3: Слушайте, объясните толком, что происходит?
4: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все, сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
5: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Крупный оборонный заказ одобрен на Капитолийском холме. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса после изнурительных 14-часовых дебатов, завершившихся глубокой ночью, проголосовал за продвижение проекта закона о национальной обороне на 27-й фискальный год. Общий объем военного бюджета утвержден на астрономической отметке в 1 триллион 150 миллиардов долларов. В ходе обсуждения законодатели рассмотрели около 900 поправок. Представитель комитета, конгрессмен-республиканец Майк Роджерс от Алабамы, заявил, что американская оборонная промышленность находится в глубоком упадке. Роджерс подчеркнул, что страна критически зависит от импорта редкоземельных металлов. Примечательно, что конгрессмен-демократ Сет Молтон от Массачусетса пытался провести поправку о сокращении расходов, обвинив администрацию в подготовке к необдуманным односторонним войнам, однако инициатива была отклонена большинством в 44 голоса против 12. Городские власти и полиция рапортуют о ликвидации крупнейшей преступной сети на восточном побережье. Совместная оперативная группа ФБР и департамента полиции Нью-Йорка в ходе масштабных рейдов обезвредила межштатную банду, занимавшуюся контрабандой и грабежами. Общая сумма ущерба от деятельности группировки оценивается более чем в 5 миллионов долларов. Преступники специализировались на налетах на оптовые склады, грузовые автомобили, похищая крупные партии сигарет, элитной мясной продукции, а также промышленные объемы меди. География преступ

0: уголовной деятельности охватывала Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильванию. На данный момент под стражу взято 11 человек, изъято автоматическое оружие и наличные деньги. Комиссар полиции заявил, что это самый сильный удар по теневому сектору распределения товаров в штате за текущий год. Легендарный ресторан Red Lobster на Таймс-сквер объявил об окончательном закрытии после более чем 20 лет непрерывной работы. Причиной закрытия стали неподъемные условия аренды и реструктуризация сети. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вновь выступила против Трампа. Проголосовала за помощь Украине и санкции против России. К демократам присоединились 18 республиканцев. Бывший советник Трампа Джон Болтон, впоследствии ставший его активным критиком, согласился признать вину по делу о шпионаже. Спецпредставитель Путина анонсировал строительство тоннеля между Россией и США. В Бруклин-Бридж-парке открылся бесплатный каякинг. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 33%, 83% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
1: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
14: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, заявило, что американские военные перехватили ракеты, выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну. Трамп подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с Беньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждались ситуация в Ливане и Иране, он нецензурно отчитал своего собеседника. Нетаньяху же заявил телеканалу CNBC, что между лидерами порой возникают тактические разногласия, но они успешно их преодолевают. На данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие, поскольку стороны не готовы идти на уступки, так заявил госсекретарь Марко Рубио. Ну а СМИ продолжают отмечать, что Трамп сохранил безупречный результат на праймерис республиканцев в 2026 году. В основном побеждают его кандидатуры, которых он поддерживает. На съезде республиканской партии штата Миннесота делегаты провели минуту молчания в поддержку Дерека Шовина, бывшего белого полицейского, осужденного на 22,5 года за убийство, как сказано в обвинительном заключении, чернокожего Джорджа Флойда. Состояние миллиардера Илона Маска после первого публичного размещения IPO акций SpaceX вырастет почти до триллиона долларов, 988 миллиардов долларов, об этом пишет Bloomberg. Препараты для снижения веса могут не только помогать при ожирении и диабете, но и снижать риск развития рака и смертность от него. В издательстве Gallery Books подразделении Simon & Schuster вышли мемуары бывшей первой леди США, 74-летней Джилл Байден. И в 75 лет умер певец Пиба Брайсон, исполнитель музыкальных хитов студии Disney. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
15: Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, заявило, что американские военные перехватили ракеты, выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну. По данным Соединенных Штатов, в ночь на 3 июня Иран выпустил две баллистические ракеты по Кувейту. Они не достигли цели, как сказано, или разрушились в полете. Еще три иранские ракеты, выпущенные по Бахрейну, перехвачены. В ответ американские военные, как отмечено, в целях самообороны, нанесли удары по иранскому наземному пункту управления, расположенному на острове Кешм. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар с помощью ракет и дронов по американской базе и вертолетам в одной из стран региона, а также по штабу 5-го флота военно-морских сил США, находится в Бахрейне. Иран назвал это ответом на удар Соединенных Соединенных Штатов по коммуникационной башне на острове Кэшем. Reuters со ссылкой на государственное агентство Кувейта пишет, что утром 3 июня Иран атаковал международный аэропорт страны. Зданию нанесен серьезный ущерб. Также сообщается о пострадавших, их число неизвестно. Полеты в аэропорту Кувейта приостановлены. Напомню, 7 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня, однако стороны с конца мая обмениваются ударами. Акшиас писал, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе. 1 июня иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что Тегеран приостанавливает свое участие в переговорах с Соединенными Штатами в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки Хизбалла. Президент Дональд Трамп вскоре заявил, что договорился с Израилем и Ливаном о прекращении взаимных атак и таким образом обеспечил продолжение переговоров с Ираном. А накануне Трамп заявил в интервью под Force One, что Иран отказался от обладания ядерным оружием. Трамп отметил, что в переговорах задействован и верховный лидер Маджтаба Хаминии и не исключил личной встречи с ним. Напомню, что о Маджтабе Хаминии ничего не известно, жив он или нет, собственно, с 28 февраля. Президент США сообщил, что в направлении против Ирана сухопутных войск нет необходимости, поскольку воздушные удары уничтожили значительную часть иранских вооруженных сил. Мы не стали отправлять туда войска, мы этого не хотим. По словам Трампа, ситуация стремительно развивается в положительном направлении. У них не будет ядерного оружия, будет и много другого хорошего, сказал Трамп. Трамп настаивает на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана. Ну и президент Дональд Трамп подтвердил в интервью под Force One, что в недавнем телефонном разговоре с Бенямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждались ситуация в Ливане и Иране, Трамп нецензурно отчитал своего собеседника. «Меня несколько тревожит это его, то есть Нетаньяху, постоянная война с Ливаном. Так-то я Биби очень люблю». «И мы отлично работаем вместе», — сказал президент США. Напомню, 2 июня Акшес опубликовал материал Барака Равида и Марка Капута о напряженном телефонном разговоре президента Трампа с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. По сведениям издания, Трамп резко отчитал Нетаньяху из-за эскалации действий Израиля в Ливане и остановил израильский план ударов по объектам Хизбаллы в Бейруте. Затем слово на букву «Ф» английское. «С ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого». Так привел Акшес слова Трампа, якобы прозвучавшие во время этого разговора. Акшес ссылался на двух американских чиновников и еще один источник, ознакомленный с содержанием разговора, но источники это издание не называет. Публикация отмечает, что Трамп был крайне раздражен действиями Израиля, поскольку они могли сорвать переговоры США с Ираном. Ранее в тот же день Тегеран пригрозил выйти из переговорного процесса из-за израильских ударов в Ливане. По словам одного из американских чиновников, Трамп сказал Нетаньяху, что атака по ливанской столице еще сильнее изолирует Израиль на международной арене. Собеседники Акшес утверждают, что разговор был одним из самых жестких между Трампом и Нетаньяху с момента возвращения Трампа в Белый дом. Американские чиновники сообщили Акшес, что Трамп признавал право Израиля защищаться от атак Хизбаллы, однако считал, что в последние дни Нетаньяху действует непропорционально. Один из чиновников отметил, что президента США особенно беспокоила гибель мирных жителей в Ливане и практика разрушения зданий ради ликвидации одного командира Хизбаллы. Нетаньяху также прокомментировал телеканалу CNBC сообщение о том, что в ходе последнего телефонного разговора президент Трамп нецензурно его отчитал. Нетаньяху заявил, что между лидерами порой возникают тактические разногласия, но они успешно их преодолевают. Заявил Нетаньяху следующее. Президент США – лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. При этом Нетаньяху добавил, что Трамп разделяет позицию Израиля по ключевым вопросам, касающимся в том числе убежденности, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Сравнив себя с Черчиллем, Нетаньяху подчеркнул, что настоящие лидеры обязаны противостоять критике и действовать в интересах своей страны. Касаясь переговоров с Ираном, Нетаньяху заявил, что иранская сторона постоянно лжет, а потому принципиально важно добиться полного демонтажа ядерных объектов. Израильский премьер выразил поддержку дипломатическому подходу Трампа, однако предупредил, что в случае необходимости Израиль готов возобновить масштабные боевые действия. Он резюмировал следующим образом: «Иран должен принять это во внимание». Конец цитаты. Ну и другая тема. На данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие, поскольку стороны не готовы идти на уступки. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По состоянию на текущий момент, цитирую Рубио, перспективы не выглядят замечательно, ни одна из сторон не готова пойти на уступки. Так сказал госсекретарь на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. При этом Рубио подчеркнул, что конфликт в Украине не имеет военного решения и урегулирования. Регулировать его можно только дипломатическим путем. Но еще одно уже внутренние дела. СМИ продолжают отмечать, что Дональд Трамп сохранил безупречный результат на праймерис республиканцев в 2026 году. Кандидаты, поддержанные президентом США, выиграли все 118 республиканских праймерис, завершившихся к настоящему моменту в рамках избирательного цикла 2026 года. По данным подсчетов, речь идет о 110 выборах в Конгресс и 8 губернаторских кампаниях. Еще раз подчеркиваю, это республиканские праймерис. Среди наиболее заметных поражений оказались действующие сенаторы Джон Корнин от Техаса и Билл Кэссиди от Луизианы, а также конгрессмен Томас Масси из Кентукки, который долгое время считался одним из главных внутрипартийных оппонентов Трампа. Поражение Кэссиди стало первым случаем более чем за десятилетие, когда действующий сенатор-республиканец не смог получить партийную номинацию на очередных выборах. Всего Трамп уже поддержал кандидатов в 95 республиканских праймерис 2026 года, и команда Трампа продолжает внимательно отбирать претендентов перед официальным одобрением. По данным СМИ, его нынешний результат Трампа заметно превосходит показатели прошлых избирательных циклов, когда эффективность таких рекомендаций составляла от 93 до 96%. Ну и на съезде республиканской партии штата Миннесота делегаты провели минуту молчания в поддержку Дерека Шоуина. Он бывший белый полицейский, осужденный на 22,5 года за убийство чернокожего Джорджа Флойда. Убийство, так сказано, в обвинительном заключении. Во время съезда один из делегатов, Кристофер Рокко, выдвинул спонтанное предложение, сославшись на то, что Шоуин, по его мнению, не получил справедливого суда. Инициатива была поддержана голосованием с мест, после чего зал почтил Шоуина минутой молчания. Само руководство Республиканской партии Миннесоты заявило, что эта минута молчания не была частью официальной программы, не планировалась заранее и не является выражением партийной политики. Подобные процедуры регулируются регламентом, и председатель съезда обязан выносить на голосование предложения, инициируемые рядовыми делегатами. Событие вызвало резкую критику, естественно, со стороны Демократической партии, в частности, от генерального прокурора Кита Эллисона. Понятно, что для демократов привычнее вставать на одно колено в память о Флойде, имевшем, напомню, массу судимостей и скончавшемся от передозировки наркотиков через полтора часа в больнице, через полтора часа после того, как Шоуин применил удушающий прием. Так было сказано в первом и затем измененном свидетельстве о смерти, напомню вам. То есть Флойд погиб не в результате удушения полицейским, а Шоуин применил прием по правилам и полицейскому протоколу. Ну, разумеется, минута молчания республиканцев вызвала и негативную реакцию адвокатов семьи Флойда, которые назвали этот жест оскорбительным и жестоким. Многие высокопоставленные республиканцы, включая кандидатов на выборные должности, предпочли вообще дистанцироваться от этого эпизода, отметив, что согласны бы почтить минутой молчания сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Состояние миллиардера Илона Маска после первого публичного развещения, то, что называется IPO, акций SpaceX на бирже, вырастет до почти триллиона долларов, 988 миллиардов долларов, 988 миллиардов. До статуса триллионера Маску не хватит 12 миллиардов, отмечает Bloomberg. Это примерно эквивалентно состоянию режиссера Стивена Спилберга. Спилберг владеет 12 миллиардами 200 миллионами долларов. Планируемая стоимость акции SpaceX 135 долларов. Торги начнутся 12 июня, и если стоимость ценной бумаги вырастет даже на 2,2% до 138 долларов, то Маск все-таки станет триллионером. Компания SpaceX Илона Маска планирует установить фиксированную цену IPO на уровне 135 долларов за акцию, чтобы привлечь рекордные 75 миллиардов долларов, выяснил Reuters. Компания намерена продать 556 миллионов 600 тысяч акций и рассчитывает на оценку в 1 триллион 750 миллиардов долларов. Фиксированная цена IPO – это метод ценообразования при первичном публичном размещении акций, при котором компания заранее объявляет точную стоимость одной акции до начала приема заявок от инвесторов. Напомню, что Маск – богатейший человек мира, и сейчас его состояние оценивается в 726 миллиардов долларов. Препараты для снижения веса, воздействующие на гормон GLP-1, могут не только помогать при ожирении и диабете, но и снижать риск развития рака и смертность от него. К такому выводу пришли авторы сразу нескольких исследований, представленных на крупнейшей онкологической конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго. Одно из исследований показало, что у женщин, принимавших препараты GLP-1, вероятность развития рака молочной железы была примерно на 30% ниже, чем у тех, кто их не использовал. Анализ основывался на данных более 110 тысяч женщин в возрасте от 45 до 80 лет. Другое исследование, проведенное среди 27 тысяч пациенток с раком молочной железы в Италии, показало, что сочетание стандартного лечения с препаратами для похудения связано со снижением риска смерти от заболевания на 30% рак молочной железы. Третья работа, выполненная Кливлендской клиникой, охватила около 12 тысяч пациентов с различными видами рака – молочной железы, легких, кишечника и печени. Ученые обнаружили, что у людей, принимавших препараты GLP-1, вероятность распространения болезни до четвертой стадии была на 38, а то и 50% ниже. Лекарства этого класса имитируют гормон GLP-1, регулирующий аппетит и уровень сахара в крови. Изначально их создавали для лечения диабета второго типа, однако позже они получили широкое распространение как средство для снижения веса. По словам исследователей, возможный противораковый эффект может быть связан не только с потерей веса. Ученые предполагают, что препараты также уменьшают хроническое воспаление и влияют на биологические процессы, участвующие в росте опухолей. 2 июня в издательстве Gallery Books подразделения Simon & Schuster вышли мемуары бывшей первой леди США, 74-летней Джилл Байден. Мемуары называются «View from the East Wing», то есть «Взгляд из восточного крыла». Мемуары посвящены жизни Джилл Байден в Белом доме и событиям избирательной кампании 2024 года, когда победил Дональд Трамп. Название книги «View from the East Wing» отсылает к восточному крылу Белого дома, где расположены офис первой леди и службы, отвечающие за протокольные мероприятия, приемы и работу с гостями. Свои обзоры мемуаров Джилл Байден опубликовали ведущие американские СМИ. Ну, по данным «Политика», многие демократы и часть бывших помощников Байдена восприняли книгу с досадой. Первая леди подробно возвращается к эпизодам, которые партия предпочла бы поскорее забыть, как отмечают СМИ, то есть к провальным дебатам 2024 года, внутренним спором о способности Байдена продолжать кампанию и роли ближайшего круга в решении сняться с выборов. Акшес утверждает, что выход книги разочаровал даже ближайших и самых лояльных помощников экс-президента Джо Байдена. Цитирую общий мотив у книг Джилл и Камалы Харрис: «Они обе винят всех, кроме себя», сказал изданию один из них, один из помощников президента бывшего. Но в июле 2025 года Wall Street Journal узнал, знала, что 46-й президент также готовится выпустить мемуары и продал права на публикацию издательству Гаше Бук Групп за 10 миллионов долларов. Дата публикации книги неизвестна. А в книге Джилл Байден подробно описывает, что в семье обсуждалось возможное выдвижение Джо Байдена на второй срок и как они склонялись в пользу участия в кампании 2024 года. По словам Джилл Байден, зимой 2023 года супруги говорили об этом во время отдыха с внуками на острове Сент-Крой. Настроение в Вашингтоне тогда было осторожно оптимистичным. Советники говорили, что страна выходит из кризиса, а действующий президент остается для демократов лучшей ставкой, как отмечено, на фоне других кандидатов. Джилл напоминает, что еще в 2020 году Байден в частном порядке допускал, что станет переходным президентом одного срока. Однако к середине срока почти все его старшие советники настаивали, нужно баллотироваться на второй срок. Джилл Байден признает, что к выборам 2024 года муж заметно постарел, страдал от последствий травмы стопы и хронической боли. И все же, пишет она, признаков деменции она не видела. А обязанности главы государства Байден исполнял в полной мере. Цитирую, пишет Джилл Байден, «даже если в годы перед кампанией он и сбавил темп, я сердцем верила, он по-прежнему достаточно хорош, достаточно мудр и достаточно способен, чтобы управлять страной. Он никогда не изменял своим ценностям, тем самым, на которых я сама выросла», пишет Джилл Байден. «Я убеждена, если бы его здоровье когда-нибудь ухудшилось до точки, где он больше не смог бы исполнять обязанности, у него хватило бы смирения это признать. А если бы ему пришлось уйти до конца второго срока, он передал бы бразды правления Камале». Конец цитаты. Подтверждение своих слов Джилл Байден приводит несколько эпизодов, иллюстрирующих активность мужа. В частности, секретную поездку в Киев в феврале 2023 года, которую она описывает как рискованную и физически изнурительную. Самый подробный эпизод книги в этих мемуарах – это теледебаты Байдена и Трампа. Они прошли, напомню, 27 июня 2024 года в Атланте. Но об этом я расскажу в нашей завтрашней программе. То есть я хочу продолжить разговор о вышедшей в свет книге Джилл Байден. Там очень много есть интересного, есть о чем рассказать. Так что в этой теме мы продолжим все это завтра. И еще одна тема сегодняшняя. В 75 лет умер певец Пибо Брайсон, исполнитель музыкальных хитов студии Disney. Певец умер через несколько дней после перенесенного инсульта. 7 лет назад у него произошел сердечный приступ. Брайсон родился 13 апреля 1951 года в Гринвилле, в Южной Каролине. Наибольшую известность ему принесли диснеевские баллады в классике 1990-х годов. Так он записал Селин Дион, песню для «Красавицы и чудовища», и трек «A Whole New World» звучит в титрах этого фильма для «Аладдина» в дуэте с Реджиной Белль. За эти композиции в 1992 году и в 1994 году он получил, Пабло Брайсон получил Грэмми. Среди других известных песен его исполнения «As Long As There Is Christmas» 1997 года с Робертой Флэк, «By The Time This Night Is Over» 1993 года. Песня была записана саксофонистом Кенни Джи. И «Without You» 1987 года, которую Брайсон исполнял с Белль. В числе его хитов в стиле ритм и блюз треки «Feel the Fire», «Reaching for the Sky», «I'm So Into You» и «Crosswinds». Карьеру в музыкальной индустрии Брайсон начинал в 1970-е с группами «Moses Dillard» и «The Textown Display». Он подписал контракт с лейблом «Ben Records», чтобы начать сольную карьеру с дебютным альбомом «Piabo». В 1977 году он стал выпускать альбомы на лейбле «Capitol Records», а всего на его счету 20 студийных альбомов.
14: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный скандал, связанный с правами военнослужащих различных вероисповеданий, разгорается вокруг Пентагона. Министерство войны официально сократило список официально признаваемых и регистрируемых конфессий для действующих военных армий США. Из прежнего перечня были исключены 180 религиозных течений и деноминаций, включая редкие христианские общины, восточные культы. В ведомстве это решение объяснили необходимостью оптимизации работы капелланской службы и упорядочивания бюрократических процедур внутри оборонного ведомства. Однако этот шаг уже вызвал шквал критики со стороны правозащитных организаций и юристов. Несколько крупных ассоциаций ветеранов сегодня объявили о подготовке коллективного иска против руководства Пентагона, заявляя о прямом нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания. Мэр Нью-Йорка Мамдани и губернатор Кэти Хокл провели совместную пресс-конференцию, посвященную подготовке к чемпионату мира по футболу. В связи с предстоящими матчами город официально вводит 8 дополнительных так называемых дней транспортного коллапса в летний календарь. Меры коснутся ключевых магистралей, связывающих Манхэттен с Нью-Джерси, где на стадионе MetLife пройдут важнейшие игры турнира. Наряду с этим внимание горожан приковано к спортивному комплексу Madison Square Garden, где состоится третий матч финальной серии НБА. Гуманитарное агентство ООН бьют тревогу в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации на юге Техаса и в приграничных районах Мексики. Сельскохозяйственные ведомства подтвердили повторное появление опаснейшего паразита – мясной мухи, которая уничтожает домашний скот и способна наносить тяжелейшие травмы человеку. Этот вид считался полностью истребленным на территории США еще 60 лет назад благодаря скоординированной биологической программе. Специалисты связывают возвращение паразита с климатическими изменениями и неконтролируемым перемещением животных через границу. В Техасе введен карантин в 3 округах. Фермерам предписано провести экстренный осмотр поголовья. Ситуация находится на личном контроле министра сельского хозяйства.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: Слушай старое. Слушай новое. Слушай лучшее. На Дэвидсон Радио.

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
6: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем.
7: Бывший вице-президент Майк Пенс пришел на NBC, чтобы представить свою новую книгу «Во что верят консерваторы, переоткрывая консервативную совесть». Но разговор с ведущей Кристин Уэлкер быстро вышел за рамки презентации мемуаров. Пенс заявил, что администрация Трампа отказалась от консервативной повестки, которая определяла республиканскую партию со времен Рональда Рейгана. Повестки американского лидерства, ограниченного правительства, свободного рынка и защиты жизни. Особо он выделил два примера отступления от принципов. Политику в вопросе абортов, раскритиковав Трампа за фактическую передачу этого вопроса штатам, и скандальный антиоружейный фонд Министерства юстиции. Бывший вице-президент не одобрил идею финансового поощрения погромщиков 6 января 2021 года. Слова Пенса прозвучали особенно весомо с учетом личной истории. В тот день толпа, подстрекаемая Трампом, скандировала «повесить Пенса» и возводила виселицу у стен Конгресса после того, как президент потребовал от него отвергнуть итоги выборов, на что у вице-президента не было конституционных полномочий. Пенс стал частью растущего хора республиканцев, открыто выступивших против фонда. Внутрипартийный раскол уже задержал принятие крупного законопроекта, проекта по иммиграционному финансированию, на которое сильно рассчитывала администрация Трампа. Сегодня Министерство юстиции объявило, что сворачивает фонд после того, как суд его заблокировал. Ну а мы с вами послушаем интервью бывшего вице-президента США Майка Пенса с переводом на русский язык. Сейчас к нам присоединяется бывший вице-президент Майк Пенс. Он автор новой книги «Во что верят консерваторы, переоткрывая консервативную совесть». Господин вице-президент, добро пожаловать обратно на Meet the Press. Спасибо, Кристен, рад снова быть здесь. Очень рада видеть вас здесь вместе с вашей книгой. Мы поговорим о ней буквально через минуту, но я все же хочу начать с Техаса, с этого крупного политического потрясения на этой неделе. Кен Пакстон теперь является кандидатом от республиканской партии. Разумеется, то, что произойдет в Техасе, может во многом определить, удержат ли республиканцы контроль над Сенатом. Впрочем, сами республиканцы высказывали этические, моральные и даже стратегические опасения в связи с генеральным прокурором Кеном Пакстоном. Считаете ли вы, что Кен Пакстон в роли кандидата может поставить под угрозу сенатское место Техаса для республиканцев? Я питаю большое доверие к республиканцам в Техасе. Сохранение большинства в Сенате имеет огромное значение на промежуточных выборах, где предстоит тяжелая борьба и в Палате представителей. Хотя я горжусь усилиями, которые прилагают там республиканцы. Но послушайте, я расцениваю все это как свидетельство того, что президент Трамп пользуется огромной популярностью в республиканской партии. Его поддержка в Техасе, его поддержка в Луизиане и в Индиане – все это подтверждает. Думаю, президент популярен, потому что за время нашего пребывания у власти и на протяжении последних нескольких лет люди убедились – это президент, готовый бороться с радикальными левыми и отстаивать принципы, которые определяли нашу партию на протяжении 50 лет. И я благодарен за это. Но я написал книгу, потому что для этого исторического консерватизма в республиканской партии возникла новая угроза. Угроза со стороны популистских правых, которые готовы принять большое правительство, политику, которую в значительной мере поддержала нынешняя администрация. Широкие тарифы, национализацию предприятий, ценовой контроль. Также проявляется готовность принять риторику популистских правых в вопросе изоляционизма. Звучат голоса, которые удерживают нас от безоговорочной поддержки в роли лидера свободного мира, особенно в Восточной Европе. И даже многие ставят под сомнение нашу поддержку Израиля. И, наконец, последнее. Маргинализация права на жизнь, которая всегда стояла в центре нашего движения. Поэтому я не удивлен тому, что произошло в Техасе и на других праймерис, с учетом того, как президент отстаивал наше право в борьбе с радикальными левыми. Но я хочу, чтобы люди понимали, во что верят консерваторы, когда мы вступаем в эти промежуточные выборы. Я был бы рад видеть, как республиканцы возвращаются к консервативным принципам и в 2028 году. Думаю, сначала важно определиться с тем, за что мы выступаем, прежде чем решать, кого поддерживать. Вы говорите о приверженности консервативным принципам, и я сейчас прочту отрывок из вашей книги, но вы также пишете о важности характера, о том, что характер имеет значение в государственной службе. Кен Пакстон был обвинен по статье о мошенничестве с ценными бумагами в 2015 году. В 2023 его подвергла импичменту его же собственная партия по обвинению во взяточничестве. В 2025 его жена подала на развод, обвинив его в супружеской измене. Господин вице-президент, вы поддерживаете Кена Пакстона? Я никогда, если бы я голосовал в Техасе, никогда не смог бы проголосовать за кандидата от демократов. Но вы поддерживаете Кена Пакстона? Послушайте, я думаю, что во многих отношениях республиканцы сбились с пути, но демократы потеряли рассудок. И я думаю, именно поэтому мы удержим Сенат. И у нас есть реальный шанс удержать Палату из-за экстремизма на демократической стороне. Я имею в виду, у нас буквально есть кандидаты. Кандидаты, не только мэр Нью-Йорка, но и некоторые из самых известных голосов партии, которые открыто пропагандируют социалистическую политику и социализм как таковой. И я думаю, именно поэтому эти выборы так важны. Но и поэтому я считаю, что перед республиканцами открываются огромные возможности быть выбором, а не эхом, как говорил президент Рональд Рейган в свое время. Буквально заявить, пока они уходят все дальше и дальше влево, ответом не должна быть антитеза в виде популистских правых с их протекционизмом, изоляционизмом и маргинализацией права на жизнь. Ответом должен быть, как говорит Библия, четкий призыв к консервативным принципам. И именно это я буду отстаивать в этой книге и по всей стране. Теперь поговорим о большой картине, потому что поражение сенатора Джона Корнина, последнее в этом ряду, вы упоминали эту череду поражений. Билл Кессиди, конгрессмен Томас Масси, сенатор Линдси Грэм был на этой программе несколько недель назад. Он сказал мне, что республиканская партия – это партия Трампа. А вы так считаете? Я думаю, нет никаких сомнений в популярности президента. Я отдаю ему должное за то влияние, которое он имеет на республиканских избирателей. Но я по-прежнему утверждаю, что это связано с приверженностью президента противостоять радикальным левым и в наши 4 года, и теперь. Но я думаю, что менее известно сейчас то, насколько вторая администрация Трампа отступила от консервативной партии, повестки, которой мы руководствовались, консервативной повестки, определявшей республиканскую партию со времен Рональда Рейгана и раньше. Это повестка американского лидерства, ограниченного правительства, свободной рыночной экономики, права на жизнь. И по ряду этих вопросов президент действовал правильно. Я хочу отдать ему должное за обеспечение безопасности на границе, за продление налоговых льгот, за поддержку Израиля. Но когда видишь администрацию с широкими тарифами, национализация американских предприятий, сомнениями и отступлением от союзников, переживающих жестокое нападение России в Восточной Европе, я думаю, республиканцам стоит найти время, чтобы поразмыслить о том, во что мы верим, и донести это послание до американского народа. Есть ли сейчас место в республиканской партии, господин вице-президент, для разногласий? Что ж, на праймерис немного меньше. А что насчет всеобщих выборов? Вы убедительно выступаете против популизма. Я думаю, что мы живем в эпоху исключительных перемен в обеих политических партиях. Буквально видишь, как демократическую партию тянут не просто к радикальным левым, но к социологической политике и экстремизму в социальных вопросах. Но в республиканской партии существуют эти линии разлома. И все же я по-прежнему верю, Кристин, что подавляющее большинство людей, когда-либо голосовавших за республиканцев, верят в свободу, в ограниченное правительство, традиционные ценности. И я думаю, что если республиканцы этой осенью и в 2028 году будут придерживаться этих проверенных временем консервативных принципов, эти избиратели сплотятся вокруг нашего дела. Хорошо, давайте углубимся в вашу книгу «Во что верят консерваторы». Хочу прочесть отрывок. Вы пишете следующее. «Перед нами судьбоносный выбор, останемся ли мы партией консервативных убеждений или последуем за сирением пением популизма, неукорененного в консервативных принципах. Будущее нашей партии, нашего движения и даже нашей страны принадлежит тому или другому. Оно не может принадлежать обоим. Разрыв между этими двумя фракциями слишком велик. Республиканцы должны выбрать сторону». Сильные слова, господин вице-президент. Ваша книга — это, по сути, отвержение движения МАГА. Это не совсем так. Знаете, Кристен, я выступал перед митингами МАГА столько раз, что сбился со счета. И это были одни из самых любящих свободу, патриотичных, богобоязненных, консервативных американцев, которых мне доводилось встречать, и они по-прежнему таковы. Я понимаю преданность президенту, я понимаю желание поддерживать его на праймерис и стоять рядом с ним, пока он дает отпор радикальным левым. Но я убежден, что подавляющее большинство людей в движении МАГА считают, что Америка — лидер свободного мира, верят в ограниченное правительство, меньше налогов, меньше регуляций, отвергли бы такие идеи, как национализация предприятий, ценовой контроль и широкие тарифы. А в основе нашего движения — приверженность святости жизни. Я имею в виду, у нас была самая защищающая право на жизнь администрация в американской истории. Мы назначили судей, которые отправили Роу против Уэйда на свалку истории, куда ему и дорога. Но в нынешней администрации мы видим желание низвести право на жизнь до уровня исключительности ответить на вопросы отдельных штатов. У меня фактически есть проабортный министр здравоохранения, который ничего не сделал для ограничения доступности абортивной таблетки по почтовому заказу, которую Джо Байден сделал возможной по всей стране. Опасная таблетка, уносящая жизни нерожденных, представляет угрозу для женщин. Поэтому, когда видишь, как администрация принимает эти популистские идеи, я думаю, нас ждет полноценная дискуссия о будущем. Хорошо, но нужно сказать, что медицинские аспекты того, о чем вы говорите, остаются предметом споров. Давайте остановимся на этой теме. Послушайте, вы баллотировались против Трампа на президентских выборах 2024 года, утверждая, что 6 января он поставил себя выше Конституции. И мой вопрос такой. Считаете ли вы, что президент Трамп популист и что партии нужно двигаться дальше, за пределы Дональда Трампа? Я небольшой любитель ярлыков, но я действительно пишу в книге, что сбился со счета, сколько раз говорил президенту лично: «Это же консервативная позиция». А он отмахивался и говорил: «Это не консерватизм, это просто здравый смысл». Если честно, президент никогда особо и не называл себя консерватором. И во многих отношениях, думаю, он в определенной мере олицетворяет то, что представляют из себя популистские правые. Популистские правые пытаются взять отступление президента от консервативной повестки. Будь то тарифы, вопрос Украины и Восточной Европы, или вопрос права на жизнь, и сделать из этого новую фундаментальную философию республиканской партии. То есть вы говорите, что пришло время республиканцам двигаться дальше, за пределы Трампа, правильно? Послушайте, как я написал в книге, лидеры уходят в историю, но принципы вечны. И я действительно верю, что республиканцы заслуживают знать, что существует движение популистских правых. Часть их повестки администрация приняла, часть нет. Я отдаю президенту большую часть должного за то, что он встал на сторону Израиля, противостоял Ирану, за то, как продлил все налоговые льготы эпохи Трампа-Пенса. Но там, где он принял этот популистский курс, я думаю, республиканская партия, если мы не исправим ситуацию, рискует двинуться в прогрессивном направлении. И ради блага не нашей партии или выборов, а блага страны, я убежден, что нам необходима партия, отстаивающая эти вечные консервативные принципы жизни и свободы. Многие видят вице-президента Джей Ди Венса как потенциального законного наследника Трампа. Может ли вице-президент Венс стать тем лидером консервативного движения, о котором вы пишете в этой книге? Что ж, думаю, это решат избиратели. Но считаете ли вы его человеком, воплощающим те ключевые консервативные принципы, о которых вы пишете? Скажу вам следующее. Мой фокус, фокус книги, я думаю, это будет важно, когда мы обратим взгляд к 2028 году, сначала сосредоточиться на том, за что мы выступаем, прежде чем определиться, с кем кого поддерживать. Когда я был вице-президентом, я лидировал в вопросах как потенциальный преемник президента тоже. В определенной мере это идет с должностью, и вице-президент ведет себя достойно и с честью. Я уважаю это. Но я думаю, что на пути к 2028 году моя надежда, моя цель, чтобы у нас состоялась полноценная дискуссия о том, является ли повестка популистских правых, маргинализирующая ценности, отступающая от американского лидерства в мире, нашей идентичностью, или мы вернемся к тем проверенным временам, принципам, которые определяли нашу партию и не просто приносили

0: То есть семьей, защищающей право на жизнь, которую преследовали при администрации Байдена, и которая заслуженно получила семизначную компенсацию на этой неделе. Но давайте избавимся от этого фонда. Меня глубоко возмущает мысль о том, что может существовать фонд, который даже теоретически способен компенсировать людям, напавшим на полицейских и осквернившим Капитолий 6 января. Господин вице-президент, еще один вопрос. Год назад, когда у меня была возможность поговорить с вами, я спросила, рассматриваете ли вы возможность снова баллотироваться в президенты? Вы сказали мне, я цитирую, «Я не вижу этого в своем будущем». Вы исключаете участие в гонке 28-го года? Я люблю говорить людям, моя жизнь не моя собственная. Я человек веры, и мы с Карен будем молиться о будущем, но у меня нет никакого активного стремления вернуться в политику. Как поет Люк Комбс в своей песне, «Думаю, я прокатился на этой ракете примерно настолько, насколько она может улететь». Для меня эта книга — это прежде всего попытка сыграть роль в моей партии, стать защитником консервативных принципов, которые изначально привели меня в республиканскую партию. Это принципы приверженности ограниченному правительству, верховенству закона, американскому лидерству в мире, традиционным моральным ценностям. Я хочу отстаивать эти принципы, используя то, что осталось от моей трибуны, и пусть будущее само о себе позаботится. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: На завтрак.
2: Горячие новости из главных точек планеты.
1: На ланч.
2: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
1: На обед.
2: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
1: На полдник.
2: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
1: На ужин.
2: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: Слушать подано.
1: Йорки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Использование сразу двух смартфонов может негативно сказаться на здоровье и повысить риск развития заболеваний кистей и запястий, пишет «Нью-Йорк Таймс». По словам врачей, наличие двух смартфонов способствует формированию неправильной эргономики и усиливает привычку к чрезмерному использованию гаджетов. В результате повышается нагрузка на руки и суставы, что может привести к развитию тендинита, болезни нота и синдрома запястного канала. Тенденция к использованию нескольких смартфонов становится все более заметной. Эксперты связывают этот тренд с желанием разделить рабочую и личную жизнь. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть, вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю,
0: да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
18: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
19: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
0: Результат.
1: А результата нет, ну так окей, по науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последнее. Радиослушатели Дэвидсон Радио только ограниченное время смогут приобрести систему за $190, то есть на $120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, Он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, Или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах. Но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тейтсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин, практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле, плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Таиландский совет по защите потребителей подаст первый в истории страны иск против соцсети Facebook и ее владельца компании Meta. Их обвиняют в размещении мошеннической рекламы, сообщает Рейтер. Ожидается, что исковое заявление поступит в суд Бангкока 8 июня. Американка была арестована после того, как с арбалетом преследовала мужчину. Инцидент произошел в штате Небраска. Жители сообщили в полицию о женщине, которая бегала по кварталу с арбалетом наперевес. Прибыв на место, полицейские обнаружили подозреваемую, сидящую перед жилым зданием с оружием у ног. На вопрос о происходящем она ответила, что какой-то мужчина украл деньги у ее матери, поэтому она взяла арбалет. Женщина была арестована по обвинению в незаконном хранении оружия. Мужчину, которого она обвинила в краже, пока не задержали, ведется расследование. Исследователи обнаружили признаки жизни в мумии ледяного человека Эци, возраст которого составляет более 5000 лет. Детальный анализ микробов показал, что в мумии обитают древние кишечные бактерии и холодолюбивые дрожжи. Ученые решили приготовить закваску на их основе и испечь хлеб. Чтобы вырастить дрожжи, их поместили в холодильник. В итоге получилось совершенно нормальное тесто, которое поднялось в течение 24 часов, в основном как на обычных дрожжах. Мумифицированное тело было найдено в Альпах, в тающем леднике на горной границе между Австрией и Италией. Исследование показало, что человек жил в медном веке. Эци сохраняется при температуре минус 6 Цельсия. В таких условиях долгосрочное выживание микроорганизмов значительно выше. Исследователи полагают, что благодаря таким свойствам они могут найти широкое применение, в том числе в выпечке хлеба. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вновь выступила против Трампа. Проголосовала за помощь Украине и санкции против России. К демократам присоединились 18 республиканцев. Бывший советник Трампа Джон Болтон, впоследствии ставший его активным критиком, согласился признать вину по делу о шпионаже. Спецпредставитель Путина анонсировал строительство тоннеля между Россией и США. В Бруклин-Бридж-парке открылся бесплатный каяк.

0: Фрэнк. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 33%, 83 по Фаренгейту, 29 по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.

0: Дэвидзон Радио.
1: Слушать подано.
2: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех вас на волне 620 М Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Кухлин. Кто знает, что неделя рабочая заканчивается, или, во всяком случае, подходит к своему логическому завершению. Павел, привет тебе. Привет всем нашим уважаемым радиослушателям, всем тем, кто находится возле радиоприемников. С нетерпением ждал программу «Здравствуйте, доктор», потому что сегодня мы встречаемся с доктором Ириной Панковой. Долгожданная встреча, ибо после прошлой программы осталась целая куча вопросов, и вы, как всегда, как обычно это у нас бывает, сильно-сильно подсуетились к концу нашей программы, и ряд вопросов уже просто не успели принять в эфире, поэтому я прошу, если у вас какие-то вопросы появятся либо в течение нашей программы, либо, возможно, уже у вас есть вопросы к доктору-офтальмологу, вы приготовьтесь и дозвонитесь по телефону 718-303-9090. 718-303-9090, вопросы офтальмологу в прямом эфире. Кстати, возможно, часть из этих вопросов, на которые вы сможете получить ответ, даст вам возможность не высиживать где-то в других офисах очереди для того, чтобы получить ответ, расшифровку или что-то такое, что у вас вызывает ваш интерес и ваше беспокойство. Поэтому еще раз телефон студии 718-303-9090. А я напомню, что доктор Ирина Панкова возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Институт глаукомы расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. А также в Манхэттене офис 330 Вест 58 Стрит, рум 600. Телефон для записи на прием 1 для двух офисов 718-645-2201. 718-645-2201. Самый оригинальный вопрос, который будет сегодня задан, получит, ну, что значит самый оригинальный, возможно, самый интересный или самый полезный вопрос, получит приз, бутылку бальзама от компании «Дозорцевы сыновья», бальзам 45 градусов, бальзам «Мустак». Замечательное средство, это настойка, состоит из 58 компонентов лекарственных, то есть оказывает еще и лекарственное действие, а следовательно, я считаю, что такой продукт может быть призом в нашей сегодняшней программе, тем более, что сегодня пятница. Здравствуйте, доктор. Доктор?
3: Здравствуйте, Мишенька, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: О, вот здорово. Алло. Я рад слышать вас. Вот слышу, замечательно, все хорошо сейчас. Слышу вас в студии Дэвидзон Радио. Приветствую. Погода стоит хорошая. С началом лета вас, доктор. Мы с вами последний раз встречались весной.
3: Да, действительно, время бежит, летит. И по такому календарю, к которому мы привыкли, лето начинается 1 июня. В Америке лето начинается 23 июня, но для меня это время года все равно, потому что дни продолжают увеличиваться, и ощущение того, что впереди много теплых солнечных дней, присутствует. Да, поэтому, да,
2: с лета. Это здорово. Всех. Хорошо, давайте мы стандартно начнем, доктор, как обычно, с вопроса, возможно, из вашего офиса или истории из вашего офиса. То есть это абсолютно практический вопрос, практическая история, что случилось, возможно, кому-то стало лучше или же кому-то стало хуже, сейчас мы это узнаем.
3: Да, действительно, я даже рада, что вы мне вернули к нашей традиции вспоминать и обсуждать то, что случается в офисе, потому как буквально вчера вот подтвердилось то, что мы с вами много лет пытаемся пропагандировать на волнах этого радио Дэвидсон, насколько важно проверяться, даже тогда, когда ничего не беспокоит. Ситуация была очень простая в офисе, так как мы имеем не только медицинские услуги, у нас есть еще возможность подбора очков, и в некоторых случаях этим занимается, то есть не в некоторых, постоянно этим занимается моя ассистент. Она очень хорошо умеет это делать, она наша оптометрична, которая, в общем-то, наверное, нельзя просто так говорить, она на самом деле офтальмолог, она просто практикуется как оптометрична и помогает мне с этим вопросом в офисе. И люди, которые хотят просто добрать очки, очень часто с Леной, и это Лена делает это прекрасно, виртуозно. У нас нет ни одного человека, который бы пожаловался на ее работу. Это уникальная ситуация, потому что изготовление очков – процесс кропотливый и сложный, и небольшой сдвиг, если можно так сказать, от центра фиксации, от центра оптического оси в линзе по отношению к центру оси, оптической оси глаза, ведет к тому, что результат не очень хороший, может быть, недовольный. Недовольными очками. Так вот, у нас таких ситуаций, ну, говорится, практически не было. Но сейчас речь не об этом. Приходит пациент, который хочет просто подобрать очки, и на мой вопрос, а не хотели ли бы вы заодно глаза обследовать, ответ был простой: зачем? Не, у меня все хорошо, да и не надо. И я предложила такой вариант, я сказала: ну, давайте так, я уже ухожу из офиса, ну, вот давайте на всякий случай мы вас все-таки проверим. И, может быть, это какое-то третье, пятое, десятое чувство, но мы выяснили, что у человека есть определенные вещи, скажем, родинка на сетчатке, которые он понятия не имел и не имеет представления об этом, которая может быть абсолютно безопасной, но которая также может быть предвестником и признаком очень серьезного онкологического заболевания глаза. Или есть какие-то маленькие изменения со стороны зрительного нерва, которые тоже могут быть каким-то пограничным состоянием, либо начинающейся глаукомой. И все это я рассказываю только потому, что вот человек пришел подобрать очки, но это же долго не занимает, заодно проверить глаза. Но зато, если вы проверили глаза, либо вам сказали, что у вас все в порядке, либо вам сказали, вот есть какие-то вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы не затягивать, чтобы не запускать. Потому как бывают ситуации простые, такие как катаракты, и человека прооперировали, заменили хрусталик, и зрение восстановилось. А вот если бы серьезная болезнь, то потерянное зрение не восстановить. А если вовремя заметить, то, может быть, эту потерю можно было бы предотвратить. Поэтому это то, что я хотела принести на сегодняшнее обсуждение из офиса.
2: Окей. Дорогие друзья, напомню вам номер телефона доктора для записи на прием 718-645-2201, 718-645-2201. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с вашим зрением, если вам необходимо второе мнение, то вы можете всегда дозвониться к доктору, записаться на прием и получить мнение. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, доктор. Доктор Паркова, знаете, когда я слышу ваш голос, я чувствую как я, как и многие, доверительно, очень добро относятся к вам, от вас идет очень положительная аура, доверие, и всегда хочется вас слышать, и всегда возникает сомнение, почему же другие доктора не такие добрые? А вот вы такая замечательная доктор.
3: Спасибо огромное за ваши добрые слова. Но вы сейчас подняли.
0: Ну, это правда, правда, правда.
3: Понимаете, вы можете даже спросить, почему же люди не все такие добрые, почему есть злые, почему есть люди чем-то недовольны? Но зачем же мы тратим время нашей жизни?
0: Это тоже вопрос, который я хочу сегодня задать. Он общий. Вы знаете, он общий. У меня есть своя аксиома, что все болезни в биологическом мире связаны с патогениками. А скажите, болезнь глаукомы также связана с патогениками или какая-то другая причина тут? Или с комбинацией?
3: Это очень хороший вопрос. Глаукома действительно выявлена, я сейчас не припомню точную цифру, но в районе 50-60, по-моему, мутаций генетических, которые могут приводить к глаукоме. Есть генетические тесты, которые могут выявить эти мутации. К сожалению, это не покрывается страховками, это тестирование. И я, по сути, считаю, что это не так важно знать, есть генетические мутации у человека или нет. Надо просто смотреть, потому что генетическая мутация – это не приговор. Это не значит, что у человека обязательно случится глаукома, это просто говорит, что у вас высокий риск.
0: Вот, так вот поэтому... я что хочу сказать, да, извините, простите, говорите, пожалуйста, говорите.
3: Да, не извиняйтесь, ну, вы просто, никто никогда, нельзя неправильно сказать, в настоящее время никто не может сказать точно, почему возникает глаукома. В настоящее время
0: вот, знаете, никто точно не может. А вот знаете, доктор, если правда... Это аксиома, она стопроцентная, что все заболевания в биологическом мире связаны с патогенниками. Если можно это подавить или управлять им процессом, то и значит можно лечить легко глаукому. Я уже пользовался много-много лет этим. У меня есть свои препараты, я это доказал уже много раз. Вы знаете, я хочу сказать вам,
3: доктор... На самом деле, личное сообщество как раз этим занимается. Научный сообщество вопросы генетических различных мутаций, как можно воздействовать на эти мутации. Научное сообщество рассматривает, как можно менять, ну не то что, а влиять на и восстанавливать нервные окончания, нервные клетки, стимулируя, подсаживая, вводя в глаз стволовые клетки. Есть даже буквально у меня на прошлой неделе был симпозиум, на котором я посетила, и там они берут маленькую пробирочку, в которую набирают клетки, которые влияют на развитие клеток, на формирование клеток в сетчатке, подсаживают, подшивают ее вовнутрь глаза, и это все потихонечку работает. То есть, безусловно, у нас научные разработки в этом направлении ведутся, и в конечном итоге человечество научится, как с этим жить, как с этим работать. Но пока что...
0: А вот есть еще теория регенерации, когда эти клетки даже могут восстанавливаться в особых условиях, когда связано с вопросом жизни и необходимости. У нас, как и у других организмов, регенерация многих организмов и животных, и насекомых очень четко выявлена. Но и в человеке тоже это можно регенерировать. Понимаете? И самое главное, что всем этим управляет сегодня вся жизнь микробиология. И она уводит нас в микробиологический мир, где можно решить новую био-нано-технологическую медицину.
2: Спасибо. А вот это да, спасибо, уважаемые пустить. Радиослушатели. Да, я прошу прощения, у нас много звонков, поэтому
0: да,
2: я вынужден...
0: Да, пожалуйста, Миша, да. Пожалуйста.
2: Спасибо. Спасибо, уважаемый радиослушатель.
3: Спасибо большое за ваш звонок.
2: Да, спасибо за ваш звонок и за добрые слова. Возьму следующий. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, доктор. Меня зовут Николай. Я давний пациент доктора Панковой, очень хороший доктор. Прошлый вторник я был у нее на приеме. Мне она предложила сделать лазер. У меня очень текли слезы туда-сюда. Я согласился, она мне сделала лазер. И я хочу выразить большую благодарность. Я стал видеть, как первый день после операции, после катаракты, я так видел. Очень четкое зрение. Спасибо ей большое. Дай Бог здоровья.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое. Да, я спасибо. Рада, что помогло. Спасибо большое.
2: Да. Доктор, а не могли бы вы объяснить, с чем пришел данный вот пациент Николай? Это абсолютно живой случай, получается, из практики офиса. И мне будет интересно, что у него было. После операции катаракты у него слезились глаза, насколько я понял. И что дальше произошло?
3: На самом деле, то, что глаза слезятся к тому, что произошло, это немножко две разные вещи. Но очень часто бывает, когда делают операцию по замене хрусталик, вынимается, мутный хрусталик, дробится, вынимается из мешочка, в котором он был подвешен внутри глаза, и в этот мешочек вкладывается искусственный хрусталик, и человек восстанавливается зрение, человек видит очень хорошо, и человек в большинстве случаев бывают очень счастливы, думаю. Однако со временем бывает мешочек заднего стенка начинает мучить, из-за этого зрение опять ухудшается. И вот этот случай Николая, такое помутнение, задние стенки этого мешочка, оно легко устраняется при помощи лазерной процедуры, раскрывает, разбивает заднюю стенку, она открывается, и ничего не мешает хрусталику быть прозрачным. И зрение восстанавливается. То, что глаза слезятся, очень часто, когда человек, зрение ухудшается, он пытается сконцентрироваться, напрягает глаза, и это может привести. Вот. Совершенно две разные вещи с собой не связаны. Я очень рада, что Николаю повезло, помогло, и он стал лучше видеть. Мне это очень приятно.
2: Спасибо, доктор. Спасибо, Николай, за звонок. Спасибо за хорошие слова. Доктор, у меня... Нет, есть еще звоночки. Пожалуйста. Пожалуйста, вам слово.
4: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У меня было сильное, внезапное, кратковременное головокружение, после чего один зрачок резко сузился, а другой увеличился. Я была в emergency room. Там были сделаны все тесты сосудов, MRI и CAT-скан. Сказали, что ничего острого нет, что сосуды в норме. Так мой вопрос. Когда зрачки вернутся в свои размеры? И что мы нужно с этим делать, чтобы как-то ускорить этот процесс, и опасно ли это состояние? Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос, конечно, очень хороший. Но такой вопрос неправильно обсуждать по радио. Единственное, что я бы вам посоветовала, вы были в emergency room, вас посмотрели по emergency, сделали какие-то начальные, которые не выявили причину. Я бы посоветовала вам обратиться к вашему терапевту и к невропатологу, чтобы причина, почему зрачки имеют разную форму, разный размер, была выявлена. Это надо сделать, на мой взгляд, серьезное обследование, чтобы разобраться, что происходит. Единственное, что хочу вас похвалить, то, что очень часто люди, мы все, когда что-то такое происходит, мы считаем, а пройдет, и мы можем переждать, подождать. Неправильно. И то, что вы обратились сразу в госпиталь, и то, что вас сразу вам оказали первичную помощь, и сразу сделали первичное обследование, это очень хорошо. Но раз они не могли выявить причину, вам надо понять причину, и когда вы будете знать причину, вы будете знать прогноз. Я вам порадую этим вопросом помочь. Не могу, не буду, я не невропатолог. В этом случае вам скорее нужен невропатолог, чем офтальмолог.
2: Спасибо, доктор. У нас остается немного времени до середины часа. Я не буду брать звонки сейчас, звоните уже после новостей и рекламы. Я лишь напомню нашим радиослушателям, что в эфире вместе со мной сегодня доктор-офтальмолог, доктор Ирина Панкова, которая возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Она работает уже очень давно, офис работает уже очень давно, работает успешно, совершенно потрясающий, замечательный офис, полон современной аппаратуры. И если возникает ситуация, вам необходимо проверить зрение, то, соответственно, лучше всего делать это в таком месте, где, есть хорошая аппаратура и хорошие специалисты. Еще раз напомню номер телефона 718-645-2201, 718-645-2201, 103 Квентин Роуд и в Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Ну, давайте, дорогие друзья, сейчас прервемся на новости и рекламу, а после чего уже продолжим.
5: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Компания «Anthropic» предупредила о рисках стремительного развития искусственного интеллекта и призвала к более осторожному подходу в создании передовых систем искусственного интеллекта. Современные модели уже начинают ускорять разработку новых моделей искусственного интеллекта, что в перспективе может привести к потере человеком контроля над технологией. На этом фоне «Anthropic» призвала к более широкому обсуждению механизмов, которые позволили бы замедлить или временно приостановить развитие передовых технологий, если исследования в области безопасности и общественные механизмы контроля не будут успевать за темпами прогресса. Немка Джойс Хюнбер стала первой женщиной в мире, пробежавшей 367 марафонов за 367 дней, сообщает «Шпигель». Джойс планирует пробежать все города Германии и завершить свой путь в Берлине 8 октября. С 1 июня 25-го она пробегает по 42 километра каждый день. Она должна преодолеть в общей сложности более 21 тысячи километров. К моменту, когда Джойс доберется до Берлина, она пробежит 495 марафонов. Жители немецких городов активно поддерживают Джойс. Некоторые даже присоединяются к ней, пробегая часть дистанции вместе с бегуньей. В Нидерландах улитки парализовали работу парка развлечений. Они спровоцировали отключение электроэнергии. Моллюски залезли в электрический ящик, от которого питаются аттракционы. Из-за этого возникло короткое замыкание. Вероятнее всего, на это повлияло оставшееся после улиток слизь. После произошедшего работники парка начали устранять неполадки. Все моллюски остались живы.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
9: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
8: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
10: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
15: тараканы. Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
16: Пульс большого города.
17: Радио большого города.
16: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Здравствуйте, доктор» с доктором Ириной Панковой и с Михаилом Брославским, соответственно, и Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом. Паша, пожалуйста, проверь, на линии ли доктор. А я пока напомню, что доктор у нас... Может быть, доктор перезвонит на студийный телефон. Значит, напомню адрес института глаукомы. 103 Квентин Роуд, угол Вест, 10. Телефон 718-645-2201, 718-645-2201. И адрес в Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600, 718-645-2201. Телефон один и тот же для двух офисов. И если вы, дорогие друзья, вам удобнее... Если вам удобнее посетить доктора в офисе в Манхэттене, то, соответственно, вы можете это сделать. 718-303-9090. Это телефон студии. Вот. И вы можете звонить по этому номеру телефона и задавать доктору вопросы. Доктор на линии уже? Нет, доктор пока не на линии. Еще раз я хотел бы напомнить, что доктор Ирина Панкова, она не только возглавляет институт глаукомы, она еще и консультирует людей. При этом в офисе принимают специалисты не только в связи с глаукомой. Можно пройти полную проверку зрения, это раз. Можно получить помощь специалиста по сетчатке. Можно проверить остроту зрения для того, чтобы получить возможность подобрать очки. И более того, мы об этом не говорили уже давно, а я сейчас воспользуюсь этой небольшой паузой. И напомню нашим радиослушателям, что в офисе доктора Панкова есть уникальнейшая возможность, просто уникальная возможность поставить себе в очки цейсовские линзы. Я думаю, что люди более старшего поколения, может быть, молодое поколение не знает, что это такое, хотя вряд ли, потому что они лидеры среди производства стекла, специального стекла для очков, ну, не только для очков, еще микроскопы, еще бинокли, вот, все это, вся эта аппаратура, которая улучшает или усиливает зрение, делает его более четким, ярким и так далее, это Zeiss, они на первом месте, я бы так сказал, поэтому очень было бы хорошо, если бы вы, дорогие друзья, обратились по этому поводу в офис доктора Ирины Панковой, и, соответственно, вы могли бы получить такую помощь. Доктор на линии?
12: Алло.
2: Да, здравствуйте, доктор. Нет, вот сейчас, одну секунду, сейчас мы возьмем доктора. Елки, что-то у нас срывается. Давайте еще раз попробуем. Хорошо. Итак, я напомню о том, что вы можете подобрать стекла, вы можете приобрести, кстати, там очень красивые оправы продаются в этом офисе, там целый стенд большой, вы можете подобрать себе оправу красивую, и вы можете тут же проверить остроту зрения и заказать себе стекла, и получить их, соответственно, в кратчайшие сроки. Это будет абсолютно точно хорошее высококачественное стекло. И вы сможете таким образом... Все, доктор на линии. Доктор? Доктор? Прерывается звук что-то, я не понимаю, в чем дело. Доктор? Так. Что-то, доктор, на что-то звук прерывается от вас. Может такое быть? Может быть, где-то вы в какой-то зоне находитесь? Да. Где?
12: Я, в общем-то, звук должен быть нормальным. Как сейчас?
2: Вот сейчас нормальный? Алло? Да, сейчас. А до этого прерывался все время. Вы меня слышите хорошо?
12: Я вас хорошо слышу, да.
2: Все, мы, доктор, продолжаем. Есть у нас звонки, я возьму звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос доктору. Можно?
2: Да, пожалуйста.
18: У меня такая какая-то проблема началась. Никогда-то, я не знаю, что это. Может, я записалась на прием, но это ждать нужно. А я хочу знать, может, это серьезно или нет. Почему-то один глаз у меня, да, я уже сама определила, что это один глаз. Он как бы искажает. Вот когда смотришь, да, он искажает... вот, ну, на то, что ты смотришь, как-то волнистое становится. И потом, когда другой глаз закрываешь, то какое-то черное пятно иногда в этом глазу.
19: Что-то вы понимаете, может... в чем дело? Давайте мы вашу ситуацию обсуждать не будем, но, скажем так, изначально начнем с простого. Вот это вот искривление предметов происходит, когда вы смотрите в очках или без?
18: Без очков. Бывает так... Без очков, вот, и как, было... когда еще особенно поищуриваюсь, и вот такое давайте... черное пятно, вы знаете, ночью вот особенно.
2: Секундочку, дайте доктору ответить.
18: Окей, хорошо.
19: Я хотела бы, чтобы вот как-то немножко мы друг друга понимали. Когда вы задаете вопрос, я не могу отвечать на ваш вопрос.
18: Я хочу лучше объяснить вам, что... поэтому, но извините.
19: Нет. Я не могу на ваш вопрос отвечать персонально, потому что этого делать нельзя. Вы не на приеме, и я точно не знаю, что с вами происходит. Вы задали хороший вопрос, потому что очень часто люди и в офис приходят, жалуются, и также вот вы сейчас звоните о проблеме, которая может быть, в общем-то, и не серьезной проблемой. Потому как очень часто... люди говорят, у меня зрение стало хуже. Когда задаешь вопрос, а если вы наденете очки, вам лучше? О, да, в очках я хорошо вижу. Так вот, до тех пор, пока человек хорошо видит в очках, это значит, что зрение у него хорошее. Когда человек видит искривление линий, часто очень людей пугает такое слово астигматизм. Астигматизм – это разная сила преломления света в разных меридианах. Так что, так как она с глаз имеет форму сферы, и вот есть меридиан, скажем, вертикальный, горизонтальный. И если по вертикальному меридиану свет преломляется с одной силой, а по горизонтальному с другой, вот как раз получается астигматизм. И это может приводить к искривлению линий. Но когда вы будете надевать очки с астигматической коррекцией, это будет проходить. Однако искривление линий, вот такое прерывание линии, темное пятно, в центре изображения, скажем, оно может иметь отношение к каким-то более серьезным ситуациям, например, заболеваниям сетчатки. И поэтому тот факт, что вы сделали аппойтмент к доктору, чтобы вас проверили, это очень хорошо. Отменять этот аппойтмент после моего объяснения не следует. Провериться нужно все равно. Но вот есть варианты, причины, почему человек может испытывать такие неприятные ощущения.
2: Интересно, доктор, знаете, на что я обратил внимание? Мы с вами иногда к этой теме приходили, рассказывали, ну, вы рассказывали, я спрашивал по поводу анатомии глаза и вообще этой системы видения, потому что она делится на систему, которая является чисто оптической системой, потом проводной системой и мозг, анализатор там и так далее. И вот этот вопрос, мне кажется, он из этой же области, правда?
19: Да, да, безусловно. Но глаз потрясающе устроенный орган, и как он работает, и как это все, это, конечно, фантастика. Как мы можем видеть, как мы можем слышать, это чувства нам были подарены, и, конечно, беречь это все нужно, безусловно, с особым вниманием, потому что потеря зрения или слуха. Это тяжело сказывается на эмоциональном состоянии человека, безусловно, и на качестве жизни.
2: Я, друзья, дорогие, хотел бы обратить ваше внимание на сказанное доктором по поводу того, что до того момента, пока вы хорошо видите в очках, зрение у вас не портится. У вас в данном случае страдает оптическая система. И эту оптическую систему при помощи коррекции, то есть при помощи нашей современной медицины, ее можно привести в порядок. И астигматизм, и близорукость, и дальнозоркость – это все вопросы, которые можно решить, надев очки. А можно ли, доктор, вопрос этот решить лазерными процедурами, скажем, и так, чтобы очки не одевать? Вот вопросы астигматизма, например.
19: Да, безусловно, сейчас технологии лазерной коррекции зрения существуют, и они дают очень высоко развиты, и в некоторых случаях я считаю, что это очень хорошая процедура, если человек может себе позволить, и она не покрывает страховку, не стоит каких-то денег. Я не буду обсуждать это индивидуально и обсуждается с доктором. Я не занимаюсь лазерной коррекцией, но она присутствует и ею могут
2: и вы можете люди, как, да.
19: Ею могут воспользоваться люди, которым это надо. Но всегда возникает вопрос, кому надо, кому не надо. И я, например, считаю, что вот если молодые люди после 25 до 40 лет, которым прежде чем почистить зубы, надо надеть очки, вот в их случае это, конечно, очень хорошая помощь. Но если люди, скажем, с небольшой близорукостью, у которых там до минус 3 диоптрий в очках, хотят просто избавиться от очков, то я в этом случае, наверное, не рекомендовала бы людям это делать, потому что все меняется, и потом в какой-то момент им очки будут нужны все меньше и меньше. И как говорил мой преподаватель еще в Советском Союзе, это божий дар, такое вот мировоззрение. Но это опять, это всегда очень-очень индивидуальный вопрос. Я, например, считаю, что технологии контактных линз развиты очень-очень хорошо, и это тоже помогает людям, которые хотят вести более активный образ жизни, и не всегда удобно носить очки. То есть разных вариантов существует много, и да, есть варианты лазерной коррекции тоже.
2: У меня, доктор, есть одна знакомая, которая прошла лазерную процедуру, лазерную какую-то операцию коррекции зрения и, по идее, сняла очки, а до этого у нее были достаточно толстые линзы. Сняла очки, но она уже человек не молодого возраста, и привычка носить очки, которая выработалась за всю жизнь, то есть за много лет, за много десятилетий, я бы даже сказал, привычка осталась, и она сказала, что я себе некомфортно чувствую без очков, и она все равно одевает очки, они без диоптрии, без каких-то там изменений или коррекции, просто очки с простыми стеклами, но вот в очках ей более комфортно себя чувствовать, более комфортно видеть свое отражение в зеркале, ну и так далее. Может такое быть?
19: Конечно, может, но это грустный случай, понимаете? И получается, что дело в том, что коррекция зрения, лазерная коррекция зрения, скорее косметическая процедура. И человек идет на эту косметическую процедуру и тратит огромные деньги для того, чтобы очки снять. И этот шаг должен быть хорошо обдуманным, чтобы не оказаться в ситуации вашей знакомой. Потому как понятно. И очень часто так бывает. Вот, например, бывают случаи, когда люди идут на операцию по удалению катаракты, и им говорят, вы там снимите очки. А есть люди, которые не хотят снять очки, они так к ним привыкли. И это должно учитываться, и хирург должен это учитывать, и делать так, как человеку хочется, и как человеку комфортно и приятно. А в данном случае, когда человек потратил деньги сумасшедшие на то, чтобы снять очки, и все равно очки носит, это грустная история, Миша.
2: Грустная, какая есть. Но это правдивая история.
19: Это бывает. Это 100% бывает. Поэтому, опять же, любая косметическая процедура, на которую человек хочет, который он хочет подвергнуть свое тело, она должна обдумываться очень-очень-очень внимательно. Так же, как, вот, например, поднимать веки, убирать нависающую кожу на веках. Действительно, бывают случаи, ситуации, когда века опускается достаточно низко, перекрывает боковое зрение, или очень такая большая складка кожи образовалась, она старит человека, и там, если ее убрать, человек будет выглядеть моложе. Безусловно, в таком случае это улучшает восприятие человека себя самим более позитивно и прочее. И это почему нет? Но бывают случаи, когда там чуть-чуть где-то совсем немножечко кожа нависает, и человек бежит к косметическому хирургу, чтобы это убрать. Это убирается, так как там кожи было совсем немножко, и хирург делает правильную работу, потому что он понимает, что вот он сейчас прооперировал, или она, там хирург, бывает женщина, бывает мужчина. Они прооперировали, и со временем это все равно будет продолжаться процесс опускания этого века. Рекомендуется, это нам медицинская наука рекомендуется делать эту операцию так, чтобы это предотвращать быстрое опускание века. То есть в результате получается, что века чуть-чуть приподнята, и человек начинает страдать от очень серьезной сухости из-за того, что остается небольшая щель между веками, когда он закрывает глаза. И в этом случае получается косметический результат не такой уж значительный, потому что изначально, в общем-то, проблема была не такая большая. Но плюс появляется проблема сухости. Поэтому любая манипуляция, любое косметическое вмешательство, оно должно быть взвешенным, обдуманным, для того, чтобы доставляло оно человеку удовольствие.
2: Вы рассказали сейчас ситуацию, при которой человек, допустим, когда ложится спать, у него могут веки не до конца смыкаться, правильно? Вот это вот возникает дополнительная сухость.
19: Да, совершенно правильно. Вы знаете, Миша, мы с вами никогда эту тему не обсуждали. Вот сейчас она просто всплыла. Вот такое состояние, ну, по-научному это называется логофтальм. Это когда не полностью не смыкаются веки во время сна. И это бывает такая анатомия у людей. Люди с этим живут всю жизнь. И это действительно приводит к развитию сухости. Но есть методы лечения, как с этим бороться. А бывает эта ситуация возникает из косметических операций. А бывает это ситуация не только когда человек спит, но и даже понятно по объективным причинам, что это возникает не только когда он спит, но даже тогда, когда он моргает в течение дня, вследствие слезания распространяется полностью по поверхности глаз. Поэтому это все ведет к развитию сухости. Безусловно, да.
2: Понятно. Друзья, еще раз напомню, что в эфире со мной сегодня доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Доктор возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 103 Квентин Роуд, угол Вест 10-я стрит. И адрес в Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием 718-645-2201, 718-645-2201. Звоните, есть еще возможность также связаться с доктором, если зайти на электронный адрес www.nyglaucoma.com. www.nyglaucoma.com. Вот. У вас всегда есть возможность держать свое зрение под контролем. У вас есть возможность и замечательный доктор, к которому всегда можно обратиться. И это, дорогие друзья, наша ответственность. Наша. Я себя отношу к пациентам доктора Панковой. Поэтому вот приходить на прием регулярно, делать профилактику, значит, профилактические осмотры. Глаз – это важный момент в жизни. И последний вопрос, доктор, на сегодня. Я бы хотел спросить, существуют ли какие-то варианты гимнастики глаз, и в каких случаях они помогают или они нужны?
19: Ой, это такая тема, которая периодически всплывает в наших разговорах. Но я хочу сказать, что вот есть там методики, я не помню имена этих людей, которые там, профессор такой, профессор, не знаю. Но претендуют, говорят, что вот если вы будете делать эти упражнения, ваше зрение будет таким замечательным, и вы снимете очки, вы никогда больше не будете пользоваться, вот я делал это, у меня это все так сработало. Я всегда призываю людей, давайте, если вы хотите эти упражнения, в принципе, безопасные для глаз, если вы хотите пробовать, давайте приходите, ну, проверим ваше зрение, все задокументируем, вы будете делать эти упражнения, через некоторое время будете опять проверивать сравнение, будет ли какой-то позитивный эффект или нет. Потому что это все анекдотические рассказы, и это не научно обоснованные теории и практики. Однако есть некоторые упражнения для глаз, которые, например, используются у детей с косоглазием, даже у взрослых людей с остаточным каким-то косоглазием, когда это называется зрительные отжимания, когда есть люди со скрытым косоглазием, когда, скажем, один глаз начинает немножечко отходить в сторону, когда человек устает. И чтобы тренировать мышцы, чтобы глаза работали вместе, вот это вот называется карандашное отжимание, когда нос, карандаш отдаляется от лица, человек концентрирует взгляд на этом карандаше, потом он прибегается лицо к носу, пока человек начинает видеть карандаш в двойном размере. И это полезное упражнение. Либо когда человек работает с компьютером долгое время, и человек устает, есть такое упражнение, когда человек смотрит на экран, и ему рекомендуется, я рекомендую своим пациентам, которые много работают с компьютерами, какое-то время смотрите на экран, потом вы отводите глаза, смотрите вдаль, на экран, вдаль, на экран, вдаль. И это тоже такие упражнения, которые помогают немножечко расслабить глаза, когда человек занят серьезной зрительной нагрузкой. Ну, вот это, пожалуй, такие упражнения, которые приходят мне на память.
2: Спасибо. Да, да, я как раз такие об этих упражнениях и думал.
19: Да, да.
2: Да. Доктор, огромное спасибо вам за сегодняшнюю нашу встречу. С началом лета вас, жаркой и теплой погоды, сезонов курортных и прочего остального. И до следующей нашей встречи в эфире Дэвидсон Радио. Спасибо, спасибо, спасибо доктору Ирине Панковой.
19: Всем за внимание и участие в передаче. Всего самого доброго.
2: Спасибо. Друзья, в эфире была доктор Ирина Панкова. Я хотел бы напомнить еще раз ее адрес и телефон. Адрес в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене 330 Вест, 58 Стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один и тот же для двух офисов 718-645-2201. Еще у меня есть несколько слов, которые бы я хотел сейчас вам сказать, прежде чем будем заканчивать программу. Я бы хотел вам напомнить о том, что в нашем городе есть замечательное агентство, которое предлагает работу тем, кто в этой работе нуждается, и тем, кто имеет на эту работу право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Напомню, что существуют различные программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Можно оформить до 24 часов помощи в сутки. Программа для тех, кому необходима краткосрочная помощь. Программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хоме, но хотел бы оставаться дома. Программа 12 плюс 12. Сделайте звонок в агентство, и вы получите, включите эту программу для своего родственника. 718-232-4850. Особое отношение у меня и особое внимание к программе для детей от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 лет и у него есть Medicaid, он может получить помощь на дому до 24 часов в сутки. А если ребенок еще маленький, ему необходима помощь в развитии. Например, наблюдается отставание в развитии, он там не ползает или ползает, но речь не произносит слова или не произносит правильно буквы и так далее. Это все можно скорректировать в детстве, и в дальнейшем ребенок будет развиваться абсолютно нормально, будет чувствовать себя прекрасно и скажет вам во взрослом возрасте потом огромное-огромное спасибо. Еще раз, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Я хотел бы сказать слова благодарности доктору Михаилу Рисману, напомнить вам о том, что он принимает по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке уже более 35 лет, постоянно совершенствуется, следит за новостями, успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Эта система помогает, она работает. Напомню, телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Звоните. Ну и последнее сообщение. Дорогие друзья, в Бруклине имеется центр, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Дорогие, я прошу обратить внимание, Квинс и Фараковый. У вас есть возможность посетить совершенно потрясающий, уникальный центр. Вас заберут на своих частных автобусах и привезут, то есть и будут привозить столько, сколько будет необходимо. Квинс, попробуйте, посмотрите, что это. Вас привозят, увозят, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн. У них собственный бассейн, по-моему, у них собственная баня.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Сенате заблокировали обсуждение закона о наблюдении ФИСа за несколько дней до истечения действия программы. Спор идет вокруг баланса между национальной безопасностью и гражданскими свободами. Верховный суд вынес два важных решения в пользу федеральных регуляторов. Суд поддержал полномочия Федеральной комиссии по связи в споре с AT&T и Verizon, а также подтвердил право комиссии по ценным бумагам добиваться возврата незаконной прибыли. В Нью-Йорке обсуждают усиление полиции в Бронксе. Мэр Мамдани и комиссар полиции Джессика Тиш объявили о почти 200 дополнительных сотрудниках и разделении Бронкса на два полицейских командования. Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня отправится в Северную Корею. Это его первая поездка в Пхеньян почти за 7 лет. Встреча с Ким Чен Ыном должна показать, что Пекин хочет укрепить влияние на Корейском полуострове на фоне сближения Северной Кореи с Россией. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вновь выступила против Трампа. Проголосовала за помощь Украине и санкции против России. К демократам присоединились 18 республиканцев. Бывший советник Трампа Джон Болтон, впоследствии ставший его активным критиком, согласился признать вину по делу о шпионаже. Спецпредставитель Путина анонсировал строительство тоннеля между Россией и США. В Бруклин-Бридж-парке открылся бесплатный каякинг. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 33%, 83% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: 8400.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.
8: Вчера была среда, вчера был четверг.
6: Мировые новости.
7: Происходящее в стране.
6: События города.
7: Самое главное.
6: В программе Алексея Наксина.
7: Итоги недели.
6: Итоги недели.
9: Добрый день, с вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Джейк Салливан, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности с 2021 по 2025 годы, предложил посмотреть на соперничество США и Китая с новой точки зрения. Это наш первый час. Президент Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании искусственного интеллекта, AI, Artificial Intellect, который должен был запустить правительственную проверку самых мощных AI-моделей перед их публичным выпуском. Об этом мы поговорим во втором часе.

Дмитрий Александрович полагает, что на технологии стали основой фронта соперничества между Соединенными Штатами и Китаем, а также главным инструментом формирования будущего мирового порядка, и что именно этот вызов со стороны Китая должен стать определяющим национальным проектом нашего времени для Соединенных Штатов, который потребует усилий на протяжении десятилетий. Вот об этом наш первый час. Вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Синодиагностикс вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о том, что у вас варикоз. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Синодиагностикс. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Синодиагностикс. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Синодиагностикс вернет вам радость жизни. 718-615-410, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. По сути, мы к этому уже привыкли, убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue в Бруклине, уголыст 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В истории великого соперничества между державами всегда побеждали те, кто умел быстрее всех приспосабливаться к новым условиям. Когда-то Афины и Спарта соревновали в силе флота. В годы Холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за первенство в космосе. А сегодня главным полем боя стали технологии. Чтобы одержать верх в этом противостоянии с Китаем, недостаточно просто бежать быстрее. Нужно четко понимать, что такое технологическая высота, как ее удерживать десятилетиями. Долгое время считалось, что Китай – это просто большая фабрика, которая умеет только копировать чужие идеи. Думали, что американцы всегда будут придумывать новое, а китайцы догонять, вечно отставая на пару шагов. Но эта вера оказалась опасной ошибкой. Китай перестал просто копировать. Он создал свою собственную стратегию силы, в центре которой стоят производство, масштаб и контроль над тем, из чего все сделано. В то время как одни сосредоточились на красивых чертежах, другие сосредоточились на том, чтобы эти чертежи превращались в реальные товары на заводах. В итоге Китай занял господствующие позиции во многих фундаментальных отраслях, без которых не может работать современная экономика. Существует опасное заблуждение, что разработка дизайна и научные исследователи – это почетная и важная работа, а само производство может спокойно отдать на аутсорсинг в другие страны, чтобы сэкономить. Но на самом деле инновации нельзя отделить от заводов. Когда производство уезжает за границу, вместе с ним уходят и знания о том, как все устроено изнутри. Если люди перестают что-то собирать своими руками и постоянно копаться в механизмах, они теряют способность придумывать что-то по-настоящему новое. Страна, чья промышленная база разрушается, постепенно теряет и свой интеллект, ведь практически навыки инженеров питают научную мысль. Мы привыкли воспринимать борьбу с Китаем как забег финишев. Кто первый создаст мощный компьютер или лекарство, тот и победил. Но в этой гонке нет конечной точки. Не будет момента, когда одна сторона поднимет кубок, и все разойдутся по домам. Это бесконечное соперничество, которое будет длиться десятилетия во многих областях сразу. Мало просто первым сделать открытие. Нужно уметь быстрее всех внедрить его в жизнь и контролировать цепочки поставок, иначе плодами этого таланта воспользуется соперник. Успех – это не розовый триумф, а постоянное преимущество во всем, от идеи до продажи готового продукта. Раньше величие страны измеряли количеством солдат или золота, но сегодня технологическая мощь напрямую превращается в политическое влияние. Тот, кто владеет секретом создания лучших чипов или батарей, диктует правила игры всем остальным. Сегодня мир впервые за долгое время столкнулся с ситуацией, когда у Соединенных Штатов появился по-настоящему равный соперник. Если позволить промышленной нашей силе испариться, то и возможность защищать свои интересы, обеспечивать безопасность своих граждан, создавать для них рабочие места тоже исчезнет. Технологии стали фундаментом, на котором строится все остальное. Китайская стратегия очень хитрая. Им не нужно быть первыми абсолютно во всем. Им достаточно контролировать так называемые узловые точки. Это те ресурсы или детали, без которых не может работать ни одна современная экономика, ни одна современная армия. Китай же захватил нескольких узловых точек. Например, переработку редкоземельных металлов, создание ключевых компонентов для лекарств и производство батарей. Они стремятся сделать так, чтобы весь мир зависел от них, в то время как сами не зависели ни от кого. Это как владеть единственным колодцем в пустыне. Неважно, насколько быстры ваши верблюды, вам все равно придется прийти к владельцу воды. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на статистику. Захватив цепочки поставок материалов, Китай вырвался вперед и в самих технологиях. Сейчас он производит более 70% всех литий-ионных аккумуляторов в мире и контролирует примерно 3/4 мировых мощностей по производству аккумуляторных ячеек. Теперь они пытаются повторить этот же трюк в биологии и медицине. Они терпят огромные убытки в краткосрочной перспективе, вливая государственные деньги в свои компании, чтобы те вытеснили конкурентов и захватили рынок. Для них это не просто бизнес, а долгосрочная инвестиция в мировое господство. Существует три группы технологий, которые решат исход борьбы. Первая – это все, что связано с вычислениями, чипы, квантовые системы, искусственный интеллект. Вторая – это биотехнологии, от поиска новых лекарств до создания строительных материалов в пробирках. Третья – это чистая энергия, особенно электрический пакет, куда входят батареи, двигатели и умная электроника. Эти три сферы подпитывают друг друга. Мощные компьютеры помогают биологии, а новая энергия дает силы компьютерам. Владение этим пакетом – Это как владение нефтью в прошлом веке. Чтобы оживить свою техническую базу, нужно первым делом заняться людьми. Нужно сделать так, чтобы лучшие ученые-инженеры со всего мира хотели приезжать к вам и оставаться навсегда у нас. Кроме того, государство должно тратить на фундаментальные исследования гораздо больше денег. Гораздо. Нужно вернуть уровень финансирования науки к тем высотам, которые были в 1960-х годах. Вложения в базовые знания приносят больше выгоды, чем любые другие государственные траты, потому что именно на этих знаниях потом строятся целые отрасли промышленности. Мы привыкли, что государство неповоротливо, но опыт пандемии показал, что оно может работать невероятно быстро, когда есть четкая цель. Программа по созданию новых вакцин показала. Правительство может объединить усилия ученых, бизнесменов и поставщиков в кратчайшие сроки. Эту же модель нужно применить для создания отечественных батарей, дронов, роботов. Особенно это важно для небольших заводов, у которых нет лишних денег на модернизацию. Государство должно выступить в роли тренера, который помогает всем игрокам на поле действовать слаженно, ради общей победы. Важно правильно выбрать, какие отрасли поддерживать в первую очередь. Нужно помогать тем, от кого зависят все остальные. Например, автомобильная промышленность стратегически важна не только потому, что делает автомобили. Ее заводы в случае кризиса можно быстро перенастроить на выпуск чего-то другого, как делали аппараты искусственной вентиляции легких во время пандемии. Кроме того, автопром – это гигантский покупатель стали, алюминия, стекла, электроники. Если эта отрасль процветает, она тянет за собой десятки других. Нужно составить список таких жизненно важных секторов и защищать их любой ценой. Некоторые говорят, что можно расслабиться и просто покупать у Китая дешевые солнечные батареи электромобили, раз они их так щедро субсидируют. Вот, а может быстрее нам перейти на экологию. Но это опасная ловушка. Если мы согласимся на это сейчас, мы просто поменяем одну зависимость на другую. Раньше мы зависели от иностранной нефти, а теперь будем зависеть от китайских батарей технологий. Мы только в начале пути к новой энергетике. Признать поражение сейчас, значит лишить своих рабочих будущего и отдать контроль над своей страной чужому правительству. Вот это самое главное. Ни одна страна, даже самая богатая, не может делать все сама. Нам нужно объединяться с союзниками, координировать планы. Если одна страна будет строить заводы, а другая добывать металлы, и не договорятся о единых стандартах, то вместе не смогут противостоять китайской монополии. Это называется масштаб союзов. Если мы будем действовать поодиночке, пытаясь спастись каждой своей норки, Китай просто съест нас по частям. Нам нужно доверие и общая промышленная экосистема. Полностью разорвать торговые связи с Китаем невозможно и глупо. Обычные товары, вроде одежды или еды, должны продолжать продаваться, это выгодно всем. Но вокруг самых важных, секретных технологий нужно построить высокий забор. Это стратегия маленького двора. Выбираем только то, что критически важно для безопасности. Например, мощнейшие чипы для искусственного интеллекта. И вводим там жесточайшие запреты на экспорт. Нельзя добровольно отдавать сопернику оружие, которое он потом применит против нас. И не стоит верить, что наши запреты толкают Китай к развитию своего. Они и так вливают в это колоссальные ресурсы. Войны будущего не будут похожи на старые битвы танков. Нам нужны тысячи дешевых воздушных и морских дронов, датчики и системы, которые работают вместе. Искусственный интеллект станет мозгом армии. Он будет помогать солдатам быстрее принимать решения, находить цели и планировать логистику. Китай уже вовсю внедряет эти технологии, чтобы обойти наше превосходство в опыте и технике. Нам нужно менять саму культуру управления в армии, чтобы роботы и люди работали в одной команде, и при этом делать честно и открыто, соблюдая законы и ценности. После Второй мировой войны мы создали правила торговли стандарты, по которым жил весь мир. Сегодня Китай навязывает свою версию цифрового мира. Они продают другим странам готовые наборы и связи, облачных сервисов и систем слежки. По сути, они экспортируют операционную систему для диктатур. Мы должны предложить лучшую альтернативу. Систему, где уважаются права человека и частная жизнь. Если мир будет работать на наших технологиях, наши ценности будут зашиты в сам код будущего. А вот если мы отдадим это поле, автократы будут контролировать весь мировой обмен информациями. По сути, они будут тем самым контролировать весь мир. Международные организации, которые пишут правила искусственного интеллекта или биологии, часто остаются в тени. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше завтра. кто пишет правила, тот и владеет рынком. А нужно быть лидером в этих группах. И не стоит бояться контроля рисков. Безопасность на самом деле помогает развиваться быстрее. Если люди доверяют технологии, знают, что они взорвется и не украдет их данные, они будут использовать ее охотнее. Уверенность и надежность – наши конкурентные преимущества. Главная внутренняя проблема – это то, как работают наши деньги. Инвесторы на стокмаркете обожают программы для смартфонов, потому что те быстро растут и приносят кучу денег при малых затратах. Они не хотят вкладывать в настоящее тяжелое производство, где прибыль маленькая, строить нужно долго. Государство может и должно исправить этот перекос, используя налоги и гарантии, чтобы частные деньги потекли в заводы и фабрики. Это работа не на один год и даже не один президентский срок. Это марафон, который потребует усилий всего общества на протяжении десятилетий. У нас есть все необходимое, чтобы победить. Нужно просто набраться терпения и действовать по плану. США необходимо занять четыре высоты. Возродить промышленную базу, ускорить военные инновации, создать демократический цифровой порядок и обеспечить стабильность в отношениях с Пекином. Предложение занять четыре стратегические высоты – это не просто список добрых пожеланий, а единый план превращения в Америке в неприступную крепость, где каждая часть поддержит остальные. Первая высота – это возрождение промышленной мощи, при которой государство перестает надеяться на невидимую руку рынка, а начинает действовать как решительный тренер спортивной команды. Вторая высота – это полная перенастройка армии под правила цифрового века. Вместо того, чтобы полагаться только на огромные, безумно дорогие корабли или самолеты, предлагается сделать ставку на количество, которое само по себе становится качеством. Речь идет о тысячах дешевых воздушных и морских роботов, которые управляются искусственным интеллектом и могут действовать как единый рой. Третья высота – это борьба за операционную систему будущего мира. Если сегодня Китай экспортирует по всему миру готовые наборы для слежки и цифрового контроля, то Америка должна предложить альтернативу – глобальную сеть, где личные данные защищены, а правила игры прозрачны. Ну, наконец, четвертая высота – это искусство жить рядом с сильным соперником, не доводя дело до катастрофы. Даже в разгар самой жесткой конкуренции нужно оставлять форточку для диалога. Например, в 2024 году две страны уже договорились, что решение о применении ядерного оружия всегда должен принимать человек, а не компьютерная программа. Развивать совместные исследования в области онкологии или вместе бороться с изменением климата, чтобы конкуренция не превратилась в уничтожение друг друга. Вот вкратце тот материал, в котором Джейк Салливан поделился с нами. Услышат ли его те, от кого зависит принятие решений? Ну, это один вопрос. Ну, а второй вопрос. Он надеется, что те американцы, которые еще не разучились считать и думать, прочитав такой материал, они задумаются. И в самом деле, ведь Джек Салливан говорит о предельно важных вещах не просто для того, чтобы мы технологически могли соперничать с Китаем, где мы уже, в общем-то, отстаем. Из 23 важнейших технологий, которые определяют развитие технологического мира, в начале 2000-х годов у Китая было 3 таких важнейших технологии, где они лидировали. Теперь из 23 они лидируют 21 технологии. Они вырвались вперед в критически важных областях. И вот этот момент очень важен. Не так много американцев понимают, сколь необходимо американское владение самыми передовыми технологиями, как это было еще совсем недавно. Американцы привыкли к тому, что Соединенные Штаты – самая технологически развитая держава, страна, которая может произвести все. Необходимо только лидерство и необходимы ресурсы для того, чтобы это можно сделать. И все вспоминают пример программы «Аполлон», когда оказалось в начале 60-х годов идея тогда президента Джона Кеннеди достичь Луны – это совершенно утопическая идея. Но когда Соединенные Штаты смогли мобилизовать ресурсы, когда была поставлена конкретная цель, то оказалось, что эту программу можно выполнить. И если Джон Кеннеди говорил о том, что надо достичь Луны к 70-му году, достигли ее в 1969-м. Молодые американцы, поколение Z, они об этом не задумываются. Но об этом помнят те, кому сейчас 50, 60, 70 лет. И они помнят о том, что Соединенные Штаты могут все. Но те события, свидетелями которых мы с вами стали, говорят о том, что, судя по всему, это осталось только в памяти тех поколений. И последние события, вот та война, которую Соединенные Штаты вели вместе с Израилем против Ирана, говорит именно об этом, что страна третьего мира Иран должна была пасть под совместными ударами американской и израильской авиации в течение короткого времени. Если бы это было так, как это было, допустим, в 60-е годы. Но Иран выстоял. И это говорит о том, что не только иранцы тот народ, который умеет терпеть лишения, а иранцы действительно умеют терпеть лишения, но дело в другом. Дело в том, что в том мире, в котором сейчас мы с вами живем, очень легко отстать, очень легко остаться в плену тех технологий, которые были лидирующими совсем недавно, и представлять, что мир не изменился, что мир остается тем же, каким он был еще вчера, а может быть даже позавчера. Но мир меняется, меняется стремительно. И вот здесь необходимо, чтобы американское правительство, я имею в виду не только наш кабинет министров, не только исполнительную власть, а правительство в целом. И мы с вами знаем, что у нас три ветви власти. И одна из ветвей власти – наш Конгресс, законодательная власть. Так вот, чтобы они сообразили, с каким вызовом сейчас сталкиваются Соединенные Штаты. Вызов не только со стороны Китая. Вызов с тех стран, которые развиваются и развиваются очень быстро. Их достаточно много. Но Китай просто является неким таким Эльбрусом, неким такой огромной горой в этом мире. И Джейк Салливан, на мой взгляд, совершенно правильно ставит эти вопросы, что рассчитывая только на то, что с этой задачей справится частный капитал, как это было, допустим, в 19 веке, не стоит, потому что мир изменился. И если мир изменился, то нам нужна совершенно иная политика в области науки, в области производства, понимая, что от американских успехов в этих критически важных областях зависит не просто наше лидерство в этом мире, а наше выживание в этом мире, наша свобода, наша возможность жить в той стране, в которой соблюдаются права человека, соблюдаются законы и при этом высокий уровень жизни. В общем, остаться в той Америке, которую мы с вами знаем. На этом я прервусь. Наступило время нашего обычного перерыва в середине часа. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями. Встретимся после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Швейцария согласовала с Францией план военного взаимодействия перед саммитом Большой Семерки, который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане у Женевского озера. Швейцария готовится задействовать до 4000 военнослужащих для охраны воздушного пространства и акватории. В Вашингтоне продолжаются жесткие споры вокруг иммиграционной политики. Сенатские республиканцы продвинули пакет на 70 миллиардов долларов для усиления пограничного контроля и работы миграционных служб. Демократы резко выступили против. Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий дальнейшую поддержку Украины и ужесточение санкций против России. За документ проголосовала также часть республиканцев, несмотря на сопротивление руководства партии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
11: Только в нашем эфире.
13: По пятницам с 7 до 8 вечера.
1: Итоги недели.
16: Итоги недели.
1: Пятница.

0: мы продолжаем нашу программу, и теперь пришло время для нашего общения. Что вы думаете? Давайте послушаем вас.
1: Алло, здравствуйте, господин Навшин, это Феликс. Спасибо, что вы взяли...
0: Феликс.
1: Да, спасибо, что вы взяли мой звонок. Я решил позвонить, тему, в общем-то, вы взяли очень актуальную, и она гигантская совершенно. Вы сказали очень много. Ну, что я могу добавить? Просто потому, что это очень важно. Дело в том, что на первое место я поставлю у нас колоссальный провал с демографией. Совершенно фантастически. И поскольку русскоязычное радио, я из того, что я знаю, русскоязычная публика ставит на первое место в наших сегодняшних достижениях это сокращение эмиграции нелегальной. Но зажали все. И легальную, и нелегальную. Потому что я читал, вычитывал, прогрессивная наука оседает в Европе сейчас. Интереса ехать в Соединенные Штаты не очень. Это связано в первую очередь с финансированием разработок новых научных. Ну и общей обстановкой. Это ужасно. Помимо людей, больших специалистов, ведущих, нужны и рабочие руки. Ну и что у нас это опять касается эмиграции и рождаемости. Я понимаю, что работник должен, нужно, чтобы его сделали, вырастили, и тогда он пойдет работать. Но должна быть нормальная обстановка с рождаемостью. Она ужасная. Она падает по финансам, по стоимости жизни, там, по всему. Это полный абсурд. Ну, можно говорить очень много. Я хочу задать вам вопрос. Я считаю, в принципе, он очень важный. Если, конечно, вы можете ответить, потому что можно задать безумные вопросы. Значит, из выступления Трампа неоднократного он заявлял, что мы выделили 17-18 триллионов долларов на создание новых предприятий. Может быть, вы знаете, что это? Или это вранье? Ну, где и какие предприятия строятся, что они будут выпускать. Я не думаю, что это военная тайна. Но 17-18 триллионов – это колоссальная сумма. Понимаете, врать в таких вопросах – ну, это последнее дело. Ну, вот это я хотел сказать. Если, может быть, у вас есть какие-то данные насчет того, что я спросил. Спасибо
0: хорошо,
1: за внимание.
0: Хорошо, Феликс. Хорошо. Договорились. Это, в общем-то, история скорее прошлогодняя, чем сегодняшнего времени, когда Дональд Трамп посетил, мы с вами помним, Ближний Восток, когда он был в Саудовской Аравии, мы помним этот вояж, и он говорил о том, что эти страны, страны Персидского залива, готовы инвестировать в экономику Соединенных Штатов очень большие суммы. Назывались такие суммы, как 9 миллиардов, прошу прощения, даже триллионы были потом. Саудовская Аравия готова была инвестировать там тоже. Что шло на триллионы?
1: И тут,
0: и тут очень сложно сейчас отделить одно от другого. Действительно ли наследный принц Саудовской Аравии называл эти цифры, а Дональд Трамп их просто повторил? Мы этого не знаем. Далее, возможно, принц называл одни суммы, а Дональд Трамп назвал совершенно другие, тоже возможно. Затем мы с вами не знаем, что подразумевается дальше под понятием инвестиции. Инвестиции – это очень
1: широкая категория. Вот, конечно, я хочу добавить.
0: Ну вот смотрите. Вот, Феликс, вот допустим. Когда об инвестициях говорит компания Toyota в Соединенных Штатах, мы с вами знаем, что это означает, что Toyota готова построить, допустим, завод для сборки каких-то своих машин. Или, допустим, компания Nippon Steel готова инвестировать в компанию US Steel, это означает, что будут перестроены эти заводы, новое оборудование и так далее. Когда же речь идет о таких странах, как Саудовская Аравия, то вряд ли они будут инвестировать в какие-то заводы, потому что у них самих нет этих технологий. Скорее всего,
1: абсолютно.
0: Речь
1: идет о... Конечно.
0: Правильно. О приобретении каких-то земель, о приобретении каких-то зданий, ну и так далее. Поэтому эта тема, понимаете, эта тема была тема прошлогодняя, никто уже это не вспоминает, ни о каких инвестициях уже никто не
1: все
0: говорит. Вот, Феликс.
1: Да.
0: Вот, вы вспомнили. Это как бы тема уже ушла, их вытеснили какие-то другие темы, которые сейчас находятся в центре внимания американской прессы, американского общества. Понимаете, вот тема инвестиций, это, я же говорю, это, знаете, это очень интересная большая тема. Какого рода инвестиции?
1: Она главная.
0: Ну, в общем-то, да. Но самый последний момент во всей этой истории с инвестициями, почему Соединенные Штаты должны нуждаться в каких-то государственных инвестициях, когда мы, в общем-то, сами та страна, которая инвестировала, начиная еще с Первой мировой войны, в другие страны. Вот очень важный момент. Опять-таки, когда в Соединенные Штаты инвестирует какая-то компания, это одна история. Зачем нам нужны инвестиции государственные? На мой взгляд, государственные инвестиции вообще абсолютно не то, что не нужны, они вредны. Они уменьшают наш суверенитет, они уменьшают нашу независимость. Вот так, Феликс, я бы ответил на ваш вопрос.
1: А можно возразить вам немножко?
0: Запросто, запросто.
1: Дело в том, что в определенных отраслях без государственных инвестиций не обойтись. Никто из частников не строил атомную станцию. Атомную станцию
0: я говорю о государственных инвестициях чужих, Феликс.
1: Чужих, допустим, вот вы не сказали этого слова.
0: Да.
1: Вы не добавили слова. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
0: Ну вот, видите, вот вы с нами и пришли. Так называемого консенсуса. Феликс, большое вам спасибо.
1: И
0: вы
1: вам.
0: Первыми начали наш интерактив. Давайте послушаем другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
2: Спасибо, что вы держите нас в курсе о последних достижениях науки, ну и как это относится к Соединенным Штатам. Конечно, немножко грустная программа, но хотя немножко, так сказать, положительные эмоции добавлю. Вот, извините, пишут, что Департамент энергетики ДОЭ сейчас расширяет масштаб программ, связанных с раскрытием потенциала термоядерного синтеза Fusion Energy. И работает, ну, грядет пятая технологическая революция, вроде бы по расчетам ученых, в которых термоядерный синтез станет главным детищем. Вот. И также станут квантовые компьютеры. Кстати, может быть, вы немножко объясните нам, что это такое. И вот что интересно, что именно это направление будет задействовано, а не зеленая энергетика. Так что вот такое изменение якобы происходит. Хотелось бы, чтобы вы нас просветили в этом плане.
0: Ну, действительно, мы с вами живем в период не то чтобы революции, мы живем с вами в период непрерывной научной революции. Просто мы мало обращаем внимания на эти события, потому что мы заняты совершенно другими вещами. Скорее политическими событиями, вот войнами, скандалами и так далее. Но мы живем в период фантастической революции. Я вам приведу один пример, что возможности искусственного интеллекта удваиваются каждые 7 месяцев. Представляете, каждые 7 месяцев эти возможности удваиваются. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент, когда мы с вами говорим о том мире, в котором мы с вами живем. Но нам некогда, мы заняты, мы перестали читать, мы перестали вникать, мы живем в мире, где господствует ТикТок, где господствует несколько строчек в сети X или там на Инстаграме. И вот этот момент, мне кажется, очень важен, понимаете, что с одной стороны ускорился темп жизни, да? Вот. А с другой стороны, такое ощущение, что мы очень отстали от того, что определяет этот мир. Ну, а это первое. Второе. Постараюсь ответить на ваш вопрос о квантовых компьютерах, квантовых вычислениях. Постараюсь, чтобы это можно было ответить как можно проще, потому что это такая достаточно сложная тема. Так вот, если посмотреть, что такое квантовый компьютер, то это вычислительное устройство, которое обрабатывает данные, используя законы квантовой механики. В отличие обычных компьютеров, оперирующих битами, ну мы с вами это еще в институте проходили, да, значение 0 или 1, двоичная система, биты. Квантовые системы работают с кубитами. Благодаря этому они могут решать узкий спектр сложнейших математических задач за секунды, а не за миллионы лет. Но это коротко. Вот, можно поговорить еще дальше о кубитах, но это не столь сейчас важно. Да, вот как раз Джек Салливан пишет о том, что квантовые компьютеры, квантовые вычисления – это одна из тех четырех высот, которые мы должны занять для того, чтобы просто выдержать соревнования с Китаем. Если просто посмотреть, о чем он написал, статистику, сколько молодых китайцев завершает свое обучение в университетах по тем специальностям, которые относятся к научным, к области науки в целом, и сколько молодых американцев, то я, когда это смотрю, меня это удручает, потому что если представить себе, что количество умных или талантливых ребят в каждом, внутри каждого общества или внутри каждой нации пропорционально одинаково, но нет таких наций, которые умнее, а другие глупее, есть просто умные и глупые люди, то, конечно, даже просто по количеству тех людей, которые готовы посвятить свою жизнь науке, китайцы нас опережают во много раз. Что мы этому можем противопоставить? Ну, честно говоря, я сказать вам это не могу. Вот Джейк Салливан пишет о том, что нам надо задерживать те умы, которые приезжают к нам учиться. Это безусловно. Но как быть с теми ребятами, которые в этой стране родились? Почему среди них так мало тех, кто готовы посвятить свою жизнь научным дисциплинам? Почему самые умные, талантливые американцы готовы заниматься и готовы идти в финансовые какие-то отрасли, еще куда-то? Но в науку? Науку сейчас формируют как раз иммигранты из других стран. Вот это тоже проблема, которую Джейк Салливан не затронул, но, на мой взгляд, она чрезвычайно важна. Почему? Почему те ребята, которые здесь родились, которые отличаются своим талантом, знаниями и так далее, они идут в те области, которые к науке не имеют вообще никакого отношения. А в науке, которая определяет будущее мира, будущее человечества, мы должны полагаться на детей совершенно других народов и других стран, которые приезжают к нам на учебу. Павел, огромное спасибо за ваш вопрос. Мне просто хотелось бы, чтобы еще кто-то из наших радиослушателей мог подключиться к этому разговору. Здравствуйте, вы
3: все. Добрый вечер, Алексей. У меня к вам вопрос есть. Куда можно поставить такие страны, как Китай и Вьетнам? Они относятся по теории марксизма-ленинизма или по теории Смита? Капитал стремится к повышению прибыли. А corporation капитал
0: очень интересный вопрос.
3: Наибольше это понижение риска. Поэтому у нас проблемы. Они сейчас corporate capital, они хотят сократить как можно больше риск. Не вкладывать деньги в здравоохранение, не вкладывать деньги в образование. Поэтому вы сейчас сообщили нам о Китае, что там очень сильно развито техническое образование особенно. А у нас этого совсем отказывается. Молодые люди идут в финансы. Это обман почти что. Я хотел
0: посмотрите...
3: бы вас спросить, куда можно поставить Китай и Вьетнам? Коммунизм?
0: Хорошо, отвечаю на ваш вопрос. Китайцам удалось создать экономическую систему, которую раньше считали невозможно вообще создать, потому что она совмещает две принципиально отличных экономических системы. И китайцам это получилось. У них действительно управляет государством коммунистическая партия, как это было в той стране, которую мы с вами покинули. Но экономика у них относится к категории смешанной. То есть там есть действительно капитализм, есть стокмаркет, все это есть. И при этом есть контроль коммунистической партии. Что это может нам напомнить? Ну, очень, знаете, так коротко, эпоху НЭПа. Если мы с вами помним историю Советского Союза, то в течение где-то порядка 7-8 лет была эпоха НЭПа, когда экономикой занимались частные предприниматели, а коммунистическая партия контролировала жизнь в стране. Вот китайцы создали такой НЭП свой на новой основе, и они от него не отказываются, в отличие от Сталина, потому что китайский НЭП оказался чрезвычайно удачным. Он смог вывести Китай на передовые позиции с точки зрения технологий, создать потрясающую промышленность и одновременно резко поднять уровень жизни населения. А коммунистическая партия сохраняет контроль. Вот такой вот совершенно, на мой взгляд, потрясающий гибрид двух систем. И у китайцев это получилось, наверное, потому что это тот народ, который уже живет 5000 лет на нашей земле, ощущая себя как народом. Это древнейшая цивилизация. Но у китайцев это получилось. У меня есть немножко времени, давайте послушаем вас.
4: Здравствуйте, Алексей. Марк, что хочу сказать, в подтверждении слов предыдущего выступающего. Очень интересное замечание по поводу нежелания вкладывать американцев, крупных корпораций и финансистов и так далее, вкладывать в риск, в рисковые технологии и промышленное производство и так далее. Мне это так близко через сердце прошло. Почему? Потому что 13 лет я был в составе команды. Мы создали проект самого передового, ну, я бы сказал, в мире завода, который производит «Титан», в частности, прокатывает и дальнейшие уже поставки на «Боинг», на «Эрбас» и так далее, и так далее. И с этим проектом, куда мы только не шли, были заинтересованы, частично нас финансировали крупные компании, но ни одна финансовая крупная организация, в частности хедж-фонды, банки и так далее, никто не хотел. Это так называемый, есть такое название «Greenfield Project», то есть строительство с нуля. Зеленое поле, вы приходите, лопату вкалываете в землю и вперед, ребята. Так вот, в Greenfield Project никто не хочет вкладываться. И это касается, мы просто один из других проектов, которые прошли через такую же судьбу, тяжелый путь и так далее, и так далее. Проект прекрасный, но так он и не был осуществлен, он полудышит и так далее, полумертвый, конечно. Почему? Потому что, опять же, вернемся к Китаю, дешевле покупать у Китая, дешевле покупать в России, хотя на некоторые изделия, в частности военной техники, не имеют права американские компании покупать иностранный материал. Вот. А американские производители того же «Титана», ну, в частности, они большие, но технологии оборудования устаревшие. У нас было самое передовое мирового класса, практически уникальное оборудование, которое мы собирались установить и так далее, и так далее. Но, увы, теперь коротко об инвестициях в Саудовской Аравии и так далее, Ближний Восток, Соединенные Штаты. Вы забыли, они готовы инвестировать в гольфовые поля. Это очень важно.
0: Вот.
4: Это очень важно, потому что наш президент, у него в голове шарики гольфовые. Что там еще есть, я не знаю. Но у меня такое подозрение, что кроме шариков там больше ничего нет.
0: Гольфовые поля. Ай-яй-яй. Как я упустил.
4: Да. Каюсь. Вот я вам, упустил.
0: Каюсь.
4: Укол сделал.
0: Да, упрек. Я понял. Упрек принят. Принят. Хорошо. Спасибо, Марк, за участие в программе. Пока. Просто уже в первой части, эта первая часть подходит к своему завершению. У меня еще и звонки, и у вас же всегда появляется возможность, как принято в этой программе, в четвертом завершающем сегменте поделиться своим мнением, как вы видите, наше противостояние с Китаем, ну и так далее. А вот этот сегмент уже подошел к своему завершению. Продолжим с вами после перерыва. Оставайтесь с нами.
5: Итоги недели.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы. И к чему природа вас,
5: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Дэвид Зон, радио.
11: I like New York in June.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит попыток Вашингтона убедить Киев принять ранее обсуждавшиеся договоренности. По словам Лаврова, вопрос возвращения российской дипломатической собственности в США также остается без продвижения. В отношениях США и Ирана сохраняется осторожный дипломатический диалог. Трамп заявил, что считает достижимым соглашение между Вашингтоном и Тегераном и не исключает личных контактов с иранским руководством. Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу, который стартует уже 11 июня в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных сборных. На Таймс-сквер прошел неожиданный концерт Мадонны. Рейтер включил кадры ее выступления в подборку главных фотографий дня 5 июня. Для города это стало не только культурным событием, но и напоминанием. Нью-Йорк остается площадкой, где мировые новости, политика и шоу-бизнес сходятся буквально на одном перекрестке. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вновь выступила против Трампа. Проголосовала за помощь Украине и санкции против России. К демократам присоединились 18 республиканцев. Бывший советник Трампа Джон Болтон, впоследствии ставший его активным критиком, согласился признать вину по делу о шпионаже. Спецпредставитель Путина анонсировал строительство тоннеля между Россией и США. В Бруклин-Бридж-парке открылся бесплатный каякинг. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 33%, 83% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.
8: Вчера была среда. Вчера был четверг.
6: Мировые новости.
7: Происходящее в стране.
6: События города.
7: Самое главное.
6: В программе Алексея Наксона.
7: Итоги недели.
6: Итоги недели.
9: Продолжаем итоги недели, второй час. Президент Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании искусственного интеллекта, который должен был запустить правительственную проверку самых мощных AI-моделей перед их публичным выпуском. По данным The Washington Post, решение было принято после срочных звонков представителей технологической индустрии, среди которых были Илон Маск, Марк Закерберг и бывший спецсоветник Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс. Церемония подписания была запланирована на четверг. В Белом доме. Приглашение руководителям крупных технических компаний уже разослали. Некоторые участники, как пишет The Washington Post, уже ехали в Вашингтон. Но за несколько часов до мероприятия Трамп объявил журналистам в Овальном кабинете, что откладывает документ, потому что ему не понравились отдельные положения проекта. Вот об этом наш второй час. А в начале, как и обычно, я напомню вам о своей книжке «Спасение придет с небес» и прочитаю еще один небольшой отрывок. Он не любил свое имя, ну и чудили родители, назвав своего сына Адольфом. Правда, в их оправдании можно заметить, что в 1917 году они никак не могли предположить, что однажды в Германии к власти придет нацистский маньяк. В 1933 году, наконец, предстала законная возможность избавиться от злополучного Адольфа. При получении лицензии пилота гражданской авиации он официально стал именоваться Ал. Ал Швиммер. Звучало вполне по-американски. Американцы любят звонкие и короткие имена, и для сына еврейских иммигрантов из Восточной Европы его новое имя было еще подтверждением его безусловного американизма. Вначале его взяли на инженерную должность в самолетостроительную корпорацию Lockheed, а затем он нашел работу в авиационной компании Transworld Airlines, TWA. С началом Второй мировой войны гражданские самолеты были мобилизованы правительством для военных нужд. Ал Швиммер надел военную форму и в качестве бортинженера поступил в распоряжение командования транспортного командования американской авиации. Во время одного из своих авиаперелетов в Европу он посетил недавно освобожденный немецкий концлагерь. В списке узников он нашел имена родителей матери и большинство родственников, доставленных в лагерь из Венгрии. Свой жизненный путь они окончили в газовой камере, как и большинство из 6 миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами. Разоблачения Холокоста стали для Швина переломным моментом в его жизни. После возвращения домой он стал наводить справки, узнал об организации под названием «Хагана», которая контрабандным образом переправляла переживших Холокост евреев в Палестину. Швинер понял, что нашел свое самое главное дело, даже больше, чем дело, миссию всей жизни. На 60-й улице Манхэттене был отель под названием «Хотель Фортин». Все евреи в городе знали, что там находилось неофициальное представительство еврейского агентства в Соединенных Штатах. Поэтому отель шутливо называли «Кибуц Фортин». Именно туда и пришел Ал Швимер со своими идеями. В частности, Швимер предложил использовать транспортную авиацию для переброски бывших узников концлагерей из Европы в Палестину. В этом случае англичане ничего не смогли бы сделать. Но не сбивать же в самом деле эти самолеты истребителями королевских ВВС. А еще самолеты были бы незаменимы для доставки оружия и боеприпасов в ИШУ. К разочарованию Швеймара его идеи особого энтузиазма не вызвали. На людей, беседовавших с ним, Ал производил впечатление романтичного фантазера. Не более того, на Иве Швеймара, благодаря его опыту в авиации, было все-таки занесено в картотеку. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать книги с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Мы опережаем Китай, мы опережаем всех. Я не хочу делать ничего, что помешает этому лидерству, сказал президент Трамп журналистам. По версии Axios, президент также заявил, что увидел в проекте потенциальный тормоз для американского лидерства в области искусственного интеллекта. Суть указа состояла в создании добровольной системы предварительной оценки передовых AI-моделей. Компании могли бы показывать такие модели правительству Соединенных Штатов до 90 дней до публичного показа, чтобы федеральные специалисты проверяли их на опасные возможности, уязвимости и риски для национальной безопасности. В проекте говорилось, что эта система не должна превращаться в обязательное лицензирование, разрешительный порядок или предварительное одобрение новых моделей государства. Именно этого и опасались Сакс и представители Силиконовой долины. Они убеждали Трампа, что даже добровольная процедура на практике может стать фактическим государственным фильтром, если крупные компании начнут показывать модели Вашингтону заранее, рынок постепенно воспримет это как обязательное условие перед запуском новых продуктов. Особая роль в этой истории у Маска. Он был среди руководителей, которые говорили с Трампом о рисках указа. Сам Маск после публикации заявил в своей соцсети X, что эта версия неверна. По его словам, он говорил с президентом уже после того, как тот решил не подписывать документ и не знал, что было именно в проекте. Внутри администрации спор шел не только о бизнесе. Часть команды Трампа поддерживала проверку мощных моделей из-за угроз в киберсфере. Современные AI-системы все лучше находят уязвимости в программном коде, и официальные лица опасались, что такие возможности смогут использовать хакеры или иностранные противники. С другой стороны, противники проверки считали, что даже мягкий надзор замедлит американские компании гонки с Китаем. Этот разворот выглядит особенно показательно на фоне всей политики Трампа. В январе 2025 года он подписал указ устранения барьеров на пути к лидерству Америки в области искусственного интеллекта, которым отменил часть правил предыдущей администрации, бил курс на сохранение глобального доминирования нашей страны в этой области. В июле Белый дом представил America's Action Plan, где AI был назван технологией, способной изменить мировую экономику и баланс сил. Теперь Белый дом столкнулся с собственной дилеммой. Как одновременно обещать безопасность, не пугать избирателей угрозой AI для рабочих мест и, кстати, насчет счетов для электричества, которые постоянно растут, но при этом не раздражать индустрию, которая стала одним из главных символов американской технологической гонки. Интересно посмотреть, как AI уже сейчас изменил мир. Ну, например, очень доступны для нас области, не нужны специальные знания в области культуры. В понедельник в эфире NPR обсуждалась история американской писательницы Корал Харт. Она написала и опубликовала более 200 любовных романов за, внимание, 12 месяцев, за год. 200 романов за 12 месяцев. Используя нейросеть Claude, заработала на этом шестизначную сумму и запустила собственный бизнес по обучению своей методике. Эта история – идеальный, чистый пример индустриализации культуры, в данном случае литературы. Это не творчество в классическом понимании, а высокотехнологичное производство контента. У этого заявления есть две полярные стороны, которые сейчас раскалывают книжную индустрию. Итак, точка зрения Кэрол Харт и ее сторонников. Для Харт ее последователь AI – это просто ультимативный инструмент автоматизации. Они смотрят на книги как на магический продукт, а не на как сакральное искусство. Анализ рынка. Харт ищет популярные шаблоны или тропы на ее жаргоне в бестселлерах жанра романтики. Например, от ненависти до любви, вынужденный брак, то есть некие такие вот стандартные темы. Далее. Она строит карту клише, загружает ее в AI, получает готовый черновик романа всего за 45 минут, вы не ослышались, роман за 45 минут, слегка редактирует его и сразу выгружает на Amazon. Выпуская книги пачками по 20 разными псевдонимами, она берет рынок объемом. Кстати, Кэрол Харт – это тоже один из ее псевдонимов. Настоящего имени ее никто не знает. Даже если одну книгу купят немногие, 200 книг генерируют огромный поток роялти. С ее точки зрения, в массовой литературе, как она сама выразилась в интервью, цитирую, «все идеи уже украдены до нас», поэтому автоматизация формулы «Чива» вполне логична. Ну, а для профессиональных писателей, преданных читателей, подобный подход – это, как говорят, смерть литературы и превращение книжного рынка в свалку цифрового спама. Есть такой термин «AI slop». Главная угроза этой бизнес-модели, но прежде всего засорение рынка. По данным Publishers Weekly, в Соединенных Штатах объемы публикаций стремительно растут. В прошлом 2025 году вышло около 4 миллионов книг, из которых 3 миллиона – это сам издат. Конвейеры создают бесконечный белый шум. Живым авторам становится физически невозможно пробиться к читателю, так как алгоритмы площадок, на которых размещаются книги, продвигают тех, кто публикуется чаще. То есть, если вы хотите, чтобы вашу книжку взял, допустим, Amazon, то вы должны печататься практически там непрерывно. Если же вы написали одну книгу за полгода, а вторую еще за полгода, ну, практически невозможно пробиться. Далее. Нейросети научились писать эти 200 романов только потому, что их бесплатно обучили на миллионах книг живых настоящих писателей. Авторы чувствуют себя ворованы, так как их труды используют для их же вытеснения с рынка. Но это проблема, конечно же, сложно решаемая, но есть попытки уже обращаться в суды, и один из таких судов уже прошел. То есть, каким образом защитить авторские права писателей, чьи книги используются для обучения AI, пока непонятно. Но я думаю, что в какой-то момент это дело дойдет до Верховного суда, и, как мы уже с вами привыкли, Верховный суд будет верховным арбитром в этом споре. Еще один интересный момент. Обесцениваемость эмоционального опыта. Книги хард продаются, потому что люди читают их ради быстрого допамина по дороге на работу. Но они лишены какого-либо смысла, уникального опыта и того самого несовершенства, которое делает книгу искусством. Что в итоге? История Coral Heart показывает, AI победил человека в скорости и объемах производства. В данном случае производство книг, если, конечно, книгам можно отнести этот термин производства. Но если книга – это товар, то товар производится, тогда все верно. Если цель – заработать деньги на штамповке контента, машина незаменима. Но этот тренд неизбежно приводит к жесткому разделению рынка, аналогичному пищевой индустрии. Появится огромный, дешевый фастфуд-сегмент из AI книг под бесконечными псевдонимами для быстрого потребления. Сформируется премиальный сегмент органической литературы. То есть органическая литература – это книги, написанные людьми, как мы с вами привыкли к этому, где читатели будут готовы переплачивать за бренд живого автора и гарантированное отсутствие машинного вмешательства. Но это речь идет о литературе. Примерно то же, что и в литературе, уже происходит и будет происходить в кинематографе, будет происходить и происходит в живописи и вообще во всех областях культуры. Что происходит в кинематографе? Мы с вами знаем, что для того, чтобы создать современный фильм в Голливуде или в другой какой-то, в других каких-то местах, где занимается производством фильма, нужны огромные ресурсы. Производство фильмов – дело дорогостоящее. И нужны большие команды. Причем сценарии фильмов пишут команды. Команды, естественно, сделают все остальное. Мы с вами знаем, конечно же, только об актерах и еще о режиссерах, которых в Америке называют директорами. Но огромное количество людей стоит за сценой. Мы их не знаем, но без них производство фильма невозможно. Фильм надо озвучивать, редактировать, ну и так далее, и так далее. Так вот, сейчас уже есть первые попытки, пока они первые, когда один или два человека, которые могут что-то придумать, создать сценарий, у которых есть сценарные идеи, используют AI для того, чтобы сделать все остальное. AI генерирует актеров, генерирует все остальное. И есть уже первые эксперименты, когда такой фильм был создан, и авторы, они же и продюсеры, вложили в него $2000. То есть мы уже приближаемся к тому моменту, когда, в принципе, в кинотеатр ходить уже не надо. И у нас на телефоне или в нашем компьютере появятся фильмы, не просто которых создал один человек, или там два человека, или три человека, всю остальную работу сделал искусственный интеллект, но уже сейчас пишут о том, что ваш компьютер, с которым вы общаетесь, по вашим вопросам, по вашим репликам, по вашим замечаниям и так далее, он создает ваш портрет, психологический портрет. И если вы хотите посмотреть какой-то фильм, то этот фильм будет подгоняться под вашу личность. То есть одна и та же история, она может рассказываться совершенно по-разному. Искусственный интеллект это позволяет. Таким образом, мы действительно стоим на пороге смерти кинематографа в общепринятом смысле. Останется то, что называют артхаусным кино. Артхаус. То есть это сложные фильмы, рассчитанные на небольшую аудиторию, ну и так далее, где затраты не окупаются. И вот такое кино, оно останется, потому что оно будет контрастом по отношению к тем фильмам, которые будут генерироваться, наверное, миллионами различных копий, которые будут подготовлены или подогнаны под вкусы одного человека. Мы стоим на пороге вот такой революции в кинематографии. И если вспомнить о том, о чем я говорил в первой части программы, что каждые 7 месяцев возможности искусственного интеллекта удваиваются, то вполне возможно, если не в следующем году, то через пару лет, мы будем с вами лицезреть те фильмы, которые будут создаваться для нас, учитывая наши вкусы. Будет ли это кинематограф? Сказать я не берусь. Примерно то же самое уже начинает происходить в живописи, когда AI создает уже практически любые полотна, любые произведения на любой вкус, имитировать руку любого художника. Но это означает, что настоящее тогда искусство, когда вы можете увидеть этот холст, почувствовать прямо ткань этого холста, на этот холст будут ложиться мазки, и вот вы почувствуете этот мазок. Вот такое искусство останется. То есть мы на пороге создания двух видов культуры. Культуры массовой, она и так существует, но эту культуру массовую будет полностью создавать искусственный интеллект, и культуры для единиц, настоящие культуры. Вот на пороге этого мира мы сейчас с вами находимся. Сейчас у меня, как и обычно, небольшой перерыв. Впереди у нас заключительный 4-й сегмент. И я напомню, что по традиции в заключительном сегменте мы можем обсуждать и ту тему, которая прозвучала в первой части программы, и вот эту вторую. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Калифорнии федеральные агенты провели задержание исполнительного директора крупной технологической компании «Силиконовой долины». Его официально обвиняют в организации сложной схемы по незаконному экспорту и контрабанде высокотехнологичного американского оборудования двойного назначения в Иран для нужд военной и ядерной программ Тегерана. Согласно данным Министерства юстиции, оборудование поставлялось через сеть подставных фирм в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах под видом гражданской медицинской техники. Если вина топ-менеджера будет доказана в суде, ему грозит до 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме строгого режима. В Токио завершились экстренные переговоры между представителями Министерств торговли Японии и Южной Кореи. Стороны обсуждали новые правила экспортного контроля в отношении полупроводников и литографического оборудования. Совместное решение направлено на ограничение поставок критически важных электронных компонентов двойного назначения в страны, находящиеся под международными санкциями. Это решение синхронизировано со стратегией Вашингтона по защите цепочек поставок микрочипов. Эксперты прогнозируют, что эти меры вызовут новый виток дефицита на рынке бытовой электроники осенью этого года. Полиция Нью-Йорка вновь обратилась к гражданам за помощью в расследовании странных инцидентов. В соцсетях появились видеоролики, на которых группа молодых людей в ночное время спускаются в канализационные люки в районе Уильямсбурга и выходят из них в других частях города. Коммунальные службы проводят экстренную проверку подземных коммуникаций на предмет незаконных проникновений. В Нью-Йорке и на Лонг-Айленде сегодня до 11 часов вечера действует режим повышенной опасности из-за критического уровня озона в воздухе. Людям с астмой и заболеваниями сердца рекомендуется ограничить физические нагрузки на улице.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Итоги недели.
8: Пятница.

0: Еще недавно можно было говорить о том, что мы на пороге новой эпохи. Мы этот порог уже перешагнули. Эта новая эпоха уже сейчас существует. Мы внутри этой эпохи, хотя эта эпоха для разных людей выглядит совершенно по-разному. Но я думаю, что в самое ближайшее время эта новая эпоха захлестнет нас полностью. Ну, например, совсем недавно в одном из интервью Илон Маск говорил о том, что через три года, исчезнут медицинские школы, что исчезнет необходимость готовить врачей. Он считает, что через три года роботы, которые будут наделены искусственным интеллектом, они смогут вполне заменить врачей. Возможно, он несколько забегает вперед. В общем-то, мы к этому привыкли. Илон Маск мыслит категориями будущего. Но представьте себе, что вы приходите на прием к врачу, как вы привыкли, к своему family doctor. И вначале этот доктор будет обследовать вас с помощью каких-то устройств, где будет вмонтирован искусственный интеллект, а в какой-то момент врача заменит этот самый искусственный интеллект в той или иной форме. Ну и так далее. А в Японии уже есть роботы, которые заменяют сиделок на дому. Привычная профессия для многих женщин, для тех, которые только приехали в Соединенные Штаты или в другие страны. Эта работа уже в Японии выполняется вот такими роботами-сиделками и так далее. И есть такой город на шестом, который называется Сан-Франциско. Те, кто там побывали, помнят, это потрясающе красивый город. Вот там уже желтые такси, так называемые, привыкшие нам, они управляются искусственным интеллектом, они без водителя. То есть там еще есть Uber и Lyft, но стандартные такси – это уже такси, управляемые искусственным интеллектом. Для многих наших иммигрантов, именно для мужчин, работа таксиста – это была первая работа, которая позволила начать жизнь в Америке. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть вот эта эпоха, которая недавно еще оказалась каким-то отдаленным будущим, это уже наша с вами реальность. Давайте послушаем вас, что вы об этом думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло, добрый вечер, это Лев. Вы правильно сравнили ленинский НЭП с китайским НЭПом. Но китайский НЭП оказался намного шире. А вы помните, Сахаров призывал Брежнева к конвергенции капитализма-социализма, которую он отверг? Вот если бы это случилось, все может было иначе. А теперь я хочу сказать по искусственному интеллекту. Вы знаете, он убьет не только кинематограф, но все человечество. Суна Олейда. И вы знаете, я сейчас вам скажу смешную вещь. У меня жена работала на компьютере, и искусственный интеллект ее поправляет, делает комментарии, ей это надоело, она говорит: «Мистер, could you shut up?» Он ей говорит: «I'm sorry, I'm annoying you, but could you be more polite?» Вот так.
0: Это класс. А вы знаете, Лев, вы затронули очень интересный момент. Если вы, допустим, будете общаться с искусственным интеллектом, любых, сейчас их несколько таких популярных, то в какой-то момент вы почувствуете, вы забудете, что перед вами просто алгоритм, а будете чувствовать, что перед вами человек, который переписывается с вами. Вот этот момент психологической подстройки искусственного интеллекта к персоналити пользователя, это тоже одна из замечательных сторон революции в искусственном интеллекте. Совсем недавно он был такой немножко холодный, отстраненный, как и положено быть алгоритму. А сейчас он такой уже теплый, вежливый, он может уже шутить, он может уже подхватить, знаете, такой вот юмор и так далее. То есть развитие идет совершенно стремительное. Но какова будет судьба человечества? Ну, мне не хочется быть пессимистом в этот майский вечер.
1: Алексей, я думаю, что нам будет не до шуток вот, в будущем. Вы понимаете, вот сейчас идут разговоры. И я и сам подумал, что люди будут терять работу, и людям надо будет идти чуть ли не на постоянный unemployment или basic income. Это будет безумие. Надо об этом тоже думать. Я лично против этого сумасшествия, потому что если это не будет под контролем, будет ужасно. Вот это мое мнение. Спасибо.
0: Лев, мое мнение очень близко к вашему. Спасибо. Вместе с вами мы открыли завершающий сегмент этой программы. Как быть? обычному, нормальному, разумному человеку в этих условиях. Быть неким неолудитом, бороться с тем, что сейчас, в общем, кажется, уже необратимо, или подстроиться к этой ситуации, встроиться в нее. Знаете, вот нам, когда мы с вами учили биологию в школе, а мы однажды это делали, нам говорили о том, что Дарвин говорил о том, что выживают сильнейшие. Вы помните эту формулировку. Но если посмотреть в оригинале, как это было сказано по-английски, то там было сказано так, survival, это для тех, кто будет fit, да, fitness, вот кто будет fit. Fit это означает будет приспособлен, не сильнее станет, а приспособленнее. Готовы ли мы приспособиться к этой новой эпохе и стать ее частью для того, чтобы выжить? По Дарвину. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Не хотел звонить.
0: Приветствую, Михаил.
2: Потому что опять не по теме. Но только что сообщение НЕХТА, антилукашенковское телевидение НЕХТА, белорусское, что Польша отказывается помогать Украине. Дело в том, что я всегда был за Порошенко. Но кумира у меня не было. Ну, ты знаешь, на стадионе, когда он унижал Порошенко, Зеленского и так далее. Хотя я еврей, но Порошенко тоже наш человек. Он с Приднестровья, откуда я. И тем более в Виннице был и Кройсман, и так далее. И я всегда защищал Зеленского с 22-го года. Спорил до хрипоты души, до хрипоты с Александром Клинтом, который называл его придурком. И оказывается, что зачем я, хотя Нюрнбергский трибунал не признал действия УПА, преступление против человечности и не засудил, не нашел преступления в руководителя, как не старался товарищ Руденко, генеральный прокурор. Я это доказывал, и с выводами трибунала нельзя не соглашаться, потому что это было в Уголовном кодексе. Действия трибунала не подлежат обсуждению. А теперь получается, что я зря кричал на Клинта за то, что он сказал, что он придурок Зеленский. Зачем Мельниковцев, Мельника... Бандера я не трогаю, он сидел в Касарге. Мельник посадили в 44-м. Организовал в 43-м году Волынскую резню. И за это он посадил, Гитлер посадил Мельника в концлагерь к Бандере. И хотя Нюрнберг не признал это, но Польшу зачем дразнить? И правильно, теперь придется извиняться перед Клинтом, что он так и да, придурок. Во время войны перезахоронение делать, что нету другого времени, места брать прах. Лучше бы Бандера сделать. Бандера был в тюрьме, в лагере. Никому он вреда не принес. Тем более такому союзнику, как Польша. Ближнего союзника у Украины нет и не будет. Что вы скажете, Украина? Извините, что я не по теме. Как-то не мог сдержаться. Извините. Хотя я за Украину, вы в курсе дел. Вот так.
0: Михаил, вы затронули очень сложную тему, большую. Это такая тема, которую по ходу не буду комментировать. Она действительно большая тема. Но то, что вы сказали, что польский президент говорит о прекращении сотрудничества, ну, это действительно очень плохо с любой точки зрения. Вот. Но не более. И это большая серьезная тема. Знаете, набегу комментировать такую сложную тему, я просто не хочу. Это неправильно. Неправильно по отношению и к этой теме, и все, что с ней связано. Ну что ж, а мне бы хотелось все-таки с вами вернуться к нашим двум темам, которые сегодня прозвучали в этом эфире. Первая тема. Тема была предложена, по сути, Джейком Салливаном, который написал большую такую концептуальную статью о том, каким образом нам надо выиграть технологическую гонку с Китаем. Я был с ним абсолютно согласен, поэтому я познакомил вас с этой статьей. Я считаю, что наше государство, Соединенные Штаты Америки, должны сейчас пересмотреть свое отношение к технологиям, к промышленности и так далее. Нам необходимо так называемая промышленная политика, когда государство будет напрямую заниматься развитием тех отраслей, куда частный бизнес деньги вкладывать в силу тех или иных причин не хочет или не может. Мы не можем себе позволить отстать от Китая. Я еще раз напомню, что еще в первое десятилетие этого столетия, первые 10 лет, из 23 главных технологий Китай лидировал в двух. Сегодня мы лидируем в двух, в 21 технологии лидирует Китай. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Ну хорошо. Ну а вторая тема, тема искусственного интеллекта, прозвучала только что, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, если вам эта тема интересна. Давайте послушаем вас.
3: Здравствуйте. Ну, по первому вопросу...
4: Здравствуйте, Алексей.
3: По первому вопросу...
4: Здравствуйте, Алексей.
3: Алексей, по первому вопросу, технологическую войну, к большому сожалению, я вообще считал, что Америку вряд ли кто-то догонит, но на сегодняшний день мы должны признать, что Китай уже нас опережает. И это очень печально. Очень печально. Дело в том, что я уже как-то говорил, что время трампизма Соединенным Штатам Америки придется переживать еще долго после Трампа. Потому что те вещи, которые сделал этот президент, когда он удалял из кабинетов министров людей профессиональных, а заменял их просто теми, кто ему заглядывает в рот и поддакивает, это очень тяжело отразится и на технологиях, и на внутренней политике, и на внешней политике. Поэтому Соединенные Штаты Америки, они обязательно заплатят за время трампизма. Это первое по поводу технологий. Второе, это искусственный интеллект. Я думаю, что это очень серьезная проблема, которая до сегодняшнего дня, мне кажется, еще не создали даже какие-то правовые нормы, международные правовые нормы и использования искусственного интеллекта. Причем это может быть открыт ящик Пандоры, который потом трудно будет... Это вот как это ядерная реакция. Если она пойдет, ее уже не остановишь. Все равно будет взрыв. Так и здесь. Это человечество очень дорого может заплатить за неуправляемость искусственным интеллектом. Поэтому я думаю, что нам вообще и миру предстоит очень серьезные вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Но самое страшное другое, Homo sapiens все время хочет доминировать. И вот эта попытка все время доминировать, кто-то хочет быть сильнее кого-то. Не искать точки соприкосновения и совместно решать эти вопросы, а кто-то хочет доминировать. Там Китай, Россия, Америка, Европа. Во всяком случае, вот эта попытка доминирования, мне кажется, она может привести к очень серьезным последствиям в мире. И я вам уже говорил как-то в вашей программе, что нас ждет война. Ну, война уже идет, но самое интересное, что она может превратиться в мировую войну. Вот этот конфликт Украина-Россия и потом военная ситуация на Ближнем Востоке. Это все, ведь конфликт на Ближнем Востоке, он затихает, и потом он опять взрывается. Вот как вот это up and down, up and down. Поэтому мир ждет очень серьезные, сказать, приключения, это неправильно, но серьезные испытания, вот так я бы сказал правильней. Мир ждет очень много серьезных испытаний. Они связаны прежде всего с главной страной мира, потому что сегодня мы не знаем, мы проснемся завтра утром, и мы не знаем, в каком мире мы будем находиться, или в очередном военном конфликте, или еще какую-то придумают историю с захватом какой-то территории. Понимаете, вот что самое страшное. Но страшнее всего это то, что я заканчиваю ровно 20 20 секунд. Страшнее всего, Алексей, что люди, которые окружают источник принятия решений, они молчат, и никто не хочет сказать, стоп, сегодня у нас сидит в Белом доме человек, который уже не имеет права принимать решения по своим способностям, по своим... Он же живет уже не логикой, он живет эмоциями. А это самое страшное в политике – жить эмоциями. Это самое страшное. От этого может исходить все, что угодно. Вот, например, Путин, он живет эмоциями. Трамп хочет тоже быть похожим на него, жить эмоциями. И я думаю, что наш мир ждут очень серьезные испытания. Опять пессимизм, вы сейчас скажете, Алексей. Опять пессимизм. Но самое интересное, мой пессимизм иногда, как говорится, приходит наяву нам. Вот такая ситуация. Это так я хотел бы высказаться, Алексей.
0: Спасибо. Спасибо, Эдуард, за то, что вы нашли время, позвонились, и вы высказались, как мне кажется, достаточно полностью. Ну, знаете как, мы действительно уже в этой эпохе, и если раньше мир делился на тех, кто был богат и беден, или был знатен, или нет, то теперь он будет делиться на тех, кто имеет доступ к искусственному интеллекту, и тех, кто нет. И те, кто владеет искусственным интеллектом, те, конечно, будут владеть этой планетой, владеть нашими с вами жизнями. Это понятно, это уже... Вот это развитие совершенно очевидно. Может ли государство стать неким гуманизирующим фактором? Об этом я сейчас сказать не могу, но должно, потому что если государство откажется от этой роли, то, в общем-то, человечество будет состоять из очень небольшого круга тех людей, которые владеют искусственным интеллектом, обладают доступом к секретам искусственного интеллекта и на всех остальных. Вот таким образом поворачивается сейчас вся эта история. Ну, а у нас, как и обычно, подходит время завершения этой программы, в завершении ее музыкальный календарь. Я благодарен всем, кто сегодня был со мной. 2 часа в эфире Дэвидсон Радио. Паш, спасибо тебе огромное за, как обычно, прекрасный эфир. Итак, 24 мая 1941 года, 41 года, то есть 85 лет назад, в городе Дулус, Миннесота, еврейской семье Зиммерманов родился мальчик, которого родители назвали Роберт Аллен. Ему это имя как-то не зашло, и взял он себе псевдоним Роберт Боб Дилан. С этим именем он вошел в историю американской культуры как выдающийся поэт, автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. Боб Дилан стал одной из самых влиятельных фигур в американской культуре на протяжении последних 60 лет, подтверждением чего стало награждение его Нобелевской премии по литературе за 2016 год за создание новых поэтических выражений великой американской песенной традиции. Так это было сформулировано. Сегодня мы послушаем одну из лучших его композиций, на мой взгляд, который называется «Knocking on Heaven Door». Этот идиоматический оборот означает «Heaven Door» на пороге смерти. Вот 4 строчки из первого куплета «Мама». «Спари с меня нашивки и шевроны, мне они больше не нужны, ничего вокруг, лишь темнота, похоже, я стучусь в небесные врата. Спасибо, пока».

0: Эльзон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Первая половина 70-х годов по праву считается золотой эрой так называемого арт-рока. Многие рок-музыканты, в основном европейские,

вдруг начали записывать целые симфонии с богатыми аранжировками и сложной структурой, черпая все свое вдохновение то в классике, то в фольклоре, то в новых возможностях синтезаторов. Доходило до того, что одна композиция могла занимать всю сторону пластинки, а треки альбома не иметь разделительных канавок и плавно перетекать друг в друга. Однако больше всего поражает то, что столь непростая музыка оказалась тогда востребована массовым слушателем и занимала верхние места чартов. В череде классических альбомов той эпохи судьба пластинки Tubular Bells оказалась, наверное, самой тяжелой. Как и детство ее автора Майка Олдфилда, после смерти его младшего брата, родившегося с синдромом Дауна, у матери развилось психическое расстройство, усугубленное алкоголизмом. В результате мальчик вырос замкнутым и все свободное время посвящал не играм с друзьями, а музыке, говорит Майк Олдфилд. «Я был подавлен и создавал при помощи музыки альтернативную реальность, в которой было все, чего не было в моей настоящей жизни. В Tubular Bells есть часть с воздушными мандолинами. Они звучат так, будто вы в раю, и это было абсолютной противоположностью тому, что я на самом деле ощущал».

привыкший к одиночеству, Майк научился играть на множестве инструментов и благодаря этому мог воплощать свои музыкальные идеи практически без посторонней помощи. Однако даже универсальному и самодостаточному музыканту нужна студия для записи и лейбл для выпуска пластинки. Олдфилд хорошо подготовился к походу по рекорд-компаниям. Сначала он прямо в квартире записал демо-версию будущего альбома, используя все подручные средства. Например, включил туда звук детских погремушек и включенного пылесоса. Однако, когда менеджеры компании узнавали, что творение Олдфилда — это огромный инструментальный опус без лирики и барабанов, переговоры сразу прекращались, и Майка отшивали в столь грубой манере, что он запомнил это надолго. Говорит Майк Олдфилд: «Должен признаться, однажды я потратил целых полчаса, пытаясь найти через Google кого-то из людей, выставивших меня за дверь, посчитавших меня за психа. Я никого не нашел. Видимо, тогда Tubular Bells стал номер один, и всех этих людей уже уволили». Отчаяние и безденежье довели Майка Олдфилда до того, что он стал подумывать об эмиграции в СССР. Чтобы стать там государственным музыкантом и получить бесплатный доступ к студии. Но альбому Tubular Bells так и не суждено было выйти на советской мелодии. Однажды, когда Майк подрабатывал сессионным музыкантом на студии The Manor, он показал свою запись звукоинженеру Тому Ньюману. И тот пришел в настоящий восторг и поделился им с владельцем студии Ричардом Брэнсоном. Уверенность в потенциале альбома была настолько сильной, что Ньюман посоветовал Брэнсону зарегистрировать под это дело собственный лейбл. Именно так на свет родилась знаменитая компания Virgin. Майк Олдфилд говорит: «Я всегда считал, что если кто-то даст мне шанс, я могу сделать что-то по-настоящему уникальное. В то же самое время, когда я встретил Ричарда, я узнал, что в Советском Союзе музыкантов нанимает государство. И если бы не Брэнсон, то я бы играл на балалайке на Красной площади».

Майк продумывал свое творение настолько тщательно, что почти все партии записывал с первого дубля. Трудно поверить, но первая половина альбома была готова уже через неделю. Однако потом студия оказалась занята, и Олдфилд писался урывками, когда было свободное время. В результате процесс затянулся на 9 месяцев с сентября 72 по весну 73 года. Из-за того, что Майк собственноручно играл на подавляющем большинстве инструментов, коих насчитывалось 20, для сведения альбома потребовалось около 2000 наложений. Компьютерных программ тогда не было, и процесс больше напоминал кружок умелые руки, где приходилось постоянно резать и склеивать магнитную пленку. Рок-барабанов так и не появилось. Зато появились так называемые трубчатые колокола, звон которых стал инструментальной фишкой альбома. Звучат там и человеческие голоса, хотя к лирике они никакого отношения не имеют. Кроме бессловесных женских вокалистов, мы можем услышать дикие вопли самого композитора, так называемого крик пилдаунского человека. Пилдаунским человеком назвали одну из антропологических находок, которая на поверку оказалась подделкой. Говорит Майк Олдфилд. Когда звукозаписывающая компания забраковали запись, из-за того, что в ней не было лирики и барабанов, я застал Ричарда и звукоинженера за переработкой альбома. Тогда я пришел обратно в студию, выбил полбутылки виски и записал вокал пещерного человека. Это был своеобразный протест. Прекратите играться с моей музыкой. Единственные внятные слова на альбоме стихами тоже не назовешь. Они принадлежат музыканту Вивиану Стэншалу, которого Олдфилд попросил представить инструменты, использованные в записи. Мы можем слышать это перечисление в конце первой части альбома, где после каждого оглашения Майк играет партию названного инструмента, и композитор вспоминал, что после того, как Стэншелл крикнул финальное «And tubular bells», он понял, что трубчатые колокола — это отличное название для альбома. Для этого Олдфилд называл свое творение просто «Opus One». Брэнсон, в свою очередь, наставил на название «Breakfast in Bed», во многом потому, что у него была подходящая обложка, где из яйца вместо желтка вытекала кровь. Но у Олдфилда родилась другая идея оформления. Пытаясь добиться более громкого звучания, он начал бить по трубчатым колоколам не деревянным молоточком, как это положено, а таким, которым обычно забивают гвозди. Ну и, разумеется, сильно их погнул. Так что на обложке и появилось изображение трубчатого колокола, согнутого, что называется, в баранку. Майк Олдфилд говорит: «Я слушал все, начиная от тяжелого рока, заканчивая, как сейчас говорят, этнической музыкой. Я недоумевал, почему все эти направления нельзя объединить в рамках одной композиции и почему никто не пытается этого сделать». Особую слабость Олдфилд питал кельтскому фольклору, к которому обращался в своем творчестве еще не раз. Вот и на «Tubular Bells» мы можем услышать фрагмент, где перегруженные гитары имитируют звук шотландской валы, а завершается альбом и вовсе задорной плясовой, более уместной для деревенского паба.

Пластинка вышла в 73-м году, но ее восхождение к вершинам хит-парадов затянулось еще на год. Уж слишком велика была конкуренция. Шутка ли тягаться с таким шедевром, как Dark Side of the Moon? Пока Tubular Bells медленно, но уверенно поднимался в чартах. В Америке альбом Tubular Bells тоже имел успех, он занял 3-е место, а в 75-м году получил Грэмми как лучшее инструментальное произведение. Американцы тут же, без ведома автора, нарезали сингл с тем самым вступительным отрывком. Хотя сингл занял 7-е место, Олдфилду подобное своеволие не понравилось, и он издал на родине свою 45-ку, названную просто «Майк Олдфилд сингл». Как бы в пику американскому синглу Майк использовал фрагменты из второй части альбома, правда, на этот раз тему с гитарами-волынками он переписал заново.

Майк Олдфилд говорит: «Tubular Bells — это удивительная вещь. В свое время я не думал, что она уникальная. Я всегда чувствовал, что еще сочиняю свой главный шедевр в будущем. Я не осознавал, что самой моей успешной работой в жизни так и останется мой дебютный альбом. Если бы кто-то сказал мне в 70-м году, что простенькая мелодия, которую я играл в своей квартире в Тоттенхэме, будет открывать Олимпийские игры 2012 года, я бы ответил, что он не в своем уме. До сих пор я не могу поверить, что написал его в своем взвинченном, затуманенном состоянии в возрасте 19 лет». Слава в одночасье, обрушившаяся на 20-летнего юношу, имела и пагубные последствия. И без того застенчивый Майк вскоре снова впал в депрессию, теперь уже от избытка внимания. Чтобы заставить своего подопечного сыграть «Tubular Bells» перед публикой, Брэнсону пришлось подарить ему ключи от своего старенького «Бентли». В 78-м году пугливый композитор решил заняться собой всерьез и прошел специальные курсы психологической реабилитации. Результат не заставил себя ждать. Майк стал раскованней, активно давал интервью и гастролировал. Тогда же начал меняться и его подход к музыке.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
4: хорошо получается.
3: Мы дарим людям
4: хорошее настроение.
3: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.